вечерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет, по всей земле пройти.

Прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

тропинке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот. Вот такой вот дает.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Парня звали ты с другого, ах, чика-чика, из Порто-Рико. Вот такого ты попробуй покори-ка. Но взгляни-ка, есть улика. У девчонки в косах алая гвоздика. У девчонки в волосах его гвоздика.
1: Поющее сердце столицы.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: На братских

0: Детских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: все понятно влюбленным сердцам.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые.

давая поют. Забудьте ситуацию, сердце волнуется, почту не покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
0: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94.8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: море, мой адрес море до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море до востребования мне.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

Дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить

помятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: говоритмосква.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц

0: старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так, говорит.

Туман спустился на любимый город. Я думаю, что если у нас в центре здесь видимость, ну, я бы оценил ее так, где-то, может быть, в километр, может быть, чуть поменьше. Да там у вас в области, где-нибудь над речушками, над ручейками, над речищами, может быть, совсем опасно. Ну, в смысле, по видимости. Поэтому, ну, это туман, он же еще и сопряжен с высокой влажностью, так обычно и бывает. А плюс еще и ночью дождь прошел. Я к тому, что, может быть, как-то... Но со сцеплением не то, чтобы очень. Угу, да. Тем более с непривычки. Вы же в выходные переобували автомобиль свой, правильно? Переобули уже из непривычки. Может, как-то там, немножко въехать, вкатиться, понять, как оно с торможением-то. Вообще, я думаю, с того ли я начал? Может быть, начать нужно было вообще с того, что все ли вы вернулись? Все ли вы смогли вернуться? Это вопрос совершенно не праздный, потому что вчера часиком, наверное, так к 9, может быть, к 9:30 я читаю новости о том, что кто-то из вас там продолжает стояние на Ярославке. Какое-то ультрапраздничное стояние, только я уже, наверное, не найду этой новости. Люди по 8 часов там стояли, по 9, но тут нужно отдать им должное, что они стояли 8 часов не перед Москвой. Это они 8 часов просто ехали. Но ехали они 8 часов через по тому маршруту, по которому обычно они едут 3-4 часа. Стрелок открыл хаотичный огонь по прохожим машинам прямо на улице из штурмовой винтовки. Вот, зачем? Это интересно. Открыл огонь из винтовки. Вот, так что, убили его или нет, я не понял. А, он ее выбросил. А, он такой, весь этот. Весь такой на понтах. Ну давайте, давайте. Такой лежит на, уже лежит на асфальте. Такой, ну давайте, давайте. Арестовывайте меня. Ну его, наверное, ранили перед этим. Да, интересно. Вот он. Такая. Типа винтовочка. Типа автоматик. Вот. Он не целится, так просто уже стреляет. Просто так наугад куда-нибудь. Ну такой в шортах. В шапке бомжеватого вида такой. Ну, как бомжик. Ну, нарик. И он такой, все, выстрелил весь боекомплект, выбросил ее. Вот по нему стреляют тоже. А он такой лежит, руки расставил, такой, ну, давайте. Да, и так еще машет руками. Так, ну, давайте, давайте. Значит, типа, все, я уже готов, давайте, арестовывайте меня. Лежит. Все, и вот полиция побежала, его такие разворачивает. Возможно, он ранен уже к этому времени, потому что он, к этому моменту он лежал. Понимаете, в чем дело? Хаотичный огонь по прохожим машинам на улице и штурмовой винтовки. Бил стекла машин, неадекватно вел себя. Ну, как бы, ну да, ну, как бы, вел хаотичный огонь. Тут можно уже дальше неадекватных поступков можно не перечислять, потому что все равно неадекватнее уже не будет. Значит, оказалось, что он рецидивист. Тайлер Браун. Сидел 5 лет за стрельбу по силовикам. В этот день он должен был встретиться с инспектором, чтобы тот решил вопрос о его УДО. 5 лет за стрельбу по силовикам. Однако у них там закончики, я бы так сказал, либералистически мягонькие. Значит, стрелял по силовикам и 5 лет ему дали, еще и условно-досрочные хотел. Ладно. Туристы подали сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн на Сахалине. Вылетел вертолет. Двигались по маршруту, в ближайшее время должны были начать подъем, но еще у подножья почувствовала себя девушка плохо, начала терять сознание. Значит, вот, горная вершина высотой 670 метров Крузенштерна. Еще туристов снимали у нас с высочайшей вершины Европы, с Эльбруса, потому что тоже вот они пошли туда. Без уведомления МЧС.

0: А дорого стоит уведомление МЧС? Почему все им пренебрегают? Вот каждый раз, когда ты сталкиваешься с туристами, которых нужно спасать, а для этого МЧС задействовано, то есть прилетает вертолет, все это целая программа такая мощная. У меня, кстати, вопрос, это потом оплачивается, потому что с рыбаками там как-то какие-то штрафы им что-то выписывается все это. А с туристами, которые пошли, не зарегистрировав свою группу, они потом оплачивают вылет вертолета, работу команды, все это остальное. Или это все им так вот, ну, на халяву так вот, типа, да ничего, ничего, дать. Они такие вышли из вертолета и снова в гору пошли. Их спасли, они отогрелись немножечко, чаю выпили, говорит, да, но мы же там типа не дошли немножко, так что мы, наверное, опять пойдем. Ну вот так они будут делать, если их не бить рублем, ко всему прочему. Вот это туристы такие, значит. Они пошли на Эльбрус тоже вдвоем, а там ветрюганище такой. Это только гора выглядит вот так вот со стороны, когда смотришь на нее. Ну, гора и гора, ну, чисто и чисто там. Это всегда вот с горными вершинами так часто бывает, потрясает это. Мы же совсем вот недавно, несколько месяцев назад, вокруг Эльбруса ездили, все из таких точек видовых, с перевалов, я на него смотрел, так смотришь. Ну, так... Все просматривается очень хорошо до вершины прямо. Думаешь, ну вот как может быть, чтобы там были условия какие-то на грани выживания? Так вроде, ну вот же она вершина. Вот. Ну, облако какое-то там вот где-то на вершине. А находясь в этом облаке, ты понимаешь, что ветер миллион километров в час тебя сносит, задувает, этот, все, мороз и все остальное. В общем, тоже спасали с Эльбруса. Потом у нас еще вот чего, посмотрите, Хмао после мощного майского снегопада. Видео потрясающее тоже, просто... А нет, здесь звука никакого. В общем, насыпало снега на автомобиле где-то, ну, метр, может быть, больше. Все деревья лежат такие, все склонившиеся. Я бы сказал так, что снега до полуметра намело. Это сейчас, вот в эти выходные, это не когда-то потом там, а вот сейчас. Мощный ветер, порывы 25-30 метров в секунду. Ураган сбивал людей с ног. В городе Пытьях из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации. Там ветер снес крышу многоквартирного дома, жильцов эвакуировали. Значит, закрыты трассы между Нижневартовском, Сургутом, Когалымом, в Ханты-Мансийске были массовые задержки рейсов, школы перевели на удаленку. В Янао из-за мощной метели аэропорт Ноябрьск, аэропорт приостановил работу. Все рейсы отменены как минимум до утра вторника. У нас из Ноябрьска был один из слушателей, я помню, он все время писал из Ноябрьска. В Ханымее, наверное так, жилого дома тоже сорвало часть кровли, а в Таркасале обшивку фасада. Мощный снегопад накрыл регионы накануне. Вот, пожалуйста, это про погоду. В регионе побит 90-летний рекорд осадков. То есть, я только хотел сказать, ну, все, кранты мы окончательно сломали погоду, сломали землю, сломали климат, все, видите как. А оказывается, еще 90 лет назад такое уже тоже было, видите. Дальше, что у нас еще из событий? Я думаю, что я дойду так вот до тех, кто на Ярославке стоял. Пропавший на Эльбрусе обнаружен. Да, вот эти туристы, пропавшие на Эльбрусе. Я вам сейчас видео как раз покажу, как это все выглядело. Погодка там какая. Видали? Вот с какой интенсивностью ветер дует. Во, вот здесь видно. Их на ретраках поехали спасать. Доехали уже, вот светят им специально, чтобы шли спасатели. Вот так выглядят туристы. Изнеможенные, но довольные, что их спасли, видите. Да, еще придурка хохолика, украинский живодер, который кидал булыжники в редкого тюленя на острове Мауи. Они в местные побили, догнали. Вот, это кое-что говорит об интеллекте, об интеллектуальном развитии. Кое-что об интеллектуальном развитии. Может, вы даже встречали в сети это видео, где... Женщина кричит ему: «Эй, ты что делаешь-то? Ты что?» У них там есть тюлень местный. Смотрите.
1: What are you doing?
0: Что ты делаешь-то? Чуть вот в сантиметрах от головы тюленя.
1: Why would you throw a rock at it?
0: Зачем ты его бросаешь? А ему you пофиг. Он глухой, да. Вот, и этот, он стоит, снимают его. Значит, тюлень плавает под берегом. Какой-то редчайший тюлень, как его? У него даже имя есть. Лани, местный любимец. Тюлень-монарх. Они вообще находятся там под этим, под покровительством, под защитой, потому что их вообще популяция 1000 штук там всего лишь осталось. Этот пришел на берег, хватает булыжник и думает: о, голова что-то плывет, гляди. И такой раз, и в него булыжник огромный. Рядом, в сантиметрах с головой. Бфф, ему все кричат, а он такой... А мне все равно, я богатый, штрафуйте меня, я заплачу. У него какая-то фирма там открыта, он туда уехал, и там какая-то фирма. Значит, там у этой фирмы его все пробили, адреса, где базируется бизнес, там местные пришли, протестуют. На самом острове его отловил местный боец какой-то, смотрите, как он его месит. Жах, поставленный удар. Его избил. Значит, зоозащитник, он такой, защищает животных и за это избивает людей. Ну, это очень правильно, потому что, где люди, а где животные? Вот, он его избил, устроили акцию протеста, потребовали от властей, ареста, 37 лет ему, Игорь Литвинчук. Его арестовали, потом сначала хотели штраф, а теперь и вовсе впаяли тюремный срок до 5 лет за издевательство над животными. Во, пожалуйста. Витя, чего только не найдешь, пока ищешь вас, застрявших на Ярославке. И, между прочим, так и не нашел. Искал, но так и не нашел. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Курганский предприниматель через суд. Все, не могу больше найти ничего. Нет. Любители пострелять больше не смогут купить охотничье ружье на сайтах. Ну, так и надо им. В общем, я надеюсь, что, может быть, если вас зацепило, так обычно и бывает, ты же начинаешь рассказывать, как бы делиться впечатлениями и всем остальным о неком событии в своей жизни, тогда, когда это событие резонирует внутри, и прям невозможно, нужно найти выход ему и поделиться этим всем. Потом вы когда-нибудь, вероятно, найдете возможность и расскажете, пережив все эти эмоции, расскажете все эти ужасы, как вы ехали 8-9 часов по Ярославке, там, откуда вы ехали, из Углича, может быть, из Рыбинска возвращались. Потому что до Сергиева Посада ехали 5 часов, 6 часов, и оттуда еще навигатор рисовал тоже 4 часа, 5 часов ехать. С чем связано, я не знаю. Люди местные говорят, что это было даже похлеще, чем январские какие-нибудь, декабрьские, когда снегопады и все, вот это вот пробки. Возможно, стартовали дорожные работы. У нас, наконец-то, по домам стали тоже менять бордюры. Я в клубе новых, еще более лучших бордюрных камней. Есть такое? Принимайте в клуб. Записывайте. Артур Гурьев, доброе утро. Вась Куролесов, Ресориус, Южный Урал, плюс 8, Александр Стазыкин, Андрей Иш, I'll be back again live. И Сергей Иванович Камчатка, привет. Очень хорошо, что здесь Рейнджер.

Добрый вечер вам, Мигра. Вы там отмечаете? У вас тоже выходные были до вчерашнего дня, правильно? Ну, в смысле, до сегодняшнего для вас по-калифорнийски. В Лос-Анджелесе плюс 18. Стоял, значит, на светофоре, смотрел навигатор. Какая длина пробки. И тут сзади полицейский, словно ниндзя. Ха, говорит. Держи штраф. И убежал быстро. Распишись тут, и все. Все, не размышлять. Держи. Все, пиши. Все. Ждем теперь, что за... То есть даже сумму не сказал. Ничего, говорит, все, подпись. Интересно у вас там организовано. То есть даже не знаешь... Не знаешь, чтобы тебе выписали штраф. А за что, собственно говоря? Стоял на светофоре, смотрел в навигатор, какая длина пробки. Что из этого нельзя было делать? Стоять на светофоре, смотреть в навигатор, изучать длину пробки. Что конкретно это? В какой момент произошло нарушение? У нас-то я стоишь на светофоре, смотришь длину пробки. Любопытно. Я пойду заведу голосование, ладно, если вы не против. А, так навигатор не в навигатор, который висел где-то, а в мультимедийке, а навигатор в телефоне держал. Понятно. Тогда у нас тоже за это. Вот интересно будет обменяться впечатлениями о размерах штрафа. У нас за это, по-моему, 1500 за телефон в руках. Доллар. Доллар. Рублей, конечно, полторашка. Это сколько? $20, наверное, сейчас, да?

голосованица уже на подходе. Сейчас будет фундаментальное голосование об этом. О перспективах, о желаниях, о терпении, о способностях, возможностях.

0: Во Франции за телефон 90 евриков. Андрей Смирнов сообщает. За телефон в руках 90 евриков. Это хорошо. Да и очень даже правильно. А вообще-то мигранту, вот сообщает человек, знающий в деле, бояться нужно не штрафа, а пересдачи на права. Штраф 150 баксов. И за поинта страховку будет платить повышенную. Ага. Ну, то есть из-за этих, из-за баллов штрафных. Еще и страховка. Штраховка должна подорожать. Возвращаюсь я с работы, раш переставлю у спины, стены, как говорил Владимир Семенович. Вчера, возвращаясь домой по М2, минут 40 проезжал 3 километра на Симферопольском шоссе в районе Быковки с дублера. Там нет камеры, самые хитрозделанные съезжали с 3-4 ряда, тормозя поток, еще увидел... новый, а может он уже и старый, прием объезда, это он у Бабента сообщает. Прием объезда пробок. Сначала по правому ряду под камеру, там, где только направо можно повернуть, а потом сразу развернуться, и вот ты всех обманул, даже камеру. Пробки искусственные, ну, то есть руками сделанные. Видимо, камер нужно больше. Ну, а как они 4 ряда-то там образовались? Вот вопрос у меня. Вот вопрос не безинтересный. Я имею в виду тех мест, где в 2-3 ряда люди лезут. С одной стороны, научно, конечно, доказано, что если соблюдать очередность проезда, ну, то есть стоять друг за другом спокойно и спокойно проезжать, то движение будет гораздо более... ламинарным, гораздо более прямолинейным, и пропускная способность такой дороги значительно выше, с одной стороны. С другой стороны, да нет, наверное, другой стороны, не буду. А что с другой стороны? Сейчас я начну пытаться, не пытаться, а даже как-то косвенно оправдывать тех, кто третьим-четвертым рядом влезает, дескать, они же не случайно лезут, это же, наверное, потому, что там и так уже есть пробка. Затор вообще дело обычное для больших городов, а тем более для мегаполисов. А тем более для мегаполисов масштаба мирового, а Москва такой мегаполис. И тем более с нашей дачной культурой, что есть города, где такой страны, где такой дачной культуры не существует, а у нас существует. Дачная, вот это, дачный исход перед выходными, дачное возвращение после выходных. Ну, а тем более, когда речь идет о длинных выходных, да еще и майских. Вот, здесь заторов не избежать. Но это вовсе не означает, что каждый затор должен приводить к тому, что в нем будут появляться более правильные, более прямые люди, которые будут вторым, третьим, четвертым рядом всех тормозить. Там два ряда налево на Симферопольку и два ряда в Бутово. Понятно. А у нас надо съезды ограждать бетонным забором, чтобы не лезли. Все спешат, штраф платить не хотят. Ну так они будут перед бетонным забором влезать. Вот ровно там, где будет появляться. Это нужно, знаете как, это нужно за 3-4 километра ограждать бетонным забором так, чтобы дублер появлялся и чтобы туда заранее уезжали настолько задолго, что просто вот потом уже никакой возможности физической встроиться вне порядка уже просто, ну, не будет ее фактически такой возможности. Да, я слушаю вас, доброе утро, 7373948, если что, вдруг хотите сказать, так можно и позвонить. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте.
1: Доброе. Да, доброе утро, я вот по поводу, доброе утро, Роман, я вот по поводу пробок, да, вот этих боковых объездов.
0: Да.
1: У меня сын вот, в Израиле, и вот я с ним ехал на машине. Три полосы прямо, четвертая направо. Причем метров за 200 до поворота. И пробка вечерняя, как везде, с работы все едут. Как у нас, так и у них. Я говорю, сына, что мы толкаемся? Давай вправо немножко. По Московски. Не, никто туда не едет. Ни одна машина туда не пошла. Метров 200-300 только знак на дороге направо появился. А там еще 200-300 вперед ехать можно. Никто туда не... Потому что штрафы соответствующие. Вот так вот людей приучили.
0: Да, соответствующими штрафами, да. Сейчас я расскажу еще одну историю тоже, где люди каким-то невероятным, чудесным образом ведут себя абсолютно по-человечески. И вы даже не угадаете, что это за город такой и где он находится.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Пресича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
5: вестибуля. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Моторы.
0: 6:34, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас. Нет, не Нальчик. Еще вы взяли, что это в России город вообще. Нет, значит, смотрите. Какая история? Та же и ситуация. Светофор. Раз, два, три. Две полосы прямо, одна направо. Две полосы прямо, одна направо. Ряд автомобилей. В правой полосе, поворот направо по стрелке, ряд автомобилей, правая полоса, причем такой заметный, метров на, ну, на 200, с учетом того, что к светофору обычному мы третьими стоим, то есть перед нами еще два автомобиля всего, ну и в соседнем ряду тоже два автомобиля, а в крайнем правом метров на 200 пробка, и когда там включается «и поехали», сейчас я вспомню, как это было. То ли она для всех включается. Почему-то... Не, не так. А, вообще не было автомобилей. Я все думаю, почему меня это поразило тогда. Мы стоим вторыми или третьими, стоим в крайнем левом ряду. А перед нами один автомобиль вообще стоит. И получается правая полоса практически, ну, средняя, практически вся свободна. А правая вся занята и поворачивать нужно по стрелке направо. И вот стрелка включается. Меня поразило даже не столько то, что... Они все в один ряд стояли. Это как бы, ну, окей, ничего. Но, когда начинают ехать, вы же знаете, да, людей, есть такие специальные люди, которые, они выжидают, они стоят специально, считают так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и только на седьмую секунду начинают ехать. Тогда, когда перед ними автомобиль поехал, Не случайно во многих автомобилях первыми это сделали, ну, на моей памяти, я это увидел во всяком случае, первыми корейцы это сделали. Сейчас китайские практически все автомобили это делают. Сигнализируют о том, что передний автомобиль начал движение. Ну, чтобы тебя не поменьше уровень агрессии и ненависти был по отношению к тебе окружающих. То есть он твой говорит, передний автомобиль начал движение. Поехали, поехали, поехали, что ты стоишь? Вот. Но поскольку не все автомобили этим ассистентом оборудованы, там получаются такие дыры в движении, да? То есть вот правый ряд поехал, потом едет, едет, едет плотненько, потом раз, там промежуток такой метров в 10, 15, в 20. Ну, затупил кто-то. И вот это самое поразительное, что не нашлось никого, кто бы объезжал того, кто затупил, или ехал бы средним рядом в надежде, сейчас я до конца доеду, и кто-нибудь обязательно из затупивших будет тупить, и я перед ним встроюсь. Нет. Все спокойно, правым рядом повернули. Ту же историю они исполняют с поворотом в любое место. В любое. Там, если стрелка, к примеру, налево, они будут так вот стоять. И опять же, поражает не столько то, что в один ряд выстраиваются, сколько то, что не находится умных, которые вклиниваются туда, где движение уже началось, при том, что, прямо вам скажу, разметка на дороге не то, чтобы присутствует всегда. То есть, так сказать, что вот опасаются, что где-то они в сплошную линию попадут уже перед светофором и пересекут сплошную, и тут же камера все это снимет. Я не думаю, что этого они опасаются. Опасаются чего-то другого. Я даже одного местного спросил, а чего они такого опасаются. Город этот называется Тольятти. Да. Потому что мы по Тольятти в рамках нашей экспедиции за качеством ездили 3 дня. Вот в Самаре я такого не помню, но Самару мы пролетали так, просто в аэропорт. А мы с шоссе прямо туда в аэропорт заезжали, поэтому по Самаре мы и не ездили. А вот в Тольятти, я даже спросил у местного, я говорю, это наследие лихих 90-х? Потому что у меня другого объяснения нет. Ну, наследие, вы помните, да, что, ну, как бы, там, местное кладбище, оно и Самара, но в Тольятти особенно. Это эти бесконечные разборки группировок, которые вокруг АвтоВАЗа тогда кормились, и это были просто криминальные войны невероятные. Выкосило столько тогда молодых ребят. И я говорю, это память? На что местный мне, в общем, сказал, как одна из причин. Потому что ты можешь ехать на сколько угодно заряженном X5 или Cayenne, еще чем-то. Вот. И тебе вдруг покажется, что ты можешь лихо как-то резануть девяточку какую-нибудь, или приорочку какую-нибудь, или весточку. Вот. А из нее выйдут ребятки и наваляют такого тебе, несмотря на то, что ты в Каене, потому что то, что ты в Каене, вообще ничего не означает. Точнее так, может, оно что-то и означает, но вот то, что они в Весте, точно ничего не означает. Это означает, что просто они вот едут в этом автомобиле, и все. Ну, это вот. И такой небольшой, понятный город, где многие друг друга знают, все трутся в одном этом самом. И, наверное, не знаю, может, во всех городах маленьких так. Я просто не обращал внимания, а вот в Тольятти конкретно обратил внимание именно на такую особенность, что это было не очень обычно. Для нас, для москвичей, потому что я просто вижу, как вот, ну, как в этой ситуации уже 3-4 автомобиля въедут сейчас в эту дырку. Да тот, кто едет за этим тупящим, его обгонит и сам перед ним встроится. Ну, что ты тупишь передо мной? Нет, даже этого не происходит. Не знаю. Может, это для нас специально были показательные выступления какие-то. Так, у нас Сергей Кузьмин. Доброе утро. Доброе. Смирнов, но, тем не менее, зачет за предположение. Нальчик говорит. Не, в Нальчике, по-другому. В Нальчике точно так же, только наоборот. В смысле, я не знаю, там влезают они или нет под стрелки, но то, что пока я ехал по городу ночью, когда въехал в него и встретил на 5-6 перекрестках людей, которые спокойненько, стабильненько на красный, просто, ну, так, как если бы не было никакого светофора, проезжали. Первый раз я подумал, случайность, второй раз, ну, бывает совпадение. Потом третий, четвертый, я понимаю, что это просто правило. То есть светофоры ночью продолжают работать, Но местные водители считают, что они как бы и не работают уже вообще. И как бы, ну, их как бы и нет. А давайте сделаем вид, что мы их не замечаем. Зачем вы ночью работаете? Включайте желтый мигающий, и все. И мы тут сами как-то управимся. Правило правой руки будет работать. Вот так вот. Вот, поэтому светофоры ночные, работающие в Нальчике, воспринимаются каким-то недоразумением, которое принято просто не замечать. Так, давайте же про лето, про которое нам пообещали синоптики. Они говорят, у вас начнется климатическое лето какое-то. Что-то там климатическое. Или весна, наоборот, климатическая начнется. На пороге лета календарного. Не знаю, но что-то такое синоптики... Ой, ляпнули. Ну, в смысле, вот каждый раз думаешь, что вас заставляет... Что вас заставляет? Мы заставляем говорить. Мы, журналисты, им звонят, начинают задавать вопросы, они отвечают, не подозревая, что потом их слова будут поводом для вот такого сарказма. Но, тем не менее, прогноз на 10 дней. Здесь, на старте рабочей недели, хорошей рабочей недели, правильной рабочей недели, купированной рабочей недели четырехдневной. На старте нас ждет 18 градусов выше нуля, это сегодня. Ну и осадки, ну и туман. А, кстати, про загород мне никто и не написал, что там у вас за городом. Я думаю, что просто еще никто не вернулся, правильно? Нормальные герои не возвращаются в такие дни. Зачем? Нормальные герои понимают, что впереди четырехдневная неделя, что-то придумывают. Какие-то гланды, аденоиды, гайморит какой-то. Ну, чтобы не ходить на работу вообще. Тем не менее, для тех, кто будет ходить. Сегодня 18, завтра 23, потом 22, 21, 23, 23, 25, 27, 26, 23, четверг, 21 мая. 27 ожидается ко вторнику на следующей неделе, но это так далеко, что мы понимаем, что это, конечно, может быть и неправда. 14, 13, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 16 – это ночная температура. Все это время переменно облачно. Возможно, завтра будет солнце, но это не точно. Так, сегодня у нас что? Спокойное магнитное поле. Световой день продолжается 16 часов и 4 минуты. В 4.23 уже восход. Так вот, видите, как и не скажешь так. Какой-то Левкадий, какой-то что-то... Новый свет напоминает мне обстановка за окном. Или даже, вы знаете, потрясающие сады Мадейры. Там наверху, на острове, на горе находятся генерал-губернаторские сады. Входят в десятку лучших садов мира. Вообще потрясающие, конечно, невероятно, невероятно красоты. Вот они такие в облаках. Кажется, что облака спустились на Москву. Или мы поднялись куда-то в горы. Пора в отпуск. В общем, надо куда-то в отпуск. Куда-то в горы уже хочется. В 20.27 закат солнца. Вода уже 14 градусов, если что. А луна старая при этом. Старая, дряхлая, видавшая виды луна. А мне в Москве ездится спокойнее, чем в родных Чебоксарах. В Москве в основном иногородние чудачат. Сергей, ну да, да. Просто такая штука, понимаете, в чем дело? Что когда это город Москва, когда это город с населением в 15 миллионов человек, то иногородних этих такое количество, что ты просто уже с этим не справляешься, в том смысле, что они попадаются тебе так часто, что ты и сам начинаешь уже заводиться. Это же закон толпы такой вот этого. Не очень хороший закон, когда... Для радикализации большой массы людей нужна совсем небольшая масса людей. Это, к сожалению, не работает в обратную сторону. То есть, когда много-много плохих, вот много-много плохих, и потом появляется маленькая группка хороших, таких праведных, вот, и она своей хорошестью заражает плохих. Это, как правило, не работает. Но в обратном направлении работает очень четко. Когда есть большая группа хороших, и потом появляется небольшой дядь Митя, соблазнитель. Ну, дядь Митя, ты соблазнитель, конечно. Соблазнитель такой появляется. Вот таких соблазнителей нужно гораздо меньше для того, чтобы спровоцировать хороших на плохость. Я думаю, это связано с тем, что среди плохих латентно хороших почти нет. Они бескомпромиссно плохие. А вот среди хороших латентно плохих много. И их сдерживают разные факторы от плохости. Ну, от того, чтобы вести себя отвязно. Они сдерживаются кто воспитанием, кто образованием, кто штрафами, кто горьким опытом, кто женой, которая сидит рядом. Но в конце концов все эти аргументы заканчиваются, когда ты видишь, как рядом с тобой по обочине раз, два, три, четыре, пять, шесть прохватывают и уезжают вдаль куда-то, правда? Вот. И ты такой думаешь, да что же я в конце-то концов, рыжий, что ли? Все. И вот здесь твоя хорошесть очень быстро заканчивается. Так, про нынешние въезды. Это я от вас вообще жду информации, потому что, возможно, вы расскажете. 7373948, если позвонить, говорит МСК-бот, если написать. Причем написать везде, и в Максе, и в этом, и в телеге. Но только в телеге напрямую вы попадаете по этому адресу, по этому имени. Говорит МСК-бот. А в Макс вы попадаете по ссылке. Вот, ссылка, она находится на стартовой странице у нас, на главной странице сайта. Там прям так вот и указано. Макс тоже говорит МСК-бот. Надо прям вот на ссылочку на эту нажимаете, и тогда попадаете прямиком в Макс. Все, и здесь в Максе я тоже буду вас читать. Та же история с Максом работает и в... как уже... Так, сейчас это... Подождите секундочку, я разберусь. Это же правило работает и в телеге «Щукин и все», там, где мы с вами общаемся. Или не общаемся, или откуда вы бежите, убегаете, или где вы сидите, но молчите. В общем, оттуда попасть в Макс тоже можно по прямой ссылке. Я почти каждый пост снабжаю ссылкой, нажав которую, вы попадаете в Макс, и там в Максе дальше можно уже продолжать беседу. Я вчера снова встретился с человеком, этим антимаксовцем, антипрививочником, антимаксовцем. Все что-то обсуждают, там про WhatsApp, который мертвый, что-то заговорили, WhatsApp все-таки, WhatsApp это что, подожди, сейчас, что-то я помню, WhatsApp, что это такое?
7: Что-то, да, я посижу, повспоминаю, что это WhatsApp такое.
0: Вот, а он говорит, а я да, в WhatsApp, да. Ну, в телеге VPN у меня, это стоит, хвастается, значит, чувак такой. Вот, а ему говорит, а в Максе? Такой, не, я как раз один из тех, кто никогда. И он говорит, да будешь. Он такой, никогда. Все такие вокруг стоят, говорит, да ну рано или поздно, ну. Он такой, никогда. И вот здесь очень четко проявляется психология никогда. Вот таких антипрививочников. Следующая фраза. Пусть лучше сначала докажут состоятельность этого всего, что... так как эти вещи можно запараллелить. Проголосовал за оба варианта. Черт, я оставил оба варианта, что ли, голосовать? Ну ладно. Он говорит, пусть лучше сначала это все обкатают, на кошках потренируются, а потом я зайду. Я же не стал вмешиваться в этот телефон. Ну, хотя просто человеку обратить внимание человека на некую непоследовательность во фразах, причем расстояние между непоследовательностью несколько секунд было. Я никогда, нет, я тот самый, который никогда. Но если докажут, что нормально все, тогда да. Тогда за деньги да. Так нет, я ни за что, но за деньги да. Но нет, но за деньги да. Значит, если что, я к чему? К тому, что если что, заходите в Макс тоже. Но голосование пока идет только в телеге. В Макс я его перенесу тоже отдельно. Кстати говоря, нужно сказать, что та аудитория, которая уже в Максе уже да, это плоть от плоти нас с вами всех. Это такая часть, которая, в общем-то, представляет тех же людей, так же мыслящих, так же думающих, также примерно голосующих, потому что я провожу, ну, уже несколько у нас прям такая серия была голосований, как раз вот похожих на сегодняшние, там, где... А чем сегодняшние похожи? Там всего два варианта. И когда в голосовании два варианта, я могу эти два варианта реакциями, просто эмодзишками обозначить в Максе, и таким образом можно там тоже голосовать. Так вот, когда проводишь, запараллеливаешь эти два голосования в телеге и в Максе, по аудитории, там просто приходится высчитывать проценты в Максе из-за того, что, ну, не считаются же они. Так вот, вплоть до процентов, не десятков процентов, а до процентов, там, ну, условно, какие-нибудь 60 на 40 в телеге и где-то 61 на 39 получается в Максе. То есть аудитория прямо, ну, это, наверное, так и правильно, наверное, так и должно быть. Вот, потому что, ну что ж, одни и те же люди. В общем, голосование вот какое. Какая стратегия вам нравится больше, спрашиваю я вас. Какая стратегия нравится вам больше? Разрабатывать... Это стратегия автомобильная, разумеется. Речь идет об автомобильном мире. Вы вообще помните, как называется эта программа? Это программа, мотор. Речь идет о платформе автомобильной. Потому что, ну, понятно, что никто сейчас уже конкретно отдельную модель не разрабатывает уже десятилетиями. Это же, наверное, понятно. Это не делают уже даже лакшери-сегмент. Возможно, это делается где-то в ультраэксклюзивном сегменте гиперкаров. И то, я думаю, что там конвертация... одних технических решений, элементов в одной модели, в похожие технические решения, узлы по узлам, агрегатам в другую модель, она тоже происходит. Но я говорю о массовом сегменте. Массовый сегмент сегодня это, безусловно, платформы. Потому что разрабатывать отдельную, одну модель, чтобы она была одной уникальной моделью, это... непозволительная роскошь, расточительство для автомобильных компаний, такое на себя взваливать сегодня не будет никто. Поэтому все работают с платформами. Сначала изобретается платформа, в нее вваливается 7, 10, 15, возможно, 17 миллиардов долларов каких-нибудь там. Ну, в общем, это очень-очень заметная сумма. Разрабатывается это в течение 6-7-8 лет. Дольше нельзя, потому что пока ты будешь ее разрабатывать, она уже устареет. Ну, естественно, все зависит от того, ну, насколько это эксклюзивно новое направление, сама платформа. Потому что есть платформы, которые являются эволюцией или новой итерацией предшествующей платформы. Мы это знаем, ну, по немцам. Мы это знаем, ну, как я уже сказал, весь автомобильный мир уже давно на платформах сидит, потому что только так можно выживать в мире высокой конкуренции и высокой требовательности от клиентов, которые хотели бы много разных автомобилей, чтобы у тебя были автомобили всех классов, во всех типах кузова, а еще и чтобы были какие-то интересненькие вещи, такие как седаны повышенной проходимости, что-то такое. В общем, платформы нужны. Какая стратегия для нашего рынка? Для нас вам нравится больше. Разрабатывать долго и дорого, но свою платформу, я пишу здесь непредсказуемым результатом, имеется в виду, конечно, непредсказуемый результат технических последствий разработки этой платформы. Потому что, во-первых, можно разрабатывать очень долго. И сама платформа, не будет включать в себя какие-нибудь революционные решения, которые появились тогда, когда она уже разрабатывалась, и использовать их было поздно. Во-вторых, долго это означает, что... Ну, у нас, когда что-то разрабатывается долго, я имею в виду в автомобильном мире, то вообще не факт, что оно когда-нибудь увидит серию. Вот. Причем в наших реалиях долго это могут быть реально десятилетия. Просто десятилетия. Дорого, ну, мы знаем, как можно осваивать деньги, все это. Ну, так раньше было, сейчас, конечно, никто уже так не делает. Вот, из таких фундаментальных платформ, совсем свежих, у нас на примере, что у нас? Ну, вот Атом, пожалуй, который... интересен, ну, лично мне интересен не столько как автомобиль, Атом, как отдельная модель, сколько, безусловно, как платформа. Платформа электрическая, при этом несколько лет назад я знакомился с этим атомом прямо вот здесь, в Москве. У них же этот технический центр, R&D и дизайнерские, и все разработки, все это наше, местное. И вот в Москве, в офисе, все. И платформа, ну, красивая, слов нет. Так вот я стою, смотрю на нее. Но уже тогда стало понятно, что последовательные гибриды, тогда они стали появляться на рынке, но это был некий такой, как будто открыли окно. То есть, когда электрички стали появляться, это было что-то новое, но экзотическое. А когда последовательные гибриды стали появляться, это что-то вот реально как глоток свежего воздуха, когда ты думаешь, ну вот, черт, ну это же гениальная идея. У тебя и бензин есть, и к розетке не привязан, и на электричестве едешь, и все остальное. И я им говорю, а вот гибридизацию допускает эта платформа, так чтобы на этой базе гибрид потом сразу, вот вы учитываете? По-моему, мне сказали нет. Я еще тогда расстроился, помню. Потому что это довольно опрометчиво, на мой взгляд, было не учитывать такие веяния, тем более, когда ты глубоко работаешь с техникой, просто не видеть мейнстрима. Или делать вид, что ты его не видишь. Или делать вид, что тебе это неинтересно. Потому что, как показывает практика, вот прошло несколько лет, и мы видим развитие гибридных технологий, мы видим развитие и количество моделей, которые уже официально просто представлены в России, гибридов, разной степени гибридизации, и последовательных, и параллельных, и параллельно последовательных. В общем, вот что такое делать платформу долго и с каким-то одним прицелом. Так вот, голосование. Своя платформа долго и дорого с непредсказуемым результатом. Это я все время объяснял, что значит непредсказуемый результат. Или вам больше нравится стратегия использования уже проверенной платформы от мирового бренда, какого-нибудь мирового бренда известного, но чужая. Но чужая. Это эти маленькие, но по три... Эти большие, но по пять. Эти большие, но по пять. Эти маленькие, но по три. Это, значит, хорошая своя, своя хорошая, но в перспективе долго и дорого, и бог его знает, что выйдет. Или понятное, потому что ты видишь уже модели на этой платформе, ты видишь их качество, больше того, ты ездишь на них, может, у тебя даже автомобиль уже такой на этой платформе, и все с ним абсолютно нормально. Вот, и взять и использовать ее для производства своих автомобилей, но чужая, но разработана не здесь, прямо скажем, вот она не в этом конструкторском бюро разработана. Вот я и предлагаю вам зайти и проголосовать. Какая из стратегий вам, как потребителю потом продукции, не чиновнику, никому, а потребителю, который просто будет покупать автомобиль и пользоваться автомобилем. А в этом автомобиле внутри там лежит, как некий базис, лежит платформа. Так вот и скажите, какой из вариантов вам больше нравится, ладно? Пока что только в телеге, Щукин, и все. Я сейчас переброшу это голосование в Макс, чтобы вы, люди максимально, не были отрезаны от наших социологических исследований.
6: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле оценили кандидатуру президента ФРГ на роль посредника в переговорах. Участвовать в диалоге Европы с Москвой могут все. Главное его возобновить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее журнал «Шпигель» сообщал, что правящая коалиция Германии начала обсуждать возможное назначение президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в диалоге Европы и России. Владимир Путин, отвечая в субботу на вопросы журналистов, называл предпочтительной кандидатурой экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Это необходимо для усиления давления на власти республики и принуждения к уступкам по ядерной программе. Такие данные предоставили информационному порталу Axios два американских чиновника. В публикации отмечается, что президент США также намерен продолжить операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Изучаются в том числе варианты ударов по 25% целей, которые американские военные выявили, но еще не поразили. Безработица в России в ближайшие годы останется на низком уровне. Она будет находиться в пределах 2,4%, сообщил вице-премьер. В интервью газете «Ведомости» Александр Новак пояснил, что сегодня будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития страны до 2029 года. У нас объективно ограничены трудовые ресурсы в силу демографии. До 2030 года будут сохраняться рост численности трудоспособного населения. Основной прирост будет формироваться за счет молодежи и лиц предпенсионного возраста, у которых уровень занятости ниже, добавил Новак. По его словам, приоритетной задачей остается рост производительности труда. Медицинский регулятор США назвал условия передачи хантавируса между людьми. Заражение возможно только в случае тесного контакта с носителем инфекции. У него очень сложный механизм передачи через дыхание при использовании общих личных вещей, таких как зубная щетка, заявил глава специального отдела Центра по контролю и профилактике заболеваний Дэвид Фиттер. В Атланту ранее доставили двух американцев с круизного лайнера, на котором выявили вспышку хантавируса. Один из пациентов проходит лечение, второго проверяют на вирус. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 10, пасмурно, ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 16-18, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: Говорит Москва, 94,8.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: А вы говорите, милит.
11: Я его что?
10: Тоже мне милит.
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток.

0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
4: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 12 мая на календаре. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Перспектива развития чистых электромобилей уже выбрали свою нишу. Имеется в виду, что использовали весь человеческий ресурс, вы имеете в виду, ну, то есть покупательскую способность. Да нет, конечно, все только начинается. Другое дело, что пока будет нефтюшка кормилица, то до тех пор будет и соблазн ее использовать в качестве топлива для автомобилей. Точно будет совершенно, потому что это, а, очень привычно, б, это очень просто и быстро. Но это еще и выгодно для производителей и нефтюшки, и автомобилей тоже. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
6: Роман, доброе утро.
5: Доброе.
6: Есть такой вопросик, подскажите, с выбором авто.
5: Давайте.
6: От 3 до 4 там с копейками, если рассматриваем бензин. Вот, то есть, ну, хотелось бы 2 литра и классический там айсин какой-нибудь.
5: Автоматец. Да. От 3 до 4, 2 литра, классический автомат. Сейчас подумаем. Ну, в смысле, давайте я перекину на аудиторию сразу. Потому что тут надо бы сверяться с этими... Сверяться нужно сразу с данными по цене, что приходит в голову сразу какой-нибудь от 3 до 4 классический автомат. Приходит в голову какой-нибудь сразу же, какой-нибудь Джили, может быть. Приходит в голову какой-нибудь сразу что-то из семейства Черри, может быть. Да, что-то такое, может быть, из суббрендов, из тех, кто рядом идут. Приходит в голову что-то, я вот вспоминаю, Хончи, что-нибудь есть такое, чтобы из кроссовера. Хотя на самом деле, конечно, маловато данных. Хотелось бы чуть-чуть сузить круг подозреваемых, это как невесту выбирать по параметрам. Ну, уж высокая была и блондинка. Ну, как бы сюда столько всего может войти. Сейчас подумаем. Я вернусь к перспективам развития электромобилей. Как совершенно правильно сказал один американский инженер-мультимиллиардер, а в перспективе триллионер, первый на планете, нам придется рано или поздно разрабатывать что-то. Это, может быть, не совсем обязательно будет электромобиль, но нам придется разрабатывать что-то без бензиновое, без дизельное, вообще без углеводородное, просто на том основании, что этот ресурс конечен на Земле. И если мы видим свое существование на этой планете чуть дольше, чем осталось этих ресурсов, ну, то есть мы планируем прожить здесь побольше, то нам придется что-то придумывать. Поэтому нынешнее положение не стагнация, но некое замирание рынка электромобилей, такое выжидание, связано, во-первых, с тем, что очень развивается рынок гибридов.

0: видов, а это гораздо удобнее. Плюс этот рынок электромобилей ждет революции каких-нибудь, новых батарей, новых зарядов, новых продолжительностей, поездки на одном заряде, там, до тысячи, до полутора тысяч километров. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Роман, вы сказали интересную мысль буквально до того, как предыдущий слушатель звонил, что вообще нефть, она очень выгодна для многих, и пока она стоит, наверное, даже дешевле для всех остальных. Но в связи с этим, знаете как, пока это удобная, скажем так, вещь, ей удобно пользоваться. Но если посмотреть, что у нас сейчас в мире происходит, у нас сейчас лупят по нефти и жгут ее столько, то есть мы на своих автомобилях ее бы жгли еще очень много лет.
0: Угу.
1: И по сути дела, вот прям похоже на то, что немножечко нам помогает избавиться от этой вот нашей слабости, чтобы побыстрее перевести на что-то другое. Прям, ну вот, как мысль такая. Но это параллельная вселенная, наверное.
0: Ну, возможно, есть какие-нибудь... Ну, вообще, честно говоря, с тех пор, как на планете появляются люди, которые могут своими возможностями, ресурсами, а главное, своими амбициями конкурировать с целыми государствами, а это просто отдельные люди, и у них есть отдельные бизнесы, ничего нельзя исключать. Никаких теорий заговора, потому что, ну, что такое триллионер? И все сосредоточено в руках одного человека, а у него есть бизнес и бизнес-интересы, и они лежат в плоскости электромобилей, электротехнологий. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе утро. Говорите. Утро. Ну.
2: С праздником вас.
0: Спасибо. Для меня всегда начало рабочей недели — это праздник. Это вот в точку прямо.
2: Во-первых, хотел бы, конечно, извините, пожалуйста, я очень давно слушаю вас, всегда восхищаюсь вашей, так сказать, продуктивностью, адекватностью.
0: Ага.
2: Но, между прочим, хотел пожелать здоровья Гургену, во-первых, угу. который, так сказать, время от времени прорывается угу. в эфир. Не знаю, как жива ли Анна или нет, вот, но вообще, как говорится, восхищаюсь вашей адекватностью.
0: Спасибо, вот. спасибо большое. Я тут, ну, давайте все-таки сформулируйте. Так, Волга К-40 или Атлас, Игорь М. спрашивает. Волга или Атлас, тоже полноприводные. Я не знаю. Ну, в смысле, я знаю, я бы брал бы «Волгу», конечно же, я бы, если бы, но просто для того, чтобы ездить на «Волге», чтобы можно было сказать, ответить на вопрос, у тебя какая тачка? У меня «Волга». Я бы брал «Волгу». Что мешает сказать сейчас однозначно, мне лично? Мне мешает... Моя внутренняя жаба, наверное. Вот, в том смысле, что просто я не знаю, сколько это стоит. А мне, чтобы сделать окончательное решение, я же должен знать, сколько это стоит. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы появилась цена. А когда появится цена, вот тогда я уже окончательно и скажу. Но так вот, если вот в отрыве от цены, я бы сказал, что...
3: Алло?
0: Я бы, конечно... Пашенька, я тебя разбудил.
3: Привет.
0: Доброе
3: конечно,
0: утро.
3: Привет.
0: Я очень Добрый. Рад. Я очень рад, что я смог тебя наконец разбудить, Алишина, спящая красавица. Никто тебя не будет. Это Павел Федоров, между прочим, мой замечательный друг, коллега и многолетний соведущий по всем нашим телевизионным проектам. Я знаю, что хотел тебя помучить, по какому поводу?
3: Давай.
0: Я хотел бы тебя помучить по поводу «Волги». Я же могу сказать, что ты счастливый обладатель «Волги»?
3: Ну, пока еще да, пока она еще цела.
0: А чего? Ты планируешь ее что сделать с ней?
3: Зачем? Нет, просто получилась первая зима на улице за 50 лет практически, и она, конечно, хром пострадал. Ошибка непростительная, больше так делать не буду, но сперва надо будет хром восстановить.
0: Но это хром, ну я тебя умоляю, это просто бампер, слушай. Справедливости ради, я тебе уже это говорил, справедливости ради, я тебе могу сказать, что у меня Мерседес 124 прозимовал на улице тоже сейчас, у него тоже бампер весь полез рыжиками. Так что Это не вопрос именно волговский. Это вопрос, наверное, вообще старого хрома, старых вот этих автомобилей.
3: И реагентов просто, потому что сзади все в порядке. Спереди, где проезжали какие-то тракторы, еще что-то, видимо, чистили. И именно передняя часть. Так все остальное в порядке.
0: Слушай, я, знаешь, хотел тебя спросить, что каково оно быть владельцем «Волги» вообще? Ну, в смысле... Не, я имел в виду не механического устройства, вот, ну, автомобиля самого, как механизм. А меня больше интересует вот именно ощущение, что у тебя «Волга». Что вообще такое? У тебя, у родителей же тоже «Волга» была?
3: Да, слушай, это оттуда все идет. У нас там у дедушки «Волга», у родителей досталось. И, собственно, моя первая машина тоже 24-ка. На ней учился водить. Начал там по даче, потом, собственно, по городу. У меня первый раз права получил, отец Вачак мне выдал ключи от «Волги», уже был в семье Баргузин, говорит, ну давай все, на работу сам, я по пробкам.
0: А как у твоих родителей появилась «Волга»? «Волга» это же, надо быть каким-нибудь начальником цеха, председателем профсоюза, писателем, художником.
3: Да, у меня там, собственно, дедушка там плотины строил очень долго везде, и он сам из Нижнего Новгорода, из Горького тогда, и, в общем-то, ему доставалось, вот я даже не успевал ее забрать, потому что все время то там в Египте 10 лет плотину строил, то где-то во Вьетнаме, и, в общем, там вроде как «Волга», это какая-то открыточка там «Волга» лежала, но все время уступал коллега, потому что, а что ее забирать, если ты все равно где-то в командировке там живешь, в пустыне. Вот, поэтому, да, была и, собственно, такая машина летней эксплуатации, всячески готовилась периодически, вот, и второго деда тоже была «Волга», он ее вообще пригнал из Каира, там замечательная история, это была 21-я, он преподавал в Каирском физику в Каирском университете. Офигеть. А туда был визит Хрущева, и с Хрущевым вот ради визита привезли 50 «Волг». Ну, просто вот, чтобы они там катались по Каиру. А потом делегация уехала.
0: То есть, когда американский президент сейчас возит с собой автомобили, это он просто обезьяничает. На самом деле, это придумали мы.
3: Ну, сложно сказать.
0: Возить автопарк с собой.
3: Вообще не было машин, нет, их привезли, как бы туда оставили, но там машины были не нужны эти, потому что у них были всякие иномарки, там, жуки, еще что-то. И, в общем, здесь «Волгу» купить было сложно, действительно, оттуда ее можно было забрать. И вот они ее, это такая семейная легенда, эту «Волгу» поставили на корабль, корабль месяц шел по морю до Одессы, за это время она вся просолилась там, все такое. И, в общем, приехали сюда с каким-то таксистом, ее просто 2 месяца разбирали до винтика на улице Строителей там где-то, потом собирали обратно. И вот эта 21-я потом, собственно, жила. Всю ее там мавилили, красили, каким-то пушсалом промазывали. Ну, такая была история, потому что действительно, вот эта вот 21-я, ее было сложно достать. Вот. А дедовская вторая, 24-ка, то есть была 21-я, потом 24-ка, она довольно долго жила. Вот, ну, собственно, такая, да, машина, на ней везде ездили. Меня из роддома забирали. Но я ее, ты понимаешь, по молодости, меня досталось, я год отъездил. У всех же девятки уже тогда, у всех быстрая машина. Я на этой «Волге», на этой барже. И я с дуру ее, конечно, продал.
0: Слушай, ты не поверишь, у меня ровно та же история с другом была в детстве, ну, в юности уже, когда у его отца он тоже привез откуда-то из Африки, что-то делали не там, большой был человек, привез «Волгу», черная была «Волга», и он ее махнул ключ в ключ на девятку. На это. И ровно по той же причине, что головы не было. Не понимал, что делает. Это же «Волга», елки. То есть тебя в тот момент, когда забрать ребенка на «Волге» из роддома, это была акция, нужно было нанимать «Волгу» какую-то специальную, тебя на свои собственные забирали.
3: Ну, типа, да, дедушка приехал, у родителей-то не было машины, вот приехал дедушка, всех посадили. Ну и на дачу, слушай, это была целая история. Я могу сказать, что в 90-е, в голодные, она вообще спасла семью, потому что, во-первых, на дачу возить, привозить, сажали картошку и выживали, а потом отец бомбил на ней, да. То есть это вот машина для зарабатывания денег была, потому что есть нечего, в институтах везде в НИИ зарплату месяцами не платят, все, папа вечером садится и возит всяких там более удачливых бизнесменов в 90-е, плюс на дачу всякие картошки, не картошки, привезти, отвезти. Она, конечно, спасала.
0: Ну,
3: и
0: вообще.
3: На юг ездили тоже. Садились и на юг всей гурьбой обратно тоже там.
0: Я с Пашкой Федоровым говорю, чтобы вы все знали, что, да, что мы здесь. Наконец-то мы можем поговорить по душам, по-нормальному. Слушай, ну а сам-то ты как? Я просто... У меня здесь идет голосование... Я людей спрашиваю про платформу, потому что мы находимся все на пороге сейчас старта Волги, второй жизни Волги, и там уже пошли большие мероприятия, уже губернатор вовлечен, там же спортивные арены Волги появляются. Ну, то есть такая пошел мощный движ, не только автомобильный. Ну, потому что, мне кажется, я как раз вот и хотел оценить вот эту знаковость через человека живого, знаковость самого. Это даже брендом не назовешь, это как это назвать? Страница истории автомобильной Волга.
3: Слушай, ну ты знаешь, что удивительно? Я же 2 года назад на Волге съездил в Нижний. Ну, прям думал, надо доехать, хотел дойти, собственно, дизайнер 24-ки, он еще жив-здоров, вот, но не удалось там встретиться, вот, и обратил внимание, в Нижнем Волг не осталось, они все сгнили, вот на постаменте стоит, в заводском районе машины, все, то есть для них это, конечно, была очень важная веха и все такое, но как бы люди быстро пересели на что-то другое, на иномарки, там, на все что угодно, но вот как машина не осталась. И самое важное, когда был Бу Андерсон на газе, очень была сильная команда дизайнеров, и он, помню, в интервью рассказывал, я вот им запрещаю, все, ребята, мы делаем газели, забудьте. Мне, говорит, всегда казалось, что они где-то в подвалах, в гаражах все еще клепают новую Волгу перспективную, потому mm-hmm. что, ну, фанаты этого дела. И если ты помнишь, последняя Волга экспериментальная, которая вышла, там же были варианты с тойотовским мотором, свой мотор они 3.3 сделали, в музее mm-hmm. стоит эта машина, да, и дизайн был, но он... По современным меркам немножко странный такой, с намеком на биодизайн, но он оригинальный, свой. Полноприводную они же эту сделали, последнюю, концептуальную машину. Mm-hmm. Но все это было на фоне хлынувших иномарок, все безумно дорого. Последняя бедная песня была, по-моему, ну вот из такого, это когда при Немцове, по-моему, тойотовские моторы начали ставить, мосты там, да, на Волге. Вот. Ну и потом уже вот эти пошли на крысе, что называется, сайберы.
0: Сайберы, уже... да. Mm-hmm.
3: Не совсем Волга. И, кстати, эти же крайслерские моторы на 3110 ставили. То есть она уже ехала, перла, при этом немножко странно управлялась, естественно, потому что платформа-то все еще от 24-ки, считай, осталась, да. Ее там чуть растянули, мосты вот ставили, опять же, Дана от Вольво 740-х, потому что родные мосты не выдерживали этих нагрузок, а эти входили в один в один.
0: Ну, а сам-то ты что, про свою два слова скажи, что делаешь с ней? Вот ты ездишь на ней периодически, что ты там копаешься в ней?
3: Мне достался от хорошего человека, парень из МАДИ, сам нашел эту машину у дедушки, у какого-то тоже, ну, точнее, у наследников, да, mm-hmm. он ее привел в чувство, там родная краска, все, ну, вот я, видишь, допустил оплошность. У меня по-хорошему все на ходу, все бегает, надо задние рессоры поменять, потому что они родные, надо бы там действительно по мотору посмотреть, мне уже знающие люди объяснили, там, надо заглушить этот самый, ну, не интеркулер, а масляный радиатор, у нас не бывает жары, а он там... капает постоянно, еще что-то. А так, в целом, все бегает, все хорошо. Ну, резиночки какие-то. Ну, и краска вот после зимы, конечно, придется mm-hmm. заняться. Так это машина на каждый день. Я, на самом деле, сейчас вот нет-нет, когда не жарко, я сел, поехал. Ты знаешь, в пробочных, когда вот не глухие пробки, она великолепно тянет с низов, то есть там и с третьей можно тронуться. Но мотор-то низовой. Вот если не жарко, в ней, в принципе, кайфово, и ручки так, знаешь, накачиваются без усилителя. Ну вот денечек в неделю можно, постоянно устаешь просто ездить, конечно.
0: Но это, слушай, это удовольствие, это как, я не знаю, как устриц жрать каждый день, но ты тоже устанешь от этого,
3: нет,
0: или от икры.
3: Нет, это другое, да, слушай, нет, это, скорее всего, черный хлеб с килечкой, это не устриц.
0: Да ну, да нет, ну не знаю. Ну знаешь, нет, ну подожди, но иногда и черный хлеб тоже с килечкой становится роскошью. Это же вопрос оценочный. Когда ты жрешь постоянно омаров, лобстеров, заедая их икрой, для тебя черный хлеб с килечки превращается в роскошь. Это...
3: Ну, ты знаешь, мы с тобой хотели сравнить с этим самым, с Мерседесом.
0: Да, да, да, и сравним, я уверен, что сделаем.
3: Ты понимаешь, что у них-то машины тех годов, тот же Мерседес, у него кондиционер, у него уже АБС там, по-моему... или чуть позже появился, а здесь, ну, вообще ничего. То есть вот на Мерседесе каждый день ездить по кайфу, потому что там все работает, есть еще ранние автоматы, вообще прелесть. А здесь вот, ты понимаешь, и шумка, и все остальное, и дворнички такие, печка тоже до сих пор не включалась. Ну, то есть,
0: все-таки... Гляньте, и сам... продолжает ездить, и продолжает держать. Я у тебя куплю, когда ты устанешь от этого всего. А сколько она стоит, нет, сейчас, твоя Волга? Сколько она сейчас?
3: Слушай, цены, ты знаешь, они, их довольно много.
0: Не, не вообще, нет, а вот в таком состоянии, как у тебя. Ну, сейчас, я же знаю, что он у тебя хорошенький.
3: Я думаю, ну, 1450, мне кажется, 400, что-то
0: все,
3: такое.
0: Куплю.
3: Там, да, потому что, Ну, можно искать. Там же гоняются за редкими, ленточный спидометр, какие-то еще вот версии. А когда простая машина, она, в общем-то, не очень-то дорогая, и они как бы есть. Восстановленные люди заморачивались, поиграли, следующую там взяли. То есть какой-то такой вот эксклюзивность представляет что-то действительно редкое. Либо чья-то машина, условно, Волга Гагарина там, да. Либо, соответственно, вот что-то, реэкспорт какой-то, дизельные редкие есть, Калди, которые вернулись из экспорта, они там действительно заводские дизельные.
0: Паш, тебе надо шкворни обязательно смазку прогнать. И подвесочку. Подвесочку, давай, давай. Тут тебе советы дают люди, давай, давай, не расслабляйся.
3: Роман, на шкворни тебя приглашаю. Яма есть, приезжай, одевай какую-нибудь.
0: Я с удовольствием посмотрю, как ты это делаешь. Хорошо, я приеду. Давай, рад был тебя слышать. Спасибо, что проснулся. Давай, давай, давай, пока. Павел Федоров. Видали как? Ты человек, который родился в семье с Волгой. На Волге забирали. Вот вам, папа, к примеру, папка ваш, к примеру, вам, что там, когда свою тачку отдавал, что он вам отдал, а? Что, уж, наверное, не Волгу, а этот, видали, сразу Волгу получил. И так и профукал. И потом, кстати, купил уже, вот сейчас купил вот такую Волгу. Я к тому, что у нас, во-первых, вот-вот сейчас начнется новая страница истории Волги. Я имею в виду бренда как такового. Собственно говоря, я в голове и держу именно Волгу, когда спрашиваю вас в голосовании, какая стратегия вам больше по душе. Когда вам как потребителю автомобильной продукции, вам как просто человеку, который покупает автомобили. Покупает, потом он его эксплуатирует, ездит на этом автомобиле. Я спрашиваю про здравый рационализм. Вам, как потребителю, кажется более привлекательной стратегия долгой, очень дорогой разработки, но своей собственной, чтобы сказать, это наша платформы, автомобильной, я имею в виду, на которой потом будут строиться модели, или же постройка моделей нашего бренда на платформе проверенного, известного, мирового производители. Да, не наша. Не наша. Но проверенная, понятная, доказавшая все свои эксплуатационные качества, высокие платформы. Или разработка нашей, но нашей. Свое, ты скажешь, вот это у меня уже никто, никогда. Но это деньги. Причем один вариант другого не исключает. Здесь нужно точно понимать, что когда я говорю это или это, причем я по недоразумению не досмотрел и в голосовании оставил возможность выбирать несколько вариантов. То есть можно и за то проголосовать, в общем-то. Потому что один вариант, первый, не исключает второго. И второй не исключает первого. Потому что когда ты получаешь платформу, когда ты получаешь не просто платформу, а вместе с ней необходимость локализации, а такая необходимость точно есть совершенно сегодня, исходя из здравого смысла, экономических потребностей и законодательства. Ну, локализация должна углубляться. Когда ты получаешь платформу с необходимостью локализации, ты постепенно начинаешь адаптировать ее под себя, еще и под свои комплектующие, постепенно замещая своим, так ты в результате все равно и получишь тоже свою платформу. Так что одно другого не исключает, но тем не менее попробуйте преимущественный для себя выбрать вариант. Щукин и все, в телеге идет это голосование.
4: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 27 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные системы ПВО нейтрализовали беспилотники противника в период с 12 до 7 утра по московскому времени, уточнили в ведомстве. Там добавили, что летательные аппараты были ликвидированы над территориями Белгородской, Ростовской и Воронежской областей. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки в Миллеровском районе уничтожен один БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Дональд Трамп назвал имена возможных преемников на пост президента США. Претендентами на следующих выборах могут стать вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. Глава государства сообщил об этом на ужине в честь недели работников полиции. Трамп предложил гостям мероприятия продемонстрировать, кому нравится Венс, а кому Рубио. После аплодисментов обоим кандидатам американский лидер назвал их «командой мечты». Кабмин России поддержал законопроект о продлении гаражной амнистии. Действие документа намерены пролонгировать на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Правительство поддержало законопроект с учетом замечания, говорится в отзыве, который есть в распоряжении ТАСС. По данным Росреестра, с 1 сентября 2021 года, когда начали действовать новые условия, оформлено 249 тысяч гаражей, а также более 496 тысяч земельных участков. Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах гаражной амнистии и востребованности среди граждан механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на них, отметили в правительстве. В общественной палате предложили создать в роддомах комнаты молодого отца. Такие помещения будут удобны для желающих поддержать жену в партнерских родах, отметил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. Надо создавать условия, чтобы у отца было желание находиться рядом с женой. В такой момент нужна поддержка, сказал он в комментарии ТАСС. По словам представителя общественной палаты, партнерские роды надо всячески пропагандировать, но обязательными в стране их делать не стоит. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 10, пасмурно, ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 16-18 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
8: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире «Адвокат» Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва, 94.8.
13: Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Да, я знаю, у нас есть еще и «Волга-арена». У нас есть еще и потрясающие фотоматериалы от слушателей, которые, как оказалось, владеют «Волгами». Причем «Волгами» самыми всевозможными. 24-е, вот 21-е, не знаю, владелец, не владелец, но сидит так, будто он действительно владелец в ней. Александр Воробьев вот присылает фотографию. «Разбудил Федорова, разбудил во мне воспоминания», вот он пишет Бабента. «Сам усовершенствовал рабочий цилиндр сцепления на 24-10, добавил вторую манжету, сделал проточку на поршне. Думаю, что у кого-то что-то до сих пор не течет». А, в смысле, и потом все это роскошество продал. Понятно? Вот так вот. Делал, точил, потом взял и загнал все это. Погнался за длинным рублем. Хорошо. Итак, в Нижнем Новгороде своя «Волга-арена». Хорошо ли это? Местные считают хорошо. Я тоже очень считаю хорошо, мы познакомимся с этой новостью. Что есть из себя представляет платформа? Это вы уже голосуете сейчас, проголосуйте. Щукин и все. Ну зайдите, что вы. Я же вам говорю, где голосовать. В телеге. Какая стратегия вам нравится больше? Разработать долго и упорно, с результатом, который сложно предсказать на старте, но что-то конкретно свое. Или использовать уже сейчас, прямо сейчас, взять и строить автомобили на проверенной платформе известного мирового бренда. Но оно не свое, как бы. Пока. С другой стороны, если я что использую, так я в тот момент, когда это использую, считаю это как бы своим. И все. Но для начала опилюлимся. Да, это вы правильно заметили, что опилюливание не произошло в начале часа. Все из-за Федорова с разговорчиками.

Владимир, доброе утро, да, тоже, добрый вечер, точнее. Фотографию Лас-Вегаса присылает. Ну, это пустынная улица, что-то никто никуда не едет в Лас-Вегасе. Никто никуда ничего, вот это все. Ладно. Алексей 762, доброе утро. Рождественский здесь с нами, мигрант из Корея Таун, приветствую вас, вам тоже вечер добрый ваш, Лос-Анджелес, калифорнийский. Игорь Захаров, доброе, читаю вас, други, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Это такой бот-мессенджер в телеге, также и в Максе, но в Макс нужно зайти по ссылке на сайте, говорит Москва.ру, говорит Москва.ру, сайт такой. Там ссылка, прямо вот на стартовой странице, увидите ее.

0: Спасибо, спасибо, хорошее, спасибо. Все, спасибо, свободно, свободно, течка, свободно. Хорошая пилюль, хорошая.
1: Моторы.
0: Я не спорю, хорошая, но хватит, нам уже нужно идти дальше. 7373948, если что, так я вас слушаю. Доброе утро, здравствуйте, доброе. Да?
2: Про Волгу.
0: Так.
2: 80-е. Отцу лучшему другу, как хорошему работнику. Дали, помните таких, еще Volkswagen называли.
0: Вот, видите, я ничего не делал, вот руки. Та-ра-да-ра-дан. Становится как-то грустно от этого всего. Там сразу было понятно, что со связью у вас не то чтобы очень хорошо. Друг, друга отец из Алжира привез в 90-е с пежовским дизелем. Тогда же в 90-х и погибло. Движок починить в России было нереально, пишет Андрей. Вот видите? А была бы с нашим настоящим горьковским движком, ездила бы до сих пор. А то вот это вот пежовский. Так, как мне Geely X5 и EMI? Андрей Стряпченков спрашивает. Андрей, вам скажу. Другому не сказал бы. Вам скажу. Мне очень нравится. Я вам так скажу. Если не исхитряться в этом сегменте представить что-то еще более интересное, то X5 и EMI у меня один из главных конкурентов на попадание в семейный парк. Один из. Потому что, как я уже говорил, мне нравится концепция «из сегодня в завтра». «Из сегодня в завтра» — концепция самой силовой установки. То есть гибридизация, хитрая гибридизация, умная гибридизация, практичная гибридизация, последовательно гибридная. Вот если не исхитряться что-нибудь такое представить в этом же сегменте, ну, к примеру, может быть, чем черт не шутит, у «Волги» возьмет и появится последовательно параллельный гибрид какой-нибудь, а? Вот это был бы номер. Вот появится, и тогда я, конечно, бы раз и все. Да, я по ходу общения нашего о «Волгах» тогдашних еще хотел бы и о «Волгах» нынешних тоже немного поговорить. Но и заодно еще и отвечаю на вопросы. Если 4 раза поездки в год по 1000 километров, спрашивает Андрей, как семейный автомобиль Geely X5 EMI. А вообще вопросов никаких нет. Хоть каждую неделю по 1000 километров. Вот преимущество-то автомобиля в том, что ты не теряешь никаких ни в комфорте, ни в эксплуатационных, имеется в виду вообще эксплуатационные качества, я имею в виду и качество жизни, и качество жизни при зарядке, заправке этого автомобиля. Ты никак не привязан ни к чему. Ни к заряду батареи, с одной стороны, не количество бензина, с другой стороны, если батарея заряжена. Хочешь на электричестве, хочешь только на бензине. Хочешь только на бензине, минуя как бы батарею, и крутящий момент с двигателя прямо на колеса идет. То есть идешь в режиме параллельного гибрида, потом в режиме последовательного гибрида. Вообще никак не привязан. Закончился бензин, на заправке заправил и дальше поехал. В общем, это как раз тот самый случай, когда... Да, и к тому же любишь топить. Ну, топить. Ну, прям вот... Потому что мы знаем параллельные гибриды, там, в общем, после 130, если разгоняться быстрее, расход таков, что в какой-то момент на некоторых моделях может потребоваться сбрасывать скорость, иначе генерация энергии не будет поспевать за расходом. Здесь этой опасности нет, пожалуйста. Ты напрямую двигатель... У тебя бензином питается и напрямую приводит автомобиль в движение. Все, ты едешь с какой хочешь скоростью. Значит так, посчастливилось легендарную «Волгу» видеть, это очень хорошо. Давайте же про новость, потому что же ведь у нас есть новость. Во-первых, что из себя она представляет, эта арена? Она красивая. Для начала давайте, я новость читал, но саму арену, сейчас открыть, вот. Саму арену, честно, не смотрю. Вот как она выглядит. Очень красиво, очень сдержанно, прямо вот красиво. В Нижнем Новгороде назвали Волга-арена, Волгу-арену назвали Волгой-ареной, потому что что из себя это представляет? Это где у меня было где-то описание? Универсальный многофункциональный спортивный комплекс домашней арены хоккейного клуба «Торпедо». Я вас поздравляю, во-первых, торпедовцы, с роскошной домашней ареной. На улице Стрелка в Нижнем Новгороде. Строительные работы в 22-м стартовали, завершились в марте 26-го, только что. И в мае арена получила название «Волга-арена». Может принимать соревнования по хоккею, фигурному катанию, использоваться для проведения других массовых выставочных, зрелищных, культурных, развлекательных. В стенах дворца находятся два тренировочных катка, спортивные залы, кафе, рестораны, комментаторские, административные, технические помещения. 12 164 зрителей вместимость с учетом VIP-лож. Обеих универсальных ледовых площадок 200 зрителей. Нет, не зрители, зрители. Основная арена 60 на 26 метров, да. Угу. ЦСКА-арена, все, тут уже ЦСКА. Почему здесь ЦСКА-арена? Мне Волга-арена нужна. Интересно, ну, лично для меня это очень, очень хороший, позитивный знак, что и губернатор не остался в стороне. Губернатор Глеб Никитин выразил уверенность, арена на Стрелке превратится в ключевой элемент культурно-спортивного кластера. Роль бренда «Волга», который будет олицетворять будущие победы и достижения, став символом новой эпохи для Нижнего Новгорода, тоже подтвердил. Туда приезжать будут, было уже сказано, что это еще и спортивная, а также культурно-массовая арена. А значит, концерты, какие-то фестивали, туда будут приезжать люди, будут приезжать из-за рубежа. И просто на арене у нас здесь «Волга», название нашего бренда. Так, отвечая сразу, можно я сразу отвечу на вопрос по поводу латинского названия? Значит, конечно, наверное, кому-то на домашнем рынке хотелось бы видеть название домашнего бренда на домашнем же языке. Вот, тем более, что его написание благозвучно с точки зрения культурной составляющей. Но так случилось, что написание бренда латиницей не просто для рынков, потенциальных рынков за рубежами страны-производителя, но и на домашнем тоже. Как-то латиническое название. Да, нужно ли говорить, что я сейчас говорю про бренд Toyota? Вот, потому что Toyota, а точнее Toyota, это вообще фамилия. Но штрихи написания, их там 9 будет, а это не очень хорошая цифра. А 8 хорошая цифра для японцев. И поэтому штрихи написания иероглифов Toyota, их 8. То есть у слова Toyota, потому что это же уже не фамилия, это уже измененное слово. Оно состоит из 3 иероглифов, которые чертятся 8 этими начертаниями. То-йо-та. Есть иероглифическое название прямо этого бренда, которое вы никогда не найдете ни на каких автомобилях в Японии, выпущенных, окей, даже не для каких-то других рынков, для японского рынка. На японском рынке на багажниках автомобиля написано «Toyota» латиницей. И особо никто не парится по этому поводу. Потому что если вы паритесь по написанию, то значит вам, в принципе, нужно заниматься чем-то другим, а не выбирать этот автомобиль. Ну, во-первых. Во-вторых, отвечая прямо на вопрос латинского выбора названия, как я уже говорил здесь в эфире, правда, Юрий Буткин, у меня нет точного ответа от компании, но я думаю, что это комплексный ответ, почему латиницей. Просто потому, что бренд вполне может быть глобальным. Просто потому, что с брендом будет связано очень много не только автомобильного. К примеру, вот арена. Вот, к примеру, арена. И международные соревнования. Ты получаешь дополнительно еще и рекламу среди иностранцев. Они сразу говорят: «Волга! Волга!» А что он прочтет кириллицей? Как это транслитировать даже? Ну, не знаю. А так все очень понятно. Так что с названием, ладно, не мы это придумали. Это общемировая практика, и она нормально укоренилась. От этого автомобили Toyota, к примеру, менее качественными не становятся. Теперь дальше по платформе. Это голосование проходит в телеге Щукиной, все. Я спросил вас в самом начале сегодняшней программы, какая стратегия вам нравится больше? Вот голосование. 84 на 18. Да, больше 100%. Вы сейчас мне скажете кто-то. Но это же больше 100%. Это больше 100%. Но только потому, что здесь можно выбирать несколько вариантов, потому что один вариант не исключает другой. На всякий случай, чтобы не было у вас этот, вот, там, претензий ко мне, я оставил оба варианта. Тем не менее, разрабатывать долго, упорно и дорого, но свое, с результатами непредсказуемыми, как минимум на стартовом этапе, на этапе первых лет эксплуатации, предпочитают 18%. И это точно, я думаю, не пользователи автомобиля. Это люди, которым хочется повозмущаться просто. Ну, или просто повредничать. Потому что настоящий, вот мне, да, вот мне условно знать, что там в моем телефоне, сколько там, к примеру, китайского в нем составляющих, батарея, какой компании она произведена и все остальное. По большому счету, вот вы знаете, кто производитель батареи вашего телефона? А батарея телефона — это один из ключевых его моментов. Ну, а чипы, там, процессоры, все остальное. Да нет, да вообще не парит. Меня парит его эксплуатационное качество. Объем памяти, ресурсность, скорость реакции, операционная система. Ну и дальше, дальше, дальше, дальше. Камера, конечно, камера. Как он снимает? Соответственно, с автомобилем, мне кажется, ключевой момент для потребителя. Это то, какими эксплуатационными качествами обладает автомобиль. Как он едет. Насколько он ресурсный, насколько он надежный, как работает подвеска. Что позволяет эта платформа? А если говорить о платформе CMA, а именно она лежит в основе «Волги», это целый ряд автомобилей и «Вольво», и «Джили», и «Линко», их десяток. Ну, собственно говоря, в этом и суть платформы, как мы уже с вами выяснили давным-давно, много лет назад. Нас этому немцы научили со своим MQB, которая стала, на мой взгляд, одной из первых по-настоящему глобальных массовых платформ. Платформы — это, собственно, для того они создаются, чтобы на них строить целый ряд, целые модельные ряды, если хотите. Вот. И, собственно говоря, эта платформа и лежит в основе «Волги». Что плохого? Вопрос. Помните, я однажды спрашивал вас, когда мы говорили еще об одном российском бренде, чей завод находится прямо вот здесь, в Москве, на Волгоградке. Вам так что-то там не нравилось по этому, по техническому партнеру. Я спрашивал, а если бы техническим партнером был какой-нибудь представитель большой немецкой тройки, было бы норм? А что вы мне отвечали? Ну, тогда было бы норм. Окей, пожалуйста, вот вам технический партнер, который сделал на этой платформе массу автомобилей, доказавших свою состоятельность. Ну, в общем, собственно, ответ на этот вопрос лежит в плоскости здравого смысла, расчета и рачительности, в том числе экономии денег, я так думаю. Другое дело, что волговцы будут делать с этой платформой, как долго эта платформа будет оставаться неизменной, как долго узлы и агрегаты будут оставаться тамошними. Это вопрос, который я, конечно, собираюсь задавать специалистам бренда, потому что я рассчитываю, что мы начинаем с проверенной, понятной, предсказуемой, доказавшей свои качества и ходовые, и эксплуатационные платформы, с прицелом на постепенную локализацию сначала каких-то отдельных узлов, каких-то отдельных агрегатов, потом, ну и параллельно разработкой своего, конечно же. Я на это рассчитываю. Вот, но, тем не менее, я не вижу никакой проблемы в том, что мы взяли очень крутую платформу. Стоит ли говорить о том, что платформа, которая начала разрабатываться в 2013 году, и, кстати, ее до 2017 года разрабатывали, то есть гигантские вливания денег, колоссальные инженерные возможности, тем не менее, позволили в течение только 4 лет, не за год, не за полгода, 4 года разрабатывали по-настоящему, потом допиливали, и, наконец, вот сейчас можно точно сказать, что платформа весь свой потенциал раскрывает. Строить автомобиль на ней можно какие угодно. Там расстояние статичное только между передней осью и педальным узлом. Все остальное меняй. Кроссоверы, седаны, чего угодно. И это мы уже видим по модельному ряду, который представлен двумя буквами «К» и одной буквой «С». Я напомню, что модельный ряд звучит так. Не «К» или «С», а «К» 40, это седан. Мы знаем и видим, что это «Атлас». Да? Надо ли говорить, что платформа принадлежит Volvo Geely 7A, а модели, которые лежат в основе, в технической основе первых «Волк», это Geely Atlas, причем во всем своем разнообразии и с мотором младшим 147, и с мотором старшим 200, и с передним, и с полным приводом, и с роботом семиступенчатым, и с автоматом восьмиступенчатым. Волга кроссовер, а буква К как раз означает кроссовер. К50 это Манжара. Тут вообще просто... Ну а что вам еще про него рассказать? Что вы еще не знаете про него? Ну и S50, потому что это седан, здесь префейс. Все, это модельный ряд, с которым мы будем еще знакомиться, там есть о чем говорить. Есть о чем спрашивать специалистов в Нижнем Новгороде, чем я и буду обязательно заниматься. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти сообщили о переводе школы и вузов Липецка на дистанционный режим. Такие условия обучения установлены 12 и 13 мая в целях безопасности в связи с возможными провокациями, пояснили в пресс-службе правительства региона. Там добавили, что во вторник и среду также не будут работать детские сады. Для учеников младших классов и дошкольников организуют работу дежурных групп. Кружки и секции в учреждениях дополнительного образования временно отменяются, добавили власти. Ангела Меркель не получала запроса о посредничестве в диалоге между ЕС и Россией. В офисе бывшего канцлера ФРГ заявили об отсутствии обращений по этой теме. Информацию со ссылкой на представителей Меркель опубликовал немецкий журнал «Шпигель». Конкретный вопрос о том, может ли она взять на себя роль посредника, остался без ответа, рассказали репортеры. В свою очередь, источник из правительства Германии сообщил журналистам, что Берлину необходимо обсудить серьезные предложения, приемлемые для всех сторон. Владимир Путин ранее назвал предпочтительной кандидатурой экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Глава государства отметил, что европейцы сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Лондон и Париж созвали встречу глав Минобороны 40 стран по Ормузскому проливу. Министры соберутся для согласования аспектов международной военной миссии, сообщили в оборонном ведомстве Великобритании. Там подчеркнули, что план носит исключительно оборонительный характер. Он направлен на восстановление доверия к коммерческому судоходству на этом важнейшем торговом маршруте. Предполагается, что на встрече будут объявлены конкретные обязательства стран. Минздрав намерен изменить перечень медицинских специальностей. С 1 сентября в списке могут появиться более 10 новых должностей. Информация содержится в проекте приказа ведомства, передают РИА Новости. Согласно документу, речь идет о специальностях медицинская биология, физика, нейропсихология, нутрициология, реабилитация, химическая экспертиза и других. Также в номенклатуру внесут направление «врач по медицине здорового долголетия». Кроме того, из перечня планируется исключение ряда специальностей, так как они устарели. Среди них диабетолог, психиатр подростковый, фельдшер-нарколог и другие. Их функции передадут в более развернутые специальности, уточняется в документе. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 10, пасмурно, ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 16-18, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
9: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
10: вестибуля. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственного

0: Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
1: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
0: а российский футбол продолжает удивлять,
1: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Восемь часов восемь минут, вторник, май, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А у нас в окне туман, а у вас, пишет Антипаша, есть такое? Есть. 10 градусов, ощущается как 8, и 3 балла в Москве. Наконец-то работа, всех приветствую, пишет Александр Первый. Наконец-то работа тоже мне. Это такие любители работы вы или как? Я просто шокирован вами тут. Шокирован конкретно. Доброе утро всем, солнечное настроение в этот туманный день, пишет СВ, добрейшего утреца, пишет Супер П. А любители программы Алексея, видимо, пишет Алён. А, вот вы кто, ну тогда вы, наверное, я не говорю прям адекватные, но хорошие люди. А наркоман-то точно наркоман, правду говорили, пишет Олег. Так а зачем бы вас обманывали-то? Перемирие закончено, дорогие друзья. Вот сегодня новость выходила. Все, перемирие закончено. Спасибо Трампу за тихие выходные, пишет Сергей. Две недели новостей пропустил. Вчера вернулся, новости пробежал глазами, а ничего не изменилось. Гнида еще жива, Банковая на месте, Калас все еще жжет, Трамп красавчик, Армуз перекрыт, пишет Василий. Ну, я поэтому вас прямо таким потоком новостей в своих соцсетях и не напрягаю, потому что, в принципе, ничего пока не поменялось. Ладно, все говорят про то, что выяснилось, что Зеленский наркоман, действительно. Ну, это так и есть, во-первых. А во-вторых, почему-то до этого вы, видимо, не верили, а теперь вот вы поверили. Почему? Потому что вот бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, или Мендель, наверное, правильно будет так говорить, она дала интервью Такеру Карлсону. Почему и зачем она это сделала, и, ну, это я не знаю. Рисковая женщина оказалась, молодая достаточно, кстати. И вот она там все-все рассказала, и в том числе, что Зеленский наркоман, оказывается. Вот. И, ну, давайте я просто буду читать, а мы все будем с вами это все обсуждать. Так. Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель в интервью Такеру Карлсону заявила о том, что говорила с людьми, которые знают Зеленского больше 20 лет. Все говорят, что он, ну, у него наркотическая зависимость. Я не буду говорить название наркотика, вы все знаете. Вот то, что шутят про Зеленского, то и есть. Да? Просто в эфире это неправильно это говорить, потому что, знаете, у нас есть законы, которые ограничивают возможность названий там и так далее. На самом-то деле, не все их соблюдают, но вот я, например, соблюдаю. Цитата. «Каждый раз, когда мы готовились к интервью, знаешь, я читала заметки, объясняя, кто такой журналист, что ему нужно сказать, месседжи, вопросы. Он не любил читать, честно говоря, обычно. Он пытается слушать тебя, а потом он уходит в ванную комнату на 15 минут. И я тебе говорю, что меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком, серьезно, всегда другим человеком. То есть ты проводишь с ним брифинг, потом он идет в ванную, проводит там 15 минут и выходит полным энергии.

0: энергии, заряженным таким, готовым все сказать, шмыгал носом. То, что я не хочу говорить, то, чего не видела, но я встречала слишком много людей. Я встречала врачей, я встречала, знаешь, людей, которые проводили с ним время в клубах, и я говорила с людьми, которые знают его 20-25 лет, и они говорят, что он на, ну вот, соответственно, этом, на наркотиках. Вот такое заявление. Ермака задержал свой же, а у Зели сейчас подгорать начнет, веселые нынче там времена. Про Ермака коротко потом еще обязательно скажем. Хотя давайте с него, может быть, наоборот, начнем, значит, а потом продолжим цитатами этой, Юлии Мендель. Кстати, не исключено, что она его сливает, потому что Ермака взяли. Может быть такое, прям параллель. Значит, НАБУ вручила подозрение Андрею Ермаку. Его обвиняют в причастности к организованной преступной группе, которая отмыла примерно 10,5-11 миллионов долларов, что-то какие-то копейки, если честно, для них, через проекты по строительству элитной недвижимости в окрестностях Киева. То есть это, видимо, только начало. Прихватить. Обвинения, связанные с операцией «Медас», крупнейшим расследованием коррупции в период президентства Зеленского, в котором задействовано более 100 миллионов долларов США в виде предполагаемых взяток от компании «Энергоатом», а среди ранее подозреваемых бизнесмен Тимур Миндич, сбежавший в Израиль. Ермак вину отрицает. И есть также новость, что расследование касается элитного строительства в районе Киева. Угу. Возбуждено уголовное дело. Смотрите, легализация отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенная группой лиц в особо крупном размере. И вообще говорят, что он ОПГ создал, Ермак. Вот. Глава ОПГ до сих пор скрывается, насколько вы понимаете. Никто не может его найти. Вот. Какой-то человек по кличке Зеленый. Никто не знает, кто это. Ну, в любом случае, вы все поняли. Взяли Ермака, были фотографии, стоит он такой в пиджаке, в белой рубашке, очень модный, вот, деловой человек такой. Ну, вот, получается, что Зеленский все-таки дал команду ФАС, вероятно. Так, возвращаемся к бывшему пресс-секретарю Зеленского Мендель. В интервью Такеру Карлсону она заявила, что Зеленский требовал от нее пропаганды Геббельса. Там вообще каждое заявление просто золото, на вес золота. И он положил свои руки вот так вот. То, что он делал, он наклонился к столу, посмотрел на нас и сказал очень раздраженным тоном. «Мне нужна пропаганда Геббельса». Ну, «Делайте, как хотите, мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужно тысячи болтунов, пропагандирующих, как Геббельс». «Имелся в виду Йозеф Геббельс, нацистский пропагандист?» — интересуется Такер Карлсон. «Да, это был пропагандист фюрера Гитлера, и мы были шокированы, что перестали дышать». Аж вот так шокированы они были, что перестали дышать. Но рассказать об этом они решили именно тогда, когда ушли из администрации, естественно. До этого шок, видимо, все-таки был контролируемый. Но это ладно. Это не говорит о том, что Зеленский хороший. Это говорит, что вокруг него падаль, которая пытается сейчас обелить себя и рассказать, что Зеленский один гниль. Нет-нет, вы все там гнилые. Ну ладно, продолжаем. Про коррупцию. Самые близкие к Зеленскому люди фактически забирали проценты из некоторых государственных программ. Я имею в виду нелегальный процент. И он сказал Зеленскому, что они уже берут слишком много. Серьезно, они настаивают на очень больших суммах, а Зеленский улыбнулся и сказал: «Молодцы, ребята, молодцы, ребята». Ой, Юлия, молодец, конечно, Мендель тоже, да. Так, заявила, что у Зеленского на самом деле мало понимания того, как работают вещи в его собственном правительстве и в мире. Тоже, в общем-то, не новинка, да? «Знаешь, я говорила с одним парнем, который работал при двух или трех президентах, и он сказал мне, что всем рассказывает, эти двое, Зеленский и Ермак, просто шестилетки. Он имел в виду, что они 6 лет у власти, теперь им по 7 лет». А я думала, что они ведут себя скорее как подростки, но у нас никогда не было спора о том, что они ведут себя как взрослые, понимаешь? Поэтому я считаю, что Зеленский, если тот журналист, который не был внутри Белого дома, говорит, что Зеленский считал Байдена слабым, я верю в это. Я считаю, что Зеленский считал Байдена слабым, и что он может давить и добиться принятия в НАТО, потому что у Зеленского на самом деле мало понимания того, как работают вещи в его собственном правительстве и в мире». Он употреблял еще, когда был КВНчиком, пишет Станислав. Так в том-то вся и фишка, что люди, которые с ним работали, и многие из них, слава богу, на нашей стороне, они это говорили с самого начала. Но, видите, нет пророка в своем отечестве. Вам нужно дождаться какой-то Юлии Мендель, которая что-то скажет, которая была в пресс-секретарем Зеленского. До этого, ну, никак не получается, да, поверить. Поэтому нужна обязательно оттуда какая-то персона, которая будет рассказывать. Ну, хорошо, хотя бы так, хотя бы так. Хотя бы сейчас до кого-то наконец-то это дойдет. Дальше про Донбасс. Я считаю, что у Зеленского было два шанса закончить эту войну в 22-м году. Два шанса. Теперь он говорит, что 90% украинцев не простят ему сдачу Донбасса. Откуда у него эти цифры? Как будто таких цифр нет. Реально, таких цифр нет. И я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Да, знаменитые переговоры, на которых они почти договорились. О, они почти договорились, да. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. И что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс. И я была шокирована. В тот момент это была шокирующая новость, и я сказала, серьезно, он это сделает? А ребята сказали, конечно, он это сделает. Он согласен на это, потому что он хочет положить конец ужасу войны. Он согласился отдать территории, потому что это означало бы конец. Вот цитата. То есть выясняется, что все, что мы говорили о том, что было в 22-м году, о чем говорил наш президент, это все правда. Но, естественно, опять вот нет пророка в своем отечестве. Ждем, когда какая-нибудь Мендель в интервью Карлсону об этом всем расскажет, и мы будем ахать и охать, и забудем на следующий день, естественно. Ну, ладно. Итак, вернемся к тому, что ты сказала ранее, и на чем я должен был остановиться подробнее. Когда ты работала на Зеленского, он сказал Владимиру Путину, кажется, ты говорил, что это было в 2019 году, что Украина не будет вступать в НАТО. Потом проходит пара лет, три года, и он заявляет всему миру, что Украина планирует вступить в НАТО. Что, как ты сказала, невозможно. Но как ты думаешь, что заставило его передумать, что изменилось? Ну, я точно не знаю, что он хотел повлиять на американскую администрацию. Я точно знаю, что он хотел повлиять на американскую администрацию. Он этого хотел и... Каким образом повлиять на американскую администрацию? Ну, да я имею в виду, что он хотел что-то получить. Он хотел получить какую-то поддержку, дружбу, ну, что-то получить. Я помню интервью, я помню, кому давалось то интервью, когда он впервые сказал, а почему мы не в НАТО? Это было телеинтервью, и я тогда готовила сообщение для выступлений. И этой темы никогда не было в сообщениях. Мы это вообще не обсуждали. Этого даже не было на повестке дня. И вот он сидит, и журналист спрашивает его, что бы вы сказали или спросили у Байдена? И он отвечает, почему нас нет в НАТО? И я начала смотреть сообщения, а там нет ничего про НАТО. Он просто сам это придумал. А Зеленский из тех людей, которые, если вы аплодируете, продолжают в том же духе. А было много националистов, которые аплодировали борьбе. «О, боже, это здорово, давай!» И он увидел аплодисменты, он увидел реакцию. И поскольку его рейтинг падал, знаешь, а тут позитивная обратная связь, он просто начал продвигать эту повестку. Знаешь, я опять же читала книгу о Байдене, и там было описание встречи в 2021 году. Это было уже через несколько месяцев после того, как я ушла. И получилось, что Зеленский... она читала после того, как ушла. Все понятно. А то я тут в годах запутался. И получилось, что Зеленский настаивал на этом вопросе с НАТО перед Байденом, думая, что теперь Байден и есть препятствие. И если бы Байден сказал «да», тогда они будут в НАТО. Он не хотел слушать никаких аргументов, никаких фактов, ничего. А когда Байден сказал «послушайте, нет консенсуса по этому вопросу», этот парень заявил «но НАТО устаревшая организация, которая развалится. Германия и Франция сейчас выйдут из НАТО». И как пишет журналист, даже те, кому Зеленский очень нравился, были взорваны этим. Они решили, что он зашел слишком далеко. Но это, знаешь, такой вот Зеленский. Он всегда ужесточает риторику, он всегда требует, он всегда пытается самоутвердиться. Опять выясняется, понимаете, что этот Зеленский пытался манипулировать Байденом. Тоже, да? Загадка века. И вдруг выяснилось. Что еще? Я знаю, что в его правительстве, в правительстве Зеленского, и в его системе власти много людей, которые хотят мира. И я не хотела оскорблять его. Я сижу здесь, потому что тоже хочу мира, а этот парень будет выдвигать любые условия. Вот о чем я и говорю. То есть вот эта вся гниль, разбредаясь в стороны, она теперь утверждает, что Зеленский один гнилой, а они все были вынуждены его обслуживать. Вот он такой вот один, а они-то все хотят мира. Ну, это понятно, что это попытка спасти свои... Ну, вы поняли. Судьбы. А этот парень будет выдвигать любые условия. Он будет постоянно менять позиции, просто чтобы продлить эту войну и получить больше денег. Он не хочет совершить политическое самоубийство. Завершение войны для него — это политическое самоубийство. Смотрите-ка. Говорят словами нашего президента, между прочим. То есть, оказывается, в украинской администрации, пока все работают, прекрасно понимают, что Россия права, прекрасно понимают, что то, что говорит президент России, это абсолютная правда. Но пока они работают, они делают вид, что они этого не знают и не слышат. Как только они перестают там работать, они вдруг оказываются на интервью Такера Карлсона, где слово в слово начинают повторять за нашей страной, за нашим президентом. Оказывается, Зеленский действительно наркоман. Оказывается, он весь погряз в коррупции. Оказывается, ну вот просто вот мы все читаем, завершение войны для него — это политическое самоубийство, поэтому ему выгодно продолжать военный конфликт. Ну вот понимаете, все оказывается. Мендель заявила, что Зеленский не контролирует свои эмоции, и он одно из самых больших препятствий на пути к миру. Вот новость тоже, понимаете. У меня нет личной вендетты, но я считаю, что он сегодня является одним из самых больших препятствий на пути к миру, поэтому я хотел рассказать людям, кто он такой. Кто он? Прежде всего, он не тот человек, которого вы видите на камеру. Ну, кто бы мог подумать. Он совсем другой человек. Он постоянно меняет маски, он эмоционально неконтролируем. Эмоционально неконтролируем. Да. Он не контролирует свои эмоции. Он часто ведет себя истерически и считает, что каждый человек является расходным материалом. У него нет эмпатии, которую он изображает. Он абсолютно безумно великий актер. Ну как вам? Знаете, выясняется. Вот выясняется. Эх, услышать бы Ермака на интервью Такеру Карлсону, которого сейчас за дело о коррупции берут. Каковы были его цели? Ну, я определенно знаю, что он думал, что пришел навсегда. Его первый глава администрации сказал это однажды. Он смеялся министру и говорил, что мы пришли навсегда. Вот почему ему нравилось быть диктатором. Ну, он диктатор, границы закрыты уже 4 года, это незаконно. Нарушение прав человека огромны, преследование людей. В 2024 году, когда Дональд Трамп пришел к власти, был член парламента, который написал в телеграме Зеленскому: «Теперь нам нужно остановить эту войну. И да, ты проиграешь следующие выборы, но останови эту войну. Как Трамп будет подталкивать тебя к прекращению войны?» И его посадили в тюрьму через 3 года. Он до сих пор в тюрьме. Ну, представляете? Нет, вы можете... Оказывается, Зеленский диктатор. И оказывается, уже 4 года закрыты границы. Но об этом Юлия Мендель узнала, естественно, после того, как сама эти границы всячески покинула и рассказала об этом в интервью Такеру Карлсону. До этого она работала на Зеленского и старалась очень сильно для него. Про Хантера Байдена есть, но это больше внутряк американский, в том смысле, что нам, наверное, судьба Хантера Байдена не интересна, но интересно с той точки зрения, что мы должны понимать, насколько администрация Байдена была связана с Зеленским и насколько Байдены были зависимы от украинских олигархов и политиков. Ну да, Хантер Байден был приглашен в совет директоров энергетической компании, которая принадлежала крупному олигарху, обвиняемому в отмывании денег, и вы знаете... Он был очень крупным, действительно, мафиозным парнем. Нет, мы не знаем, а для нас это новинка. И был генеральный прокурор, который возбудил 11 уголовных дел против этой компании. И Хантер Байден понял, что он был там где-то. Но я разговаривал с генеральным прокурором, и он сказал мне, что он возобновил дела, но не мог преследовать Хантера Байдена в судебном порядке, потому что Хантер Байден американец. И как Украина мы просто не можем этого сделать. Но вот вся эта история о том, что Хантер Байден был в совете директоров... И, очевидно, администрация Байдена это не очень понравилось. И это был огромный скандал, и я просто выполняла свою работу. Вы знаете, кстати, вот здесь вот отдельно я отмечу, я просто выполняла свою работу. Это типичное признание немецко-фашистских захватчиков на разнообразных судах, уже в трибуналах. Я просто выполнял свою работу. Ну ладно. Это был огромный скандал, и я просто выполнял свою работу. Вы знаете, я разговаривала с генеральным прокурором, я обращалась к двум разным людям, я задавала вопросы, я читала и переводила закон. Вы знаете, я проверяла информацию. Ну, молодец. Поехали дальше. Юлия Мендель заявила, что мертвые бойцы ВСУ ложно объявлялись украинскими чиновниками жертвами сердечного приступа. Тоже, понимаете, новинка. Очевидно, смотрите, многие люди, которые сейчас военные... Очевидно, смотрите, многие люди, которые сейчас военные, раньше были просто обычными гражданскими, верно? Инженеры, IT-специалисты, журналисты, ведущие свою повседневную жизнь. А потом они стали военными. Так что, конечно, они солдаты, но они также и люди, верно? И они гибнут. И я слышала много подобных историй с фронта, когда человек был убит, а тело привезли, и у него была пуля в голове. А правительственные чиновники, вы знаете, местные чиновники, местные, да, местные, не она, она тут при чем? Она просто слышала эти истории, будучи пресс-секретарем Зеленского, ну ладно. Просто не хотят заявлять о потерях фронта, потому что они говорят, что он умер от сердечного приступа, например. Спасибо большое за информацию. Ну вот примерно так. Набу, кстати, параллельно публикует записи, на которых фигурирует Ермак, обозначен под кодовым именем R2 или P2. На пленках Ермак, по версии следствия, в 21-м и начале 22-го года обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия». Курирует процесс строительства Че Гевара, на тот момент министр развития общин и территорий Чернышов, чья жена владеет долей фирмы-застройщика. Ну, все классически. Такие пироги, ребята. Зеленский нарком, получается, пишет Паул. Ну, да, своя расшифровка в этом смысле, но так получается, что нарком, конечно. Корабль Зе тонет, и теперь наперебой будут давать интервью его окружение, пишет Том. Да, и окажется, что все это окружение замечательные, прекрасные люди, которые просто выполняли свою работу. А Зеленский страшный диктатор-наркоман, который скрывает потери ВСУ и все остальное. На самом деле, конечно, факт остается фактом. Они все. Негодяи и подлецы, и они все скрывали, и они все выстроили ту систему, при которой людей ловят на улице и отправляют на фронт, очевидно. Но, как вы понимаете, Зеленский вот на этом своем «Титанике», он должен до последнего оставаться там где-то в рубке, запереться и все остальное, потому что ему с этого «Титанику» некуда бежать, о чем, кстати, и сказано. Так и Пашинян уже говорит, что Карабах никогда не принадлежал Армении. О, это отдельный разговор, Василий. Пашинян, который годами рассказывал о том, что Россия не помогла спасти Карабах, накануне сказал, а какой Карабах? Какой Карабах? Говорит, слушай, какой, почему наша земля никогда не была нашей землей? Что ты гонишь? Просто не было. Эй, почему так говоришь? Он говорит, Пашинян, это было супер, вообще, просто мне тоже очень интересно было почитать это заявление. То есть, рассказывал, как Россия не спасла Карабах, а потом выяснилось, что да это вообще никогда не было Армении, понимаете, никогда не было. Вот. Напоминает Нюрнберг, это не мы, это все Гитлер, пишет Алексей. Ну вот видите, они заранее понимают и готовятся уже к этой ситуации. И дают показания, пока только в интервью Такеру Карлсону, что тоже, конечно, неплохо. Для Такера, молодец, это успех. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. МИДе России заявили об отсутствии изменений в политической риторике ЕС. Москва готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на все инициативы Брюсселя, отметил посол по особым поручениям Родион Мирошник. В комментарии «Известиям» он рассказал, что европейские страны, используя словесные манипуляции, пытались повлиять на переговорный процесс между Россией и США в негативном ключе. Ранее президент Владимир Путин не раз заявлял, что Москва готова к переговорам с Европой. Он уточнил, что считает наиболее предпочтительным посредником в диалоге бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Поставки нефти по Панамскому каналу выросли на 74% из-за ситуации вокруг Ирана. Такие данные получены по итогам апреля. Показатели сравнивали со средним уровнем 2025 года. статье японской экономической газеты «Никей» отмечается, что в прошлом месяце по Панамскому каналу в день перевозилось до 1 миллиона 800 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов. Это абсолютный рекорд за все время ведения такой статистики с 2013 года. В статье отмечается, что в настоящее время пропускные возможности Панамского канала практически исчерпаны, там скапливаются очереди из судов. Право на внеочередной проход разыгрывается на аукционах. Центробанк может потерять право ограничивать срок действия банковских карт. Этот пункт исключили из версии законопроекта «Антифрод-2» ко второму чтению. О том, что от этой инициативы пока решили отказаться, изданию РБК рассказал источник на банковском рынке и подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что значительная часть жителей страны, скорее всего, успела с 2022 года перейти с карт Visa и MasterCard на МИР, а значит, на рынке осталось не так их много с истекшим сроком действия. В Роспотребнадзоре назвали число обратившихся к врачам за неделю из-за укусов клещей. С жалобами на прием к медикам пришли более 43 тысяч человек. В ведомстве пояснили, что наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Ленинградской, Костромской, Самарской и Московской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях. Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной, отметили в Роспотребнадзоре. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 10, пасмурно, ветер северный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 16-18 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Ну, в общем, вы поняли. Интервью Такеру Карлсону, бывшего пресс-секретаря Зеленского, Мендель, это сегодня топ. Еще, конечно же, мы вспомнили заявление Пашиняна. в ходе предвыборной кампании, у него сейчас идет предвыборная кампания, и пишут так. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании удивил иностранных наблюдателей тезисом новым о Нагорном Карабахе. Ну, поехали. Они говорят, что мы потеряли землю. Как эта земля была наша? Как она была наша? Пожалуйста, объясните, как она была наша? Мне нравится, конечно, этот подход. Я не хочу говорить за спиной у умерших людей, но, видимо, буду все-таки, да? Но, допустим, то есть, ну, знаете, да, это прям прямые цитаты идут. Я не хочу говорить за спиной умерших людей, но, допустим, он был под контролем нескольких генералов, которые, например, выращивали там пшеницу, допустим. Как она была наша? Как? Объясните, как это было? Построили ли мы там школу, построили ли мы там детский сад, построили ли мы там завод, жили мы там, поселение? Как она была наша? Она не была наша? Она не была наша? Это прямая цитата. Это я не выдумываю. Это вот читать и просто золотыми буквами вписать в историю, безусловно, Нагорного Карабаха. Вот, друзья, вот все, кто страдал, да, в военных противостояниях, которые были на этой земле, все, кто погиб, вот имейте в виду. Вот она, прямая цитата. Как она была наша? Она не была наша. Она не была наша. Все, не была. Не был, оказывается, не была. Все. Какие там до нашей эры века? Какие, что, о чем вообще разговор? Какой Арцах? Вы что, никогда не была? Что ты, какие школы построили мы, не построили? А? Ну, как вам? Все. То есть, вот, зато, конечно, на велосипеде, я понимаю, по Москве проехаться и все такое, рассказать о том, что из ЕАЭС ты выйдешь, и в этом духе все. Это да. С французом играть на барабанах и пианино, это самый вообще кайф. Это просто блистательная идея. Великолепная. Вот такое вот, ребята, дело. Я думаю, что вопрос о том, кто сдал Нагорный Карабах, больше не стоит, да? Ну, то есть, больше не стоит, я надеюсь, потому что у некоторых были какие-то претензии. Я знаю, там и в Армении, и внутри России, к России. Все, нет никаких претензий. А то, я помню, Пашинян недавно приехал в Москву и начал опять рассказывать о том, что мы им не помогли, там еще что-то в каком-то духе. Президент наш ему сказал, в 21-м году вы сами на Западе подписали документы, которые говорят о том, что, как бы, вы не имеете претензий по этой земле. Все, она не ваша. В 21-м вы это сделали. Как мы могли вам чем-то помочь? Что, больше армяне, чем вы армяне, что ли? О чем вообще разговор? Такого быть не может. Хотя может, видимо, да? Все-таки мы больше армяне, чем Пашинян. Откровенно говоря, получается так. А теперь он вообще говорит, что эта земля вообще не наша. Не наша? Как наша? Как наша? Никак не наша. Какие-то генералы пшеницу там выращивали, ты понял? Все, вот, оказывается, Нагорный Карабах, это вот где пшеницу выращивали просто, какие-то генералы непонятные там, несколько генералов что-то пшеницу выращивали. В этом, оказывается, была суть противостояния, суть конфликта. Кто-то пшеницу выращивал, и что, говорит, а школу построили или нет? А можете еще Пашиняна пародировать, пишет Валентин. Да я не пародирую, я просто читаю текст, но, понимаете, любой текст, так или иначе, как мне кажется, несет, ну, некий эмоциональный посыл. Вот здесь он, очевидно, такой. Они говорят, мы потеряли землю. Как эта земля была наша? Как она была наша? Пожалуйста, объясните, как она была наша? Пожалуйста, объясните Пашиняну. Все армяне добрые, объясните, пожалуйста, Пашиняну, как она была наша. Вот объясните, пожалуйста, ему. Он не понимает, он не знает. Я не хочу говорить за спиной у умерших людей. Но вот, видите, приходится, вот еще раз, приходится. Но, допустим, он был под контролем нескольких генералов, которые, например, выращивали там пшеницу, допустим. Это прямая цитата. Допустим, допустим. Как она была наша? Как? Объясните, как это было? Мы построили там школу, построили мы детский сад, построили мы завод, жили мы там, поселение. Как она была наша? Она не была наша? Она не была наша? Все, вот она, прямая цитата. Историческая концепция мощнейшая, я вам так скажу. И, конечно же, я думаю, на будущих выборах избиратели в Армении ее должны оценить. И если они это не оценят, я уже не знаю, что тогда они оценят, эти люди. Что, так сильно хочется в Евросоюз? Прям так сильно хочется в Евросоюз? Так хотите прикол, и в Евросоюзе не будете. И вот такие вещи будете говорить вместе с Пашиняном. Такой вот прикол, как вам? Я не знаю, спрашивали или нет, но как вы отнеслись к новости о том, что дедушка Пшиняна был фашистом и погиб за Третий Рейх, и документ, который, было, который опубликовали немцы, пишет Квадрат Малевич. Ну, может быть такое, почему нет? Пшинян-то, конечно, отрицает. Я недавно в эфире нечаянно оговорился, откровенно вам скажу. У меня эфиры не в записи, а прямые, поэтому я действительно могу оговориться. Исправился, но я тогда сказал Фашинян. Его, оказывается, не оговорился. Оказывается, не надо было исправляться. Фашинян, он и есть Фашинян. Все. Да-да, Фашинян. Да, Фашинян. Он, Никол Фашинян рассказывает о том, что Нагорный Карабах вообще непонятно, что такое. Кто-то там какие-то генералы пшеницу выращивали и вообще никогда не была землей армян. Вся земля. Все, никогда не была. Все. Фью, до свидания. Ну и выяснилось, что дедушка из Третьего Рейха. Ну такое бывает, понимаешь, у человека, который с такими отличными корнями в этом смысле. Ну, конечно, ему может быть и неинтересно. В смысле наш Карабах? Но вообще надо смотреть видео с ним. Есть ощущение, что он тоже с зависимостью, пишет Нигматуллин. Да черт его знает, странный он. Какие-то видео записывает, эти дурацкие тиктоки вот эти вот, с сердечками какими-то сидит там, цветочки нюхает, еще что-то нюхает, на велосипедах катается. Вообще безумие какое-то. Вопрос, который он должен решать, вопросы, которые стоят на повестке, во всяком случае стояли на повестке, пока он их не сдал полностью, это были вопросы серьезнейшего характера. А он вот этой вот всей какой-то чепухой занимается, велосипедики катается, еще что-то. Ну, короче, играет вот в этого псевдоевропейского лидера, которых никогда не существовало. Ну, вы знаете, да, все эти поездки на велосипеде на работу, там, лидеров разных европейских стран, это рисовка все, да, понты. Это для избирателей изобразить, что я такой же, как и вы, простой парень, вот на велосипеде катаюсь. Как Пашинян по Москве на велосипеде ездил с кортежем из автомобилей, мы знаем, видели. А то выкладывает видео, как будто вот едет сам по Москве на велосипеде, и все, никого рядом нет. А потом добрые люди со стороны снятое видео показывают. А там просто машины, которые с мигалочками едут рядом. А Пашинян типа сам катается вообще. Очень простой парень. Все ясно. Это понты, это все пропаганда дешевая, западная, которая призвана нам всем доказать, что перед нами простой парень из народа, что не соответствует действительности в том смысле, что, может, он и простой, может, он из народа, но он перестал быть простым и из народа в какой-то момент, вероятно. Я видел видео про Карабах, он говорит, он как буйный, с ноги на ногу переминается, пишет Нигматуллин. Ну, наверное, такие вещи говорить, когда очень сильно сказали сказать, да, попросили сказать очень сильно. Наверное, все равно неприятно такие вещи говорить. Наверное, любой из армян понимает, что такие вещи говорить не надо вообще. Ну, что поделать. Пересекался как-то Меркель, с Меркель в Германии. Там, правда, все просто без охраны, хотя она была канцлер в тот момент, пишет 101 километр. Ну да, конечно, без охраны. И Фиц тоже ходил без охраны. Все это создание видимости. Кто там без охраны, кто с охраной. Когда надо с охраной, когда не надо без охраны. Когда надо, кого надо, как надо, профильтруют. Это все чепуха. Не верьте этому. Ельцин тоже в троллейбусе ездил, пишет Александр Николаевич. Да-да. А что мы ждем? Армения хочет Евросоюз. Давайте им завтра газ в 4,5 раза дороже, а также товары пускать в Европу продают, а в России запретить. Извините, два раза написал. А да, Александр, спасибо большое. Ну, видимо, к этому все и идет постепенно. Видимо, к этому идет. Вот. Ждем заявления Зеленского. Да кто вам сказал, что Донбасс, Запорожье, Херсонщина и Одесса с Николаевым наши? Когда они были наши? Мы там разве школу строили? Просто пара генералов там пшеницу выращивали, пишет Василий. Было бы неплохо, Василий, было бы неплохо. Вот. Господин Ушаков говорит, что нет смысла продолжать переговоры в трехстороннем формате, пока Украина не выйдет, собственно, из Донбасса. И мне нравится эта позиция, я ее разделяю. Пока они не выйдут или не будут выбиты оттуда, о чем вообще с ними разговаривать? А почему мы не поблагодарили Зеленского за то, что он разрешил нам провести парад победы своим указом, пишет Квадрат Малевича? Ну, продолжает выпендриваться и рисоваться, и устраивать пафосные заявления разнообразные, и выкобениваться Зеленский. Но факт остается фактом. После того, как мы сказали, что будет Банковая стерта с лица земли, почему-то он не отважился на свои действия, которые они очевиднейшим образом планировали. под разными предлогами, аж через Трампа, что-то там заявили. Но, тем не менее, сделали так, как нам надо. Обратите внимание на это. Я понимаю, что можно под разным углом подавать информацию, очень сильно стараться, и рассказывать о Зеленском, как он нам разрешил или не разрешил, и шутки по этому поводу в интернете. Но факт остается фактом. Сделал он так, как надо нам. А дальше балабольство их, ну, они в этом смысле преуспели, конечно, в балабольстве. Пашинян сказал, что из ЕАЭС он не собирается выходить. Два стула, пишет МТВОРС. Ну как это не собирается? Он сказал, что не собирается это делать резко. Вот, это будет процесс такой, говорит, как бы подготовленный, аккуратно все будет. Вот я такую цитату видел, я такую мысль прочитал. Потому что нельзя быть в ЕАЭС и ЕС одновременно, да? Насколько я знаю. Фашинян не Фашинян, а народ Армении с ним и не возмущается, пишет Бомбила. Я бы так не сказал, Бомбила. Судя по тем социологическим данным, которые есть относительно рейтингов Пашиняна, народ Армении уже не с ним. Более того, все, кто пристально следит за ситуацией предвыборной в Армении, говорят, что никакими законными методами Пашинян не выиграет на этих выборах. Он не может победить. У него нет шансов. Поэтому, конечно же, методы будут использоваться незаконные. Все мы помним прекрасно, как недавно прошли зажигательные выборы в Молдавии. Видели мы также, как проходили выборы в Румынии, ну и много где еще. И вот в Армении планируются, вероятно, такие же выборы. Пашинян выступал перед армянами, и весь спич на армянском языке. Вы очень артистично цитировали перевод, пишет Елена. Ну, естественно, я же не знаю армянского, я поэтому и цитировал перевод, Елена. Спасибо, что заметили. А если Пашиняна не выберут? Ну, как не выберут, если Евросоюз занимается этими выборами? Если там все те же и на арене, понимаете? Они большие специалисты в выборах. Когда они неправильно выбрали, неправильного человека выбрали румыны, насколько мне известно, они просто сказали, а его неправильно выбрали, это неправильный человек, и не допустили его ко власти, и сделали еще одни выборы. По этому поводу можете не переживать. Прозрачность выборов для Евросоюза не проблема. Это вообще не проблема. Учитывать мнение народа в тех странах, где Евросоюз решил, что должно быть так, они не собираются. Им надо достичь своей цели, они будут ее достигать. И я думаю, что Пашиняну это говорят прямо. Поэтому Пашинян делает самоубийственные заявления. А по поводу Карабаха это самоубийственное заявление для политика в Армении, на мой взгляд. Он их делает, потому что он знает, что от народа ничего не зависит. Вообще наплевать. Главное отработать повесточку. Главное отработать задание, которое перед ним поставили его хозяева. А хозяева его, ну вот недавно приезжали поиграть на пианино с ним. Неважно, как пройдут выборы, важен результат, пишет Иван. Естественно. А чего мы так-то переживаем, пишет Антон. Мы вообще не переживаем, мы просто разбираем одну за другой ситуации. И выясняется. Понимаете? Вот сегодня есть же окружение Пашиняна, которое изо всех сил пишет ему речи, вместе с ним продумывает его заявление, придумывает, как они тиктоки где будут распространять. Настанет день, когда они расскажут правду о Пашиняне, о том, как и где и когда он раз за разом сдавал позиции Армении и народа Армении. Расскажут, просто пока не рассказывают. А потом, естественно, сядут в интервью Такеру Карлсону и будут рассказывать о том, какой Пашинян диктатор, как он всех обманул, что на самом деле он вообще не такой человек, как кажется на камеру, и величайший актер, и вообще. Венгры зато выбрали правильного. Можно порадоваться, что его позиция недалеко от орбановских, пишет Елена. Ну да, конечно, только заявления идут по поводу того, что АЭС как-то по-другому, на других основаниях должны достраивать. А так-то, конечно, позиция недалеко от орбановских. Вы знаете, сам Орбан высказался по нынешней уже, так, новой, так скажем, новому правительству, которое там формируется и так далее, по новым людям, которые пришли во власть в Венгрии. Он говорит, наблюдаю я за тем, что они делают, а они, по сути, ложатся под Брюссель, этого делать ни в коем случае нельзя, но они явно идут по этому пути, и ничем хорошим это не обернется для народа Венгрии. То есть они сдают национальные интересы в угоду брюссельской администрации, вот этой вот брюссельской бюрократии. Это оценка Пашиняна. Если вам кажется, что новые, пришедшие в результате выборов ко власти люди в Венгрии устраивают, и они близки к Орбану, нет, они не близки к Орбану, судя по тем действиям, которые они совершают. Да. Соцопросы в Армении проводит оппозиция во главе с Кочеряном, а это карабахский клан, опрос среди своих, к сожалению, Пашинян останется, пишет Давид. Посмотрим. Не, я-то думаю, что Пашинян останется по той простой причине, что выборы они подделают, вот и все. Так, собственно, для этого Макрон и приезжал к Пашиняну, пишет Василий, сообщить о поддержке любых методов победы на выборах и лояльности европейских СМИ, пишет Василий. Конечно. И будут рассказывать, как Пашинян победил, даже если он не победил. Орбана, а не Пашиняна, пишет Ник. Есть Орбан, есть Пашинян, все нормально. Если где-то была какая-то оговорка, вы все равно поняли, что это оговорка. Но, по-моему, оговорки никакой не было. Зачем ЕСу Армения, пишет Игорь. Зачем ЕСу Армения, зачем ЕСу Украина, зачем ЕСу все, что граничит с нами? Затем, что ЕС это не экономический союз, уже давно. Затем, что это объединение достаточно воинственное стран, цель которых доминировать, по крайней мере, на континенте, а вообще-то и побольше. И для этого нужны ресурсы. А где есть ресурсы? Ресурсы есть у нас. А что же делать? Как взять эти ресурсы? Для этого нужно, чтобы Россия подчинилась. Россия подчиняться не хочет. И показывает это и на дипломатическом, и на военном уровне. Что делать для того, чтобы ослабить Россию? Поджигать ее границы. Любая страна, находящаяся на наших границах, так или иначе, я понимаю, что когда речь идет об Армении, тут есть условности определенные, но тем не менее, чем ближе к нашим границам, тем лучше. Ее надо поджигать. И ее поджигают. Все. Все то же самое, что вы видели с Украиной, все то же самое здесь. Все то же самое, что вы видели с Прибалтикой. Вы знаете, мы говорим про Армению, но давайте вспомним и про Грузию, с которой мы непосредственно граничим, да? Евросоюз требует от Грузии полностью остановить транспортное сообщение с Россией, включая авиаперелеты, а также присоединиться к антироссийским санкциям и ввести энергетическое эмбарго против России. Об этом заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью ТАСС. То есть, европейцы, несмотря на то, что грузины в определенное время сказали им, что они открывать второй фронт против нас не будут, и стали выступать против этого, потому что они не хотят погубить свою страну и свой народ. Очевидно, грузинам повезло сейчас со властью. Несмотря на это, давление на грузинскую власть продолжается. Давление на Грузию продолжается. В идеале ситуация выглядит так. Грузия становится вновь антироссийской, и Грузия начинает боевые действия. То есть превращается в пушечное мясо Евросоюза. А Евросоюз подкидывает дровишки туда. Украина номер 2, Украина номер 3, Украина номер 4. Ну, вы все поняли. Откуда у Франции такая нежная любовь к Армении? Неужели из-за Азнавура, пишет Елена. Ну, мы с вами обсудили геополитику, а если вам интересно, почему у Армении и у Франции связи, так очень просто, во Франции живет много армян. Ну, это известный факт. Может, про дружественную Индию поговорим, которая отказалась покупать наш СПГ по приказу США, пишет Супер П. Может, и поговорим, Супер П, но много было разных вбросов относительно Индии, то, что она отказывается. Но Индия продолжает. Посмотрим. Дакарта, откройте, и все понятно, зачем это ЕС. Там нет ничего, кроме «прекрасного сада», в кавычках. А нужно «Лебенсрау», пишет Игорь. Дакарту... Да, это понятно, это повторилось сообщение, извините. Для этого Европе нужно, чтобы Россия вернулась во времена Ельцина, но не вариант, а потому полыхают границы, пишет Полиграф Полиграфович. Да, но границы, полыхающие вокруг нас, это вообще задача на не на вчера, не на сегодня, не на завтра, это навсегда. Любая полыхающая у нас граница – это ослабление наших позиций. Превращение нашего ближнего приграничья в агрессивную антироссию – это то, что осложняет нам существенно жизнь. Чем, собственно говоря, наши противники и занимаются. Давление внешнее, совмещенное с внутренним давлением, с усилением недовольства внутри России, посредством разнообразных пропагандистских методов и всего остального. Это то, к чему стремятся наши противники в деле победы над нами, то есть попыток победы над нами. Кстати, в Грузии планируется концерт Канье Уэста. Билеты недорогие, поедете? Нет, конечно. Что за глупый вопрос? Доброе утро, Алексей, пишет Артур. Спасибо большое, Артур, и вам доброе утро. Теперь я понял, почему в Армении так много коньяка, пишет Унабабента. Нельзя было терять СССР, эх, пишет Нигматуллин. Нельзя было терять Российскую империю, нельзя было терять Советский Союз. Но потеряли и то, и другое, и поэтому имеем то, что имеем. В Армении нет голосования за рубежом, надо ехать на родину. Интересно, а будут закрывать пересечение границы нашим армянам во время выборов по молдавскому сценарию, пишет Гермошлем. Я думаю, если будет опасность того, что выборы пойдут не так, как запланировано европейцами, вот, и нынешней армянской властью, закроют. Сделают все для того, чтобы осложнить процесс. Что в мире творится? Евровидение опять пробило очередное дно, пишет Александр. Вы имеете в виду, Александр, то, что, по-моему, 5 стран отказались от участия в Евровидении, потому что там будет участвовать Израиль? Вы это имеете в виду? Относительно того, что Евровидение пробило дно, все-таки Евровидение всегда было дном. Для этого не нужно ждать и как бы искать время, когда это дно было пробито. Евровидение всегда был песенный конкурс довольно странный. Ну, это на мой взгляд. Возможно, вы не согласитесь и вспомните какие-нибудь времена Аббы и скажете, что Аббы вот победили, и это было здорово, и вот какие бывали песни. Ну, может быть, когда-то это и было. Но на моей памяти, когда я уже был сознательным человеком, Евровидение всегда было помойкой. Всегда. И, значит, это уже достаточно давно происходит. Ну, то есть, как минимум, лет 20-то происходит помоечное состояние Евровидения, правильно? А то, может, и 25. Поэтому, что об этом говорить? Мы, конечно, стремились во все эти конкурсы зачем-то. Ну, потому что мы тоже понятие такое собирательное, да, вы понимаете, это обобщение, что среди нас есть разные люди, и среди нас были те, кто готов изо всех сил участвовать во всем чем угодно, потому что вот это вот поклонение перед Западом, это что-то неистребимое абсолютно в этих людях, вот, ну, сами они так решили и считали всегда, что Запад это что-то потрясающее, и те стандарты, которые Запад задает в любых вопросах, они всегда непререкаемы, они великолепны, и этот уровень, его не достичь. На мой взгляд, это не так. Но это мой взгляд. Я знаю, что многие люди разделяют мою точку зрения по этому поводу, но есть также те люди, которые до сих пор почему-то считают, что Евровидение это что-то очень важное и печалятся по поводу того, что нас туда не пускают. Что отличает как бы ту ситуацию, которая сейчас складывается на Евровидении? И почему там некоторые очень не хотят участвовать страны? Они все эти страны, которые не хотят участвовать, на всякий случай, знаете, нас ненавидят и нас выкинули из Евровидения, в том числе и с согласия громкого этих стран. А сейчас они хотят, чтобы из Евровидения выбросили Израиль, а Израиль не выбрасывают, и поэтому они решили сами выйти в дверь. Примерно так. Примерно так. В общем, не жалко их всех, откровенно говоря. Поэтому нам нужна сокрушительная победа на Украине, чтобы отбить всякое желание соседей открывать свой рот на нас, пишет Нигматуллин. Безусловно, Украина это наша главная проблема на сегодняшний день. А все остальные колеблются в ожидании того, а как оно будет. Вот. А должно быть так, как мы хотим. И тогда колебаться им не будет никаких сил и возможностей. И придется все-таки с нами говорить нормальным языком, а не тем языком, которым они привыкли говорить, прячась за своими хозяевами. 9.00, новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Родион Мирошник сообщил о гибели 25 мирных жителей при атаках ВСУ за неделю. Среди жертв ребенок, отметил посол по особым поручениям МИДа России. Он добавил, что с 4 по 10 мая ранения получили 234 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили более 3500 боеприпасов, добавил посол, передают РИА Новости. Украинские боевики, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносили преднамеренные удары по медицинскому транспорту, отметил Мирошник. Визит Бориса Писториуса на Украину показывает нежелание ЕС достичь мира. Глава Минобороны ФРГ посетил Киев, но не в качестве посланника о прекращении конфликта, а для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений. Это симптоматическая картина состояния немецкой политики в отношении Украины. В то время как логика производства вооружений развивается, дипломатия остается безликой и хаотичной, отмечается в статье «Берлинер Цайтунг». Журналисты добавили, что канцлер Фридрих Мерц не случайно отверг предложение президента России Владимира Путина назначить посредником в переговорах экс-канцлера Герхарда Шрёдера. Михаил Мурашко заявил о росте числа поступивших на специальность «Сестринское дело». В 2025 году показатель увеличился на 9% по сравнению с 2024. Студентами колледжей стали около 73 тысяч человек, уточнил министр здравоохранения. Это свидетельствует о растущем интересе к профессии, который важно сохранять у молодых специалистов, начинающих свой путь, сказал он. Мурашко подчеркнул, что ключевую роль сыграл институт наставничества. В Бразилии сообщили о сокращении закупок кофе Российской Федерации. По итогам апреля объем экспорта составил 18,7 миллионов долларов против 45 миллионов долларов в марте. Таким образом, показатели за месяц сократились почти в 2,5 раза. Информация опубликована статистической службой южноамериканской страны, передают РИА Новости. Согласно расчетам, объем поставок упал до минимума с сентября 2025 года, когда кофе было ввезено в Россию на 13 миллионов долларов. В апреле доля Российской Федерации от всего импорта бразильского кофе составила 1,7%. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 10, пасмурно, ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 18, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов шесть минут, вторник, май, день 12. Пять баллов пробки в Москве. 10 градусов, ощущается как 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Игорь пишет: мне не очень понятно, почему наши соседи готовы сгореть в этом огне, разжигаемом ЕС. Могу предположить.

Например, мы должны представить всех наших соседей и вообще всех людей не как однородную группу людей с одними и теми же взглядами, интересами и всем остальным, а как разнородную группу людей с...

Деньги, власть. Тебе дают власть, ты главный. Тебе дают деньги, и ты эти деньги используешь. Вот сейчас опять, да, вот коррупционное дело против Ермака завели. Но это только сейчас завели, и только на 11 миллионов долларов всего-то. Есть ли у вас понимание того, что, я уверен, что оно есть, что речь-то о других суммах совершенно должна идти. И она наверняка и идет, эта речь, об этих суммах. Но выдают в час по чайной ложке. Вот, например, возьмем Зеленского. Кто он был такой, да? Я сейчас беспристрастно скажу. Он был КВНщиком, он был артистом, который имел, конечно, успех определенный. Опять же, на Украине, в России нельзя сказать, что он имел какой-то оглушительный успех. Уж тем более на Западе его никто не знал. То есть КВНщик, успешный человек, наверняка медиа-менеджер, в том числе вместе вот с Ермаком и так далее. Ну и все. В определенный момент... А, актер, простите, я забыл сказать. Актер. Вот был придуман сериал, в котором он пришел к власти. И в этом сериале рассказывали о тех проблемах в юмористическом ключе, которые существуют на Украине, и вот он якобы с ним боролся. С ними. То есть не сам Зеленский, а герой Зеленского. И в каком-то смысле эти вещи слились, видимо, в народном сознании, и кому-то показалось, что Зеленский может что-то сделать хорошее с Украиной. Тем более его заявления еще в период, когда он не был президентом, они были такие, что, мол, дайте людям в Донбассе жить нормально, пускай по-русски говорят, я сам по-русски говорю, и все в таком духе. Ну, вы это помните. Заявление о том, что он приходит на один год, лишь бы вот эти ушли, на один срок, простите. И пока он не соврал, действительно, он пришел на один срок, только срок этот бесконечный. Вы видите, выборов нет. Кстати, если бы были выборы, он бы на них не победил. Так, на всякий случай. Поэтому еще ему выгодна война. Ну а кто, кем стал Зеленский в целом, после того, как произошло множество событий, о которых вам известно? Зеленский стал некой такой иконой западной, про него что только не сказали, как только его не раздули. И вот мы видим, что перед нами, ну ничего себе, Черчилль украинский, там в кавычках. Ну это для нас в кавычках, а на Западе это за чистую монету выдавалось. Такой вот сопротивленец мощнейший. Такой вот, понимаете, Давид, противостоящий Голиафу, вот, несгибаемый, все. Книги пишет. Ну, вы знаете эти все дешевые трюки, о которых мы 100 000 раз слышали и продолжаем слушать это все. И, кстати, вот бывший пресс-секретарь Зеленского рассказала, как эти слухи распространялись. Оказывается, Зеленский им на совещаниях прям так и говорил. Мне нужна геббельсовская пропаганда, мне нужны люди, которые будут говорить, что все хорошо. Все, так они и делают. Все хорошо, все классно. Значит, интересы элиты заключаются в том, чтобы хорошо устроиться, обеспечить себе прекрасное существование, безбедное, и безбедную старость себе, своим детям, своим внукам и так далее. Это элиты. Что касается народа, почему народ может идти на убой? Ну, во-первых, не забывайте, что задача, которая ставится перед элитами, она заключается еще и в том, чтобы пудрить мозги людям. И пудрить мозги людям умеют эти парни. Особенно если говорить о Западе и о тех технологиях информационных, которые есть у них, они действительно эффективны. То есть промывание мозгов и рассказы о том, не то, что ты сгоришь в пламени огня, давай, в пламени войны, простите, в огне войны, а рассказы о том, что у тебя будет прекрасное будущее, кружевные трусики в ЕС и все такое. Интересно, неужели на Украине не было кружевных трусов в тот момент, вот если честно? Они же были наверняка. То есть людям обещают какие-то золотые горы, замечательную жизнь, все будет прекрасно. А потом происходит такая ситуация, при которой жизнь становится абсолютно ужасной, невыносимой. И тебе говорят, вы знаете, чтобы Украина вернулась к тому благосостоянию, которое было при Януковиче, еще до всех Майданов и всего остального, потребуется, и дальше любой срок называется, 10, 20, 30, 40 лет. В общем, бесконечно много. Нужно будет времени для того, чтобы вернуться к тому состоянию, которое Украина считала плохим. Оказывается, оно было неплохим, оно было гораздо выше, чем сейчас, и гораздо лучше, чем сейчас. Но это будет позже. И то не до всех придет вот это осознание. Плюс игра с национализмом, а вы знаете, что национализм – это часто эмоции. Это не про рациональное восприятие мира, это про мифологизацию сознания, рассказы о том, что где-то и когда-то существовала какая-то замечательная страна, великолепная, и вот она перестала быть великолепной, потому что враг ей не дал быть великолепной, а и назначается дальше враг. В части Украины или Армении или какой-то любой другой

0: приграничной страны, когда пропаганда западная работает, приграничной с нами страны, когда западная пропаганда работает, они обвиняют во всех бедах нас. Если бы не Москва, если бы не московские власти, если бы не москали, у них бы там была бы Швейцария. Что, естественно, не соответствует действительности, и никогда никакой Швейцарии бы там не было и нет, поэтому. Потому что другие совершенно цели и задачи ставятся перед этими государствами и перед этими народами. Если коротко, умереть. Вот просто кто-то на этом зарабатывает, а кто-то на этом не зарабатывает. И все. Вот и все. То есть люди идут по глупости своей за этими лидерами, а эти лидеры идут не по глупости своей, а по жадности, по алчности, по желанию обладать. Чем обладать? Да не важно, чем обладать. Есть такая присказка: лучше маленький сам, чем большой зам. Вот не важно, чем обладать. Не важно. Не важно, будет в твоем составе Нагорный Карабах или не будет. Главное, что ты главный хотя бы на каком-то куске земли. Понимаете? Так же и с Украиной. Неважно, чем обладать. И Зеленский, который, откровенно говоря, в 22-м году готов был подписать Стамбульские соглашения, о чем сейчас говорит его бывший пресс-секретарь Мендель в интервью Такеру Карлсону, готов был подписать все. Прекрасно понимающий, что Донбасс на самом деле это не Украина никакая. И Донбасс никогда не будет Украиной. В идеологическом смысле, именно той Украиной, которую сейчас представляет Зеленский, бандеровской Украиной. Русские люди не могут быть бандеровцами. Ну и все с этим связано. Поэтому вот две вещи, о которых можно смело говорить. Первое, элиты, которые зарабатывают на этом, и им абсолютно наплевать на будущее страны, они вообще себя не сильно ассоциируют со страной, они себя ассоциируют со своими доходами, а доходы эти сверх велики. И второе, это люди, которые под разными предлогами эмоциональными почему-то поддерживают тех или иных вот этих политических деятелей. Некоторые поддерживали Зеленского, потому что считали, что он отстанет от русских людей на Украине, отстанет от русской православной церкви, отстанет от русского языка и даст людям просто жить нормально. Допустим, согласиться на федерализацию, то, что предполагалось в рамках Минских соглашений, которые долгие годы существовали, но, как оказалось, они существовали для того, чтобы вооружать Украину. Ну и те, которые не хотели бы никаких соглашений, те, которые считают, что они в какой-то там замечательной Швейцарии сразу бы жили, если бы только России не было, что тоже не соответствует действительности. Вот и все. Условия контракта известны этим подонкам на старте, пишет Нигматуллин. Если говорить об элите, конечно. Конечно. Им всем все известно. И французским элитам нынешним, которые правят, да, я имею в виду Макрон и его приспешники, им тоже известно, что никаких национальных интересов Франции они отстаивать не могут. Благо, у нас достаточно долгое время на посту правящим человеком был Орбан, премьер-министром Венгрии. И он об этих вещах рассказал. Как действует Брюссель, чего требует Брюссель, чего хочет Брюссель. И сейчас вот он сожалеет, что, по его мнению, новые власти венгерские, они сдадут все, всю Венгрию Брюсселю. И в итоге сначала все изобразят, что это очень хорошо, но по факту венгерский народ останется не у дел. По факту это будет плохо. На самом деле Орбан прав. И все-таки комплекс этот драконово золото, властолюбие существует, и никто ему противиться не может. А Зеленский, мне кажется, за него вообще по приколу проголосовали, пиштака. За него я прекрасно помню, как голосовали, кто угодно, лишь бы не эти. Что-то новое, он говорит хорошие вещи, он правильно говорит, давайте за него проголосуем, к черту этих бывших чиновников украинских, а этот все изменит. Ну я же говорю, сериалы. Сериалов пересмотрели люди. Свойственно еще украинскому обществу, и об этом говорил экстремист и террорист, и некогда приближенный к Зеленскому человек Арестович. Он говорил, у нас люди с мифологическим сознанием, то есть они вот так мыслят. И, соответственно, вот эти мифы, которые создавались, в том числе и вокруг Зеленского, они на ура заходили в украинское общество. Стало ли украинское общество другим на данный момент? У меня ответа на этот вопрос нет. Иногда, когда я вижу некоторые рьяность, которую демонстрируют украинцы, ну, так скажем, жители Украины по отношению к нам, когда они делают свои заявления уже в 2026 году настолько агрессивно, насколько это вообще возможно, У меня все-таки возникает ощущение, что они ничему не научились и ничего не поняли. С другой стороны, когда кто-то где-то делает какие-то заявления и кого-то выносит пресса наверх, украинская, мы понимаем, что это делается не просто так. Это, опять же, та же самая проплаченная пресса, о чем Зеленский говорил на своих совещаниях своему пресс-секретарю и не только, да, о всей медиасфере, ему нужны Геббельсы. И это проплаченные персонажи разнообразные, которые тоже за деньги, за продвижение по карьерной лестнице готовы услужить. Естественно, не украинскому народу, а конкретной группе лиц, которые ставят перед ними задачу. Поэтому можно ли судить по их заявлениях о том, в каком состоянии находится украинское общество? Наверное, все-таки нельзя. А потом видишь, как они в поисковиках ищут открытки на 9 мая и понимаешь, что они все еще потеряны, пишет Нигматуллин. Есть такая информация, да, что украинцы поздравляли друг друга с 9 мая. Это, естественно, не те украинцы, которые сегодня поддерживают Зеленского и все это, что произошло с Украиной. Это те украинцы, которые прячутся сегодня от так называемой украинской власти. Это те украинцы, которые понимают, что будущее, их будущее и наше будущее — это единое будущее, как и наше прошлое, оно едино. Вопрос только в том, в каком положении они находятся. А они находятся в абсолютно бесправном, униженном положении. Потому что все рычаги давления в руках Зеленского и компании. Каждый раз, когда кто-то говорит, хуже не будет, всегда есть хуже, пишет Алекс Поляков. Ну, конечно, всегда есть хуже. Всегда есть хуже. Я думаю, что не надо стесняться и называть украинцев сельскими дурачками, пишет Игорь. Но если мы всех людей будем называть сельскими дурачками, как вы говорите, во-первых, жители сел обидятся, потому что вам, может быть, кажется, что в селе дураки живут, но это не соответствует действительности, опять же. Дураки живут и в городах, и в селах, и умные люди живут везде. Это первое. Второе. По поводу украинцев. Есть ли там здравомыслящие люди? Ну, как показывает практика, есть. Другое дело, что они не смогли противостоять этой пропагандистской, хорошо проплаченной, отлаженной машине Запада. Ну, а многие из нас сумели противостоять этой машине. Давайте спросим сами себя. Если бы мы так здорово противостояли этой пропагандистской машине, наверное, бы не рухнул Советский Союз, не правда ли? Поэтому те вещи, которые они демонстрируют, они были свойственны и нам. И, кстати, отношение к своему прошлому тоже было свойственно нам. Конечно, демонстрация пренебрежительного отношения к советским воинам-освободителям, этого в нашем обществе никогда не было. В широких слоях. А вот в проплаченных элитах разнообразных, творческой так называемой интеллигенции, которая не мозг нации, а ее известно что, как справедливо заметил Ленин. Вот в этот раз я с ним согласен, с Лениным, да? Вот эти персонажи что только не говорили. Они сравнивали напрямую гитлеровскую Германию и Советский Союз, и никак не могли решить, кто же хуже. Ну, вы знаете, были радиостанции, которые аккумулировали вокруг себя этих людей, были телеканалы, которые аккумулировали вокруг себя этих людей, были театры и все остальное. Сейчас ситуация, конечно, поменялась, но, откровенно скажем, еще и о нашем обществе. Не все уехали из этих людей, не все. Некоторые из них достаточно неплохо адаптировались в при нынешних условиях и просто молчат. Или высказываются, но высказываются не персонально, высказываются максимально пространно. Или игнорируют некоторые вещи, или не отвечают на некоторые вопросы. Или не задаются некоторыми вопросами, а просто зарабатывают деньги, продолжают. Ну, они тоже есть. Я не буду использовать формулировку «пятая колонна», но если бы я ее использовал, это было бы самая удобная, это была бы самая удобная формулировка для того, чтобы понять, кто эти люди и какой деятельностью они занимаются. А как же вы правы, без поддержки элит невозможно планирование осуществления безобразия, творящегося сейчас. Поверьте, вижу ближе вас, но почему-то власти не берутся ликвидировать или купить эти элиты, как укропские, так и, к сожалению, российские. Не понимаю, дед Зая, что вы говорите? То есть купить, купить украинские элиты каким-то образом попытаться? Вы понимаете, с той стороны люди с большими средствами... То есть, если мы берем коллективный Запад, сейчас, да, на Западе есть раскол, очевидно, да, Америка, США не могут найти общий язык. Ой, Америка, США. Европейский Союз и США не могут найти общий язык. Но, опять же, мы предполагаем, что в какой-то момент ситуация изменится. Почему? Потому что вернется демократическая, так называемая, то есть от демократической партии Соединенных Штатов Америки администрация, и они достаточно быстро найдут общий язык. Во всяком случае, европейцы явно делают на это ставку. Так вот, если мы возьмем их вместе, или даже по отдельности, денег у них больше, чем у нас. Вот прям денег. Поэтому, конечно, в деле покупки кого бы то ни было, они преуспеют явно. Мы могли бы пытаться покупать кого-то, но у нас нет столько денег, если мы прямо будем говорить. Поэтому нам все-таки нужно рассчитывать не на прямую покупку каких-то там людей, стран, а нам приходится взывать к здравомыслию во многом, понимаете? То есть мы говорим, вас подкупают для того, чтобы... То есть, да, вам предлагают много денег, это огромные суммы денег. Понятно, что ни у кого больше нет таких сумм денег для того, чтобы вам предложить. Но это не просто так. Это не просто так. За это придется за все ответить. И мы, собственно, это и говорим вслух. А убеждает ли это кого-то? Кого-то, я уверен, убеждает. Кто-то уже понял. Убеждает ли это тех, кому напрямую дают деньги? Ну, судя по всему, не очень. А немец Крепыш не признался, что Европу освободил СССР, пишет Гермошлем. Вы имеете в виду Мерца? Да, он выступал и рассказывал опять об освобождении Европы и не упомянул об СССР. Конечно же, опять рассказы про американцев. Но это, наверное, вещь, которой мы уже в определенном смысле, к которой мы привыкли, к сожалению. А вот другая вещь, на которую стоит обратить внимание, к которой мы тоже отчасти привыкли, но это неправильная привычка, как и предыдущая, но, тем не менее, происходит прямо сейчас. Теракты против России. Цель визита главы Минобороны Германии Писториуса в Киев, пишет Эль Антидипломатика. Ни Украина, ни Европа не заинтересованы в завершении конфликта и делают все возможное, чтобы повышать градус эскалации, говорится в материале. Короче, Борис Писториус приехал в Киев и подписал очередные бумаги с Зеленским о создании заводов по производству беспилотников. Естественно, на территории Германии, естественно, для Украины. Естественно, Украина не имеет средств и возможностей где-то что-то строить и создавать. Это будут немцы создавать, но делать вид, что это все украинское предприятие. Немцы на деньги немцев, немецких налогоплательщиков, будут строить заводы, а потом говорить, что это украинские заводы. Все. Почему они будут говорить, что это украинские заводы, а чтобы вот мы в войну напрямую не вступаем с Россией? Да? Вот это хитрые методы, их нам уже известны. На это стоит обратить внимание в очередной раз. На мой взгляд, не стоит это игнорировать, но, по-моему, вы и не игнорируете, дорогие друзья. Здесь вопрос, наверное, стоит следующим образом. А что с этим делать? И пока мы ответа на этот вопрос, как я понимаю, в целом не нашли, как общество. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, как устроены сегодня боевые действия, мы понимаем сегодня, кто военную машину ВСУ и как снабжает, и чем, и как это потом летит по нам. Но что с этим сделать? Мы пока не понимаем. Почему? Как-то понятно, что с этим нужно сделать. Это надо уничтожить. Но как это уничтожить таким образом, чтобы все было правильно? Вот вопрос, который стоит в повестке, в наших головах. Я не знаю, что на повестке сейчас в высших слоях нашей власти. Я имею в виду, вот в народе такие вещи обсуждаются. Так, в Кембридже какой-то мужчина, проезжающий по проезжающим машинам, стреляет. Ну, все понятно с ними. ЕС и Британию начинают накрывать цунами энергетического кризиса, из-за чего диалог с Россией становится неизбежным, заявил Кирилл Дмитриев. Президент Финляндии Стуб, цитата, считает, что американская политика в отношении России и Украины не соответствует интересам Европы, и пора начинать разговаривать с Россией. Да, они стали опять говорить о том, что пора европейцам напрямую поговорить с нами. Сами европейцы стали об этом говорить. И об этом просто говорит сейчас Кирилл Дмитриев. И накануне выступила Кая Каллас, говорит, а почему не я? Я, говорит, знаю вообще Россию, как она ведет дела, все ее болевые точки, меня не прогнуть, я буду переговорщиком. Кая Каллас. Давайте так, я знаю, что меня могут обвинить в том, что я вот некрасиво говорю о женщине, но я сейчас буду говорить о Кае Каллас как о политике. Она крайне интеллектуально ограниченный человек, что доказано многими ее высказываниями. Приводить их сейчас по очереди просто не имеет никакого смысла, это трата времени. Но она некомпетентна и глупа. И это известно всем. И она имеет, естественно, советское прошлое, да? Насколько мне известно, ее отец был коммунистом. А она вот борец с коммунизмом, неистовый, из Эстонии. Примерно так. Если прямо совсем... Ну, тут быстро пройтись по Кае Каллас. В чем суть происходящего? Дочка коммунистов, которая изображает, что она ненавидит коммунистов, вот, изображает, что Россия сегодняшняя – это якобы СССР, и рассказывает о том, как она будет бороться за независимость Эстонии, хотя о независимости Эстонии говорить уже невозможно вообще никак, ни под каким видом, потому что ни в каком виде. Эстония – это абсолютно зависимое государство. Абсолютно, все. Ни о какой независимости Эстонии разговора не может быть. Никакой внешней независимой политики, внутренней независимой политики Эстония не ведет и вести не может. Очевиднейшим образом. Эстония – это один из плацдармов для ударов по России. И Эстония – это один из тех плацдармов, который, по сути, первый идет под удар в случае, если произойдет эскалация конфликта. Все, это пушечное мясо. Конкретно Кая Каллас – это типичный представитель брюссельской политики. То есть это человек, который зарабатывает деньги, статус и все остальное для того, что, в результате того, что выполняет задачи, которые перед ней ставятся. А задачи перед ней ставятся простые – сеять русофобию, ненависть, толкать Украину к дальнейшей эскалации конфликта и, если что, при необходимости пожертвовать Эстонией, потому что она, собственно, с Эстонией себя вряд ли ассоциирует. То есть типичный представитель вот этой вот европейской так называемой элиты космополитичной, которая ни о каких интересах, не говоря своей страны, никогда не думала и думать не собирается. Им интересно только то, что они будут обогащаться и расти там по карьерной лестнице. Все. И они готовы пожертвовать Эстонией, всеми эстонцами, и даже если это не эстонцы, эстонцы, неважно абсолютно, пожертвовать ими вот ради себя. Такие персонажи. Их специально выбирают. Это происходит на достаточно раннем этапе. Сейчас уже она давно такой тертый калач, проверенный человек. Она выполняет все то, что ей говорят. Все. А при этом она, безусловно, стопроцентно лояльна брюссельской администрации. И при этом она, безусловно, и стопроцентно глупа. То есть идеальный вариант. Слабоумие и отвага, как говорится. И преданность. Совершенно собачья преданность хозяевам из Брюсселя. Все, разговор на этом закончен. Это вот Кая Каллас. И она себя предлагает в переговорщике с Россией. Объективно говоря, говорить с ней не о чем. Не о чем. Она никогда не принимала никаких самостоятельных решений, она никогда не вырабатывала никакой самостоятельной политики, ни в рамках Эстонии, ни в рамках, тем более, Евросоюза. Она никто. И звать ее никак. И она не может принимать никаких решений. Ее задачи всем известны. Она не фигура, которая определяет политику Евросоюза, в том числе и в отношении России. В первую очередь в отношении России, потому что мы говорим как русские люди друг с другом сейчас. Это никто. Если такого переговорщика к нам выставят, ну, можно, конечно, о чем-то попытаться поговорить, но результата от таких разговоров ждать не стоит. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Евросоюз требует от Грузии прекратить авиаперелеты с Россией. Брюссель публично настаивает на том, чтобы Тбилиси присоединился к антироссийским санкциям, заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИДа России Михаил Калугин. Публично требует от Грузии ввести энергетическое эмбарго против нашей страны, прекратить транспортное сообщение, включая авиарейсы, сказал он в интервью ТАСС. Дипломат добавил, что главное для европейцев – навредить Москве, пусть и за счет интересов Тбилиси. На Украине сообщили об аресте недвижимости по делу, связанному с Андреем Ермаком. Речь идет о расследовании об отмывании средств, которым причастен бывший глава офиса Владимира Зеленского. По решению Высшего антикоррупционного суда страны опечатаны земельные участки и недостроенные объекты в городе Козин под Киевом, уточнило Национальное антикоррупционное бюро Украины. В понедельник антикоррупционная прокуратура заявляла, что предъявленные обвинения Ермаку в легализации средств при строительстве элитного жилья недалеко от украинской столицы. В США заявили о высвобождении 53 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Это необходимо в рамках глобальных усилий по стабилизации цен на топливо после военной кампании против Ирана, сообщили в американском Минэнерго. Там добавили, что этот шаг стал частью обещаний Вашингтона добавить объемы топлива на мировой рынок. Обязательства, объявленные в марте в рамках инициативы Международного энергетического агентства, поддерживают более 30 стран. на мировой рынок будет дополнительно направлено всего около 400 миллионов баррелей нефти. СМИ сообщили о необходимости правок более 40% песен из-за закона о пропаганде наркотиков. Речь идет о композициях, размещенных в российских стриминговых сервисах. Около 67% из них относятся к хип-хопу, 33% к поп-музыке или року, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование юридической фирмы. Эксперты проанализировали более 840 песен разных жанров в каталогах музыкальных сервисов, которые были выпущены до 1 марта 2026 года, то есть до вступления указанного запрета в силу, отмечается в статье. С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах, который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 10, пасмурно, ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 16-18, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 925 33 17, код 495.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Скажите, зачем у нас запрещают упоминание наркотиков в песнях? У нас что, бум потребления, что ли, из-за этого? Очередной бредовый закон, принятый самой худшей думой за все время, пишет Сергей. Сергей, кстати, почему дума сейчас самая худшая за все время, можно узнать? Я-то думал, что думы 90-х были самыми худшими за все время существования думы. Ну ладно, допустим. Сергей, а вас возмущает что в этом? Когда запрещают в песнях упоминать наркотические средства. Давайте попробуем поставить вопрос следующим образом. Не то, как вы его сформулировали, зачем запрещают, а зачем петь о наркотиках? Вот такой вопрос. Вот вы можете объяснить, а зачем это делается? Можете объяснить, почему в многих текстах, да, не назвать это поэзией, именно текстах, ну, как бы основная тема – это именно такая тема, наркотическая. Давайте будем говорить откровенно. Это тексты, которые слушают, ну, так сказать, нежное с точки зрения возраста населения. То есть молодые. Вы же вряд ли сидите и слушаете вот эти все тупые песни про наркоту какую-то, про алкоголь, про каких-нибудь там девочек, в которых вы влюбились, и что-то еще какое-то там. Как вы ходите по каким-то барам. Вы взрослый человек, наверное. у вас, наверное, есть семья, вам, наверное, надо заниматься какими-то вещами важными. Вы, наверное, уже определили, ну, нашли ориентиры в жизни. Вы, наверное, понимаете, что ценно, а что не ценно, что пустота просто, да, абсолютная. Ну, я так понимаю. И вот, а зачем эти песни, они кому нужны-то, и что они дают? Мы взрослые, поэтому слушаем техно, пишет Сергей. Ну, кто-то техно слушает, кто-то слушает там классику, кто-то слушает песни, в которых есть слова о любви, да, там, о родителях, о семье, ну, какие-то такие важные, где воспеваются важные вещи. В основном вот эту разрушительную музыку, да, так скажем, по тексту, по всему, слушают подростки. Ну, вы же не будете с этим спорить? Нет, есть какие-то определенные такие вещи, когда ты включаешь что-то там из молодости, так скажем, своей, да, из подросткового возраста, и, ну, поржать, послушать там какого-нибудь матерящегося человека из прошлого, тебе от этого весело. Но если мы говорим с вами прямо, если мы с вами не лукавим, всерьез эту музыку слушают только подростки. Теперь, если вы со мной согласны в этом тезисе, что подростки слушают, мы приходим к одному простому выводу, точнее так, к следующему вопросу и дальше выводу. Вопрос такой, а влияет ли это на подростков? Действительно ли их это к чему-то подталкивает или их это ни к чему не подталкивает? Вы знаете, я думаю, что влияет. Я не могу сказать, что на меня это влияло. Ну, я, видимо, такой человек. Но я точно знаю, как мне мои друзья рассказывали на то, как на них повлияло рэп-творчество группы «Центр», например, в определенный момент. И они, так скажем, поддались этому влиянию. Слава богу, они ненадолго поддались этому влиянию, но тем не менее. И мне люди об этом рассказывали, прямо говорили об этом. Что да, вот ты знаешь, нас заинтересовало, потому что это вот так, как какое-то ощущение было, что это очень круто. Что это крутые парни, они очень круто живут, и нам тоже хотелось жить круто. То есть подростки, которых, ну, может быть, ну, родители, может быть, не обратили внимания на то, как музыка влияет, а может быть, в школе этому не уделяли внимания, и они оказались один на один вот с этими всеми текстами. А в этих текстах фактически речь идет о чем? О воспевании такого образа жизни. Создание некого образа положительного людей такого образа жизни. Потом эти люди, те, кто выжил, они взрослеют и начинают раскаиваться в разных интервью. В том числе, кстати, и группа «Центр». Да? Ну, кто-то рассказывает, кто-то не раскаивается, кто-то считает, что это не сработает. Я вот, например, с одним из участников разговаривал, Птаха. Он говорит, да, вот как будто это влияет. Ничего это не влияет, и все равно на других площадках будет и так далее. Хорошо, это его позиция. Вот. Но, на мой взгляд, влияет. И, на мой взгляд, создание образа крутого парня, который обязательно делает что-то вот такое, так или иначе откладывается в голове. Не в взрослого человека. Взрослому человеку уже все равно. Он на это не реагирует. Он понимает, что это шоу-бизнес, что это шумиха, что это хайп так называемый. А вот с молодежью все не так просто. Влияли ли сериалы 90-х там, и 2000-х бандитские на детей тогдашних? Хотели ли быть мы Сашей Белым, Космосом, Пчелой? Отвечаю, да. Влияло и хотели. И да, играли в это. Это были наши герои, потому что мы все смотрели этот сериал всеми правдами и неправдами. Вот, если кому-то родители запрещали, этот мальчик прибегал к другим мальчикам, которым родители не запрещают, и вместе все равно смотрели это все. И мы все хотели быть вот этими крутыми парнями, вне закона, в кожаных каких-то там одеждах, куртках, крутыми, с зачесанными назад волосами, ну, волосы мы там зачесывали гелем как-то, вот ходили вроде как бандиты. Чушь полная, но это работало, понимаете? Образ, который создавался. Образ, который транслировался в блатных песнях. Так называемый шансон. Но на самом деле шансон, это всего лишь навсего с французского переводится как песня, и шансонье это певец. Я имею в виду блатную часть этого мира, блатная песня. Влияла ли она? На меня нет, честно говорю, вот блатные песни на меня не влияли никак, потому что, ну, мне казалось, что в них недостаточно глубины и как по тексту, так и по гармонии, просто музыкальной. Мне казалось это всегда примитивом, и я на это всегда реагировал как-то, ну так, ну, слушайте и слушайте, пожалуйста. Но были мои друзья, которые серьезно слушали эту музыку. Серьезно. То есть они воспринимали эти тексты серьезно. Они в этих текстах учились чему-то. Они это воспринимали как некое руководство к действию. А их печальные тексты блатные печалили. Какие-то веселые блатные тексты их веселили. Мне было без разницы абсолютно. Я на это реагировал никак. Я предлагал просто послушать какую-то другую музыку, там, ну там, а вот не хочешь послушать вот такую. И были ребята, которые действительно, ну, интересовались потом то, вот той музыкой, которую я им предлагал. Ну, это в основном какой-то была гитарная музыка и так далее. Ну, достаточно высокого качества. Но, тем не менее, в основном зарубежная, кстати, хочу подчеркнуть, а в чем плюс зарубежной музыки? Не понимаешь текста, и это прекрасно, соответственно. Ты просто не понимаешь текста. Когда ты начинаешь понимать текст зарубежной музыки, ты понимаешь, что и это советовать тоже не стоит, потому что все то же самое. Все те же воспевания, тех же самых вещей. Не, ну фраерам издавать назад я не хотел, пишет 12. Ну вот вы со смехом это пишете, с улыбкой. А посмотрите, сколько взрослых людей, то есть людей нашего возраста, сегодня в конфликтных ситуациях ведут так, как будто себя так. Ну вот они возвращаются к этим базовым настройкам. Когда они начинают в конфликте вдруг использовать слова, которые они использовали в подростковом возрасте для того, чтобы казаться крутыми среди подростков. Вы видели такие конфликты? Их полно. Интернет забит этими видео агрессивными. Ну, без слез не взглянешь, если честно. Просто ты видишь, как люди, которые уже повзрослели, у которых, опять же, я подчеркиваю, есть дети, есть работа, есть определенный статус, обязанности, да? Эти люди несут ответственность. В какой-то конфликтной ситуации вдруг превращаются в идиотов. Каких-то непонятных подростков из прошлого и начинают говорить вот этими фразами. Я не могу говорить эти фразы в эфире, потому что они неприемлемы для эфира в принципе. Но тем не менее. Фразы из 90-х. Вот, детишки, понимаете, получается так. Говори за себя, никогда не хотел стать бандосом, слушаю многоточие до сих пор, и будет жаль, если их забанят, пишет Ренат. А, Ренат, я не говорю, что кто-то из вас, все хотели стать бандосами. Я говорю, что на меня влияло, и что на меня не влияло. И я говорю, что какие-то вещи, которые на меня не влияли, влияли на других моих друзей. На друзей на моих, понимаете? И я это видел. Как эта музыка или это кино, оно на самом деле нас разлагало. Потому что нашими героями становились блатные, бандиты, кто угодно. Но только не честные люди. Я имею в виду честные, добрые, замечательные люди, которые ходят на работу, делают свое дело, воспитывают детей, да, они там кого-то где-то обманывают и наказывают каким-то образом. Ну, большинство из нас, простые люди. Да? То есть, если Советский Союз воспевал там каких-то трактористов и всех остальных, и этим самым, видимо, очень сильно надоел многим, то потом произошло то, что произошло. Героями времени стали совершенно другие люди. Вот эти из разряда в фильме «Жмурки», это там, кстати, подано все в комедийном ключе, вот, и этот подход мне гораздо ближе. Хотя, конечно, когда ты живешь в этих реалиях, это не комедия никакая, но такой взгляд на эти вещи мне близок. Когда «А помнишь, как мы Белоозерских завалили?» Вот проблема ведь не в том, что мы трезвым взрослым взглядом видим, что это неправильное поведение, неправильные вообще стремления не для подростков, не для взрослых людей, да? Вот это отсутствие полной культуры, отсутствие полное какого-то понимания человека, выстраивания диалога трезвого. Нет, нет. Проблема в том, что для многих это действительно пример был. Действительно, и люди хотели пиджаки там вот эти вот все какие-то малиновые и цепочки золотые носить, и кабана купить себе на нем ездить, вот это вот все в таком духе. Некоторые даже сегодня я вижу, вообще люди, не имеющие никакого отношения и не имевшие никогда к криминалу, они сегодня покупают автомобили, имеющие там криминальный шлейф некий из 2000-х и 90-х, чтобы казаться бандитами, понимаете? Ну, такая мимикрия, когда уж изображает, что он страшная ядовитая змея. Не для того, чтобы на кого-то нападать, а для того, чтобы тебя не трогали просто. Ну, вот, вот такие вещи. Дошло до того, и вы это видите сами собственными глазами. Вы видите, как в некоторых наших регионах, особенно южных, любят вот это вот занизить автомобиль, тонировка, громкая музыка, максимально привлекать к себе негативное внимание, внушать страх на дороге, потому что ты думаешь, да, кто там сидит, наверное, какие-то страшные люди, вот, с какими-то битами ездить, еще что-то. Эта вещь, кстати, уходит, обратите внимание, именно в южных регионах она уже отходит, это уже из прошлого. Это тоже образы из 90-х и 2000-х. Это постепенно уходит. Но культ вот все равно вот этой агрессии, да, какой-то непомерной, ненужной, неуместной агрессии по отношению к друг другу там, где ее вообще быть не должно, потому что все можно легчайшим образом решить, да даже не словами, а просто отсутствием действия, просто пониманием, просто кивком, мол, бывает там, прости, пожалуйста. Да, там, вот так. Но, тем не менее, это происходит. Нужно оставить детей в покое, нужно дать хорошее и плохое. Сепарация сама произойдет, запреты хуже работают и проявляют интерес, пишет Марина. Это вы мне как мама рассказываете, Марина, наверняка, да? Которая хорошее и плохое дает, но рассказывает, где хорошее и плохое. А вы учитываете, что есть дети, которым не рассказывают о том, что такое хорошо, что такое плохо? Вы знаете, что есть люди без родителей? А вы знаете, что есть дети, у которых родители есть? Но лучше бы, честно говоря, они не прикладывали руку к воспитанию. Потому что в их мире прикладывать руку – это не образное выражение. А это постоянная физическая расправа и издевательство над своим ребенком. И психологическое, и физическое. Вы знаете, что есть такие люди? Их много. Они ничего не объясняют. Вот это вот раздавание подзатыльников детям. Видели такое? Подзатыльник ребенку. Вы вообще когда-нибудь думали о том, что подзатыльник – это ужасная тема вообще, в принципе? То есть рукоприкладство – это ужасно, а подзатыльник – это что-то запредельное. Почему? Объясню. Удары по затылку запрещены даже в видах спорта разнообразных. Почему? Потому что они невероятно опасные с точки зрения физического урона, который можно нанести. Именно удары по затылку. То есть удар в лоб иногда приходится, и некоторые даже подготовленные люди специально принимают удар на лоб, потому что говорят, у меня лоб прочнее, чем рука того, кто бьет. У него рука сломается об мой лоб. Есть такие техники, как бы известная тема. Затылок – незащищенная история. И вот своему ребенку, чужому ребенку, вообще без разницы, подзатыльники отвешивают, потому что такие смачные. Ей-богу, вообще не жалко то, что находится внутри головы. Вот вообще не жалко. Сотрясение там это устраивать. Голова нужна не для того, чтобы по ней бить. Голове вообще плохо, когда по ней бьют. Знаете? Ужасная тема, согласен, но рассуждать об этом имеет смысл, когда уже есть взрослые дети. Теория тут не работает, пишет Андрей. Взрослые дети, маленькие дети, взрослые, все ясно. Все понятно, о чем вы говорите. То есть собственный опыт, у кого-то этот опыт позитивный, у кого-то этот опыт негативный, кто-то хотел, но не получилось. В любом случае, все вы согласны с тем, что рукоприкладство – это плохо. Другое дело, что кто-то из вас может сказать, что рукоприкладство – это больше ничего не работает, да? Ну, мы можем сказать о том, что у вас не получилось никак по-другому, и вот вы уже перешли в ранг карателей, да? Но это же все равно плохо, вы же это понимаете. Вы же все равно попытались как-то по-другому, правда? Другое дело, что у вас не получилось, или у нас не получилось, у кого-то из нас не получилось, и вот уже дошло до того, что рукоприкладство, понимаете? Дошло до того. То есть это плохо. Мы все понимаем, что это плохо. Но это мы немножко в сторону сейчас ушли. А потом интересный еще момент. Вот вы говорите, дети неуправляемые, да, вот и раз уж мы тему рукоприкладства обсуждаем сейчас. В контексте того, как влияет та или иная музыка, те или иные люди на ваших же детей. Говорит, дети неуправляемые, я им объясняю, а они меня не уважают, они не видят моего авторитета, я работаю на трех работах. Я говорю, а он не делает так, как я говорю. Не задавались вопросом, почему? Давайте предположим, что у этих детей есть другие авторитеты. Как вы думаете, какие? Почему вы для своего ребенка не авторитет? В своей же семье, допустим. По какой-то причине. Это ужасно, но такое бывает. Я не имею в виду, что вы сами ведете себя плохо. То есть вы там пьете, валяетесь на полу, развязно себя ведете, сами не говорите. Нет, вы честный человек, вы трудитесь, вы работаете, вы пытаетесь сделать, чтобы ребенку все было хорошо, а ребенок не слушается. Не слушается. Слов не понимает. Вы для него не авторитет. Он вам в глаза бросает, что да ты кто-то такой есть, там, допустим. Такое бывает у подростков в сторону родителей. Почему? Кто для него авторитет сегодня? И почему? Потом выяснится, что для него авторитет как раз те рэперы, которые пишут песенки вот эти вот, потому что они крутые, а вы не крутой. Блогеры, которые матерятся через слово в своих видео. Да? Какие-нибудь юмористы очень яркие и резкие на язык, потому что через мат, опять же. А вы не авторитет, потому что, а кто вы такой? Вы что, коуч? Нет? Картина мира ребенка и любого взрослого человека, и вообще любого человека, она формируется и из слов родителей, и действий родителей, и из слов других людей, и действий других людей. Поэтому, когда мы начали нашу тему, а стоит ли запрещать вот эти вот песни, где пропагандируется вот эта вся дрянь, типа наркотиков и всего остального, я говорю, стоит. Потому что ваши дети, в том числе некоторые, которые не слышат никаких слов и не понимают вас, и не хотят слушаться, и у вас вообще уже ситуация вышла из-под контроля, и вам приходится там рукоприкладством заниматься и что-то в таком духе. Так они еще и потому такие, потому что они с самого детства сидят в телефончиках, которые вы им дали, кстати. Это ошибка была. Но тем не менее. И там они видят модели поведения разных людей. Как они общаются со своими родителями, уважают они их, не уважают они их, как они рассказывают о чем-то. Что они называют крутым, как они демонстрируют свое поведение агрессивное по отношению к другим, самоутверждаясь, и ребенок это считывает автоматически. Я буду делать так, я буду крутой. Я буду делать так, как делают мои родители, и слушать их, я буду не крутой, я буду таким, как они. А никто вас, как нормальных людей, как тех, кто старается вырастить семью, кто ходит на работу, нигде не воспевает. Литература вам песни не поет. Ну, в смысле, не пишут о вас, потому что а зачем? Литературе нужно ведь страдание, литература же должна быть о страдании, если нет страдания, то какая-то литература. Никто вас не воспевает, никто о вас не говорит, о ваших достижениях. Зачем вы нужны? Тьфу, на вас, правильно? Ну, на меня, на вас. Вот. Воспеваются какие-то девиантные модели поведения. Кино про девиантное поведение, музыка про девиантное поведение. Кто герой нашего времени? Если мы говорим о пропаганде, какой бы то ни было, а музыка... Кино, литература – это всегда элемент пропаганды. Что-то оно допропагандирует. Я не имею в виду госпропаганды. Я имею в виду, пропагандируется что-то. То, исходя из этого прессинга, что-то дополучится из вашего ребенка. И чем агрессивнее будет этот прессинг, чем страшнее вещи там будут пропагандироваться, тем больше шансов, что ваш ребенок окажется совершенно не таким взрослым человеком, как вы бы хотели в идеале. Да? Как вы его воспитывали, что вы ему говорили – ну, откуда берутся дети маленькие, которые жарят сосиски на вечном огне? Ну, одна такая ситуация или как? Вот как так происходит, что вы... Потом показывают родители, родители говорят, да мы все время, да у нас дедушка, мы ходили, мы все делали. Да. Вот как так получается, что он жарит сосиски на вечном огне? Какой-то вот там пацанчик маленький, девчоночка какая-нибудь маленькая, вот они вместе там что-то жарят. Вот как это получается? Безумие же. Вот как-то получается, понимаете? Значит, где-то, в каком-то месте, когда-то это поведение транслировалось. Где-то и когда-то в чьей-то голове, возможно, их какого-то сверстника, родилась идея дерзновенного поведения. Что-то они хотели доказать кому-то. И не было того, кто сказал бы, это так нельзя, ни в коем случае. Нет, вы чего? Вот. Ну, запикайте вы в песнях определенные слова, это же вызовет дополнительный интерес, пишет Илья Сергеевич. Да ну, тут, наверное, речь должна идти о том, чтобы тех людей, которые пишут песни, создают песни, снимают кино, поддерживать тех, кто делает это из благих побуждений и делает правильные вещи, которые нас, как общество, делают лучше, совершенствуют нас. А тех, которые ведут себя плохо... исполнителей. Ну, поменьше куда-то приглашать, поменьше давать эфиров, поменьше того сего. Ну, пусть будут они андеграундом. Хорошо. Пусть они будут андеграундом. Пусть будет всем понятно, что это девиантное поведение. Но когда мы видим человека, который абсолютно ведет оторванную жизнь, просто сумасшедшую какую-то, и транслирует это вовне, и он становится иконой, ну, чего вы хотите? В обществе, где иконой становится девиант, Ну, если идеалом становится человек деструктивный, какое будет это общество? Если он в иконе, вот икона, вы видите икону, и там не идеал в виде Господа, да, ну вот я так вот вам метафорически говорю, призывающий к добру, к всему самому лучшему, вот-вот правильный, да, образ. А нет, идеал это какой-то урод. Весь в зависимостях, весь какой-то там с психическими отклонениями, и что попало. И вот это и есть тот, на кого молятся, да, молятся в широком смысле этого слова. Молодежь там молится на них, на этих каких-то придурков, которые скачут по сцене. Я понимаю, что так, грубо говоря, было всегда, но посмотрите девиантное творчество сегодняшнее и 20 лет назад. Я еще раз вам говорю, вы те люди, которые может, не вы, но ваши родители точно, песню «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 дней уже», считали суперразвязной. Рассказы какого-нибудь там Шуры Каретного и «Красная плесень» и все остальное передавалось кассетами из-под тишка и нигде и никогда не могло появиться в эфире. Сегодня вы просто заходите в интернет, и там все так разговаривают, как будто это Шура Каретный вам историю рассказывает. Все, вообще все. Ну ладно, хорошо, 99,9%. Вы же понимаете, что сдвинулась эта история? Вы же понимаете, насколько стало на самом деле страшнее сегодня в информационном смысле? А если уж мы с вами говорим, что противостояние обществ идет в первую очередь в информационном обществе по линии информации, так давайте уже поймем, что это оружие, которое превращает любое общество в не сообщество людей, а в сообщество животных. Ну, животных. И ладно бы это были бы прекрасные животные из разряда добрые собачки, которые любят своего хозяина и все такое. Мы бы все были бы беззаботные, прекрасные котики и собачки. Нет. Агрессивные животные. Потому что все-таки сделать из человека животное до конца не получится. У человека есть очень интересные свойства психики, которые абсолютно никак, никогда не бывают у животных. Например, животное не убивает ради удовольствия, а некоторые люди да. И этих людей воспевают через интервью. Об этом мы с вами говорили. Такое тоже бывает. Вот это нормально или нет? Я считаю, что это ненормально. Поэтому разговор большой и есть о чем говорить. И явно сегодня уже речь идет не о том, что «Ой, все запретили в этой сфере», а речь идет о том, что эта сфера совершенно развязана, совершенно, запредельные получила доступ к мозгам ваших детей и вас самих, нас самих всех. И это как-то надо ситуацию устаканивать, потому что если ее не устаканивать, сама она не устаканится никогда. Это невозможно. Сад надо возделывать, сорняки растут сами, поняли, да? 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Вы ранее заявили о возможности рассмотрения вопроса обогащения урана до 90%. Такая вероятность существует в случае повторных атак со стороны США, отметил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Ибрахим Ризаи. «Мы изучим этот вопрос», — написал он в соцсети X. Телеканал CNN ранее передавал, что американский президент Дональд Трамп серьезно рассматривает вероятность возобновления боевых действий на Ближнем Востоке. США заявили о направлении стратегической атомной подводной лодки в Европу. Речь идет о субмарине, оснащенной межконтинентальными баллистическими ракетами. Она зашла на базу в Гибралтаре, уточнили в 6-м оперативном флоте ВМС Соединенных Штатов. Визит демонстрирует возможность гибкости и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО, добавили военные. СМИ сообщили, что американцы перебросили подводную лодку к Гибралтарскому проливу на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном. Суд в Москве вынес заочный приговор главному редактору «Дождя» Тихон Дзятко получил 8 лет за распространение фейков о российской армии и неисполнение обязанностей иностранного агента. Решение вынесено Головинским судом столицы, передает ТАСС. Телеканал «Дождь» внесен в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией и запрещен в России. Дзятко признан иностранным агентом. В октябре 2025-го он и его супруга внесены в список террористов и экстремистов. В лаборатории Касперского сообщили о волне кибермошенничества через QR-коды. В России зафиксирован очередной всплеск рассылок вредоносных сообщений на корпоративные электронные почты. Ссылки приводят потенциальных жертв на сайт оплаты за отслеживание или получение письма с документацией. В отправителях посланий злоумышленники указывают госорганы, темой могут быть заявлены неизвестные уведомления или предписания, а сопроводительного текста QR-коду может и не быть, пояснили в компании. Там добавили, что сумма, которую мошенники просят за отслеживание, составляет всего несколько сотен рублей, что притупляет бдительность получателей. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, пасмурно. Ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 16-18, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
9: «Говорит Москва» 94,8.
8: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: А вы говорите «милин».
12: Я его что?
11: Мне «милин».
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — театральная.
14: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
16: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
14: Рассказываем по пятницам после 12.
16: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание — наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 10:07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». К нам пришел Константин Симонов, проректор финансового университета, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
12: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Ну, естественно, про нефтянку мы будем говорить. Тем мы много, кстати, подготовили, причем темы такие большие, глобальные. Вот. Но попробуем все уместить. Наверное, все-таки с доходов бюджета, да, можно начать, потому что статистика есть. На что обратили внимание?
12: Ну, действительно, вышли результаты апреля. Угу. Может быть, они даже кого-то немножко разочаровали, потому что

0: 26-й год, он отличается от 25-го чем? Что 25-й год хорошо начинался и плохо закончился. Я надеюсь, что здесь все будет наоборот. Год плохо, очень плохо начинался, но уже весной все стало меняться. Угу. Я имею в виду с точки зрения цен и мировых, и на российскую нефть, потому что напомню, что начало 26-го года – это период и супернизких мировых цен, ну, супернизких действительно по сравнению с последним там 5 годами, действительно цены были очень низкие, а российскую нефть еще и очень сильно ударила новыми американскими санкциями. 21 ноября вступили в силу санкции против Роснефти и Лукойла, и это привело к тому, что Индия стала сокращать закупки, росли дисконты. А тут вот тоже, понимаете, сколько бы мы ни говорили, что пора глобальному югу просыпаться, вот просто чтобы не забыть, буквально вчера читаю Reuters, где говорится о том, что Индия отказалась покупать партию СПГ российского с газпромовского завода среднетоннажного портовая, причем уже газовоз подходил к Индии, мотивировав это санкции, то есть все-таки думали, в конце сказали, нет, боимся, извините, но при том, что в Индии полный сейчас на самом деле коллапс, ну в том плане, что дефицит действительно начинает их пожирать, вы знаете, например, Моди даже заявил, что он в метро спускается и призвал население отказаться от автомобиля и сказал, что я сам буду ездить на метро. Ну, там можно поиронизировать, конечно, над тем, как премьер Индии ездит в метро, но тем не менее, да, понятно, что это демонстративный шаг, то есть на самом деле дефицит топлива начинает потихоньку подъедать индийскую экономику, и в этой даже ситуации... Хотя нефть они берут, но я напомню, как они берут российскую нефть. Да, они вернулись к закупкам очень приличным российской нефти, упав почти в два раза, там с 2 миллионов примерно баррелей в сутки до миллиона, и вернувшись к 2 миллионам сейчас. Но они же у американцев выпросили исключение из санкций. Кстати, оно действует до 16 мая.
1: Еще неделька.
0: Сегодня 12-е, значит, 16-го осталось недолго. И, между прочим, министр финансов Бессон заявил, что продлять Соединенные Штаты не будут. Ну, правда, в предыдущие санкции тоже там с утра заявляли, что не будут, потом продлили. Это уже фирменный стиль Соединенных Штатов. Но, тем не менее, осталось несколько дней, и никакого продления пока нет. И если будет, то явно Соединенные Штаты поиздеваются над Индией. Опять же, как бы, если вы хотите, чтобы над вами издевались, над вами будут издеваться. Ну ладно, это просто ремарка, чтобы не забыть. К вопросу о том, почему начало года было очень тяжелое. Дисконты были огромными, это действительно вот эти санкции американские были очень серьезным стрессом, и поэтому доходы января-февраля очень сильно просели. Отсюда и рекордный дефицит бюджета первого квартала, который мы получили, действительно рекордный за всю историю, и это сказалось в том числе на апрельских ценах. Почему? Потому что, на самом деле, у нас есть такая налоговая специфика, она связана с тем, что у нас есть два основных рентных налога. Это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, он берется с добываемой нефти, а есть налог НДД, это другой тип налогообложения с финансового результата, и он берется, так администрирование построено налогов, он берется раз в квартал, причем зачисление идет, вот четвертый квартал прошлого года поступил в марте, а первый квартал 26-го года поступил в апреле. То есть так получается, что два месяца подряд берется этот НДД, раз в квартально зачисляемый. Но то же самое и в 25-м году было. Я к чему это говорю? Потому что в апреле 25-го года хорошие цены на нефть января-февраля привели к тому, что был высокий уровень НДД за квартал. А сейчас низкие цифры января-февраля провальные привели к тому, что март не слишком ситуацию эту исправил, а зачисление шло по кварталу, и в этом плане НДД у нас просело, и плюс не забывайте, что у нас тоже есть такая специфика налоговой системы, что цены, вот обратили, может быть, внимание, что у нас Министерство экономразвития в начале месяца пишет цены за прошлый месяц, и многие думают, что налоги берутся по этим ценам, на самом деле налоги, вот тот же НДПИ, НДД рассчитываются по ценам месяц ранее. То есть налоги апреля считались по ценам марта. Но зная цены, которые объявляет мэр, вот скажем, на апрель, можно смело прогнозировать, что в мае будет хороший результат, потому что цены, вот, он фиксирует там, это отдельный вопрос, там, что это за

0: Цена, ну, короче говоря, это цена, по которой считаются наши налоги. Обычно это цена Юрлсфоп, там, с небольшой транспортной наценкой. Поэтому в мае не будет НДД, это минус, но стоимость нефти, которая будет браться за основу налоговых платежей, она будет апрельская, и она будет достаточно высокой. Поэтому, да, сейчас все-таки ситуация с доходами, она исправляется, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Но еще один фактор, я бы отметил, то, что выплаты по демпферу топливному в апреле тоже заметно выросли, а это выплаты из бюджета в пользу нефтяных компаний. Но здесь, я думаю, ситуацию на внутреннем нефтяном рынке надо отдельно рассматривать. И это тоже, ну, тоже это достаточно важный момент, и это тоже, конечно, повлияло на уровень доходов. Но, тем не менее, я думаю, что в мае пока сборы будут достаточно высокими. Вот. А дальше все зависит от того, что нас ждет в Армузе и насколько эти высокие рекордные цены продержатся долго.
1: Как вам кажется?
0: Хороший вопрос. На несколько миллиардов долларов. Вы знаете, мы видим, что рынок, конечно, живет, изголодавшись по надежде. В этом плане так даже занятно наблюдать, как любые сигналы, хотя все вроде бы уже там говорят, что на самом деле Трампу верить нельзя, но и на самом деле я бы скорректировал эту формулу. И я давно говорю, не слушайте, что говорит Трамп, смотрите, что он делает. Поэтому на самом деле Трампу верить можно, только если вы его не слушаете, потому что языком он мелет, это понятно. И посты в соцсетях пишет тоже понятно. Вы смотрите, что делает Трамп, это гораздо важнее. В этом плане я всегда был противником того, чтобы воспринимать Трампа как взбалмошного политика, который в понедельник делает одно, а во вторник другое. На самом деле делает-то он одно, да, в последней неделе. Он как перекрыл Армуз, так и перекрыл. А вот говорит он разное там, да, что вот-вот мы все закончим, осталось немного.
1: Так ему-то и надо перекрыть для того, чтобы вынудить передать активы себе, разве нет? Ну, по сути, контроль.
0: На самом деле, с точки зрения выгод американской экономики от перекрытия Армуза, их легко перечислить, да. На самом деле. Это и привлечение инвестиций в новые проекты, добычные на территории Соединенных Штатов. Не устаю напоминать, что Соединенные Штаты остаются крупнейшими добытчиками нефти и крупнейшими добытчиками газа. Они наращивают экспорт. Меня вот тоже забавляет, когда я там читаю коллег, которые говорят, вот вы знаете, там, вот мы тут разоблачили фокус Соединенных Штатов. Фокус заключается в том, что Соединенные Штаты каждую неделю наращивают экспорт, ставя там рекорды по экспорту нефти сырой. И вот разоблачения такие, что, а вот вы знаете, говорят некоторые эксперты, что Соединенные Штаты на самом деле добычу-то не сильно наращивают, они берут нефть из резервов, и поэтому это не считается. Слушайте, да какая разница, откуда они берут? Все это как раз считается, потому что они, опять же, отъедают рынок себе, а то, что они резервы скопили по супердешевым ценам, там, включая ковидный период, а сейчас выкидывают на рынок нефть по дорогим ценам, ну, так честь им и хвала. Ребята зарабатывают деньги и думают рационально. А то, что пока у них добыча не растет, это временное явление, потому что инвестиции-то идут, и проекты начинаются. Поэтому не спешите смеяться над Соединенными Штатами, что вот вы разоблачили их фокус, что они резервы сейчас раскрыли. Резервы, они еще не опустошены в Соединенных Штатах. В отличие от Индии, например, от той же, у которых резервы-то были достаточно маленькие, и достаточно быстро они закончились. Вот, поэтому здесь все они делают достаточно грамотно. Да, конечно, дорожает, это тоже любимый тезис, в Америке дорожает бензин, и Трамп проиграет выборы. Ну, хорошо, Трамп, может, и проиграет, республиканцы, точнее,
1: дело
0: не Трамп
1: какой?
0: Проиграет выборы. Вопрос только в том, что, да, что американские корпорации из добычного сектора, из финансового сектора заработают на этом кризисе десятки миллиардов долларов, и в этом плане то, что республиканцы проиграют выборы, наверное, их не так сильно
1: Слушайте.
0: Волнует. И плюс еще один тезис, чтобы не забыть. Стоимость энергоносителей на внутреннем рынке США, пусть она и дорожает, тем не менее, она еще сильнее стала в период этого кризиса отличаться от стоимости энергоносителей на рынках их прямых конкурентов, которые являются импортерами энергоносителей. Это касается Европы, это касается там, Китая, Японии, Индии. То есть в этом плане, скажем, разрыв в стоимости газа на внутреннем рынке США или на внутреннем рынке Европы, там, Китая, Японии, он только вырос, там, да, сейчас это семикратный разрыв, если мы берем Японию или ключевые азиатские индексы, ой, Европу или ключевые, угу. Японию тоже, кстати, да, как потребителя СПГ, собственно, вот по индексу GKM, крупнейший азиатский индекс. То есть в этом плане экспорт-ориентированная часть американской экономики в конкурентной борьбе со своими оппонентами, она только выигрывает. Да? То есть в этом плане масса преимуществ для американской экономики, исходя из этого кризиса. И мы видим, что делает Трамп. Он постоянно заявляет, да мы вот-вот закончим, мы их разгромили. Вот свежие, да, заявления. Мы убили команду А, мы убили команду Б, мы их отбросили там на 20 лет назад, у них там никого не осталось. Угу. Вот-вот закончим, а потом говорит, ну, вы знаете, я вот тут получил предложение, это полная ерунда от Ирана. Я на это не согласен. Значит, ну все, воюем дальше. То есть, а рынок-то он уже, услышал Трампа. И вот это то, что называется на Западе мышление голубого неба, blue sky thinking. То есть, ну, все хотят надежды, вот они слушают. Ну, вот же Трамп обещал, как главный же
1: приказал.
0: Хотят,
1: чтобы было хорошо, чтобы плохо не было.
0: Все хотят хорошо, да. И цена так ведется. Трамп сказал, мы скоро закончим. Спекулянты начинают цены опускать. Но потом Трамп говорит, нет, вы знаете, предложение отвратить.
1: Тогда...
0: Ну, что делать? Нефть опять, как вы видите, дорожает с точки зрения фьючерсов. Вот вчера дорожала и сегодня дорожает.
1: Но самое интересное, если к Индии еще возвращаться в этом контексте, то есть, очевидно, рынок нефти мировой, я имею в виду, продолжает хаотизироваться. Дефицит топлива возникает. Но при этом американцам удается держать всех на мушке очень эффективно, потому что та же самая Индия, видимо, не очень боится внутреннего кризиса из-за энергетических проблем, и поэтому как бы санкции она боится больше, чем внутреннего кризиса.
0: Все правильно. В этом плане, вот к вашему тезису я бы добавил, что Индия сама, видимо, хочет хаотизироваться, потому что варианты у нее есть, вот мы только сказали, да, про вариант, то есть вот газовоз уже подходит из России к индийскому порту, а они боятся его принять, кивая на американские санкции. Но это ваш выбор, друзья, с глобального юга, угу. Вот, это касается и Индии, это касается и Китая, вот тоже была новость интересная, что Китай все-таки запретил своим нефтеперерабатывающим заводам применять американские санкции. Ну, а надо было Армуз для этого перекрыть, чтобы это решение было принято. Угу. Это Китай. Можно там сказать, ну, вы знаете, Индия там сложная страна с точки зрения политического устройства, там настоящая федерация. Все это справедливо. Но Китай-то не совсем федерация, правильно же? Это страна, которая управляется коммунистической партией из единого центра. Ну, мы же прекрасно понимаем, в чем отличие там Китая и Индии с политической точки зрения. Но в Китае-то почему потребовалось столько времени, чтобы заявить о том, что они не признают? Да и то, понимаете, это касается НПЗ. Финансовый институт Китая, к сожалению, вынуждены признавать американские санкции. И здесь пока... То есть нет решения партии Китая, коммунистической партии Китая, вообще просто всем субъектам экономики не применять американские санкции. Видите, они тоже точечно это делают. Потому что, да, сколько бы мы ни говорили, но доллар остается ключевой валютой мировой, основным средством транзакции. Все транзакции, если вы через доллар их совершаете, совершаете через американские банки, значит, вынуждены делайте вы, не делайте вид, что вы суперсуверенные, крутые, все равно вы санкции должны американские учитывать.
1: Виталий,
0: это правила игры, их никто не хочет менять.
1: Виталий говорит.
0: Или, конечно, может, хочет, но боится.
1: Конечно, интересно, что думают зажиточные арабы из Кувейта, Бахрейна, Арабских Эмиратов, которые нефть добывают, теряют миллиарды, вдобавок еще хорошие друзья Вашингтона персонально любили Трампа. Катар так вообще подарил ему самолет. Получается, какая-то неразбериха. А, по-моему, Катар им не просто подарил самолет, а Катар инвестировал, по сути, в завод СПГ или Кувейт. Кто,
0: значит,
1: из них? Кто из них?
0: Катар подарил самолет.
1: Да.
0: Вот, но оказалось, что это ничего не значит, да, это ничего не значит.
1: Подношение,
0: потому что
1: подношение ничего не значит.
0: Соединенные Штаты объясняют Катару, что, ребята, а что вы от нас хотите? Ну, мы же должны бороться за демократию. Вы что, хотите, чтобы Иран получил ядерную бомбу? Ну, не мы же перекрыли Армуз, говорят американцы. Ну, мы не знали, что они это сделают. Ну, потерпите, еще немного. Мы скоро все закончим. Мы уже почти их уничтожили. Вот сейчас мы еще немножко их поддавим, Вот, и все будет хорошо. При этом то, что вы говорите насчет инвестиций, действительно очень показательная история, потому что на самом деле Соединенные Штаты, ведь они были достаточно крупными инвесторами, американские компании в производство СПГ в Катаре, там, собственно, изначально американские технологии применялись. Вот, но на самом деле сейчас, в моменте, Катар является страновым конкурентом Соединенных Штатов. Но когда Катар предъявляет претензии Соединенным Штатам, они разводят руками и говорят: как вы можете нас в чем-то обвинять? Да там наши деньги в ваших заводах, мы сами страдаем. Но как бы, а то, что Катар рассчитывал запустить несколько новых мощностей, потому что на самом деле вот этот завод катарский, это просто там куча, ну это называется там очередь завода, но на самом деле это одна... То есть одно месторождение и одна просто гигантская индустриальная площадка, там, размером больше, чем Москва, то есть это просто чудовищное по объему индустриальное производство, которое питается, вот это месторождение, Северный купол гигантское, потому что у Ирана вот то, что называется Южный Парс, на самом деле это одна геологическая структура, это действительно крупнейшее в мире газовое месторождение, которое позволяет Ирану быть вторым в мире по запасам газа после нас, а Катару быть третьим в мире после нас и Ирана по запасам газа. То есть, действительно, это гигантское месторождение, которое Катар осваивает с американскими инвесторами. Но поскольку у них были амбиции, у Катара, нарастить рост производства СПГ, и аналогичные амбиции были у Соединенных Штатов, теперь они выключили Катар, а себя не выключили, и в том числе действительно убедили в свое время Катар вкладывать деньги и в американские проекты, потому что, ну, у Катара денег много, чемпионат мира, американцам говорят, чемпионат мира вы провели по футболу, деньги вам девать некуда, вкладывайте к нам. И вот проект, который сейчас новый, уже отгрузка вот была весной первая, Golden Pass, там контрольный пакет у Катара и денежки катарские, поэтому... Американцы говорят: чего вы переживаете? Вы грамотно вложили деньги. У нас завод работает, цены-то на газ растут, вы там акционеры. Чего вы расстраиваетесь? Вот как бы в этом плане американцы, хотя слышу с каждого утюга, что они все проиграли, вот, и геополитическая катастрофа Соединенных Штатов. Я правда... Нет, я понимаю эти аргументы, что вот типа весь мир понял, что Соединенные Штаты не всемогущи, что вот Иран перекрыл Армуз, они с ним ничего не могут сделать.
1: Да нет, всемогущи, получается.
0: Но понимаете, да, когда я вижу, что... Вот еще раз возвращаюсь к этой новости вчерашней. Когда я вижу, что Индия не хочет брать российское СПГ, хотя он ей просто необходим сейчас в моменте. Потому что
1: 30%
0: уже недостаток. Потому что американцы ввели санкции, никак не могут отвратиться у них. У меня возникает вопрос: а в чем геополитическое поражение Соединенных Штатов, если Индия их боится?
1: Смотрите,
0: Китай,
1: как бы,
0: ну, сейчас посмотрим, кстати, конечно, да. Интересный будет, завтра уже начинаются переговоры Трампа и Си Цзиньпиня, напомню, что Трамп летит в Китай, да, очень интересно будет посмотреть, как это все будет там выглядеть, в следующий раз обсудим обязательно, но, тем не менее, вот посмотрим, будет ли Си Цзиньпинь начинать свой разговор с Трампом со слов: товарищ Трамп, вы потерпели геополитическое поражение, поэтому мы с вами будем говорить с позиции сил. Ну вот завтра уже узнаем.
1: Удивительным образом получается, что корпоративные риски, ведь по сути американцы же работают, наверное, с корпорациями целенаправленно, корпоративные риски оцениваются выше, чем государственные риски. Ну, потому что государственные риски – это там голод, холод, энергетические дефициты и так далее, а корпоративные риски у нас счета заморозят. Ну, по сути, если прям совсем упрощать.
0: Ну, вы имеете в виду корпоративные риски
1: для компаний, против которых, да, санкции же вводятся персонально против каких-то компаний или ограничения вводятся против именно компаний?
0: Ну, на самом деле, опять же, вот в случае с Индией,
1: да,
0: в принципе, правительство могло бы устраниться просто из этой истории и сказать там, ну, компании сами там решайте на свой страх и риск. Но на самом деле оно ведь не устраняется, да, мы видим, что... Вот если бы Моди просто сказал: мы на правительственном уровне считаем, что Индия суверенная страна, и мы вообще не собираемся санкции признавать. А корпорациям сказать: ребят, ну сами там решайте, как бы судиться мы за вас не будем, но, наверное, у них смелости было бы больше. Да, а когда позиция такая, когда компания видит, что правительство не желает ссориться с Соединенными Штатами, вот, как бы немножко так деликатно устраняется из этой темы, потому что я ни разу не слышал от Моди заявления, что мы как покупали российскую нефть, так и будем покупать, несмотря на все ваши санкции. Да? То есть очень аккуратно он старается эту тему не педалировать, да, хотя мы знаем, министр энергетики, например, Индии там заявляет, что главная задача взять нефть подешевле, то есть мы не будем там отказываться. Но вот опять же, еще раз говорю, посмотрим, что будет буквально 17 мая, да, еще раз повторяю, объективная, рациональная реальность говорит о том, что Индии просто не выкрутится сейчас, не выкрутится. Вот, они на самом деле в январе-феврале нарушали американские санкции, там по цифрам, я их как-то в эфире приводил, то есть с точки зрения счета, ну просто согласно санкциям у нас 75% экспорта уже в СДН-листе американском, потому что 4 крупнейших винка наших в СДН-листе, и тот объем нефти, который Индия покупала в январе-феврале, он был выше, чем вот эти 75% нашего экспорта, то есть таким образом даже на коленке, если посчитать, видно, что они санкции нарушали, но... Понятно же, как они там это делают. То есть, грубо говоря, они все равно в два раза сократили российские закупки, и Вашингтон как бы приходит и говорит, ну мы вообще выполняем, ну там, ну чуток-то, ну закройте глаза. Они говорят, ну ладно, хорошо, там, так и быть. Но делаем замечание, смотрите, вот когда понадобится, и Трамп, кстати, открыто говорит, а чего вы нашу нефть не покупаете? Он даже Китай имеет наглость, вот было заявление той недели. Китаю вообще надо отказаться от иранской нефти, покупать американскую. В моменте ее нет на рынке, понимаете, но он постоянно говорит об этом, чтобы у Китая и у Индии возникло понимание, что вот сейчас, может быть, американцы ее не добыли, но вот когда они ее добудут, по щелчку они должны это сделать. Еще раз повторяю, это не только про Индию, а не Китаю. Вот еще я вас уверяю, вот завтра он и Си Цзиньпиню это скажет, что американская нефть самая лучшая, чего вы с этими русскими и иранцами мучаетесь? Нашу нефть покупайте.
1: И никаких проблем не будет. А, новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МИДе России заявили о намерении Запада переформатировать под себя Центральную Азию. Страны региона стремятся превратить в плацдарм для создания угроз безопасности России, пояснил замглавы ведомства Михаил Галузин. По его словам, западные государства стараются обеспечить себе доступ к природным ресурсам региона и поставить под контроль пролегающие через него транспортные коридоры, передает ТАСС. Галузин назвал становление нового многополярного мирового порядка осязаемой и объективной реальностью. МИД Пакистана опроверг данные о переброске в страну самолетов Ирана. По данным телеканала CBS News, это было необходимо для сохранения техники при ударах США. Подобные спекулятивные утверждения, по-видимому, направлены на подрыв усилий по обеспечению региональной стабильности и мира, заявили в ведомстве. Там уточнили, что после установления режима прекращения огня и в ходе первого раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабад прибыли ряд самолетов двух стран, которые обеспечивали передвижение дипломатического состава. При этом некоторые лайнеры и вспомогательный персонал временно остались в Пакистане в ожидании следующих раундов взаимодействия. Суд в Москве вынес приговоры участникам группы, легализовавшей 2500 мигрантов. Они получили сроки до 6 лет, уточнили в Центре общественных связей ФСБ. Осуждены участники межэтнической преступной группы, организовавшей на территории 6 субъектов страны масштабный канал незаконной легализации иностранных граждан с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России, говорится в сообщении ведомства. В период с 2021 по 2023 годы группа действовала на территории Московской, Волгоградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. Сформирована доказательная база по 85 эпизодам. В Нидерландах отправлены на карантин из-за хантавируса 12 сотрудников больницы. Они будут находиться в изоляции 6 дней. Речь идет о работниках университетской клиники, которые допустили нарушения в работе с зараженным пациентом, уточнили в медучреждении. Ранее в эту больницу поступил пассажир с хантавирусом с круизного лайнера. Сообщается, что в больнице у него был взят анализ крови, который обработали по стандартной процедуре. Позже выяснилось, что образцы должны были исследоваться по более строгому протоколу безопасности.
3: завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, пасмурно, ветер северо-восточный, около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 16-18 градусов, вероятно осадки, вечером около 15. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
6: вестибуля. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: «Право знать». «Говорит Москва».
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Симонов здесь. И наши слушатели интересуются, а что с отгрузкой все-таки? Насколько украинцы нам все подпортили своими ударами? Иксмир спрашивает.
0: Отгрузка, в принципе, у нас продолжается. То есть нельзя сказать, что она достаточно сильно просела. Вот и порт Усть-Луга вернулся к своему функционированию. Но, конечно, активные удары дронов, которые перенесены, на самом деле, с портов на НПЗ в последнее время, они дают о себе знать. То есть, я скажу так, что у нас нормальный уровень отгрузки, то есть, в этом плане те цифры, которые, я помню, месяц назад публиковал тот же Reuters, там, что 30% нашего экспорта заблокировано, и это, конечно, ерунда. Вот, но экспорт мог бы быть выше, поэтому тут тоже недооценивать вот этот фактор дроновых атак не стоит, вот, потому что действительно российские порты под ударом, но тем не менее восстановительные работы ведутся достаточно быстро, балтийские порты работают, Новороссийск работает, но все-таки это сказывается и на уровне добычи, то есть мы сейчас добываем все-таки ниже даже квот. Ниже даже квот. Вот, хотя, то есть мы могли бы официально, никого не там, вводя в заблуждение, добывать больше, но тем не менее не добываем. Как раз потому, что отгрузить в полном объеме не сможем. То есть в этом плане ситуация далеко не так критична, как пишет западная пресса. Средний уровень отгрузок вполне соответствует предыдущим периодом, но все-таки, да, определенные трудности это доставляет. Мы могли бы продать больше, не будь этого, да, и заработать, соответственно, больше.
1: Но давайте тогда про Арабские Эмираты поговорим, которые вышли из ОПЕК, и тут тоже очень много уже успели и конспирологии публиковать. Но в целом, если в сухом остатке, к чему приводит выход Арабских Эмиратов из ОПЕКа? Означает ли это, что структура сама по себе под угрозой вообще распуска?
0: Ну, а как что думаете? Касается, вы спросили про ОПЕК.
1: Да.
0: Что касается ОПЕК, то на самом деле эта организация давно уже находится в системном и серьезном кризисе, и в этом плане совершенно не случайно в 2016 году появилось сделка ОПЕК+, плюс как элемент спасения этой сделки. Угу. Поэтому про ОПЕК мы можем забыть уже смело, а вот про ОПЕК+, плюс не можем забыть, ну, во-первых, потому что Россия не член ОПЕК, но член ОПЕК+, плюс, и, во-вторых, собственно, потому что эта сделка гораздо более масштабна, в том числе, конечно, и прежде всего потому, что там есть Россия. Так. Все-таки мы и Саудовская Аравия, крупнейшие производители нефти в рамках ОПЕК+. И в этом плане, вот да, собственно, в этом году 10 лет будет первой сделки ОПЕК+. А ОПЕК уже достаточно давно потеряла вот это могущество там 70-х, 80-х годов, там ее уже достаточно давно лихорадит, сотрясают скандалы, нарушения сделок. Еще раз повторяю, ОПЕК+, и была попытка перезапустить и сам формат ОПЕК. Угу. Вот, поэтому ОПЕК-то, в принципе, можно распустить, никто особо уже это и не заметит. А вот что касается ОПЕК+, вопрос, конечно, более интригующий, но, как мы понимаем, выйдя из ОПЕК, ОАЭ автоматически вышла из ОПЕК+, да, то есть это тоже ясно. В моменте, как вы понимаете, на рынке ничего не изменилось. По той простой причине, которую мы с вами обсуждали в первой части программы. Пока перекрыт Армуз, Объединенные Арабские Эмираты могут выходить, говорить о том, что они добудут сколько хотят, но это не получится сделать, потому что, ну, тут, собственно, есть инфраструктурные ограничения. Понятно. У них есть только одна возможность сейчас экспортировать нефть. Они ей, кстати, пользуются. Угу. Есть у них порт Фуджейра, он находится в Оманском заливе, то есть, грубо говоря, по ту сторону Армуза. Вот. Но проблема в том, что добыча-то находится в Персидском заливе, соответственно, их экспорт сейчас ограничен пропускной мощностью нефтепровода до Фуджейры и, собственно, отгрузными возможностями самого порта. Они где-то составляют 1,8 примерно миллионов баррелей в сутки. Вот столько 1,8-1,9 миллионов баррелей в сутки сейчас Объединенные Арабские Эмираты и добывают. При том, что средняя цифра добычи 2025 года была 3,1 миллиона баррелей в сутки, перед войной они раскочегарились сознательно, добывали где-то 3,6 миллиона баррелей в сутки. Угу. Но опять же, чтобы вы понимали масштаб, напомню, что в мире сейчас там потребляется где-то 106-107 миллионов баррелей в сутки. Я не призываю недооценивать масштабы Объединенных Арабских Эмиратов, но тем не менее, да, все-таки мы имеем дело с крупным, но по сравнению там с Россией, Саудовской Аравией, все-таки не дотягивают они до нас. Про США я вообще молчу. Первый номер в рейтинге добытчиков мировых нефти. Таким образом, в моменте, да, там есть планы и доведения до 4, до 5, даже до 6 миллионов баррелей в сутки, но в моменте они это сделать не могут, да, не могут. Ну, кстати, чтобы, да, у них есть определенные оперативные возможности, там можно 3,8 добывать до 4 миллионов баррелей в сутки без особых инвестиций. Ну, они инвестиции делали в последние годы, но если мы говорим там про уровень в 5 и выше миллионов баррелей в сутки, нужны деньги, нужны инвестиции. И, кстати, тоже возникает вопрос, а кто сейчас пойдет инвестировать в проекты, да, в Персидском заливе? Это тоже, кстати, очень важный удар, который американцы нанесли по региону. Да, мы понимаем, что они там все равно Армуз откроют, но они показали, что вот они его открыли, и в любой момент они его закроют, даже если он там поработает какое-то время. Кстати, один, вот мы обсуждали производство СПГ в регионе, да, вот один газовоз из Катара все-таки прошел. Наконец-то вот прошел на прошлой неделе,
1: ну, о чем
0: через
1: Армуз. Ну, один.
0: Ну, так о том и речь, что и как бы американцы вот эту историю как бы продают. Типа, ребята, ну, мы уже как бы почти вас освободили, надо еще подержать.
1: А кто на это ведется? Хорошо, кто на это ведется? Биржа?
0: А тут уже ведешься, не ведешься, еще раз повторяю, тут уже поздно, да, то есть в этом плане монархии Ближнего Востока воспринимались Соединенные Штаты как старших братьев, которые выручат, помогут. Теперь вот тоже, кстати, теоретики геополитического поражения США указывают на то, что ближневосточные монархи теперь все поняли, какие Соединенные Штаты нехорошие. Хорошо, а у меня вопрос.
1: Влажные мечты.
0: А они поняли, хорошо, поняли. Дальше что? Вот что? Они поняли, что Соединенные Штаты их кинули сейчас.
1: А дальше это фронта, так.
0: Дальше фронта, якобы.
1: Вот
0: дальше что? Да, они не защитили их от иранских обстрелов. Иран периодически продолжает, там, когда американцы давят, лупить, в том числе и по инфраструктуре нефтегазовой соседних стран. Ну и что? У них какие-то варианты есть? Кто их в этой ситуации выручит? Сами они создадут систему ПВО? Или куда они? К Израилю обратятся? То есть какие варианты у них есть? И Соединенные Штаты это наглядно объясняют. И очень, кстати, в этом плане тоже интересное рассуждение. Вот мы говорим с вами про Эмираты и ОПЕК+. Очень популярная гипотеза, которая везде прямо звучит, что все это сделали Эмираты в сговоре с Соединенными Штатами. На самом деле, тут как минимум две вещи, мне кажется, очень интересные. Во-первых, первая вещь, говорят о том, я, кстати, сильно сомневаюсь, это вторая вещь, да, что это было в сговоре с США, объясню почему. Но, тем не менее, когда я слышу, что Эмираты вышли из ОПЕК+, потому что они сговорились с Соединенными Штатами, мне уже смешно, потому что, подождите, вы же только говорили, что они все осознали, что американцы их кинули. Говорят, нет-нет, вот они осознали... И сейчас, что? Так получается, они осознали, и тут же пошли в вашей же логике, да, в Вашингтон договариваться, то есть их вроде бы кинули, но они совершают шаги, которые должны умаслить Вашингтон. Ну, ребят, где логика, да, где геополитическое поражение-то Соединенных Штатов опять не просматривается. И на самом деле только сейчас Киса Воробьянинов понял, какие железные пальцы взяли его за горло. Только сейчас те же Эмираты, наверное, понимают, что особо им деваться-то и некуда. Почему? Например, вот возьмите ту же национальную валюту Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, сколько я слышал там историй на тему, какая хорошая валюта, как вот надежно вкладываться. Слушайте, а вы вообще знаете, как определяется курс валюты Объединенных Арабских Эмиратов? Как? Да она полностью к доллару привязана. Это прокси доллара, все. В этом плане им никуда не деться. И в этом плане, когда я слышу, что они вышли из ОПЕК+, потому что американцам обещали им кредит, они им обещали кредит, это правда. И это да, это верно. Ну так еще раз повторяю, они пошли в Вашингтон за кредитом, осознав геополитическое ничтожество в Соединенных Штатах, пошли к ним за кредитом. Потому что они знают на самом-то деле, да, что некуда им деться. Так их валюта привязана к доллару. Не будет доллара, никому этот дирхам не нужен.
1: Получается, что вообще вся наша аналитика, сводящаяся к тому, что сейчас все поняли, какие американцы, она, по сути, яйца выеденного не стоит, потому что
0: да?
1: мир
0: потому
1: выглядит
0: что...
1: гораздо более, ну, гораздо сложнее, чем нам бы хотелось.
0: Вот я сказал, что не слушайте, да. что говорит Трамп, смотрите, что он делает. Поэтому то же самое и глобальный юг. Не слушайте, что он говорит. Давайте смотреть, что он делает. А вот что он делает. Вот. А, кстати, второй пункт моей программы заключается в том, что я сильно сомневаюсь, на самом деле, что прямо вот они вышли по просьбе Соединенных Штатов. Почему? Потому что Соединенным Штатам это вообще не нужно. Соединенным Штатам нужно привлекать инвестиции в свои добычные проекты. Поэтому, на самом деле, сделка ОПЕК+, для Соединенных Штатов была выгодна. И это, кстати, главная драма ОПЕК+, до сих пор нерешенная. Я имею в виду, что вот в чем главная проблема последних лет с точки зрения ОПЕК+. Чтобы увеличить цены на нефть, ОПЕК+, по законам рынка, вынуждена была вводить квоты и ограничивать свою добычу. Но такие страны, как Соединенные Штаты, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия, они себя никакими квотами не сдерживали. Поэтому, прежде всего, Соединенные Штаты и Канада говорили, спасибо, дорогие товарищи из ОПЕК+, что вы уходите с рынка, мы его с удовольствием займем. И это главный вопрос, который задавали. Ну и в том числе Эмираты, кстати, они традиционно были недовольны этой ситуацией. Просто вот они сейчас вышли из ОПЕК+, в тот момент, когда они сами ничего добыть не могут, и более того, почти в два раза упали по добыче. Но дальше этот вопрос вернется. Допустим, там, потому что все время вопрос, вот когда откроют Армуз, мы, правда, не знаем, когда его откроют, но все думают, когда откроют Армуз, что будет тогда? Хорошо, допустим, Эмираты начнут производить больше нефти, а американцам это не сильно понравится. Поэтому я не думаю, что там были какие-то соглашения между Эмиратами и Соединенными Штатами, но Эмиратам от Соединенных Штатов деваться все равно некуда. А вот эта история может не понравиться, кстати, и Соединенные Штаты тоже могут объяснить, что, ребят, вы там не спешите особо там нефть-то добывать. Вообще, у нас планы несколько иные, мы сами хотим эту нефть добывать. То есть в этом плане нам, на самом деле, от того, что Соединенные Штаты могут попридержать Эмираты не сильно легче, потому что американцы все равно рассчитывают под себя этот рынок подмять, и мы для них конкуренты остаемся. Тут никаких иллюзий быть не может и не должно их быть. И в этом плане санкции как были, так и остаются и останутся. Давайте никаких иллюзий не питать. Вот что касается поведения Саудовской Аравии, вопрос более интересный. Почему? Потому что, на самом деле, вот этот вопрос на тему, нужен ли ОПЕК+, он и к саудитам приходил в голову. Но парадоксальным образом, мне кажется, что сейчас как раз ситуация такова, что вот я вначале тоже, когда Эмираты заявили о выходе, моя первая реакция была там, будет ли эффект домино, выйдут ли саудиты, а потом, все-таки проанализировав эту ситуацию, в том числе и с геополитической точки зрения, я подумал, что саудиты не будут спешить. Почему? А тут, может быть, и парадоксально это прозвучит, но, понимаете, саудиты сами хотели эту сделку уже фактически аннулировать. Но теперь получается, что если они за Объединенными Арабскими Эмиратами скажут, что мы тоже выходим из сделки, ее не будет, получается, что они идут в фарватере политики своих соседей, с которыми у них очень непростые и сложные отношения. И вот тут уже начинается политпсихология, потому что явно Саудовская Аравия не хочет показаться вторичным игроком, да, то есть им надо было первым это сделать, но они этого не сделали, первыми это сделали Эмираты, и поэтому пока здесь они выход для Саудовской Аравии закрыли, и я думаю, что пока Саудовская Аравия все-таки эту сделку с Россией вынуждена будет поддерживать. Ну и, кстати, об этом говорят решения, потому что 3 мая было заседание ОПЕК+, конечно, вот самый момент, если бы саудиты хотели выйти, они могли сказать, ну все, там, расходимся, да. Хотя принятые квоты, они сейчас выглядят несколько комично, ну потому что никто сейчас не может, ну почти никто, да, там Казахстан только может. Я имею в виду, никто не может, ну почти, еще раз говорю, никто в ОПЕК+ добывать столько, сколько позволяет квоты. К сожалению, и мы этого не можем, мы это уже обсудили. И, естественно, Саудовская Аравия не может, потому что у нее тоже там есть нефтепровод в Красное море, в порт Янбу, но он не вытягивает эти объемы. Вот. Поэтому эти квоты сейчас выглядят виртуально. Но они были важны именно с точки зрения того, чтобы подтвердить, что ОПЕК плюс еще существует, эта организация, эта сделка жива. Вот. Что, собственно, 3 мая и было зафиксировано. Вот. Что будет дальше, посмотрим. Но пока, вот, собственно, Россия и Саудовская Аравия предпочитают показывать, что вот эти ребята ушли, ну и бог там, Аллах с ними, мы и без них разберемся. Кстати, у нас вот с сегодняшнего дня или со вчерашнего безвизовый режим с Саудовской Аравией. Ну, мелочь называется, потому что там тоже были уже облегченные визы. Но, тем не менее, тоже символический шаг. И с рядом других стран залива тоже такого рода истории.
1: Но здесь тогда другой момент возникает. А нужны ли миру, в принципе, какие-то организации, которые могли бы влиять, коллективно влиять все-таки на рынок? Ведь вспоминаем этот документ из Соединенных Штатов Америки, NOPEC он назывался. Американцам-то никакие ОПЕКи были не нужны. Для американцев ОПЕК представлял, ну, трудности, угрозы, возможно. И получается, сейчас, по сути, все равно складывается так, как надо американцам.
0: Понимаю, о чем вы говорите. Да, действительно. Здесь вот тоже я такие комментарии видел, что поскольку весь мир сыпется, там пост Ялта
1: это тоже, да,
0: разваливается, значит, все международные организации в мусорную корзину потихонечку отправляются. Ну вот, типа ОПЕК, еще одна история про крах структур 20 века. И вот мир осыпается, соответственно, и вместе с этим миром осыпаются и все международные организации, которые теряют свое влияние. И в этом плане, кстати, тоже, вот когда вы напомнили про этот NOPEC и вечную борьбу Соединенных Штатов с ОПЕК, на самом деле история-то любопытная. Почему? Потому что, да, на словах Соединенные Штаты боролись с ОПЕК, но еще раз повторяю, и ОПЕК плюс особенно в последние годы для Соединенных Штатов были крайне выгодными. И поэтому, кстати, несмотря на всю эту демагогию, никакого NOPEC-а так и не было принято. То есть на словах Соединенные Штаты говорили, что это картель, это безобразие, мы будем бороться. А с другой стороны, с удовольствием наблюдали, как ОПЕК плюс вводит квоты на свою добычу. И говорили, молодцы, ребята, мы за вас с удовольствием подобываем. И эту проблему, еще раз говорю, пока мы в рамках ОПЕК плюс не решили. Просто тоже, вот сейчас, если ОПЕК плюс, там, предположим, разойдется, да, и скажет, все, как бы завершаем эту историю, понятно, что это будет негативный сигнал для рынка с точки зрения, ну, это будет дополнительным фактором, как бы, точнее, ну, сейчас какие дополнительные факторы? Скорее, это будет фактором, способствующим определенному снижению цен на нефть. То есть зачем, опять же, эти сигналы посылать сейчас, когда все играет в пользу дорогой нефти? Вот, лучше пока играть в дорогую нефть, вот. А что будет дальше, тоже, как бы, вопрос, который остается. Но я думаю, что сейчас Соединенным Штатам ОПЕК+, безусловно, выгоден. И еще раз повторяю, в этом и главный вызов для ОПЕК+, все-таки как построить свою линию таким образом, чтобы не отдавать рынок Соединенным Штатам, но при этом и не допускать катастрофического обвала цен на нефть. Потому что, опять же, вот для покупателей нефти это мечта, когда откроют Армуз. Для нас это, ну давайте честно скажем, это проблема и вызов, потому что откроют Армуз, цена провалится. Вот мы говорили с вами, как у нас выросли весной бюджетные доходы, но они снова начнут падать. Это тоже достаточно очевидная вещь в ситуации, когда у нас расходы бюджета растут. Поэтому в этом плане мы-то не ждем открытия Армуза с хлебом и солью.
1: А тут была аналитика от Morgan Stanley, пафосные заголовки в Блумберге. Тоже можно обсудить. Предполагают, значит, Армузский пролив будет закрыт дольше, чем это возможно для США и Китая. На нефтяном рынке может начаться новый кризис. За Dated Brent будут давать $150. И получается, вот это мне понравилось, значит, нефтяной рынок ведет гонку со временем. А на чьей стороне время-то, по сути?
0: Ну, за Dated Brent уже давали почти $150. Напомню, что Dated Brent – это цена физической нефти, потому что Brent все-таки и физическое измерение имеет, хотя больше и бумажное. В этом плане это тоже момент значимый, что происходит на рынке, как цена на физическую нефть отрывается от бумажной. Вот. Но, тем не менее... А что еще должны написать инвест-аналитики? Ну, реальность такова, что пока Армуз не открывают, Соединенные Штаты держат паузу, им на самом деле это выгодно, поэтому Трамп кормит завтраками весь мир, тот, кто хочет верить в это, верит, но, как мы видим, пока, собственно, пролив не открылся, поэтому еще раз говорю, ну, согласен с этим прогнозом, тем более, что это не прогноз уже, а на самом деле констатация реалий. По физической нефти уже сделки на уровне $145-$150 заключаются.
1: А наши слушатели тут говорят, сейчас найду, что же делать будем, если китайцы, например, перестанут покупать нашу нефть, да и вся их нерешительность по отношению к США, это сомнение в нас. Мне кажется, это тоже не все крутится вокруг России.
0: Нет, ну подождите, Китай, конечно, не прекратит покупать российскую нефть.
1: Им слишком много надо, да?
0: Ну, здесь это уже too much, что называется, для Китая. Хотя, на самом деле, мы видим, что Китай и в случае с Ираном определенную осторожность проявлял. Напомню, что официально Китай иранскую нефть не покупал, а покупал нефть малазийскую. Хотя все на рынке знали, что иранская нефть оформляется как малазийская, и там еще... Ряд стран тоже выполняли роль прокси. По марту доля малазийской нефти в китайском импорте порядка 11% была. Но наша доля в китайском импорте за 20% перевалила в первом квартале 2026 года. Поэтому здесь от России Китай уже отказаться не может, какие бы санкции на него не давили. Здесь, конечно, надо Китай и Индию отличать. Вот. В этом плане я думаю, что Китай-то, конечно, продолжит и нарастит закупки российских энергоносителей. Угу. Путин справедливо 9 мая сказал, что мы ждем там определенных прорывов в отношениях энергетических с Китаем. Напомню, что вот сейчас на этой неделе Трамп в Пекине, а в конце мая или, возможно, в июне ожидается и визит Путина в Пекин. Я почти уверен, что будет подписание контракта по силе Сибири-2. Здесь тоже напомню, что американцы активно навязывали свой СПГ Китаю, в общем-то, навязали и были законтрактированы объемы, но после того, как Трамп 2 апреля 2025 года начал эту историю с тарифными войнами, Китай сразу же отказался от закупок американского СПГ как ответный шаг. Вот. В этом плане Китаю здесь тоже особо, ну, понимаете, вот чуть не сказал, особо деваться некуда, потому что на самом-то деле это не вопрос, что мы Китай там прижали к стенке и говорим, ну все, там, покупай наш газ. Ну, объективно, а что в этом плохого-то? Что в этом плохого? Вот «Сила Сибири» в 2014 году, первой «Силы Сибири» был подписан контракт. Да? В прошлом году вышли мы на полку в 38 миллиардов. Ну, правда, мы и в прошлом году расширили объем поставок, то есть этот газопровод будет расширяться. Сейчас вот скоро начнутся поставки по дальневосточному маршруту. Что плохого? Ну, что в этом плохого? То есть это не то, что вот как бы мы Китаю выламываем руки. Это то, что называется win-win там, и для нас это... Прекрасный рынок, мы соседи, у нас нет геополитических рисков в поставках, нас не перехватит американский военный флот. То есть в этом плане тут, в общем-то, ситуация-то разумная. Я, кстати, думаю, что мы вполне могли предложить и новые нефтепроводные проекты в Китай. Даже странно, что пока этого не сделал. Но, возможно, как раз во время визита Путина в Китай там не только что-то про газ будет, но и какие-то новые истории про поставки нефти. Вот, опять же, на самом деле, вот, когда мы все время обсуждаем ситуацию с Европой, да, там, и вот эти споры, там, перекрыть, не перекрыть, перекрыть, не перекрыть, на самом деле, все-таки то, что мы сохраняли определенные объемы, вот, может быть, кого-то это и насмешит, но, тем не менее, это же тоже вопрос репутации нас, как стороны, выполняющие контрактные обязательства. Ну, это важно, поэтому я думаю, что у Китая нет оснований сомневаться в надежности России как поставщика.
1: Здесь вопрос скорее, кто кого, понимаете, кто кого переиграет. Мы со своей репутацией надежного поставщика, несмотря ни на что, или американцы, которые используют шантаж, угрозу, манипуляции, и государство даже вынуждено испытывать внутренние риски внутренней дестабилизации из-за энергетического кризиса, но главное, чтобы сохранять лицо
0: здесь. Но ведь Китай понимает, что для Соединенных Штатов он главный враг. Главный враг,
1: да.
0: Даже не просто конкурент, а враг. И Трамп этого не скрывает. Мы видим, как его отрезали от Венесуэлы, от Панамского канала, сейчас от Ирана отрезают, от Персидского залива. То есть это методичное обрезание Китая. Вот. В этом плане у Китая просто другого пути нет. Но еще раз повторяю, это не то, что мы хихикаем и говорим, ну все, вас приперли к стенке. Для нас это тоже гигантский рынок. Еще раз повторяю, мы соседи, у нас есть возможности поставок в Китай. Поэтому это взаимовыгодная история, и, конечно, она будет продолжаться.
1: Давайте сейчас уже завершать программу. Константин Симонов был с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. СМИ сообщили о планах Финляндии ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию. Хельсинки утверждают, что они могут использоваться в вооруженных силах. Министерство иностранных дел в настоящее время готовит указ, направленный на приостановку предоставления освобождений для экспорта медицинских и фармацевтических продуктов в Российскую Федерацию, отмечается в публикации телерадиовещателя Еле. По данным корреспондентов, вероятно, в том числе будет запрещена поставки стоматологического оборудования. Финская медтехника подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию в настоящее время возможен на основании специальных льготных разрешений. Посол Пакистана заявил о скором подписании соглашения об упрощении визового режима с Россией. Документ будет завизирован во время визита в Москву премьер-министра республики Шахбаза Шарифа. По словам Фейсала Нияза Термизи, Исламабад и Москва также готовят договоры о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сфере культуры. Они будут рассчитаны на 5 лет. Термизи добавил, что республика, кроме того, начала переговоры о присоединении к Евразийскому экономическому союзу в рамках соглашения о свободной торговле. Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по Ирану в момент установления перемирия. В том числе была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе. Уточняется, что удары наносились в начале апреля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Они подчеркнули, что Абу-Даби публично не признавал этих атак. В статье подчеркивается, что вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов хорошо оснащены западными реактивными истребителями и системами наблюдения. Умер актер из фильмов «Мы из джаза» и «Экипаж» Вадим Александров. Он также снимался в сериалах «Папины дочки» и «Воронины». Артисту было 87 лет. Он действительно скончался пару дней назад, сказал представитель его семьи в комментарии РИА Новости. Причиной смерти стала травма головы в результате падения, уточнили агентству в его семье. Актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, пасмурно, ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 18, вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
7: Внимание! Говорит Москва.
8: 94.8 FM.
7: Реклама.
9: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
12: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11:07 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
3: И ну удивительная история. Мы услышали, я не знаю, вам повезет так же или не так же? Возможно, Макс их расскажет о том, как он провел выходные.
8: Ой, ну
3: мы не
8: ладно.
3: Уверены, что нам это нужно, но мы же знаем, что сдерживать себя мы не умеем.
8: Нет, давай не будем.
3: Не будем.
8: Ну, в коротенько, ну, как вот я провел. Два раза я побывал в зооклинике, один раз в полицейском участке. Вот, потому что, господа, если вы в дни таких
3: документы
8: вот...
3: с собой носите.
8: Да, носите документы, как оказывается, все это проверяйте. Вас могут остановить, особенно если вы находитесь не рядом со своим же домом, где вы прописаны или живете. Вот. Ну и плюс я посмотрел какое-то огромнейшее количество фильмов, как военных, так и не военных за эти дни в кинотеатрах, так как у меня не работало ничего дома. Ни интернета, ни телевидения.

0: Это плохо.
1: А я посмотрел фильм «Красавица». Это видел кто-нибудь?
0: Нет.
1: Это фильм про бегемотиху, которую спасают в годы войны в ленинградском зоосаде, в зоопарке.
0: Я слышала что-то такое.
1: Я рыдал. Вот ты, вы не поверите, друзья, это рыдал весь зал. Я такого никогда не видел.
0: Это сейчас в прокате идет?
1: Да, но это выходные дни вот было. Кроме российского кино же ничего не показывали в кинотеатрах. Иностранных фильмов не было, а только все западное.
0: Российское.
1: Да, Россия. Ой, только все российское. И как раз шел этот фильм. Я не знаю, в прокате он или нет, но он не старый, он там 25-го, что ли, года. И вот как сзади начинается вот это... И вот до первых рядов, а я сидел там 4-5 ряд, и вот где-то до меня докатывало, когда... Да-да-да, и я тоже начинал рыдать. Ну, правда, очень хороший фильм. И «Группа крови». Ну, это тоже российский фильм про детей.
2: На рукаве?
1: Нет, не на рукаве, на шее. «Группа крови» про детей, которых забирали специальные контрационные лагеря немцы, фашисты. Контрационные лагеря для того, чтобы эту кровь забирать для раненых солдат. Угу. И вот как дети оттуда пытались бежать, и как их спасала семья, ну, еврейская семья. Это все в каком-то... под Ленинградом происходит. И первый фильм в Питере, в Ленинграде, и второй тоже посмотрел. Так что хорошие фильмы у нас продолжают снимать, очень классно, качественно, мне понравилось. Кстати, сегодня вторник, 12 мая, впереди короткая рабочая неделя, так
0: уже
1: что...
0: Уже вторник сегодня,
1: да,
0: друзья.
1: Как бы сегодня вторник, но на самом деле понедельник. Угу. Поэтому хорошо, что все у вас сложилось в эти дни. Так, что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы расскажем о том, что новый тренд появился, поездки в школу кунг-фу, значит, в буддийском. Буддийские монастыри стали очень популярны среди молодежи. Вот. Далее штраф до 10 миллионов рублей за фото в купальнике на аватарке предложили в Госдуме внести. Вот,
0: завистники
1: если...
0: какие-то.
1: Да. Вот. Пенсия для самозанятых может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Ну и купальный сезон начнется вот-вот в конце
0: видно,
1: мая.
0: Прям на носу.
1: Да, уже прям не
0: за горами. Я вчера была на грибном канале, там, соответственно, люди гребли. В своих лодках.
1: Гребли на яхтах?
0: Ну нет, там не яхты, там все-таки соревнования такие небольшие проходят. Тренировки вчера были, не соревнования, а тренировки. Я думаю, что им было очень свежо. Я понимаю, что есть специальная одежда, костюмы и так далее, но смотреть на это было, конечно...
1: Печальненько.
2: Когда ты гребешь, сидишь с веслом, это супер мощная, интенсивная физическая нагрузка, и там все мышцы работают, там...
0: Знаете, так я вчера 5 часов на велосипеде каталась, поэтому про мышцы я тоже сегодня узнала много нового. Даже о тех, о существовании которых я не знала ничего.
1: Вот ты на велосипеде, а Владимир Владимирович катался за рулем Ауруса. Он приехал в гостиницу на Арбате, чтобы лично отвезти свою первую учительницу на ужин в Кремль. Красиво же. Вот, помните свою первую учительницу. Так, в 12.30 программа «Наша афиша». К нам придут гости, будем говорить о выставке. Параллельно выставка, параллельно стихи читают, и еще перформанс будет проходить.
0: У
1: такое,
0: нас?
1: Ну, в Москве, да, в одной из галерей. Нет, не у нас. Угу. Вот, и в 13.00 программа «Народный адвокат». Дела семейные обсудим. Поехали. Нет, до свидания. Максим.

0: Интересно, есть более ужасная заставка?
1: Или
0: нужно еще поискать?
1: Это самое классное. Так, друзья, кстати, наши средства связи, как ни странно, работают.
0: Почему не странно? Вообще не странно. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373-948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман», нашей группе ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале, который называется «Радио говорит МСК».
0: А еще нас можно читать в Максе, точнее не читать, читать можно и писать можно.
1: И писать нам.
0: И читать нас можно в Дзене. Так что, друзья, присоединяйтесь.
1: Заходите, да. Читайте,
0: сейчас
1: пишите.
0: Мы вам расскажем, какие праздники случились 12 мая.
1: Да? Так, да, сегодня день победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. А, было это в 1944 году.
0: А еще сегодня отмечается Международный день медицинской сестры.
1: Всех медсестер поздравляю.

0: С праздником, с их профессиональным днем, потому что, ну, правда, это профессия, которая заслуживает уважения потрясающего, огромнейшего. Я в эти выходные, у меня была операция у собаки, и я пытался делать укол внутривенно, через катетер собаки. Вы знаете, даже через катетер это сделать безумно тяжело. Ну вот, попасть иглой, пробить эту кровяную пробку и так далее. Короче, это, лучше не болеть вообще нисколечко.
1: Международный день охраны здоровья растений сегодня еще.
2: День экологического образования. Друзья, надеемся, вы в курсе, что у нас происходит с экологией, вы хорошо образованы.
0: День памяти святого апостола Андрея Первозванного в Грузии сегодня отмечается.
2: Ну, а в Финляндии день финского самосознания.
0: Потрясающе. И день армии в Сербии, понимаете? Каннский фестиваль, насколько я понимаю, стартовал, будет, значит, проходить целую неделю. И что, Евровидение, что ли, началось?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Ой, батюшки, ну, понятное дело, нам-то все равно.
1: А нам с Евровидением какие-то проблемы. Там оно то ли саботируется, то ли еще что-то.
0: Кем? Украиной?
1: Странами, которые не согласны с политикой Израиля на Ближнем Востоке.
0: А, наконец-то, да, из-за про Израиль заговорили.
1: Оказывается, что-то такое есть.
0: Да. Не только мы что-то там плохие, да, теперь из-за Израиля взялись. Ну, посмотрим, почитаем, все в наших новостях будет опубликовано. Так, состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф», и было все это в Версале в 1664 году.
2: Чуть позже, в 1731, началось судоходство по Ладожскому каналу.
1: А в 1945 году открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.
0: Вы знаете, я вам хочу сказать, я был в этом театре, я был за кулисами, это самое большое здание именно среди оперных театров в России. А во время вот этого представления, открытия, по сцене шли танки. Они просто... Дело в том, что перед зданием площадь. Площадь была заполнена таким количеством людей, что невозможно было проехать ничему. И тогда танки поехали сквозь театр, и это все включили в представление. Ну, как бы в открытие. И проехало несколько танков. Ну, правда, это огромнейшее здание. Там огромные помещения, залы, сама сцена трансформируется и так далее. В 1945 году завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена была от фашистских захватчиков.
2: И в 2004 году важный праздник, не могу не сказать, что в англиканской церкви введена должность веб-священника.
0: Потрясающе. Это как? Это можно было исповедоваться по интернету? Персоны. Так, родились сегодня, значит, Карл Шуман, немецкий спортсмен. Зачем я это вспомнил?
2: Флоренс Найтингейл, английский общественный деятель, сестра милосердия, родилась в 1820 году.
1: Фрэнк Брэнган, английский график и живописец, в 1867 году родился.
0: Яков Гакель, это инженер российский, конструктор, ученый-электротехник.
2: В 1899 году родилась Индра Деви, мастер и учитель йоги. Популяризатор йоги в разных странах мира.
0: Так, еще...
1: 103 лет дожила.
2: Да, йога-то, вы думаете.
0: Да. Кэтрин Хепберн. Побочка. Да, актриса появилась на свет. Четырежды лауреат премии «Оскар». Анатолий Митяев, это
1: по-моему,
0: писатель.
1: До сих пор единственная женщина, которая четыре раза, если не единственный представитель актерской профессии.
0: Мэрил Стрип. Мэрил Стрип. Она как раз то, что четыре в этом году.
1: Да, может, их две.
0: Была. В четвертый раз номинированная, их сравнивали, как раз я помню вот этот материал.
1: Раз номинирована или в четвертый раз выиграла?
0: Лауреатом она стала. Угу. Лауреат это же не обязательно выигрывает.
1: Это победа.
2: В 1933 году родился Андрей Вознесенский, советский российский поэт и прозаик, общественный деятель.
0: А дядя Вова мы пропустили. Владимир Ухин, значит, телеведущий, диктор центрального телевидения, «Спокойной ночи, малыши» вел в 1930 году. Он был близкий друг Хрюши и Степашки. Вот. И Алина Кабаева, российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель, была сегодня рождена и отметит день рождения. Ну, а дни памяти сегодня. Дэвид Сенборн, саксофонист-композитор американский.
1: Роберт Раушенберг, американский художник, покинул этот мир в 2008 году.
2: Василий Меркурьев, советский актер театра и кино, педагог, режиссер, народный артист Советского Союза, умер в 1978 году.
0: Такой уютный актер, мне всегда нравились его роли.
2: У вас есть с ним что-то общее.
0: Да, у него такой еще Он как-то говорит, вот что-то вот такое вот. Эрик Эриксон, психолог и психоаналитик, ушел в 1994.
1: Нелли Закс, немецкая поэтесса, нобелевский лауреат. Это значит, что она выиграла Нобелевскую премию. В 1970 году покинула этот мир.
0: Еще сегодня ушел русский педагог, просветитель Владимир Хохряков.
2: Он еще краевед.
0: И краевед, да. Mm-hmm. Еще русская великая княгиня, внучка Павла I, Екатерина Макленбург-Стрелицкая. Ну и Сергей Аксаков, русский писатель, литературный и театральный критик, покинул нас в 1859 году. Да, красивая бородка. Но и дни памяти сегодня. Артем Василий.
2: Именины. Давай не будем сразу хранить.
0: А я что сказал?
1: Дни памяти.
0: Именины. Артем Василий Федот.
1: Ура!

0: Наш все какие-то балканские мотивы и выдает. А, так, Макс, расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы оказались в полиции.
1: Дебоширили?
0: Нет, я не дебоширил. Дело в том, что в празднике, да, кротко и кратко, смотри, за 40 секунд.
1: Время, давай.
0: 40 секунд, вот смотри, от 12, вот сейчас я закончу в нули.
1: Почему шел, в нули-то?
0: Ну, 11:21 я закончу.
1: А, это минута.
0: Я шел по улице, подошли ко мне двое полицейских и спросили документы. У меня паспорта не оказалось. Они говорят, вы тут живете? Нет, я приехал за собакой. Давайте зайдем. Пока. Нет, давайте проедем операцию антитеррор. Ну и проехали, что проверили меня. А, пресс-карта у меня была с собой, но она оказалась просроченной. 2 года назад она кончилась. Но, одним словом, меня отпустили. Просто... Вот это время метания, я бы раньше забрал и собаку, и меньше бы денег тратил, знаете ли, на транспорт, потому что в темноте разбираться, куда идти от метро и так далее. Вот смотри, 3, 2, 1, закончил.
1: 50 секунд.
0: Я и сказал.
2: Молодец.
1: 40.
0: Выпившие были? Нет. Конь-огонь. Не был я выпивший, я ездил по важным делам. Так, вы знаете, кто вернулся в Москву? Вернее, она не вернулась, она и была, но она атаковать стала.
1: Кто?
0: Береза.
2: Береза.
0: Береза атакует? Да. В Москве и в Подмосковье высокий уровень пыльцы, прогнозы не радуют. Аллергикам лучше по возможности не выходить на улицу, носить очки и маски.
1: Обожаю.
0: А после прогулок сразу принимает душ и менять одежду.
2: Знаете, также врачи рекомендуют держать окна закрытыми, не забывать про антигистаминные препараты, назначенные специалистом.
0: Да, друзья, имейте в виду...
1: Рубрика «Очевидное и невероятное».
0: Да, советы... тут новости все очевидные и невероятные сегодня.
1: Да, вот крупный тополь за сезон собирает на листьях десятки килограммов пыли и сажи.
0: Так,
1: именно
0: сказать,
1: мужские деревья тополя нужно высаживать в городах для борьбы с пылью. Они обладают невероятной выносливостью и способностью очищать воздух. Пух же дают женские деревья.
0: Да, помните, нам рассказывал биолог в нашей студии, что тополь специально высаживали возле различных диспансеров, особенно связанных с кожей венерических и так далее, чтобы задерживал он вот эту всю нехорошую...
1: Венерические какую-то... заболевания.
0: Да, венерические и другие заразы, которые шли вот...
1: Берешь, бывало, лист крупного тополя.
0: Около венерического диспансера.
1: И прикладываешь его...
0: И все. И становишься клиентом, да, пациентом этого диспансера. Вот, а еще там полкило пыли на тебе остается.
1: Так, важная потом новость.
0: Полезная, полезная.
1: Важная новость.
0: А массовая. Почему, кстати, вы не показали госуслуги? Я хочу сказать, Сергей, вот опять же, прелесть госуслуг. В чем? У меня госуслуг нету активных сейчас. Я удалил страницу, когда меня вскрыли. И новые я еще не завел. Ну, правда, это было бы, мне спросили. Госуслуги есть?
2: Угу.
0: Давайте сверим ваши данные. Я говорю, нету. У меня вскрыли. И все одно к другому. И они так смотрят на меня и говорят, ахаха,
2: действительно, там подозрительно. Так столько обстоятельств сложилось,
0: ну,
2: что
0: конечно,
2: как будто надо было повязывать.
0: А я стою в розовом худи, в золотистых, в серебряных кроссовках. Я говорю, так же обычно вот одеваются, когда идут на какие-то плохие дела. Они говорят, откуда мы знаем, в темноте все одинаковые. Что, Мариночка, ты хотела сказать?
1: Спасибо, Максим, что дал мне слово.
0: Давай, пожалуйста.
1: Да. Массовое нашествие комаров ожидается в конце мая, начале июня. Об этом рассказал АГН Москва биолог Павел Глазков. Численность кровососов в этом году может быть высокой из-за благоприятной зимовки. Что нужно сделать? Советы дачникам. Нужно убрать стоящую воду из бочек и старых ванн в ЦАУ, так как комарихи откладывают там, что бы вы думали, ну, конечно, яйца. А в декоративные или пожарные пруды без рыбы запустить карасей. Ну, конечно, у каждого дома есть по карасю. А также развесить...
0: По пруду.
1: Развесить...
2: Синичники.
1: Что?
2: Чтобы привлечь синицы мухоловки.
0: Синичники.
1: Еще не, да.
0: Синичники.
1: Синичники. Синицы и мухоловки.
0: Да, и такие, как кормушки. Палочка, палочка, сверху крыши.
1: Друзья, у кого дома есть караси, пожарный пруд без рыбы, синичники, синицы, мухоловки. Как-то это все, конечно, странно звучит. Но мне кажется, это не спасет.
0: Нам поможет в наших условиях это различные Фумигаторы, фумигаторы. Вот, конь-огонь лягушек предлагает завести. Вот еще он сообщает, что кровососы это родственники, это правда, да. Вот, поэтому, друзья, боимся комаров, но при этом запасаемся, запасаемся.
1: В московском зоопарке, кстати, завелась очень опасная утка. Ее зовут Крикуша, и она почти неделю живет в вольере белого медведя Терпея и вообще не собирается улетать.
2: Даже когда сотрудники выносят ее для безопасности, она все равно возвращается к своему необычному соседу.
1: Сам Терпей проявляет удивительное терпение. Обычно белые медведи не церемонятся с утками, но здесь царит полная идиллия.
0: Ну, он же Терпей, да. Да, и у него терпение проявляется. Вообще вот такое странное сожительство животных и вообще людей друг с другом и еще что-то очень необычно. Потому что я, например, когда вот ездил в зооклинику, да, извините, пожалуйста, там находится зооклиника в доме, а рядом находится магазин «Охота». Угу. Вот. И какое-то сочетание очень странное. Знаете, тут животных ходят лечить, а тут же сразу все для охоты на этих животных.
2: Ну, нормально охватывают все, что связано с животными.
0: Да, и вот это вот так как-то странненько выглядит. Игорь Владимирович присылает нам свой пруд со своими карасями. У него там белые и красные карась. Красиво, Игорь Владимирович, итальянский прудик.
1: Ну, кстати, про странные сочетания и про странные пары. Самому взрослому жениху в этом году в Москве исполнилось 93 года, а невесте 84. Свыше 1300 мужчин и женщин старше 60 лет заключили брак в столице с начала 26 года.
0: Ну, прекрасно, в 93 года-то жениться. Я надеюсь, первый раз... девственником, ну, извините, ради бога, но это превосходно, конечно, почему нет, если люди нашли друг друга, почему нет. Кстати, еще маленький совет, кому будет полезно, это уже не про животных, не про людей, а про газ. Российские семьи могут сэкономить на газе до 28 тысяч рублей в год, если поставить счетчики и термостаты.
1: Ну, как раз мы сейчас купим мухоловки, привлечем синиц, да, запустим карасей и поставим счетчик на газ.
0: Да, счетчик позволяет платить только за реально потраченный газ и экономить до 800 рублей в месяц.
2: Термостат автоматически снижает отопление ночью или когда дома никого нет, а это минус еще 20-30% расходов.
0: Также обычная подготовка, тоже готовка, вернее, влияет на платежки. Вы знаете, оказывается, кастрюль... Что? На платежки.
1: А, на платежки.
0: А ты что подумала?
1: Я ничего не подумала, я не поняла, что ты сказала.
0: Платежки. На готовка, вот как ты готовишь, влияет на счет оплаты. Кастрюля с крышкой и толстое дно кастрюли помогает тратить меньше газа, представляете? Угу. Я вот этого
2: толстое
0: не знаю.
2: Толстое дно.
0: Но оно нагревается больше, и ты меньше газа тратишь.
2: Но оно дольше сохраняет температуру, но при этом, чтобы его разогреть, нужно больше энергии.
0: Да ну не обязательно, почему? Оно разогревается так же быстро, как и тонкое, но просто оно быстрее готовит, понимаешь, толстое дно.
1: Но пицца должна быть на тонком тесте.
2: Обязательно.
0: Какая пицца у Касты в кастрюле, Мария?
1: Просто так я сказала. Надо тебе как-то разговор поддержать.
0: Вот, а вот теперь тебе, знаешь, вот чтобы тебе все, не, эта жизнь не сладко была, не конфетка во рту, да. Плитка шоколада в России сжалась со 100% до 73, со 100 граммов до 73 граммов.
1: Мы заметили это, да.
0: Понимаете, теперь раньше продавали литровый пакет молока. Теперь 900 миллилитров. Угу. Шоколадка была 100 миллиграммов. Теперь 73.
2: А как это называется, знаешь?
0: Как? Уменьшение?
2: Шрингфляция это называется.
0: Шринка?
2: Шрингфляция.
0: А,
2: шринг. Смесь слов «to shrink» и слово «инфляция». Шринг – это сжиматься.
0: Я понял, сжиматься.
2: Да,
1: они
2: причем
1: чтобы... еще шоколадку делают тоньше, чтобы она не казалась сильно меньше.
2: Да, это чтобы товар в его исходном виде не делать сильно дороже, что исторически вызывает недовольство в обществе, а как бы уменьшать товар, оставляя его за ту же стоимость.
1: Худее будем, да?
0: Но она визуально остается такой же по размеру. Правильно я понимаю, да?
1: Ну, да. Я на самом деле пока не посмотрела граммовку, я не поняла, что она...
0: А вы знаете, я сейчас...
2: 9 яиц, 0,45 бутылки.
0: Вы знаете, сейчас вот всякие... Я тут купил, не знаю, почему мне так захотелось, Баунти. Вот это кокосовое, райское наслаждение.
1: Уважаем. Да, да.
0: И они теперь, как будто мы... Не обычный батончик, один вот такой.
1: По три
0: штучки. Две. Уже две. У меня две.
1: Ну, две и же потому,
2: она, ты маленькую купила.
0: Да, потому что в нем два поменьше граммов, чем в большом батончике. И стоит, знаете, сколько? 128 рублей. Вот это вот один
1: праздник
0: такой.
1: Праздник удовольствия.
2: 64 рубля за штуку.
0: Да, получается. Но это все равно, это какой-то...
1: Лучше килограмм яблок купил.
0: Вот именно. Или да, три корма собаки.
1: А лучше бы новости, говорит, Москва послушала.
0: Как сейчас они это бесплатные. Мы и сделаем. Во-во.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области заявили о 20 ударах ВСУ за сутки. Пострадали 8 мирных жителей, еще двое тяжело раненых скончались в больницах, уточнил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате атак со стороны противника были повреждены 2 многоквартирных и 11 частных домов. Также частично разрушены 2 коммерческих объекта и храм Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, были повреждены 11 единиц сельхозтехники и 24 автомобиля. Кая Каллас назвала основную тему встречи глав Минобороны стран ЕС. Министры вместе с украинским коллегой обсудят, как можно потратить новый кредит Киева в 90 миллиардов евро на оружие, отметила глава евродипломатии. Накануне в Еврокомиссии заявили, что около 6 миллиардов евро из первого транша украинского кредита пойдут на вооружение, а остальные 3 миллиарда – на поддержку бюджета страны. Премьер Индии призвал школы перейти на онлайн-обучение с целью экономии ресурсов. Нарендра Моди выступил с обращением на фоне издержек из-за конфликта на Ближнем Востоке. Технологии способны принести нам огромную пользу. Крайне важно, чтобы как государственные, так и частные учреждения отдавали приоритет проведению виртуальных совещаний и организации удаленной работы сотрудников. Я также хотел бы призвать некоторые школы заняться организацией онлайн-занятий на некоторое время, сказал глава Кабинета министров. Ранее Моди обратился с просьбой к гражданам экономить бензин и дизельное топливо, воздержаться от покупок золота и импортных товаров не первой необходимости, а также отказаться от зарубежных поездок. Макс анонсировал прямые эфиры и стримы авторам каналов. Они станут доступны летом. Прямые эфиры и стримы будут непосредственно в чатах и каналах. Сейчас эта возможность реализована через интеграцию с ВК-видео, пояснил гендиректор платформы Фарид Хуснаяров в комментарии РИА Новости. Он добавил, что национальный мессенджер планирует в июле запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года мультиаккаунт с возможностью быстрого переключения между профилями. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, пасмурно, ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 16-18, вероятные осадки. Вечером около 15 градусов, ночью до 14 тепла. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Простите, сегодня вторник, 12 мая. Всем отличного, хорошего дня рабочего. Надеюсь, вы как-то уже влились в рабочий процесс. Кстати, сегодня ожидается, где эта информация? А, вот, граждане России могут начать массово увольняться после майских праздников, страница 7. По словам психологов, после долгих выходных некоторые сотрудники не захотят возвращаться на работу.
4: Эксперты советуют гражданам России взять еще полдня расслабления, чтобы войти в рабочий ритм.
3: Я вот хочу понять для себя и для, чтобы вы мне объяснили, что такое полдня расслабления?
5: Ну, вот как мы сейчас.
3: А, мы расслабляемся
4: сейчас? Сильно не могут.
3: Чиллаут у нас такой.
5: Да? Ну да, сидим в хорошей компании, общаемся.
3: А, да? Ну, как-то не знаю, странно. Господа, у вас вообще приходят после праздников мысли о том, чтобы взять и как-то все резко поменять,
4: уволиться? После праздников часто бывает, что не хочется, лень, что хочется еще выходной. Но
3: это же не повод для того, чтобы брать и уходить с работы.
4: Ну, кто-то...
3: Ну, это какая-то глупость.
4: Да.
3: Это как то же самое, я прочитал о том, что после отпуска люди очень часто меняют свою работу.
4: Ладно, после отпуска. Я вчера слышала очень интересный диалог, когда спускалась в лифте. Я сдержалась, чтобы ничего не сказать, не прокомментировать.
3: С этих каналов?
4: Каких каналов?
3: Ну, какие где-то там была, грибные каналы.
4: В лифте я ехала, Максим, не на канале. Вот, и мужчины между собой разговаривали. Ты представляешь, я, говорит, хотела пойти подстричься, вот там, грубо говоря, к Ирине, а она уволилась.
3: А, да-да-да-да-да, есть такое, так, и...
4: Что такое есть?
3: Ну, когда ты привыкаешь ходить к одному и тому же человеку,
4: да, и, в общем, Ирина уволилась.
3: Из зоны комфорта.
4: Короче, она ходила к психологу, отдала ей 250 тысяч, а потом сказала, я не хочу больше работать, и уволилась. Ты представляешь, как этот психолог на ней нагрелась? Она 7 тысяч ей платила за консультацию.
3: Ужас. Кошмар. Мало того, пострадал мужчина этот, мужичок, а помимо него наверняка еще пару мужчин там или десяток мужчин.
5: Приходили просто, как обычно.
3: Да, приходили, покороче. Говорили, как обычно, да-да-да. И знали, что их 600 рублей они заплатят, и все. А что такое барбершоп, когда им говоришь? Они такие, ты что, с ума сошел, 2000 там платить? Мужчины, 2000 это было в прошлом году, теперь уже 3. Так что берегите своих Ирин, вот, и пусть они, не дай бог, не уходят и не ходят к психологу. Нет, к психологу-то пусть ходят, с работы пусть не уходят, иначе вас это выбивает.
4: Может, она решила сменить сферу деятельности, да. И подумала, что она может открыть свой салон.
3: Она теперь не прически не стрижет, а накоточки.
4: Нет, свой салон
3: реснички.
4: Открыла, и салон. У нее там работают другие мастера.
3: Это все вместе, накоточки, реснички,
5: да. Причесочки. Ирина, удачи.
4: В мужском салоне.
3: Ой, да, возможно, на выходных был не самый свежий шашлык. Нигматуллин, это вы сейчас просто про себя говорите, или к чему это вдруг про несвежий
4: Андрей
3: шашлык?
4: Андрей пишет, что его борода обходится ему 2750 рублей.
3: Андреич, но у вас, видно, хорошая борода-то, а? Я просто видел, где там 600 рублей подровнять. Ну, это вот как у меня, такая вот там... Третья,
5: ну, у тебя
3: как...
5: борода назад.
4: Друзья, если третья, вы хотите молодеть, я вам сейчас расскажу, как.
3: Давай,
4: сыр для молодости разработали в России. В состав сыра чеддера и сыра с белой плесенью добавили астаксантин, ресвератрол и пуэрарин. Эти вещества защищают организм от старения и воспалений, а также снижают риски деменции, болезни сердца и диабета.
3: 20-40 граммов такого сыра в день достаточно.
4: Себестоимость производства таких сыров составляет примерно 700 рублей за 1 килограмм.
3: Ну, что-то слишком дешево. Обычный легкий...
4: Себестоимость.
5: Себестоимость, так, да. Это нормально.
3: Себестоимость, да, в принципе.
5: 700 рублей на килограмм, неплохо.
3: Просто обычный легкий сыр, там килограмм почти 1500. Слушайте, вы верите вот в то, что в еду можно добавить какие-то препараты, вещества, которые, от которых вы будете молодеть?
5: Ну, такой биохакинг.
4: Это суперфуды, которые могут чему-то там помочь, но тебе не поможет только еда, если твой образ жизни сильно не соотносится с тем, что ты вообще хочешь. Ты там, грубо говоря, у тебя сидячий образ жизни, ты не занимаешься спортом, а у тебя в голове какие-то мысли непозитивные, ну и вообще как-то у тебя все не очень. Одной еде ты далеко не уедешь. Да, еда – это основа, понятно, но еще должны быть и другие занятия в твоей жизни, которые тебя развивают, наполняют, тренируют тело и мозг.
3: Угу. Ну вот пишет, да, наш слушатель, да, что да, есть такие штуки, которые в еду добавляют, а от них лучше становится. А никматурин...
4: Витамины называются?
3: Ну, типа того, да, витаминки какие-то и так далее. Но...
4: Ну, просто вообще, ну, если еда правильная, еда хорошая, в ней достаточное количество витаминов, минералов.
3: От природы.
4: Но если у тебя есть какие-то дефициты, которые выявляет врач с помощью анализов, это все восполняется с помощью... лекарств. И невозможно, если у тебя дефициты, свои дефициты восполнить с помощью еды. Ты можешь поддерживать свое хорошее состояние, если у тебя сбалансированный рацион, да, и есть разные группы витаминов, микроэлементов. Но если прям у тебя жуткий дефицит, на еде ты далеко не уедешь.
3: Ну да, с помощью врача. Я понимаю, что восполнить недостаток железа, тонну гречки вы не съедите, знаете, за месяц.
4: Нет, конечно.
3: Вот, поэтому здесь, конечно же, надо к врачам с препаратами. Это Марина права совершенно.
4: Ну, конечно.
3: Я просто еще к тому, что многие зацикливаются, знаете, там утром просыпаются 10 витаминок, угу. И при этом одно яблочко, и часто кофе, и побежала.
4: Жизни, да,
3: и побежала. Mm-hmm. И я вот смотрю на нее и говорю, а ты вот все, она говорит, да, до обеда мне хватит. А потом где-то в районе 10-12 часов дня она бегает и просит, дайте мне омепразол или какую-нибудь другую таблетку, у нее спазмы в желудке. Я говорю, так завтракать надо, кашу, йогурт какой-нибудь, что-то более или менее серьезное.
4: Какое огромное количество людей сидят в очереди к врачам-гастроэнтерологам?
3: Угу.
4: Именно из-за того, что у нас неверная информация о том, как и что есть. Огромное количество детей, я хотел сказать, диет, каких-то ограничений, каких-то историй, что нам это нельзя, нам то нельзя, нужно это ограничить, нужно какое-то время не есть, нужно пробовать то, это. И люди просто сходят с ума, все это пробуют, а потом идут к врачу, потому что нельзя так с собой. Все хорошо в меру.
3: Это правда.
5: Главное, что доходит до врача. Лучше поздно, чем никогда.
3: Чекапы делать, чекапы, друзья.
5: Диспансеризация.
3: Да, или по-русски диспансеризация. Конечно же, нужно как-то себя держать в форме. Вы знаете, как говорил один известный журналист, после 25 мы уже начинаем постепенно умирать. 25 лет. Вот, Герман, тебе сколько уже?
5: Да, уже умираю.
3: Все, все, да.
4: В земле скоро
3: потянем. Да, поэтому вот с 25,
4: окнах,
3: да, и надо как раз этим заниматься, своим организмом. Иначе в полтинник, когда в 50 вам стукнет, ну, вот ничего хорошего, если вы запустите свой желудок, свою, не знаю, еще какую-то сердечную систему, нервную систему, ничего хорошего не будет. Идем дальше.

0: Ну что, исследования провели немецкие ученые, значит, выяснили, что нарциссизм в значительной степени определяется генами людей, а не их окружением.
1: При этом нарциссы чаще выбирают партнеров с этим же психическим расстройством, из-за чего в мире рождается еще больше нарциссов.
2: Клумбы такие, да?
0: Да-да-да, клумбы. Целые цветники. Целая семья, букет. Слушайте, а мне интересно, а как вот... Ген нарциссизма, это, ну это что, нарциссы, это кто? Это люди, которые любят себя, да?
2: Внимание очень любят.
0: Да, внимание, любят похвалу, не могут, когда их кто-то осуждает или кто-то ими не восхищается.
2: Ну, критику не воспринимают.
0: Да, критику
2: обычно,
0: не воспринимают.
2: Успех других не воспринимают.
0: Да. Как они друг другу-то тянутся? Если-то один другого начинают, они что тогда получается? Ой, ты мой любимый, ой, ты мой красавец.
2: Нет, нет, нет. А важно, чтобы рядом с ними был человек, которым мог кто-то еще восхищаться, помимо...
0: Него самого,
2: да.
0: Не,
2: то есть,
0: когда
2: они проходили по улице, все падали от того, какая у них великолепная, красивая пара. Понимаешь?
0: Вот.
2: Или, например, они выбирают партнера, может быть, они не такие яркие нарциссы, а выбирают себе в партнера яркого нарцисса, ну, какого-нибудь известного человека, там, не знаю, или... Ну, кого-нибудь,
0: успешного,
2: да,
0: какого-нибудь,
2: чтобы с помощью,
0: да,
2: него реализовываться и привлекать тоже к себе внимание. Посмотрите, какой я тоже классный, раз он или там она со мной.
0: Все понятно. Господа, вы в себе наблюдаете какой-то нарциссизм? Может быть, я не знаю, вы правда любите, когда вами восхищаются? Мне хочется, чтобы лимузин позвонил, потому что у меня ощущение, что в нем есть вот это вот какие-то лепестки нарциссизма.
2: Есть лепестки, у кого-то букеты, и по-разному проявляется, с разными людьми по-разному проявляется. Поэтому ничего
1: удивительного. Ну, любят все.
0: Алло.
3: Здрасте, здрасте.
0: Здрасте, лимузин, здрасте. Ну что?
3: Ну, не знаю, я вообще, если у меня какой-то успех происходит, допустим, в каком-то деле, я что-то достиг, я, конечно, радуюсь. Радуюсь, если у меня какой-то успех достигнут, например, там, ну, в спорте был когда-то, я занимался спортом.
0: Нет, нет, сейчас, когда если, допустим... ты сам собою восхищаешься, это одно, а когда вам нравится, чтобы вас хвалили, чтобы ваша девушка или какие-то ваши друзья вам говорили, боже, ты такой талантливый, ты такой красивый, ты такой прям потрясающий, прям вот аж не могу.
3: Вы знаете, любой человек, наверное, ну, любому, наверное, нравится, когда его хвалят. Другой вопрос, это чувствуется, когда тебя действительно хвалят за то, что ты действительно в чем-то преуспел, либо это просто подхалимаш. Ну, блин, ну, чувствуется. Ну, в юности, может быть, не так, а сейчас, ну, сейчас просто, ну, да, ладно, спасибо на добром слове, типа, потому что я буду стараться дальше. Вот, потому что, ну, я всегда старался оценивать свои возможности, ну, объективно. И могу сказать, что я не вот что какой-то там успешный человек или супер там какой-то, но самое главное быть довольным собой. Опять же, преследование какой-то цели – это такой интересный процесс, потому что когда уже... Помните, как фильм «Москва слезам не верит»? Говорит, когда уже добился всего, уперся головой в стену, а дальше что?
0: А дальше на следующий этаж ползи, пробивай потолок короной своей и вперед на следующий этаж.
3: Про корону. Да, я же говорю, надо реально оценивать свои возможности.
0: У вас есть?
3: Я не знаю, наверное, она есть, наверное, но как бы ходить... Вы, наверное, говорите про звездную болезнь.
0: Нет, вот не обязательно. Такой... Звездная болезнь, нет. Не нарциссизм, но, кстати, у них похожие симптомы, мне кажется, но звездная болезнь, она немного по-другому. Там уже
2: там
0: должно
2: очень много других
0: преклонение, да, быть.
2: Да, там синдромы всякие есть. Да.
3: Я стараюсь не задаваться, так скажем. Например, вот я раньше занимался армрестлингом. Там все четко. Победил, красавчик. Не победил, ну, что делать? Поучаствовал, молодец, красавец, что не отказался. Никогда не надо бояться участвовать. Никогда не надо бояться проиграть. Но если ты победил, то почему бы не порадоваться? И другие тебя похвалят совершенно объективно.
0: Я вот так считаю. Слушайте, лимузин, вы прям разложили все по полочкам про себя. С каждым эфиром все больше о вас узнаем. Спасибо большое. Хорошего
1: спасибо
0: дня, прекрасного
1: спасибо,
0: настроения.
2: Спасибо. Но еще, вы знаете, бывает, ну, вот эта история с нарциссами, да, когда это оправдано и когда это неоправдано. То есть в тебе это может быть, но ты становишься каким-то, не знаю, популярным человеком, там, ну, ведущим, артистом, ну и так далее, актером, да, и тобой все восхищаются, и это может как раз вот перерасти в звездную болезнь, такое неприятное ответвление. А бывает, что наоборот, ты вроде как бы ничего особо из себя не представляешь, да, но у тебя вот раздуто чувство собственной значимости. Ты считаешь, что ты занимаешься чем-то таким прям необыкновенно великим, ты преувеличиваешь свои достижения, таланты, хочешь, чтобы тобой восхищались, что вот ты вот заходишь...
0: Нет, даже не хочешь, да, а ты думаешь, да, что с тобой все восхищаются.
2: Как будто бы у тебя какие-то суперуспехи, на самом деле нет. Ты... Но люди чувствуют, когда ты себя, грубо говоря, ничего особенного не представляешь, но на других людей ты транслируешь такое, знаешь, легкое пренебрежение. Я-то да... А вы, ну...
0: Ну вот смотрите, ну, как бы, ну, принцип, понятно, признаки нарциссизма. Имеет раздутое чувство собственной значимости. Угу. Вот о чем Марин говорит. Второе. Фантазия о безграничном успехе, власти, красоте или идеальной любви. Каждому новому партнеру нарцисс может говорить, что тот любой всей самый его лучший жизни. Да. И воплощение всех его фантазий. Ну, хотя, с другой стороны, мы каждому партнеру так говорим. Ты любовь всей моей жизни, ты воплощение моих фантазий и так далее. Ты самая прекрасная. Нет, разве? Мы же не говорим, ну что ты такая корова тут стоишь, нет?
2: Ну, кто-то
0: при
2: говорит.
0: Встрече. Ну, это может позже, но первоначально-то нет.
2: Позже.
0: Позже.
2: Да.
0: Давайте вот еще мнение выслушаем. Алло. Говорите. А, это тот вот. Извините, ради бога, вы раньше как-то квакали, а теперь даже и звуков не издаете.
2: А нарциссам еще сложно испытывать эмпатию. Да, используя других людей, чтобы достичь собственных целей. Ну, то есть, понятно, да?
0: Абсолютно вот уверен, что ему все должны.
2: Да.
0: Ожидания, да, что
2: от других... А еще он завидует.
0: Отношения
2: должны. И вот то, что как раз, про что я говорила, высокомерно относится к другим людям.
0: Про эмпатию ты говорила?
2: Да, он-то все знает. Он сейчас вам все расскажет, а вот вы, вот вам еще как бы нужно подрасти дальше.
0: Ну, слушайте, это вот признаки какой-то нездоровой психики.
2: Неуверенные в себе люди.
0: Конечно, так, то, что тебе все должны, да с чего вдруг тебе должны-то?
1: А? Даже, может, ты дал кому-то в долг.
0: Нет, ну это другое, это, ну, ты не о том говоришь. Виды бывают, знаете, нарциссов. Угу. Открытый или грандиозный – это воплощенный стереотип, яркий персонаж, иллюстрирующий эту особенность развития и поведения.
2: Посмотри на меня, детское поведение, да, которое свидетельствует о том, что человек застрял в том возрасте, когда взрослые уделяют много внимания ребенку. То есть ему внимания в детстве не уделяли, сейчас он пытается привлечь к себе внимание таким образом.
0: Кстати, вот тут я верю, что все идет из детства. Или мама всю жизнь говорила: ты самая лучшая, ты самая прекрасная, ты звездочка, ты принцесса моей жизни. И она выросла и стала, правда, никому не нужной, но считает себя принцессой. Алло.
2: Зато уверена.
3: Ну, алло, да. Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Да, Евгений.
3: Очень постоянный ваш слушатель, иногда участник. Очень тема интересная, хорошая. Наблюдал не раз в жизни таких людей. Вы знаете, мне их жалко. Потому что вот внутренняя самодостаточность, какая-то вот сбалансированность и чувство, вы знаете, не то, что находиться в тени, а вот как бы ты это ни звучало, внутренняя такая собранность и независимость, она как-то придает какое-то вот какое-то удовольствие, получаешь от невыпячивания, потому что у тебя все, как бы ты реализовался. И от этого
0: подождите, Евгений, мы не понимаем, вы рассказываете о нарциссе или о том, кто рядом с ним?
3: А это несчастные люди, нарциссы, потому что они, вот как вы сейчас сказали последний раз, вот фразу, они потом обречены на разочарование, то, что на них смотрят как не на как бы великих, а над ними, как бы это сказать, иронично на них смотрят, этих людей их видно. Например, я преклоняюсь перед великими актерами советскими. Там Тихонов, Жонов. Жонов — это мой вообще как бы не то что кумир, человек, который вообще Вильяминов. Никогда современные актеры с ними не встанут на одну планку.
0: Но давайте мы актеров сюда приплясовывать не будем, потому что актер, он сам по себе изначально нарцисс. Хотя бы на 50%. Нарцисс? Потому что актер...
2: Нормальный человек артистом стать не захочет.
0: Да. Во-первых, это женская профессия, лицедейство. А второе...
3: Да,
0: а второе, здесь без нарциссизма невозможно. Знаете, я не представляю актера, который будет сжаться по углам, от аплодисментов кутаться в кулису и бежать орать.
3: Мне такое ощущение, что у них что-то с психикой или нарушена, или это не совсем нормально. Ну,
0: не нам ставить диагнозы, но то, что что-то не то, то это правда.
2: Но спасибо, это и помогает спасибо двигаться, большое. Развиваться, спасибо. Петь.
1: Ну, без нарциссов мир был бы скучный. Для них есть место в этом мире, и я считаю, что очень большой процент великих людей, на самом деле, являются людьми нарциссичными.
0: Великие люди, они
1: и все они, нарциссы. Я не скажу, что все
0: кого одну гребенку грести не могут. За таким, загашенным...
1: Я с не очень большим количеством великих людей знаком. Поэтому не могу сказать, кого я видел, они кого не видел.
0: Они все практически о себе хорошего мнения.
1: Да, но быть хорошего мнения о себе и быть нарциссом — это разные вещи. Если ты плохого о себе мнения, это не значит, что ты автоматически не нарцисс. Если ты нарцисс, это не значит, что ты автоматически хорошего мнения о себе.
2: Внимание точно любишь.
1: Ты можешь быть абсолютно обычным человеком без какого-либо нарциссизма, но с хорошей самооценкой.
0: Вот я, например, ненавижу свои дни рождения по той простой причине, что я не верю, когда мне в этот день начинают поздравлять и говорить: «Макс, ты такой хороший, ты такой талантливый, боже-боже», потому что я не верю. Но при этом я не думаю, что во мне есть нарциссизм. Марина, ваш выход.
2: А что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Чтобы я опровергла твою мысль?
0: Нет, я нарцисс?
2: Ну, элемент, конечно, присутствует.
0: Ну, и мне кажется, и в тебе тоже они есть, и в Германе. Недаром он издает диски, выкладывает свою музыку.
1: Диски я, кстати, не издаю.
0: Ну, альбомы, ладно,
1: все извините. Все только в цифре, да.
0: В цифре. Нет, в каждом из нас где-то живет нарцисс.
1: Ладно, есть тема... в этом мире место нарциссизму, да. И нарциссам. Да.
0: Давайте мы сейчас прервемся на рубрику, потом новости, а потом поговорим на эту тему и еще о других. Тут, оказывается, есть еще и способы, как избавиться от нарциссизма. А надо ли это? Выясним. Поехали.
4: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
5: Креветки – это не просто вкусный ингредиент, но и настоящая легенда кулинарного мира, чья история уходит корнями в древние времена. Эти маленькие морские обитатели, принадлежащие к отряду десятиногих ракообразных, завоевали любовь гурманов по всему миру благодаря своему нежному вкусу, универсальности и питательным свойствам.
6: Креветки существуют на Земле более 190 миллионов лет, о чем свидетельствуют ископаемые находки, относящиеся к юрскому периоду. Эти ракообразные обитают в морях и океанах, а некоторые виды приспособились к пресноводным водоемам.
5: Креветки встречаются практически во всех уголках планеты, от тропических вод Индийского океана до холодных течений Северного Ледовитого. Их разнообразие поражает. Существует более 2000 видов креветок, различающихся по размеру, цвету и вкусу.
6: В древности креветки не сразу стали деликатесом. Их небольшие размеры и обилие в прибрежных водах делали их пищей простых рыбаков. Например, в Древнем Риме креветки сушили и использовали как приправу, добавляя в соусы для усиления вкуса. В Азии, особенно в Китае и Японии, креветки начали употреблять в пищу еще в первом тысячелетии до нашей эры, готовя их на пару или обжаривая с пряностями.
5: Развитием торговли и мореплавания креветки начали путешествовать по всему миру. В средние века в Европе они стали популярны в прибрежных регионах, таких как Италия и Испания. В Испании креветки жарились чесноком и оливковым маслом. А в Азии креветки стали основой для множества блюд, от китайских димсамов до японских темпура.
6: В 19 веке с развитием технологий консервирования и заморозки креветки стали доступны не только жителям побережья, но и людям в глубине континентов. Это открыло новую эру в их кулинарной истории. В США, например, креветки стали символом южной кухни, особенно в штатах Луизиана и Алабама.
5: Сегодня креветки – это универсальный продукт, который используется в кухнях всех континентов. Их подают в салатах, жарят на гриле, варят в супах, добавляют в пасту и роллы. Креветки ценятся за низкое содержание калорий и высокое содержание белка и микроэлементов, таких как йод и селен. Они идеально сочетаются с самыми разными ингредиентами, от сливочных соусов до острых азиатских специй.
6: В Таиланде популярно блюдо том-ям – острокислый суп с креветками, который стал визитной карточкой тайской кухни. В Италии креветки часто подают с пастой в соусе из томатов или белого вина, а в Латинской Америке их маринуют с лаймом и чили, создавая освежающее севиче.
5: В некоторых странах креветки символизируют изобилие и удачу. Например, в Китае на новогодних застольях креветки подают как пожелание счастья, поскольку их название на кантонском диалекте звучит похоже на слово «смех».
4: Приятного аппетита! Провиант. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия выступает за возобновление полноценной работы Арктического совета. Москва открыта для диалога и конструктивного сотрудничества в Арктике, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. Важные направления для нас и наших коллег из Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – продвижение российской повестки в Арктическом совете, основной многосторонней площадке в высоких широтах, пояснил дипломат. По словам Грушко, работа этого совета остается замороженной на политическом уровне и не по инициативе Российской Федерации. Кабмин продлил срок госгарантий по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Такая поддержка государства поможет снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах, отмечается на сайте правительства. В бюджете на 2026 год общий объем средств на предоставление госгарантии составляет 296 миллиардов рублей. В Лондоне заявили о продолжении работы премьера Великобритании. Кир Стармер не оставил без внимания призывы депутатов, требующих его отставки после неудачи лейбористской партии на муниципальных выборах. Об этом главный секретарь главы кабинета министров Даррен Джонс рассказал журналистам телеканала Sky News. Джонс напомнил, что накануне Стармер отказался уходить в отставку, по данным репортеров. В ночь на вторник резиденцию британского премьер-министра посетили для переговоров глава Минобороны Джон Хилли и министр иностранных дел Ивет Купер. В Ассоциации туроператоров России заявили о росте иностранного турпотока в первом квартале 2026 года. Число зарубежных гостей, прибывающих в страну, превысило 292 тысячи человек. Это на 28% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Данные представили в ассоциации со ссылкой на информацию погранслужбы ФСБ, передают РИА Новости. Больше всего туристов приехали из Китая. В период с января по март границу пересекли свыше 154 тысяч человек. Рост турпотока из этой страны возобновился в конце прошлого года, когда Россия ввела временный безвизовый режим, подчеркнули в АТОР. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, пасмурно. Ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают около 15 градусов, ночью плюс 13-14. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
12: А мы свободны для всех. И даже для министра.
13: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
14: Мы с вами на одной волне.
15: Hello! Общежитие слушает.
12: И мы вас слушаем.
16: Галочка, ты сейчас умрешь.
12: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
9: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.06 в Москве. Доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
1: И Макс Челноков.
0: Наш эфир продолжается. Сегодня все еще вторник, 12 мая. Мы сейчас, как всегда, будем обсуждать какие-то интересные темы. Но прежде скажу, что за окном у нас плюс 12. Плюс 12. Сегодня до плюс 18 обещают. Кстати, в
1: гидрометре... Магометр говорит 14.
0: Уже 14?
1: Да.
0: А вот у меня как-то... А, уже 13.
2: Легкий туман.
0: Легкий туман,
2: утром
0: да.
2: Утром был сильнее туман.
0: Так вчера вечером вообще не было видно соседних домов. Вот это вот здание, я бы уверен, что не было видно, которое напротив нас.
2: Друзья, за перевозку кошки или собаки без переноски можно получить штраф. Как вам такое?
0: Это имеется в виду в автомобилях, да?
2: А,
0: питомцы в машине фактически считаются грузом, поэтому животное не должно мешать обзору водителя или отвлекать его во время движения.
2: Нельзя перевозить любимцев на руках, позволять им свободно бегать по салону или лежать на передней панели. Для безопасной поездки кошек и собак советуют перевозить в переноске или использовать специальные удерживающие устройства. Иначе водителю грозит штраф 500 рублей.
0: Слушайте, сейчас тогда вот так вот куда-то поехать с животным в такси, и невозможно будет... А кто должен предоставлять перевозку? Водитель?
1: Перевозку или переноску?
0: Переноску. Ну, или водитель...
1: Я думаю, не водитель. Я думаю,
2: нет, почему водитель? Ты должен с переноской. Ты, в принципе, в такси должен с переноской заходить.
0: Ну, представляешь, а если у тебя дог... Это какая переноска должна быть?
1: Кэт.
0: Кэт?
2: Или фиш.
0: Фиш.
2: Или рэббит.
1: Переноски.
0: Или джинджер.
1: Имбирь.
0: Мне почему-то захотелось сказать это слово. Я просто, ну, как-то странно. Но если ты едешь, собака сидит или кошка у тебя на руках, а она в ошейнике с поводком, в чем проблема?
2: Но кошки редко сидят на руках в машине. Это прям, скорее, исключение. Это прям какие-то странные кошки.
0: А как они? Что, они начинают бегать?
2: Они начинают бегать по салону. Шпинат вообще никогда в машине спокойно не сидит. Начинает орать, лезть везде, смотреть. Это,
1: кубик,
2: правда, очень опасно.
1: Способен посидеть в переноске, но только какое-то определенное количество времени.
2: Потом будет орать.
1: It's my cat.
0: А, окей.
1: Да, потом он начинает орать, проситься на выход.

0: А изменение законодательства какое-то у нас вышло, или это откуда новости?
1: Это автоюрист Лев Воропаев сообщил, что есть ли это какое-то нововведение, или это что-то из старого. Вы знаете, все новое просто... — это забытое старое. Наверняка это было введено еще пару лет назад, но сейчас вот нам напоминают об этом.
0: Я вот закон анализировал, получается, здесь животное, на него распространяется как закон... как вещь с точки зрения гражданского законодательства. И получается, если она не закрывает обзор, не шевелится, вот он у меня лежит на ногах, лежит то же самое, что у меня бы лежал чемоданчик. И меня инспектор не
2: знаете,
0: раз
2: останавливали,
0: вопросов не было.
2: Проходите мимо кого-то с вашей собакой, у вас какая-нибудь крупная собака, опасная, да, без намордника.
1: Да, там, даже мини-бультерьер.
2: Без поводка, да, и люди боятся, говорят, она добрая, она не кусает. Откуда вы знаете, что она не укусит? Или откуда вы знаете,
1: что она не прыгнет? В момент,
2: у вас будет какой-нибудь маневр на автомобиле, вы там резко завернете куда-то или еще что-то, ну, произойдет, и она просто куда-нибудь улетит в сторону. Такое же тоже возможно.
1: Здесь, видите, дело в том, что по законодательству животное в машине считается грузом, а груз должен быть или пристегнут, или зафиксирован, чтобы в случае чего он не вылетел, не болтался и так далее. Но животное, чтобы тихо сидело, спокойно, но это бывает очень редко. Есть, конечно, всякие гамаки, есть когда такие специальные сетки, которые животное позволяет зафиксировать, и чтобы оно не двигалось по салону. Но не знаем. Я вот буквально два дня назад ездил с собакой в машине, совершенно спокойно она сидела у меня на руках. Но если вдруг бы водитель заортачился или нас остановила полиция, вот, то 500 рублей штрафа бы было. Но...
0: Ну а какая норма КУАПа за это нарушение предусматривает?
1: 500 рублей.
0: В новости не озвучено?
1: 500 рублей штраф. 500
0: не
1: рублей.
0: Сумма, а статья КУАПа какая? Я вот в действующем законодательстве
1: нет,
0: такой нормы не видел.
1: Простите, статья КУАПа мы как-то не... Лев Воропаев нам не сообщил. У нас будет на днях программа...
2: Ну, вроде не очень похож на юриста, да?
1: Народный адвокат, и мы, да, попросим его найти статью КУАПа или там статью... Да,
0: спасибо чего, большое.
1: Да, правил дорожного
3: спасибо
1: движения,
3: вам.
1: И мы выясним. Но вообще, если честно, я видел пару раз, однажды я видел, как на панели автомобиля сидел попугай. Ну, достаточно вот такой где-то.
2: Кокоду?
3: Ну, не кокоду, а, знаешь... Как видеорегистратор, да?
1: Да, как видеорегистратор, да, такой.
2: И головой кивал.
1: Да-да-да. Не кокоду, какой-то поменьше. А еще кошку я видел, лежащую прямо там, где вот идут от кондиционера тепло. Ей, видно, хорошо поддувало, и она так миленько там...
2: Устроилась.
1: Да, калачиком. Алло, нет, не алло. Поэтому, ну, нельзя, значит... Значит, будем проверять. Давайте еще мнение и дальше. Алло.
4: Здравствуйте. Ну, это на самом деле все правильно сделано, потому что, ну, можно сколько угодно, да, из себя строить умного, но на самом деле, если собака или кошка как там дернется, да, там водитель отвлечется, он может просто задавить человека насмерть,
2: конечно,
4: ребенка. И потом уже, знаете, будете там в тюрьме доказывать, какой вы там крутой, КУАП, знаете, и так далее, и так далее. Это все очень серьезно. Поэтому... Мы же людей пристегиваем. А животное это, ну, это, ну, это не вещь, это, ну, животное, это живое существо. То есть, ну, как-то фиксировать тоже надо. Вот и все.
1: Согласна. Спасибо большое.
3: Спасибо.
1: Да, Уна Бабенту пишет: у меня в переноске есть специальный ремень для пристегивания собаки. Прекрасно. Собака должна быть пристегнута специальным ремнем безопасности. По крайней мере, у нас это так. Игорь Владимирович пишет нам из Италии. Вот, ни разу не останавливали с собакой по причине ее на руках, пишет наш слушатель. Ну, может быть, не видели, может, у вас тоже мини-питбуль.
3: Мини-питбуль?
1: Да, я не знаю, как выглядит мини-питбуль. Давайте леопарда возить. А что вы удивляетесь? Это в какой стране был, помните мем? Сидит золотая какой-то, как это, Маша, Бентли, а рядом на сиденье пассажира сидит леопард.
3: Звучит как что-то арабское.
1: Ну, это и было, да, где-то в Арабских Эмиратах, что ли.
2: Арабская ночь.
1: Да, у нас собака ездит в автогамаке и пристегнута еще. Собака Лайка, пишет Ольга Каменская, наверное.
2: Правильно.
1: Это правильно, Ольга, вас не оштрафуют. У меня собака 1,5 кило. Ремень, чтобы пристегнуть, тяжелее. Ирена, я представляю. Вашу собаку можно вообще в сумочку дамскую положить и говорить о том, что это клатч.
2: Да,

0: Ланг пишет, что кошек тошнит в машине, лучше возить в переноске и давать средства от укачивания. Это правда. Кошки испытывают колоссальную нагрузку, когда перемещаются в автомобиле. Нагрузка сопоставима, не знаю, если бы, например, летели в самолете, и вот самолет бы начинал взлетать. Вот то же самое испытывают кошки.
1: Вот никогда не думал, что так тяжело животным.
0: Тяжело, очень тяжело, да.
1: Собаки у меня всегда легко переезжали.
2: Ну, людям иногда бывает очень тяжело.
1: Ну да, я представляю сзади. Я, например, совершенно спокойно, что самолет, что машина.
2: Ну, зависит, конечно, от того, чем ты занимаешься в машине. Если ты сидишь и ты какое-нибудь кино смотришь на планшете. Ну, я, если сижу в кино какое-нибудь смотрю на планшете 5 минут, и я все вокруг, извиняюсь за выражение, заблюю.
1: Плывет, да ты что?
2: Да, ну...
0: Я тебя очень хорошо понимаю.
1: Это же... Это что-то с вестибуляром.
2: Очень... Ну, это очень большая на него нагрузка идет.
1: Ну, очень прямо большая. В машине?
2: Да.
1: И ты... Как-то тебе тяжело тогда. Ты не ездишь в такси, что ли?
2: Езжу.
0: Только да, впереди. Просто я не смотрю экран никогда, да.
2: Смотрю на дорогу, музыку слушаю.
1: Ну, а в телефон, если посмотреть,
2: читать?
1: Если
2: смотрю в телефон, то я стараюсь смотреть телефон так, чтобы периферийным зрением не улавливать улицу.
0: Да, да, да. Точки у тебя плавают?
1: Бог ты мой.
0: Телефона?
2: Ну, давно.
0: Не помогает.
1: Давление.
0: Нет, точки, я имею в виду приложение, которое на телефон ты... Ну, не приложение, это функция телефона.
2: Которая, значит, спасает от этой фигни.
0: Да, и когда у меня начинается какая-то вибрация на дорогу, у меня автоматически... Нет, включается, и эти точки плывут по экрану, и не так сильно укачивают.
2: Да, есть
1: такая.
2: Да, есть такая функция, которая защищает твой вестибулярный аппарат. Нет, я не пользуюсь. Я человек простой. Я чувствую, что мне плохо, я убираю телефон, и я смотрю вперед.
0: У меня даже иногда в метро она включается.
1: Слава тебе, Господи, я ничем этим не страдаю.
0: Игорь Владимирович, у вас такая хорошая собака.
1: Ой, правда.
0: С такими ушами, с такими добрыми глазами.
1: Гер, ты не видишь?
2: Я не вижу вокруг, потому что у меня компьютер сел.
1: Это что-то похожее на это. Джек Рассел, смесь с какой-то...
0: Сейчас Игорь Владимирович напишет, что это за смесь.
1: Ну да, сейчас он какой-то итальянский. Итальянская что-то выдаст. Красивая собачка.
0: И Ольга,
1: Каменская тоже, да.
0: С банданой
1: нашей. А рыбок, ой, а рыбок, вы представляете, конь-огонь, а рыбки наверняка...
2: Рыбок только холодного копчения можно
1: вообще
2: привозить.
1: Вообще их рвет просто направо-налево.
2: Да.
1: Это шутка была, ну ладно.

0: Так, так.
1: Так, смотрите, друзья, что еще интересного. Девушка проходила с живым клещом на глазу почти сутки. Мы напоминаем, что в Москве, в Подмосковье сейчас огромное количество страниц 4 клещей, поэтому если вы ходите, приходите с прогулки, проверяйте себя, собак, друг друга, ощупывайте и так далее. Что случилось?
0: Паразит.
1: Да.
0: Сидела между ресниц. 26-летняя Анастасия вернулась из поездки на Сахалин и почувствовала дискомфорт.
1: Она прямо оттуда его привезла.
0: В больнице расплакалась. Да, он еще такой приезжий.
2: Клеща сняли и отправили на исследование. Врачи сказали, что впервые столкнулись с таким случаем.
1: Какой кошмар.
2: Клеща вот надо вот так вот брать и против часовой стрелки выкручивать, знаете, да?
1: Вообще не надо трогать клеща, а идти к врачу. Почему ты в глазу то показываешь?
2: Так он же в глазу
1: не. Но это у нее случайно.
2: Хорошо, берешь и против часовой стрелки.
1: И там тоже не может быть. И там не может не быть.
2: Лично вот отсюда выкручивал клеща.
0: Надо.
1: Или в паху.
2: Если он может еще на несколько частей разделиться, разорваться этот клещ, тогда уже иголки придется выковыривать.
1: Да лучше уж дрелью. Чего уж,
2: дрелью слишком большое отверстие получится.
0: Да. А еще, друзья, общительные люди живут дольше.
1: Да.
0: Потому что социальные связи – это возможность делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не одинок. А хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и преждевременной смерти.
1: Вот я все-таки чувствую, что я где-то до лет 70 дотяну.
0: Угу.
1: То, что я все-таки...
0: Всех достану,
2: не прибедняйся.
1: Да, всех достану. Ну, Марин, ну что поделать? Делать, знаешь, у кому что, кому тихонько пыхтеть, как говорится, коптить этот мир. Кто мне написал в пожелании, ты мне и написала, копти дальше вот этот мир. Но я тихонько не могу, поэтому буду доставать, потому что я общительный. Но это возможность делиться переживаниями, делюсь, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не одел. Конечно. Ну, прикинь, ты проводишь 3 дня один, выходных, а потом как приходишь на работу и как несет тебя, ты как начинаешь коптить.
2: О том, что тебя повязали.
1: Повязали, да, и так далее. Укол. Хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений.
2: Ну человек – социальное животное.
1: Это правда. Мы не можем без общества. Или если и можем, то недолго.
2: Грустно.
1: Я никогда не представлял, когда читал о том, что человек дал обет молчания, например. Или обет, я помню, в какую-то книгу я читал про монахиню, она всю жизнь... В каком-то возрасте, там типа в 28 лет, она ушла в монастырь, и сразу через год она стала жить в темноте.
2: Угу.
1: Она не выходила из своей кельи, свет не включала, ничего, свечей никаких не приносила и так далее. И она прожила так 40 лет.
2: Где-то вот уже на второй год она была слепая.
1: Может быть, я вот этих нюансов не помню, но я просто представил, как это, ну как возможно.
0: Зачем это?
1: Ну, вот такой обет, понимаешь, жития, вот она что-то этим обетом, она какой-то грех отмаливала. Там описано, какой грех, я не хочу это говорить вслух, там как падшая женщина стала монахиней.
2: Угу.
1: И была чуть ли не причислена к лику святых. Хотели, но так и не дали. Но это очень тяжко. Господа, вы вообще больше любите тишину, покой, не разговаривать, или вот вы общительный человек?
0: Вам всем нужно рассказать, что у вас произошло.
1: Да. У Набабента у вас шикарный Джек Рассел, просто шикарный.
0: Фигура огонь.
2: Чего да. Всех Джек Расселы?
1: Ты знаешь, это самая популярная собака вообще в России, в мире. Их
2: реально?
1: Очень много. Да, да.
2: Хватит французских бульдогов.
1: Или мопсиков.
2: Или мопсиков.
1: Андрей пишет, иногда молчал.
0: Ну, корги.
1: Молчать пару дней полезно. Как сказал наш один коллега, это нелепое длиннотельное существо на коротких лапках. Как оно не ломается посередине.
2: Да про корги или про таксу?
1: Про корги.
2: Такс, это более склонны к тому,
0: что пополам первыми. Ну, у корги проблемы со спиной часто бывают.
2: И у такс, ну, и не поверите, у французских бульдогов тоже.
1: Ну, мопсов нет, кстати.
2: Ну, мопсики, они покомпактней.
1: Наоборот, французики покомпактней.
0: Французики покомпактней.
1: Сухарики, ну, они поменьше, мне кажется. Сухарики. Тихо! Сухарики пишет. И так, не совсем, но совсем молчать не люблю. Вот, иногда молчать пару дней полезно.
2: Ну, это от настроения зависит же, да? Бывает настроение, когда ты хочешь посидеть просто вот так на диване, позалипать в стену, ничего ни с кем не контактируя, не взаимодействуя. Иногда хочется, наоборот, взять всех своих друзей, куда-нибудь с ними пойти погулять, посидеть.
0: Плохо, когда ты не можешь быть один, потрещать. Мне кажется. Вот это вот настораживает, когда тебе нужно постоянно, знаешь, вот, я знаю таких людей...
2: Говорит, не может быть наедине с
0: собой. И тебе нужно с кем-то разговаривать, что-то делать. Вот, ну, ты как будто бы один, ты себя слышать начинаешь, и тебе страшно от этого. Поэтому тебе нужно постоянно быть в контакте в каком-то.
1: А ты знаешь, есть такие люди, вот у меня папа такой, он иногда, мы сидим там за столом или где-нибудь в комнате, разговариваем, и вдруг он сидит и такой как бы в себе. Я говорю, пап, ты что, ты где? Он говорит, я наедине с собой сейчас побуду и вернусь. Вот у меня папа может...
0: Это не в отца явно.
1: Не, вообще нет. Да у меня папа иногда, знаешь, целыми днями слова не вытянешь. Он может в компании, в присутствии людей, просто-напросто сидеть совершенно тихо, спокойно, и при этом он должен быть в своих мыслях. Мы вокруг что-то шумим, поем, там, разговариваем, а он совершенно в себе. Так, ребята, вы после эфира любите поболтать или наоборот, накатывает интроверт?
0: Накатывает интроверт, хорошо звучит.
1: Сухарики, вы знаете, и так бывает. Но я от того, что я... У меня не бывает синдрома переборщения общения.
0: К сожалению.
2: Переборщивание общения.
1: Перебарщивание общения, да. Потому что, ну, это совершенно нормальное мое состояние. У меня наоборот, когда я долго молчу, вот если я особенно где-то куда-то еду отдыхать один, или я дома остаюсь один, я вот от этого я страдаю больше. Вот тогда я страдаю вот от того, что я интровертом становлюсь. А так вот это мне не мешает вообще.
0: Тем временем новые врачебные специальности собирается ввести Минздрав. С 1 сентября в структуре здравоохранения появится врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины.
1: Еще медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог и нейропсихолог.
0: Официально узаконить хотят направление медицинская сестра по реабилитации, специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.
2: По ряду устаревших специальностей обучать не будут. Из списка, вероятно, уйдут врач-диабетолог, не понял, городской районный врач-педиатр, фельдшер-нарколог и врач-сексолог.
0: Вообще не поняла, как это.
1: А чуть сексолога-то убирают? Как это? Мы еще победили демографию, что ли?
2: Так наоборот, сексологи, это все от лукавого.
1: Наоборот, сексологи нужны, чтобы рассказать все как правильно.
2: Все от лукавого. Почему диабетолог куда-то
1: уходит? Какого ли лукавого тебе? Кто такой лукавый, а?
2: Не знаю, но вот это все от него. А почему диабетолог куда-то уходит?
1: Мне кажется, сексолог это вообще самый важный врач.
2: Я спрошу еще раз, почему диабетолог куда-то уходит?
1: Ну, видно, не нужно.
2: Нет людей с диабетом.
1: Нутрициологов у нас развелось.
0: Огромное количество людей, у которых диабет разного типа причем.
2: Да,
1: конечно.
2: Куда уходит диабетолог?
1: Куда уходит диабетолог? В какие города? Наверное, их собирают в какой-то город диабет. Ладно, какую чушь
0: на
1: несем.
0: На шоколадной фабрике.
1: Да,
0: диабет
1: слушайте,
0: не от сладкого, понятно.
1: Наверное, тут появляется какой-то другой, Марин, какой-то другой специалист.
0: Я не знаю, почему ты меня спрашиваешь. Я,
1: я недавно Марин. Прочитал. Врач дала комментарий, врач... психиатр-диабетолог, вот что-то такое. Такое бывает? Психодиабетолог, вот что-то в этом роде. Что она параллельно и психо, и диета.
0: Ну так она диета или она диабетом занимается, Максим? Ты все собрал в одну кучу, как обычно.
2: Наш звукорежиссер сошел с ума от таких комбинаций.
0: Психолог – это человек без медицинского образования. Психиатр – это человек с медицинским образованием. Диабетолог – человек, который занимается болезнью, которая называется сахарный диабет. А диетолог – человек, который занимается процессом питания.
2: У меня у мамы диабет первого типа. И она по своим диабетическим вопросам обычно ходит к эндокринологу.
0: К эндокринологу, да.
1: Ну вот, и Ольга пишет, диабетологи уходят в эндокринологию.
2: Ну хорошо, если это вот такой какой-то...
0: Это более широкая сфера.
1: Да, Владыка вот тоже говорит, что диабетологи в эндокринологии.
2: Тогда давайте к следующему насущному вопросу. Сексологи куда деваются?
0: Куда они?
1: Ольга.
0: В травматологию?
1: Владыка, расскажите, куда сексологи деваются, почему их уводят? Появляется кто?
0: В какой отдел? Может быть, в МРТ?
1: Нет, какой МРТ?
2: Рентген.
0: Кабинет. Ты заходишь, на тебя надевают этот костюм, заставляют фотографироваться в странных позах.
2: 12:26 в Москве.
1: Это уже, ребят, вы правда что-то зашли.
0: Ребята и девчат, Максим, кто бы говорил?
1: Нет, нет, подождите, давайте подумаем. Сексологи, ну,
0: вот мы они думаем,
1: кто? Они кто, занимаются кто? Проблемами секса, да? Угу. А есть же и сексопатологи, да?
2: Они занимаются проблемой секспата.
0: Нет, может, они с патологоанатомом идут?
1: Нет, нет, ну, Марина.
0: Ну,
1: они занимаются...
0: Извини,
1: 60 они в психиатрию и психологию уходят. 0-0-0-0, но я умоляю вас, но вы звоните, мне так хочется вам ответить, но вас опять будет не слышно. Ну вот я умоляю, ну прям вот правда.
0: Не звоните нам на рате, ваш телефон.
1: Другой
0: Александра
1: телефон,
0: Гетта,
1: да.
0: Очень красивая кошка.
1: Очень красивая, она прислала 30
0: фотографий. Я надеюсь, вы подписаны на телеграм-канал «Молодой шпинат», где очень красивый кот, и вы можете сюда своих котов, собак,
1: кошки,
0: рыбок
1: туда.
0: Всех присылать.
1: Я прошу, пожалуйста, господа, пришлите, расскажите, куда деваются сексологи, кто их заменяет.
0: Какие города?
1: У нас что, получается, все с сексом решен вопрос?
0: Вот Ольга подсказывает, что они, видимо, идут в психиатрию. В психиатрию или в психологию?
1: Ну, хотелось бы. Если вы не знаете, в какой отдел входит тот или иной врач, то у вас этого заболевания нет.
0: То есть врач-педиатр нас не смущает, куда он идет. Но вот врач-сексолог...
2: Педиатр тоже уходит.
0: И фельдшер-нарколог, да.
1: Фельдшер-нарколог – это вообще необычное что-то.
0: Ликероводочный.
1: Фельдшер-нарколог.
0: Сексопатологами становятся.
1: Сексопатологами. Но патология – это уже какое-то...
2: Это болезнь.
1: Но это,
2: заболевание, да. Отклонение.
1: Это отклонение. Получается, здесь сексолог, он как бы наоборот приучает вас к хорошему чему-то, да? К хорошему, качественному. А сексопатологи, значит, лечат то, что некачественное у вас. Угу. Они эту проблему решают. Типа вы некачественно это делаете.
0: Что это?
1: Ну, секса.
0: Секса? Какое интересное окончание.
1: Да тут же патолог перед этим сексом.
0: Я тебе говорю, патологоанатом, где я не права? Я сразу их отправила туда.
1: Конь огонь плачет.
2: Мы тоже. Жалко врачей-сексологов.
1: Короче, тема врачей-сексологов так и не осталась, не раскрыта. Вы нам вообще не можете ничего помочь, что ли?
0: Может, они в гинекологию куда-то идут, я не знаю.
1: Да нет, вот пришла Евгения Нагорная, может, она знает, куда уходят врачи-сексологи? Вы знаете,
0: говорят, что устаревшая специальность, больше обучать по ней не будут.
3: Да,
0: и я вот предположила...
3: Я думала, сейчас спросишь, куда уходит детство.
0: Это уже выяснили, да, врачи-педиатры тоже.
1: Сексопатологами становятся.
0: Я предположила, что к патологоанатомам они идут.
3: Ну, кстати, да, это как будто бы поинтереснее профессия.
1: Чем сексолог?
3: Она более разносторонняя. То есть патологоанатом должен знать все. Это врач над врачами.
1: Все да, а тут всего лишь...
3: А тут всего лишь один.
1: Парочку, чуть один.
2: Как минимум два.
3: Как минимум два.
1: Все, безумные. Так, у нас сейчас новости, а дальше программа «Наша афиша». Поехали.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 12:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили, что ВСУ за время перемирия более 30 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Речь идет о периоде с 8 по 11 мая. За прошедшие сутки до 0 часов 11 мая украинские военные совершили 859 обстрелов позиций вооруженных сил России из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, ВСУ нанесли 5825 ударов с использованием беспилотников. Сводки Министерства обороны отмечают, отмечается, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня. При этом вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причина – отказ владельца интернет-ресурса удалить запрещенный на территории России контент. 5 мая мессенджер был оштрафован на 7 миллионов рублей по той же статье. 21 апреля суд наложил на Telegram штраф в том же размере из-за отказа удалить призывы к экстремизму в одном из каналов. Задолженность мессенджерам по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российского законодательства достигла почти 53,7 миллиона рублей. Ульяновские власти сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Дежурными средствами ПВО перехвачены и сбиты два БПЛА. Место падения зафиксировано на территории Староколуткинского района, написал губернатор Алексей Русский в своем телеграм-канале. В Минобороны ранее сообщили о 27 ликвидированных в течение ночи украинских дронах. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Ростовской и Воронежской областей. Находящийся под домашним арестом мэр Уфы госпитализирован Ратмир Мавлиев доставлен в больницу с жалобами на боли в сердце. Такие подробности привел его адвокат Марат Самойлов. Ему стало плохо с сердцем, доставили на скорой помощи. Он жаловался на боли в сердце и до этого на фоне переживаний, заявил защитник в беседе СТАС. Мавлиеву предъявлено обвинение в нарушении должностных полномочий и получении взятки. 30 апреля суд Уфы арестовал его. По версии следствия, чиновник организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории санатория «Радуга». Кроме того, Мавлиев требовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. Верховный суд Башкирии 6 мая перевел мэра Уфы из СИЗО под домашний арест до 28 июня. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
9: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Право знать. Говорит Москва.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
0: Ну что, господа, поговорим немножечко о культуре, об искусстве.
1: И дамы тоже.
0: Да, и дамы. Тем более здесь такой симбиоз. Тут не только поэзия, не только изобразительное искусство, но плюс еще и социальный фактор собран в одно вместе все. Что это за проект? Называется он «Пеппи». Значит, еще помимо этого называется «Творческая встреча» такая. Пройдет это все 18 мая, 18:30 в галерее «Ева». Чтение стихов и душераздирающая атмосфера. Вот что нас ждет на этом мероприятии. И поговорить об этом к нам заглянули поэт, номинант Нобелевской премии по литературе, член Союза писателей России Игорь Озерский. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Добрый день. А также дизайнер, художник, поэт, директор библиотеки МОМА Анастасия Пасохина. Анастасия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Анастасия, Игорь, будьте добры, расскажите, во-первых, сегодня вот начнем с главного. Кто такой поэт? Вот что вкладывается в это значение в 21 веке?
1: Кто такой современный поэт?
0: Да, 26-го года.
4: Современный поэт, так же, как и классический, вкладывает всегда душу и вдохновляется людьми, миром вокруг. Так что здесь, наверное, нет такого отличия. Все так же, как и всегда, но просто он следит за современными тенденциями.
1: Нужно ли получать образование современному поэту?
0: Да.
4: Я считаю, что образование всегда необходимо для внутреннего опыта, внутренней силы и усиления своего таланта, но как изначально, конечно, это не обязательно. Это все должно идти в первую очередь изнутри, вот с духом синтезироваться.
0: Ну, вы знаете, девушка вашего образа не могла бы не затронуть тему души, внутреннего образа и так далее. Это ожидаемо. А вот что скажет Игорь по поводу современного поэта? Про образование, кстати, мы поняли, это прекрасно.
3: Спасибо. Ну, я, во-первых, хочу отметить, что я сам не поэт, я писатель, я прозаик. Вот. А, значит, но для меня поэзия – это высшая форма слова. Если говорить о поэзии, то я очень часто задавался этим вопросом, что как раз-таки необходимо, помимо порыва души, все-таки...
1: Как это все оформить?
3: Да, поэзия существует в определенной форме, но на самом деле и проза существует в определенной форме. И недавно я возглавил в литературном журнале «Аврора» рубрику «Фантастика», и мне начали присылать много текстов для отбора. И после этого мне стало очевидно, что на самом деле и в поэзии, и в прозе есть определенные законы жанра, даже это не законы жанра, а законы формы, и которые, если неправильно им не следовать, то тогда проза разваливается. Потому что если пытаешься в короткую форму, допустим, маленький рассказ, запихнуть идею романа, то это получается такой синопсис. Или наоборот, если какая-то мысль, которая должна быть в короткой форме, растекается на весь роман, он оказывается пустой, водянистый и как бы абсолютно нечитаемый. Но в первую очередь, на мой взгляд, как поэзия, так и проза, это все-таки внутренний огонь. Это потребность, это, знаете, как жажда, которая должна мучить. И дальше это постоянная работа, постоянное самосовершенствование. Образование, конечно, абсолютно необходимо каждому человеку, только не обязательно, на мой взгляд, оно должно быть литературным. Это может быть любое образование, любое высшее, имею в виду, образование, потому что, когда человек получает высшее образование, он учится думать, размышлять, находить, саморазвиваться, и дальше оттачивать навыки. И, на самом деле, огромное количество примеров мы знаем в искусстве, в литературе, да и в живописи, когда люди, не имеющие профильного образования, достигали очень больших успехов, да и как, на самом деле, в любой другой профессии.
1: Главное, чтобы было желание, да, все это как бусины нанизывать, как жерелье какое-то, да, чтобы получалась какая-то общая картина. То есть что-то интересно, например, тебе, да, и ты начинаешь этим интересоваться, и все это попытаться оформить слова.
3: Я думаю, что это, знаете... синтез трудолюбия, усердия и внутренней критики. И когда вот эти вот составляющие в тебе находятся, ты начинаешь расти, развиваться и добиваться каких-то хороших результатов.
0: Угу. Но важно ли сегодня для поэта, писателя, прозаика, чтобы его понимал читатель? Потому что же, ну вот многие пишут, боже мой, почитаешь такую билиберду, особенно поэты-песенники, там вообще черт ногу сломит. Ведь мало кто задумывается о том, вот такие прям настоящие хорошие мастера, о чем он. И для него это понятно, а вот понимает ли это читатель? Мне кажется, многие все равно. Я написал, я художник, я так вижу.
3: Многие полагают, да, вот именно так, что если ты что-то написал, то ты писатель. Написал стихотворение, ты поэт. Написал картину, ты художник. Но в итоге время, наверное, да, показывает, на самом деле, какие работы они в итоге откликаются, какие не откликаются. И здесь такой важный момент, на который стоит обратить внимание, что, допустим, если мы, так скажем, ретроспективно оценим историю литературы, мы же увидим, что имен-то не так много мы с вами сейчас знаем и помним. Ну, так, может быть, там десятки, если сильно постараться, допустим, в российской литературе сотни, но писателей это было намного больше, просто намного. Даже вот если почитать Паустовского и почитать те имена, которые он называл, хотя это были выдающиеся писатели того времени, многие имена до нас не дошли, и эти имена еще будут забываться, забываться и забываться. Поэтому, если, так скажем, обращаться именно к там, потенциальным писателям, поэтам, художникам, мне все-таки, знаете, думается, вопрос не в том, там понимают ли в моменте, Кафку не понимали в моменте, Ницше не понимали
0: да
3: в моменте.
0: Да, до сих пор не понимаю.
3: Да. Но, тем не менее, да, видите, их произведения, они находят, не, они находят исторический отклик. И вот если сейчас, знаете, такая мысль есть, вот не так часто об этом сейчас задумываются, но вот я предлагаю это сделать. Если мы сейчас почитаем, допустим, античных философов, то многие их идеи покажутся либо нам очевидными, а некоторые крайне спорными. Но на самом деле они настолько глубоко имплементированы в наше с вами сознание и восприятие действительности, только поэтому так воспринимается. И вот это такая лесенка, по которой человечество взбирается. И мне кажется, что задача, допустим, той же литературы заключается в том, чтобы этой очередной ступенькой стать. Только стала ли эта ступенькой и для чего эта ступенька послужила, можно будет уже судить, так оборачиваясь из будущего в прошлое, а не заглядывая туда. Поэтому сейчас сложно сказать, какие произведения... это какая-то, так скажем, беллетристика сегодняшнего дня ради развлечения, а что вообще там канет в бездну. Хотя очень часто бывают, что и классные мысли, да, туда
0: попадают. Ну, с литературой более или менее понятно, имеется в виду с прозой, с драматургией. А вот поэты. Анастасия, кто дойдет? Вот вы можете назвать хотя бы, ну, три имени, безусловно, вы. А кто еще дойдет там лет через 50 и будут еще и в школе преподавать, может быть?
4: Вы знаете, я вам по имени, ну, конечно, как вы сказали, безусловно, я, но это все хорошо. Я хотела вот подсказать вам такую, знаете, важную мысль, то, что вы начали говорить про, в принципе, диалог, да, и важность зрителя. И я задумалась о том, что, значит, как для художника, для поэта, для человека, создающего свое произведение, в принципе, осознанно или неосознанно выстраивается этот диалог. И вот чем отличается именно современный творец, да, то есть поэт, художник, тот, кто несет мысль, он именно выстраивает этот диалог и заставляет своим произведением задумываться, думать о хорошем, о вечном, там, о сложном и так далее.
0: Ну, любовь первая тема, и поэту, и писателю.
4: О любви? Почему, почему бы не подумать о любви? Как раз-таки наш проект, да, который будет представлен в галерее «Ева», будет происходить в стенах галереи на выставке «Быть». А выставка «Быть» посвящена как раз-таки теме любви. И то, что художники, вот поэты, да, которые мы соберемся там, все творят во имя любви. Любви не только к человеку, да, как вот мужчина и женщина, а любви, в принципе, к миру, к людям, к себе, и ко всему, что нас окружает.
0: Ну вот смотрите, в пресс-релизе написано: поэзия вышеуказанных авторов, ну, тут представлены ваши имена, а потом еще другие, значит, вышеуказанных авторов размышляет над взаимодействием полов, где женщина становится фигурой духовного наставника, указывающей путь. У вас, получается, здесь еще и вы социальную какую-то подоплеку берете, что типа женщина равноправный член общества, ну, там типа. Ну да, приводите имена, и имена тех героинь, которые были буквально недавно оскорблены, ну, кроме Анны Карениной и Пеппи Длинный Чулок, вот, разными мужчинами в разных ситуациях, ведь так же? Вы берете какую-то скандальную ноточку-то сюда, в свою песню приносите, а?
1: Почему выбрали именно этих женщин?
0: Да, Алсу, Олесю Иванченко. Кто? Валерия Гай Германика. Ну, Мерлин Монро тоже не современница наша все-таки.
3: Я думаю, я не знаю, вот будет ли к нам подключаться к эфиру Евгения Васильева, который является автором этого проекта.
0: Нет, сегодня не будет.
3: Не будет, да, к сожалению. А здесь, знаете, вот как мне кажется, важно отметить, что мы в любом случае решаем либо новую проблему старым способом, либо старую проблему новым способом. Когда ничего в этом мире, там, к счастью или к сожалению, абсолютно нового не существует. Но, тем не менее, общество, оно постоянно оно развивается, изменяется. И проблемы, которые существуют, они как были в римском, со времен римского права, к примеру, раньше было такое понятие, как персона. И, допустим, персона не распространялась на женщин, персона не распространялась на рабов. Потом право развивалось, и эти субъекты были включены в... Значит, к этому понятию. И вот вроде бы наш современный мир, да, прошел период античности, где там главенствовало...
0: Любимый ваш, мне кажется, период.
3: Ну, кстати, вот не уверен в этом.
0: Вы уже третий раз вы приводите пример из этого периода. А вы параллели какие тогда находите в этом проекте, в Пеппи?
3: Знаете, вот на наш взгляд...
0: И не находите, а проводите, да, вот так вот.
3: Да, что, так скажем, да, вот если непосредственно говорить о проекте, почему он существует, почему, на наш взгляд, он важен, мы можем наблюдать определенные тенденции в нашем обществе. Есть положительные, есть отрицательные, но самое главное – это осмысленность. И когда какой-то вопрос поднимается, обсуждается, транслируется, то это... Вот как раз то, что Анастасия говорит, приводит к диалогу. И как только возникает диалог, из него, как мы знаем, да, как говорил Сократ, рождается истина. И, собственно говоря, в поиске этой истины каждый из нас в жизни и находится. По крайней мере, истина как путь просветления ума, просветления души, он как и искусство, да. Искусство, что такое в своей сущности? Это отражение нашего общества. Что очень примечательно, на выставке «Быть» как раз-таки вот я сам вижу, да, каждый тоже воспринимает искусство по-своему, я как раз вижу это через отражение. Как говорил Оскар Уайлд, искусство – это зеркало, которое отражает того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь. И вот наша с вами эпоха есть, мне очень нравится этот классик современности Валерий Георгиевич Попов, можно сказать, последний из ныне живущих классиков. У него есть такая фраза: «Наш век такой, как мы о нем пишем». А искусство сейчас – это не только литература, не только живопись, оно существует как синтез. И вот это рождение новых форм, оно позволяет привлечь внимание зрителя, читателя, наблюдателя и дальше вывести как раз на поверхность вот те вот спорные и даже на самом деле злободневные, а иногда и довольно... важные вопросы, но сокрытые, для того, чтобы мы могли как общество развиваться. И вот Анастасия говорит про любовь, да, а на самом деле это может звучать с одной стороны банально, а с другой стороны это же очень-очень важно, потому что мы все чаще говорим о других вещах, а про любовь забываем. Хотя на самом деле в основе человеческого стремления, человеческой души, желания вообще жить и развиваться лежит именно любовь.
0: Игорь, я вот вас слушаю и думаю, боже мой, вот, ну, до мозга костей про зайка и писатель. Вот 100%,
1: а можно я спрошу, а что скрыто? Какие проблемы скрыты? Каких проблем?
0: Что еще о любви не сказано?
1: Нет, про любовь-то понятно. Мы поняли, что любовь может проявляться по-разному. Она может быть совершенно разной. О каких проблемах вы будете говорить на этом вечере?
0: Насилии, что ли, над женщинами?
3: Нет, на вечере мы, во-первых, будем, да, мы там будем не просто говорить, мы там будем читать, да, и это будет все-таки, наверное, правильнее говорить, раскрытие через творчество. Вот. А касательно проблем, которые существуют, то проблемы, мне кажется, некоторые, они абсолютно очевидны, которые сейчас лежат на поверхности. Это тот же вопрос, на самом деле, женщин и участие, и, так скажем, их нахождение в социуме. И вроде бы уже там эти периоды как-то там проходились, обсуждались и транслировались. Тем не менее, проблема налицо остается. Это первое. Второе, есть отношения, знаете, вот как раз в чем ценность искусства. Допустим, вот какие, о любви, вы говорите, сказано все. А вот, допустим, если вы прочитаете ну, огромное количество классической литературы, то увидите, что, допустим, они, когда писали, эти писатели, наши великие литературные предшественники, они не знали там вопросы созависимых отношений. Там, да, как мы видим,
0: да,
3: там,
0: все они знали, да. Они слов таких не знали.
1: Уже книга написана по
0: теме. А все это то же самое было.
3: Все правильно. Все правильно. Они, да. Да, знаете, как Зигмунд Фрейд сказал про Достоевского, все, что мы изучаем психологию, уже написал Федор Михайлович Достоевский. Только вот вопрос в том, что, как вы видите, эти проблемы в современном обществе и сложности остаются. Да, этому называют психологией, дают много там разных наименований и все прочего, но люди переживают все еще, причем почти каждый человек в своей жизни, и вот с одной стороны, вроде бы человеческие знания и опыт накапливают, да, но они же не передаются из головы в голову, а современные поколения, они не перечитывают, например, все то, что мы с вами читали, или там наши предки.
0: Ну как-то то есть... мы все из поколения в поколение перечитываем. Муму каждый вот. Ребенок. Вы читали Муму?
3: Анастасия,
0: вы читали? Гер, ты читал? Да. И мы с Мариной читали. Все вот. Из поколения в поколение, одно и то же.
3: Вот на самом деле это иллюзия. Потому что...
0: Игорь, это не иллюзия, это школьная программа.
3: Это школьная программа.
0: Слушайте, можно вот я маленький вопрос Анастасии задам? Вот написано: в проекте женщина невероятно сильная и последовательна. Она на редкость великодушна к своим оппонентам и обладает необычной смелостью и решимостью для того, чтобы быть во имя любви. А быть — это еще и название выставки. Вы такая?
4: Конечно.
0: Как описано здесь?
4: Я же есть.
0: Вы невероятно сильная.
4: Я же есть в этом проекте, да, во имя любви, во имя всего.
0: В русской литературе и поэзии женщины, практически поэты, женщины-поэты, они всегда были настолько несчастны, насколько только можно быть несчастными.
4: А вот смотрите, я, извините.
0: А вы такая сильная, волевая, последовательная.
4: Смотрите, я вас перебью, наверное, да, и вот вы говорите, как раз я хотела сказать про то, что Игорь начал эту тему, почему женщина, да, в проекте, и почему становится сильной, о какой проблематике, в принципе, мы говорим. Мы говорим о проявлении, то есть проявлении, что значит для женщины проявлять свои чувства, да, там, через творчество, через текст, и является ли это вот жалостливым, каким-то сострадательным, еще что-то, или как бы это просто возможность проявиться. Почему мы привыкли говорить о том, что если ты написал какой-то текст, это значит, ты там сопли, там какие-то страдания или что-то в этом духе. Ты просто говоришь о своих чувствах. Ты просто проявляешься.
0: В том-то и дело. Да. У вас тоже, опять же, к вашему пресс-релизу... Проект посвящен всем женщинам, которые жертвуют собой ради любви. Почему надо жертвовать ради любви?
3: Вот
0: почему надо
3: здесь, да,
0: не жить и творить во имя любви?
3: А это, знаете, это как раз нас,
0: травмы, вот эти сопли, да, как сказала.
3: Нас возвращает это все как раз к вашему
0: вопросу.
3: У нас вопросу.
0: Прям 5 минут остается,
3: да,
0: надо
3: успеть еще. К вашему
0: же
3: вопросу. Вот современная проблема. Проблема сильной женщины. Как, вот вы правильно говорите, да, раньше в литературе и вообще в целом, как получалось, женщина там больше, по большей части слабая. Сейчас общество рождает сильных женщин. Но сильным женщинам, у сильных женщин рождаются новые проблемы. Проблемы мужчин, которых, как говорят, не вывозят. Они очень многие одиноки, если вы знаете, сильные женщины.
0: Поэтому они такими становятся.
3: Да, и, собственно, это же, кажется, проблема сегодняшнего дня. То есть общество сделало платформу, так скажем, да, если можно сказать, для появления социальной сильной женщины, и эта социально сильная женщина, она как бы тоже в этом пространстве начинает теряться, но не из-за того, что она слабая или дезориентированная, а из-за того, что мужчины, которые потом пытаются выбрать эту женщину, или хотят быть рядом с ней, или она хочет быть рядом с ними, немножко эта модель ломается. И вот это проблема нового времени.
0: Я думаю, что это тоже не новое время, потому что были и тот же Дали с Галой, которая его сделала, потому что она была сильной женщиной, нельзя сказать, что она была слабой, и тот же самый Марин, мы недавно
1: давай,
0: говорили,
1: давай.
0: Ну, подскажи, я забыла примеры.
1: Да,
0: поэты.
1: Наша,
0: втроем
3: Лиля
0: они.
3: Брик.
0: Лиля Брик, да, та же самая. Вот. Нет, но все равно, она же тоже рулила.
3: Жанна.
0: Ну, Жанну д'Арк, ладно, мы не будем так далеко уходить.
1: Очень все, да.
0: Да. Окей, как это будет выглядеть? Вы представляете, кратко, можете? Вот там будут, значит, картины, да, в помещении.
1: Будут все сильные женщины.
0: Вы приведут? Нет, произойдет? Сильных женщин не будет. Будет Анастасия, так. Евгения и Игорь. Вы втроем среди картин, и плюс вы посвящаете это все вот Карениной, Монро,
4: Иванченко. Под музыкальное сопровождение, конечно. Это будет, опять же, диалог. Диалог прозы, диалог стихов, прозы
0: между
4: Игоря.
0: Между вами диалог или между зрителями тоже могут что-то?
3: Это пересечение художественного и изобразительного искусства. Это диалог форм, жанров, из которого будет уже, так скажем, передаваться основная ключевая кульминационная идея, мысль, которую художники и поэты заложили в своих произведениях.
4: И, конечно же, заложила, естественно, куратор выставки и основатель галереи Евгения Васильева, которая сама, в принципе, является уникальным человеком, потому что она и муза, и творец. То есть она сотворила пространство, сотворила вокруг себя людей, художников, создала проект, и поэтому является как вдохновением, так и творцом вот этого всего состояния. То есть она закручивает пространство вокруг себя и всех людей к себе привлекая.
0: Не боитесь, что в конце погаснут софиты, пусть, скажем так, закроется занавес, ну, примерно, конечно, этого там не будет, и к вам подойдет кто-то из зрителей и скажет: а я ничего не понял.
4: И хорошо, это тоже ответ.
1: Нет, будет хорошо, если скажут, знаете, я тоже стихи пишу. Вот,
0: да, почитайте стихи и возьмите меня в следующий раз. Назовите по две причины, почему мы должны туда пойти и посмотреть вообще этот проект. И не только мы, а все остальные. А? В честь чего вдруг? Хотя нас и не звали, конечно.
3: Во-первых, мы вас приглашаем.
0: Вы у нас звали, да.
3: Во-первых, мы вас приглашаем. Во-вторых, знаете, я всегда очень люблю, мне очень нравится Оскар Вайлд, эти идеи, которые он закладывал в своих произведениях. И мне кажется, что самое главное, то, что искусство – это то, что наполняет, раскрывает нас и позволяет по-новому взглянуть на вещи. Проект Пеппи в галерее Ева. Почему я туда пришел? Потому что это что-то новое, это что-то интересное, и оно рождает новые формы. А на мой взгляд, новых форм сейчас не хватает. Я безумно люблю классику и приверженец классических произведений, но мы не можем жить только одной классикой. Мы должны пытаться создавать и находить что-то новое. И это вызов. Это сложные и формы, как и любое современное искусство.
0: Потому что все это понимать, что это... Игорь подавляет вас, не дает вам много говорить, поэтому, наверное, выставка и создана еще и по этой причине. Анастасия, у нас прям 40 секунд, 30, ваши два слова. Почему?
4: Я с удовольствием слушаю, во-первых, потому что это действительно новые формы, которые бережно доносят все мысли творцов, художников, и не говорят о том, что... Это должно быть действительно какое-то насилие, подавление. Мы просто действительно существуем во имя любви. Мы находимся в творчестве и в прекрасном состоянии души.
0: Аллилуйя, друзья. Игорь Озерский, писатель, член Союза писателей России, а также Анастасия Пасохина, дизайнер, художник, поэт, были сегодня у нас в гостях. Приходите на творческую встречу Пеппи, выставка «Быть» в галерее Ева. Спасибо большое, спасибо, господа. Удачи и до встречи. Спасибо. Марина Александрова.
3: Макс Челаков.
0: Оставайтесь, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле сообщили о завершающей стадии подготовки визита Владимира Путина в Китай. Москва и Пекин объявят сроки синхронно, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Информация о предстоящем визите в КНР есть исчерпывающая. Он готовится, подготовка находится в завершающей стадии. По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность, отметил Песков. Он подчеркнул, что визит будет насыщенным по содержанию. Москва и Пекин придают ему первостепенное значение. Девятиклассник устроил стрельбу в школе в Краснодарском крае. Пострадали двое учеников. Инцидент случился в Гулькевичском районе. Подросток пронес в учебное заведение пневматическое оружие. Губернатор Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что школьникам оперативно оказана необходимая помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку. В муниципалитет уже направлена комиссия Министерства образования региона, говорится в публикации. Жилой дом поврежден в Оренбурге при отражении атаки БПЛА. Информация о пострадавших уточняется, заявил глава региона Евгений Солнцев. Звучит сигнал «воздушная тревога». В небе над городом при отражении атаки беспилотного летательного аппарата поврежден жилой дом. На место выехали все оперативные службы, написал губернатор Оренбургской области в мессенджере Макс. Других подробностей Солнцев не привел. В Оренбургской области ранее была объявлена опасность атаки БПЛА, а также введен режим воздушных ограничений. Аэропорты Оренбурга и Орска временно не принимают и не отправляют рейсы. Украинские СМИ сообщили о возможности уголовного преследования Владимира Зеленского. Он может стать фигурантом дела о строительстве коттеджей премиум-класса в пригороде Киева. Как только он покинет свой пост, все дела могут быть запущены, говорится в публикациях. Издание уточняет, что заказчиками незаконного строительства были экс-глава Офиса президента Андрей Ермак, бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также еще одно неназванное лицо. Чернышов, ссылаясь на указание шефа, требовал в марте 2022 года ускорить процесс. Шефом для него в данном случае, скорее всего, мог быть только Зеленский, говорится в материале. Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинение в легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 93 копейки. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 88 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 13.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Лен, ну что, о чем мы сегодня будем говорить?
4: Давайте сегодня поговорим о том, что многих интересует, и не надо скрывать. Многие разводятся, многие делят имущество. В конце концов, все мы умираем, и наследство открывается. Поэтому наследственные правоотношения, как их правильно оформить, раздел имущества супругов, пожалуйста, брачный договор, что можно включить, что нельзя – звоните, пишите, и мы ответим на ваши вопросы.
3: Наши все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Также телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Также мы вещаем в видеоформате, в телеграм-канале, в ютуб-канале, ВКонтакте. А еще читайте нас в Дзене. И мы есть в Максе, конечно же, в мессенджере Макс. Подписывайтесь, заходите. Сообщения приходят очень быстро.
4: Куда же без него? Вы знаете, дело в том, что сейчас и госуслуги, вот чтобы воспользоваться, например, в суд подать исковое заявление, какую-то жалобу в те или иные правоохранительные инстанции, обязательно требуют госуслуги скачать мессенджер Макс. Поэтому, я думаю, у юристов точно у всех он уже скачан, потому что без него мы не обойдемся.
3: Куда,
4: знаете,
3: правда?
4: Максим, а я сказала о том, что все мы когда-нибудь умрем, и нам нужно будет с наследством разбираться, но это не точно, потому что я вспомнила, когда мой сын был совсем маленький. Надежда есть. Когда мой сын был совсем маленький, он сказал: мама, ты знаешь, я вырасту, буду ученым и придумаю специальную таблетку. И а вдруг придумают, давайте надеяться. Но пока все-таки разберемся с наследством.
3: Да, пишет наш слушатель, но прежде давайте тогда звонок с сообщением чуть позже. Добрый день.
5: Добрый день, меня зовут Галина. Я не знаю, совсем ли я по адресу, но попробую у вас узнать. У меня такой вопрос. Мы с моим мужем когда-то были женаты 10 лет, потом развелись и уже 40 с лишним лет живем, ну, без официального оформления. У нас сын был, он, к сожалению, внезапно умер. У меня вопрос такой. Вот если, допустим, кто-то у нас, один из нас умирает, можно ли будет подхоронить через там сколько-то 10 или сколько-то лет к нему в могилу второго супруга, если брак не зарегистрирован?
4: Уважаемая Галина, здесь сразу отвечу, что нет. Вы хоть и столько лет вместе прожили, фактически состоите в брачных отношениях, мы все это все понимаем, но законодатель здесь безальтернативен.
3: Вы не родственники.
4: Только родственники, оформлены должны быть отношения, поэтому если ваша зона интересов заключается в том, чтобы подхоронить, нужно зарегистрировать брак.
3: Что вам мешает
5: пожениться? Спасибо большое. А через сколько?

0: Сделали,
1: нет,
0: ну.
1: Я все на него, а он все на меня.
0: Галина, вы молодец. Я сказала, если нет завещания. А, если есть завещание, все. То все нормально.
2: Но если есть живы родители, например, то они...
1: Нет, нет, нам самим уже по 70 с лишним. Ну, нет, спасибо. Понятно.
2: Я единственное спасибо могу... Большое. Подождите, Галин, вы, подождите.
1: Нам надо будет зарегистрироваться.
2: Да, Галин, Галин, Галин, послушайте еще да, секунду. Да. Дело в том, да. что в связи с правилами... подхоронения родственников даже, живущих долго, счастливо и так далее, на каждом кладбище
0: есть
2: свои
0: нюансы,
2: правила,
0: да, да.
2: да, нюансы.
0: Узнавайте все-таки, да, да
2: на
0: конкретном...
2: На одном кладбище можно прям чуть ли не через неделю да. похоронить, а на другом надо, правда, ждать 10 лет.
0: Ну, в среднем 10, поэтому вы поинтересуйтесь заранее то и кладбище, которое...
2: Конечно.
0: Но то, что должны быть зарегистрированы отношения, тут это однозначно.
2: Там все зависит
1: спасибо
2: от почвы. Почвы от
1: да,
2: старости, пожалуйста, пожалуйста, от старости здания, ой, здания, кладбища да, и так да. далее. Все верно же, Лен?
0: Ну, конечно, если какую-нибудь Ваганьковскую...
2: Ну, туда и не хоронят уже вот так вот прям просто прийти и сказать, знаете, я тут живу рядом уже 100 лет. Такого нету. Идем дальше. 7373948, код 495. Добрый день.
3: Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Подскажите, пожалуйста, у меня квартира разделена по 1/3 части. А можно продать мне свою долю, не спрашивая разрешения остальных дольщиков?
0: Наталья, дело в том, что есть такое понятие «преимущественное право покупки». Вам нужно будет изначально предложить эту долю выкупить и конкретно указать цену, там, за которую вы будете реально продавать, предложить вашим содолевикам, и только если они откажутся, либо они в течение 30 дней вам не ответили на ваше письменное предложение, только тогда вы имеете право реализовать третьим лицам, которые не являются вашими содолевиками.
2: Короче, нельзя вам продать вашу долю без разрешения.
0: Нет,
2: да.
0: можно, но вот есть такая процедура, если только
2: надо
0: они откажутся.
2: И тем более это письмо должно быть послано...
0: Нотариально высылает нотариус, но вообще лучше через нотариуса это сделать. Нотариус посылает, чтобы это уже было наверняка, и ожидает ответа. Можно, закон не говорит, что только через нотариуса, можно это сделать, например, ценным письмом, пойти на почту и также направить. Но бывают в судебной практике, знаете, такие казусы, что «а мы не получали, а мы получили там чистое письмо, там нет никакого не было текста», ну и прочее, прочее. Поэтому, конечно, если уж совсем вот наверняка, лучше пойти к нотариусу, там недорого это стоит, чтобы нотариус направил предложение.
3: Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Николай написал сообщение, но, Николай, вы знаете, тут немножечко непонятно, но я сейчас зачитаю. Вопрос. Сестра и брат, у него двое детей, пенсионеры. Пенсионеры кто, сестра и брат уже? Хорошо, квартира принадлежит сестре, она не замужем, детей нет. Был еще брат, но он умер уже давно. Это, получается, второй брат, да?
0: Ну, получается,
2: да.
0: что так, да.
2: Может ли племянник умершего брата претендовать на наследство?
0: По праву представления имеется
2: племянник
0: в виду,
2: это кто
0: не
2: получает?
0: Племянник, это, наверное, сын, скорее всего, умершего брата, а им он приходится племянником. Вот если мы правильно расшифровали
2: эту шифровку. Насколько я понимаю, трое их, сестра и два брата.
0: Да, и
2: а
0: у каждого есть
2: второго...
0: дети.
2: Нет, вот у сестры умершего... детей нет.
0: Нет, у умершего есть ребенок, сын.
2: Был еще брат, но он умер уже давно.
0: Скорее
2: может ли
0: так.
2: племянник умершего брата претендовать на наследство?
0: Ну, я полагаю, что об этом идет речь. Что у умершего брата есть ребенок, и будет ли он по праву представления претендовать после смерти этого брата. Да, право представления такая есть норма в Гражданском кодексе, поэтому претендовать он сможет вступить в наследство за своего умершего отца, получается.
2: Угу. Ну да, если мы говорим о сыне умершего брата, то так оно и есть.
0: А в чем проблема сестре пойти, она жива, сделать завещание? Проблемы нет в этом. Пусть пойдет, сделает завещание на вас, уважаемый радиослушатель. И тогда вы не будете переживать.
2: Нет, на брата мы не знаем, Николай, это брат или не тот брат.
0: Ну вот, я так понимаю, есть интересант некий,
2: ну,
0: брат,
2: да.
0: Вот, и есть сестра, они, наверное, дружат друг с другом.
2: И не дружат со своим племянником.

0: дружит со своим племянником, да. Но сделайте завещание и не мучайтесь.
1: Александр задает вопрос. История такая. У нас коммунальная квартира довольно большая. Есть два крыла. Я живу в первом. У каждого крыла свой санузел. Второе крыло заливало соседи снизу. Мы даже не знали, что там происходит. Мы туда не ходим. В итоге соседи снизу подали в суд на второе крыло. Но суд почему-то привлек в соответчики да, наше первое крыло. Суд никто не вызывал, хотя в решении указано, что вызывал. И мне только на почту пришло письмо с решением, и сроки обжалования прошли. Так как решение в электронном виде пришло почти под конец срока обжалования и в праздники. Я написал жалобу в суд, оплатил госпошлину. Сейчас буду изучать дело, чтобы мотивированно написать жалобу. Вопрос такой. Если нас никто в суд не вызывал, да и к тому второму крылу мы никак не относимся, только то, что эта квартира общая, решение может же поменять и расходы на адвоката, возможно ли взыскать? Спасибо.
0: Так,
1: очень сложно.
0: Вроде бы я себе тут тезисно отметила и разобралась. Дело в том, что коммунальная квартира, общее имущество, которым владеют, не в собственность, но владеют. Поэтому все были привлечены к ответственности и привлечены в качестве соответчиков. То, что вы между собой там договорились, распределились, кто за что отвечает, чье крыло там и так далее, и в другое крыло не ходите, это не значит, что это вот по закону так. То есть, если это общее, все должны, соответственно, контролировать, вот предполагает так законодатель, должны контролировать, чтобы там залития не было, содержать это все имущество. Ну, вот это ваша общая ответственность. Другой вопрос, то, что не вызывали, там в праздничные дни прислали решение и прочее, очень важно, чтобы вами было заявлено, кроме требований об отмене судебного решения в апелляционной жалобе, было заявлено еще о восстановлении пропущенного срока. Вот восстановление пропущенного срока, чтобы апелляционная инстанция когда получила жалобу, имела возможность восстановить срок и жалобу рассмотреть, оценив уважительность причин пропуска срока. Также, ну, для тех, кто, может быть, с этим сталкивался, будет интересно, что совсем недавно законодательство в этой части изменилось. Раньше нужно было восстановление срока заявления писать в суд первой инстанции, сейчас нет, мы сразу пишем, если это Москва, то сразу пишите в Мосгорсуд заявление о восстановлении пропущенного срока. Если вы выиграете, третий вопрос был, то взыщут ли расходы на адвоката. Расходы на адвоката, как и другие судебные издержки, взыскиваются, но есть нюанс. Если, например, госпошлина, расходы по экспертизе, по привлечению специалистов взыскиваются в полном объеме судом, то расходы на адвоката, есть такой принцип, заложен он в гражданско-процессуальном законодательстве, принцип разумности судебных расходов. То есть суд может их снизить. Адвокату заплатили 100 тысяч, а суд может сказать, что-то многовато, да, вот десятки хватит. Но, как правило, честно говоря, снижают.
1: Адвокат прям так может сказать, многовато.
0: Ну, это суд может сказать. Регулярно суд, в своих решениях, что много на адвоката потратили. Вы потратили 100 тысяч, а мы 10 тысяч вам взыщем. Поэтому, к сожалению, хоть адвокаты все там негодуют, говорят, сами ходите за 2 копейки в суд, если вы считаете, что надо снижать. Но, что бы мы ни говорили, есть судебная практика по снижению.
1: Так, и еще вопрос телефонный. Добрый день.
2: Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня ситуация такая. Мой родной отец, но он меня не растил, и когда мне было там сколько-то лет, меня удочерил, хотя там был официальный брак, и все, но удочерил другой человек, и официально я выросла в другой семье с другим отцом. Отец умер, оставив все наследство своей жене. Жена умерла, ничего никому не оставив. Я могу на что-то претендовать, будучи реально будучи дочерью своего отца?
1: Мы поняли. А вашего отца?
2: Нет.
1: Вашего отца лишали родительских прав?
2: Нет. Он отказался.
0: Он отказался добровольно.
2: Она хотела, чтобы это сохранило тайну. И я действительно до определенного возраста ни о чем не подозревала. Нет, нет, он абсолютно добропорядочный человек. И я с ним общалась уже, когда мне исполнилось 40 лет, я его сама нашла, и мы подружились. Но наследство он оставил, он был уже старенький, плохо соображал, но вот он оставил чужой женщине, но она его супруга.
1: Мы поняли, все понятно, да, mm-hmm. Лен, какой ответ?
0: Здесь ответ неутешительный. Дело в том, что у вас есть биологический отец и юридический отец. Юридически, вы совершенно правильно говорите, что документально и юридически вы удочерены, официально удочерены другим человеком. Это делалось явно с согласия органов опеки и попечительства в свое время и оценивалось в ваших ли интересах это, либо это не в ваших интересах. Тем самым ваш биологический отец на тот момент потерял свои права и обязанности как родитель. Ну, наверное, это и логично. Давайте подумаем.
2: Ой, извините, я вас перебью. Я еще вот что не сказала. Когда он был, ну, вот разумный, не совсем старенький, он все завещание написал на меня. Но потом, когда ему исполнилось уже 92 года, и он не был официально женат, эта женщина его женила, что называется?
0: Все, поняла. Есть зацепка. Я вам скажу следующее. Дело в том, что если у вас написано было завещание, когда он еще был в своем уме, ну, скажем так, осознавал фактически характер своих действий, руководил ими, то вы, ну, вот сейчас забудьте, что вы дочь, да, потому что ему вы официально не дочь, но вы наследник по тому завещанию. Если он уже, будучи с дементивными признаками, отменял это завещание, например, да, в возрасте там 90 лет, 92 года, да, и там за 80 уже можно рассматривать, то вы, как заинтересованное лицо, имеете право обратиться в суд с иском о признании вот этого действия его, например, отмена завещания, недействительным в силу того, что он страдал уже возрастными расстройствами, и, скорее всего, кстати, экспертиза это и покажет, что, ну, как минимум, деменция там уже возрастная была, и тогда вступит в силу ваше завещание, и вы будете наследовать не как дочь, а как наследница по завещанию.
2: А для признания его, ну, каких-то элементов деменции в том возрасте...
0: Посмертная экспертиза проводится в рамках судебного процесса. Вот вы с иском обратились, и там суд истребует там медицинские документы на него, свидетельскую базу приведет. Но главным доказательством здесь будет посмертное заключение психолого-психиатрической экспертизы. Практика показывает, если вот такие совсем-совсем возрастные, вы называете его возраст 92 года, то экспертиза практически года, всегда говорит о том, что нарушения были.
1: Да, но тут проблема в том, что вы же вначале сказали, что умер ваш биологический отец, и все унаследовала его жена.
0: Да.
1: А потом умерла жена, которой вы никто. И вы, у жены есть родственники, куда имущество-то делось?
2: Дело в том, что она умерла. И вообще страшная история, она умерла где-то, даже никто, то есть мы получили, никто не знает, где она захоронена, но то есть есть информация о том, что она умерла из больницы, родственников у нее нет, она абсолютно одинока.
1: А кому досталось ее имущество и где документ о ее смерти?
2: Это все есть, больница дала. Про ее имущество я даже трогать не хочу, у нее есть своя квартира.
0: Скажите, пожалуйста, когда умер ваш отец?
2: Так, сейчас скажу.
0: Ну, вот биологически.
2: Ну, короче. Ну, да, где-то, вы знаете, лет 10 назад.
0: Ну, вы сроки пропускаете просто нещадно. Вам нужно было в течение 6 месяцев обратиться к нотариусу, ибо вы бы получили отказ, пошли в суд. Тут у вас проблема больше будет заключаться в восстановлении пропущенного срока на подачу иска.
1: В том-то и дело.
0: Вот в этом будет сложность у вас заключаться. Вы знали, что он умер?
2: Я вообще узнавала, консультировала с юристами. Мне говорили, что дело явно не выигрышное, и я как-то...
0: Ну, я за других юристов отвечать не могу, и если, в суде скажете о том, что это юристы неправильно проконсультировали, но это не причина для пропуска срока.
2: Поняла, понимаете? Но она умерла где-то в период ковида, вот где-то в 22-м
0: году. Вы то, что отец умер, могли не знать?
2: Как отец умер?
1: Да, то, когда вы узнали... Умер.
2: Ну, я могла не знать, но я знала.
0: Ну, надо схитрить, значит, сказать, что не знали, только что узнали.
1: Вредный совет.
0: Вредный совет. Рубрика «Вредный совет». Вредный,
1: если
0: но полезный
1: знали,
0: совет.
1: Если вы знали, то вы пропустили.
2: Ой, я вам благодарна ужасно. Спасибо, дорогая вам.
1: Вы пропустили сроки, надо было
2: в течение... Ну, вы вообще советуете ввязываться, потому что я уже сама не молодая. И,
1: а смотря ради чего ввязываться, что есть-то,
2: ну,
1: если там...
2: Знаете, на кону,
1: старый драндулет, зачем вам он нужен?
2: Нет, нет, нет, он вообще был очень обеспеченный человек, и у него там было всего, но эта женщина, она все распродавала, с какой целью, из вредности. Вот, но осталась трехкомнатная квартира. Вот квартира.
1: А вы где живете? У вас есть свое жилье?
2: Абсолютно, я абсолютно кредитоспособный человек.
1: Ну вот, у вас есть кто-то наследники?
2: У меня дочка, у меня все.
1: Но если ради них, то тогда стоит ввязываться. А если за вами никого нет, и вы просто хотите вот игра ради игры, то
2: не,
1: я бы не стал.
2: У меня дочка, у меня...
1: Ну тогда, Лен, ввязывается.
2: Но они живут в другой стране.
1: Ну, какая разница?
0: Нужно с пропуском сроков разобраться, а остальное у вас там перспективы неплохие, если рассматривать такой возраст.
2: Я очень признательна, я все поняла. Спасибо вам.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот так вот живем-живем и думать не думаем. Ой, ну, есть человек и есть. А как только их человек не стало, вспоминаем, что у него есть трехкомнатная квартира, у него есть дача, он был обеспеченный и так далее. И тут же вспоминаем, что он еще и отец, оказывается.
0: Но вы видите, тут тоже юридические консультации, грамотность имеет значение, но мы же не знаем, как они проходили. Вот и сегодня звонок, с чего она начала? Она начала звонок с того, что был биологический, ну, вот, ну, юридический. Да. Все-все-все, а дальше уже в самом конце, а тут еще и было завещание. Ну, самое главное, да.
1: Уважаемый абонент 602-й, ну, в принципе, 3 минуты, если вы уложитесь, давайте, задавайте. Алло, здравствуйте. А, ну нет. Угу. А, просто 3 минуты остается до новостей.
0: Не хочет 3
1: минуты,
0: да.
1: Я тогда зачитаю сообщение.
0: Давай.
1: Здравствуйте, Елена. Сергей пишет. Извините за вопрос. Дочка хочет пойти учиться после 9 класса на юриста. Скажите, пожалуйста, куда вы можете порекомендовать, есть ли такие колледжи и если есть несколько вариантов?
0: Колледжей очень много, и практически, если рассматривать любой юридический вуз или вуз, в котором есть юридические факультеты, колледжи есть. Но правила приема разные, перспективы дальше поступления, в какой вуз вы сразу должны прикинуть, рассматривать. То есть, если вы, например, моя дочь окончила МГУА имени Кутафина, считается одним из лучших юридических вузов страны, если не лучшим в рейтинге, там есть колледж, то есть сначала можно поступить в колледж, потом отучиться и, соответственно, поступить в университет. Я сама преподаю Российский университет адвокатуры и нотариата. У нас есть колледж, то есть ребята поступают, дальше у нас же остаются в университете. Ну, а так, смотрите, колледж, любой вуз. Акцентируйте внимание на том, в какой дальше вуз, она же будет получать, скорее всего, высшее образование, среднее юридическое, вряд ли она будет на этом останавливаться. Поэтому сначала выберите вуз и посмотрите при этом в вузе колледж.
1: Я единственное, вот сейчас не понимаю вот этой истории, а зачем люди, ну, дети оставляют школу в 9 классе и идут в колледж? Ну, а нельзя закончить целиком школу,
0: да, можно, конечно,
1: а потом идти в вуз? Или они просто, это профподготовка хорошая в колледже?
0: У всех разный подход. Многие считают, что а зачем нам, например, какая-нибудь там физика, математика, химия еще 2 года сидеть, это все дело учить, если мы сразу пойдем сейчас в профильный колледж и там будем акцентировать свое внимание на тех предметах, которые для нас, специализации для нашей, играют наибольшее значение. Их можно понять. У меня другая, например, позиция. Пусть ребенок еще останется немножко ребенком.
1: Я тоже считаю,
0: вот
1: школа...
0: Еще продлит детство. Ну, это
1: просто
0: на вкус и цвет.
1: Колледж это как-то в нашем обществе немножечко с каким-то флером негатива воспринимается.
0: Кто-то поступает для того, чтобы дальше иметь льготные условия для поступления в университет.
1: Ну, вот
0: мальчишки поступают, там отсрочку дается, если первый раз колледж, то отсрочка идет от армии. Допустим, он чувствует, что проблемка у него со сдачей, там, может быть, ЕГЭ в дальнейшем, но он лучше в колледж поступит, и вот такие интересы у него могут быть и с армией связаны.
1: Друзья, Елена Синина сегодня наш народный адвокат. Сразу же после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы. Пишите, звоните, мы работаем.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле напомнили о готовности президента России ко встрече с Владимиром Зеленским. Переговоры Владимира Путина с ним могут пройти в Москве или любом другом месте, подчеркнул Дмитрий Песков. При этом официальный представитель Кремля пояснил, что проводить встречу за пределами российской столицы имеет смысл только для финализации процесса урегулирования. А для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу, отметил Песков. Он также напомнил слова Владимира Путина, который говорил, что Россия открыта для контактов по Украине и приветствует посреднические усилия США. Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что багаж наработок по урегулированию кризиса позволяет говорить, что завершение близится, но конкретики еще нет. Устроивший стрельбу в школе на Кубани подросток задержан. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. С ним проводятся необходимые следственные действия, сообщили в региональном управлении СКР. Об инциденте в учебном заведении в Гулькевичском районе Краснодарского края ранее сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он заявил, что девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие. В результате стрельбы пострадали двое учеников. Им оказана необходимая медицинская помощь. ВОЗ заявила об 11 выявленных случаях хантавируса на лайнере «Кундюз». 9 из них подтверждены как вирус «Андес», сообщил глава Всемирной организации здравоохранения. На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая 3 летальных исхода. Все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна. 9 подтверждены как случаи заражения вирусом «Андес». 2 других являются вероятными, заявил глава ВОЗ на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он подчеркнул, что риск дальнейшего распространения хантавируса сведен к минимуму. Вспышка произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В субботу судно причалило к берегам Канарских островов. Пассажиры были эвакуированы. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причина – отказ владельца интернет-ресурса удалить запрещенный на территории России контент. 5 мая мессенджер был оштрафован на 7 миллионов рублей по той же статье. 21 апреля суд наложил на Telegram штраф в том же размере за отказ удалить призывы к экстремизму в одном из каналов. Задолженность мессенджера по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российского законодательства достигла почти 53,7 миллиона рублей. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый, Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Продолжаем отвечать на ваши вопросы, друзья. 7373948. Телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Макс, Елена. Это Ирина Балашиха. Я вам как-то, Макс, звонила частенько вашим гостям. Вот, может, вы помните, по поводу мужа вот на СВО и наследство. Теперь вот у меня такой вопрос. Я вступила в наследство вот 23 апреля. Вот. И тут вдруг в соцсетях позвонил мне человек и, типа, интересуется, типа, фотографию вот вижу с вами, и, походу, это мой отец, типа, на фотографии.
1: Угу. Началось. Вот. Так.
10: Да, да. Я его спрашиваю, типа, ну, ему 26 лет. Вот, я ему спрашиваю, что ты от меня хочешь? Он пишет, не пишет ничего. Я говорю, ты скажи конкретно, что тебе надо. Он пишет, хочу узнать, какой он был человеком.
1: Угу. Так.
10: Вот, я как бы написала ему, я говорю, ну, я когда-то вот с 13-го года живу с мужем, и спрашивала у него, ну, там, про детей и там всякое такое, да, про прошлую жизнь. Он сказал, не лезь сюда, я не общаюсь, ну, мы не общаемся, жена не дает, я с 2 лет его не знаю, ну, вот сейчас ему 26 лет. И вот как бы такая ситуация, я эту ситуацию не встревала никогда.
1: Вопрос в чем? Да? Вопрос ваш в чем?
10: Вопрос в том, если вот, ну, вот ему 26 лет, вот он сейчас, если...
0: Имеет он право на выплаты или нет?
10: Нет, да не выплаты, не важно. У меня квартира просто единственная. Вот я вступила в наследство, в квартиру. Мы брали в ипотеку, ну, на мужа брали.
0: Угу. Так, ну, значит, вот, поясняю.
10: Вот у меня единственное, что есть,
0: да,
10: что
0: и,
10: есть вот эта квартира.
0: Да, и вы уже вступили в наследство. Понятно. Значит, зайду немножко со стороны, потому что вопрос актуальный для многих. Выплаты по смерти отца имеют право
1: получать
0: в отношении погибших на СВО. Дети до 18 лет, если студенты дневного отделения, до 23 лет. То есть на выплаты вот он не имеет, ему 26 лет, не имеет права. Говоря о наследственном имуществе, здесь вот нужно разобраться, конечно. Если наследственная масса осталась, а она осталась, то он, как наследник в первой очереди, если он официально является действительно сыном, потому что вот история непонятная. Я увидел фото, это мой отец, ну хорошо, где свидетельство о рождении. Если он действительно сын, если он, ваш погибший супруг, устанавливал отцовство в отношении этого ребенка, тогда, да, он наследник в первую очередь имеет право наряду с вами вступить в наследство. Он срок уже пропустил вступление, но он может его восстановить и в судебном порядке вступить в одно одну вторую, правильно, не одну вторую, у вас общая квартира, да, там? Ипотеку да. брали на мужа, одну вторую, на одну четвертую получается. Вашу половину не трогаем, трогаем только половину мужа, половина мужа делится пополам, получается одна четверть. Выясняйте, ну, да, сын понятно. Он или не сын. Да.
10: Я поняла. А сроки, если...
0: Восстановить если может. Он может восстановить сроки, тем более он не общался.
1: А 6 месяцев прошло? Уже прошло.
0: Прошло, она же вступила, да. Но они же восстанавливаются. Они же восстанавливаются в судебном порядке. Да, сроки могут быть восстановлены.
10: Да, просто говорили, что типа сроки, если он прозевал, то это на усмотрение суда.
0: На усмотрение суда. Причине, поэтому я говорю, что может восстановить сроки, не восстановит, а может восстановить. Но если ясно, несущественный считаю, пропуск срока, не 10 лет, там, как вот у нас было перед новостями, да, то если краткосрочно, то вполне может рассчитывать.
1: На данном этапе выясните, сын он или не сын. Да, Лена главное, предложила да. посмотреть свидетельство о рождении, а я предлагаю сделать генетическую экспертизу.
0: Ни в коем случае.
1: Почему?
0: Ну, она просто возьмет и сама соберет доказательства против себя. Он, может, и не додумается ни до какой экспертизы. Официально сын или не сын, просто уточните, и все.
1: Ну, а если он не записан?
0: Очень хорошо.
1: А, вот как.
0: Если не записан,
1: понятно,
0: не очень хорошо.
1: Значит, генетическое...
0: Ему не с чем идти в суд. Ему тогда не с чем идти в суд.
10: Короче, если я... Да, если я узнаю официально, сын не сын, если... И ничего мне пока не делать. Это, если хочет, пусть судится.
0: Ну, а зачем вы будете сами обострять ситуацию? Может, он действительно хотел узнать, каким просто он был человеком. А ну, вы уже себе накрутили целую историю.
1: А вы ипотеку покрыли? Хотя какая
0: она
1: разница?
0: Она там на него была, там закрыла страховая компания.
10: Да. По смерти.
1: Да, точно.
10: Закрыли, и вот уже вступила я потом и оформила. Вот,
0: ну, вы пока не накручиваете себя, ситуации еще нет, но вот как она может развиваться, я вам пояснила.
10: Ясно.
0: Да, всего доброго, большое. Да.
1: Держитесь. Если вступить в наследство по завещанию, не будучи родственниками, придется уплачивать налог на доходы? Да нет.
0: Ровно такая же совершенно история, как и с родственниками. Соответственно, вы не выплачиваете налог, вы платите только за вступление.
1: Госпошлину.
0: Да.
1: А если преодолевать будете через 3 года или через
0: 3,
1: то будете платить налог?
0: Тогда да.
1: А через 5 как не будете? Здравствуйте, проживаю в коммунальной квартире.
0: Нет, 5 это по договорам без завещания. По завещанию, по наследованию, вернее, есть нюанс. Там 3 года сохраняется.
1: А когда не будет?
0: Если купля-продажа, допустим, через 5 лет мы уже не платим налог.
1: А, ну все. А, так, хорошо, давайте еще вопрос. Добрый день.
11: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Будьте добры, скажите, пожалуйста, у меня доля в квартире, я хочу переписать на дочь, она многодетная. Угу. Как мне лучше, завещание или дарение сделать, чтобы льготы имела она в дальнейшем по налогам?
1: А какие льготы, что вы имеете в виду?
11: Многодетная.
1: Но она и так, будет.
0: Не имеет значения.
11: Нет, она не имеет, она прописана, но... Доли у нее нет. У меня и у внучки доли. Я хочу от этой доли отказаться, от своей.
0: Чтобы денег поменьше она платила, правильно?
11: Чтобы
0: дарение.
11: Она платила, да.
0: Угу, дарение.
1: Нет, подождите. Дарение. Она прописана в вашей квартире с вами?
11: Она там своей прописана. Я живу отдельно. А. Только доли.
0: Спрашивает, что выгоднее сделать для дочки. Для дочки выгоднее дарение будет.
11: Дарение ей нужно, да, сделать? Да. Тогда у нее льготы как многодетная будет, да?
0: Не имеет значения, как она получит квартиру.
1: Она и так уже со льготами. Детей же никуда не денутся.
11: Нет, она прописана, но она налоги платит. Потому что если только прописана, это же ее нету собственности. Она налоги полностью платит.
0: Так если она по завещанию получит, у нее будет собственность. И по дарению тоже будет собственность. Здесь не имеет никакого значения. Выгоднее по деньгам сделка дарения, потому что она налога не облагается, вы с ней ближайшие родственники.
1: И еще и 50% всего заплатите. Да. Она. Но имейте в виду, опять мы в 555-й раз говорим, какие взаимоотношения с дочерью. Как только вы ей подарите, она станет владельцем вашей квартиры.
11: Ну, ради бога, у меня свое жилье, и мне не жалко.
1: Нет, ну как не жалко? Она, если возьмет вас, выгонит оттуда.
0: Ну, это, ну у нее есть другое жилье.
1: А, это еще одна квартира?
0: Да, да, у нее есть другое жилье, есть где жить.
1: Не понял.
0: Есть где жить, да.
1: Все, тогда одарение.
11: Я благодарю вас. Спасибо.
1: Да, пожалуйста, будьте здоровы. Ну, добрый день, как вас зовут?
12: Здравствуйте, извините, я звоню повторно. Меня зовут Галина, у меня просто дополнение к вопросу. Значит, я говорила о захоронении. Мне сказали, что надо обязательно свидетельство о браке. Дополнение. У нас умер сын 8 лет назад. У нас на кладбище оградка на две могилы. Вот в соседнюю могилу можно хоронить отца, допустим, или мать?
1: Сыну.
12: Его же можно, сыну. Соседнюю, сыну. В оградке.
1: К сыну.
12: К сыну.
1: Лена.
0: Ну, к сыну, да, к сыну, пожалуйста.
1: Вы-то не сказали про сына, вы же сказали про мужа.
12: А я упустила, да, а? Правильно, ну, вы правы.
0: Да, да, к сыну, да, пожалуйста, у вас родственные отношения.
12: Значит, на второе место можно и матерью мать похоронить, и отца похоронить. А и также можно будет к сыну в дальнейшем похоронить и отца, и мать. И рядом, и в ту же могилу, да?
1: Можно и в ту же могилу, и отца, и сына второе место похоронить можно. От того, что вы меняете порядок слов, не меняется смысл. Да, можно.
12: И рядом можно, и к сыну можно. Так, да?
1: В смысле к сыну? Вы куда хотите к сыну? Поверх его гроба?
12: В могилу, да, да.
1: Но это...
0: Сыну можно.
1: Поверх его могилы?
12: Да, так можно и отца, и можно и мать.
0: Так и делают, да.
12: Все, ну, спасибо, наверное, вам большое.
1: Это, мне кажется,
12: спасибо.
0: Так пожалуйста. Это и называется подхоронить в ту же могилу.
1: Нет,
0: поэтому
1: я понял,
0: срок
1: что
0: вот этот
1: сын,
0: установлен.
1: А вот так рядом будет кто-то еще.
0: Нет, нет, Макс,
1: а
0: поэтому
1: могилу...
0: вот эти большие сроки. Ну, предполагается, простите, мы вынуждены об этом говорить, что труп уже разложился, и, собственно говоря, можно туда же хоронить. Об этом
1: мы знаем исследования, да, врачей и ученых недавние, что на сегодняшний момент в связи с обилием вот этой химической промышленности, косметика, всякие еда, напитки, трубы разлагаются больше 10 лет.
0: Вот так, пожалуйста.
1: Да.
0: Ну, поэтому и сроки-то 10 лет дают.
1: Хотя, да, кто как. Ладно, пусть живут все долго.
0: Это правда.
1: Счастливо и здорово. Это самое главное. Алло.
13: Здравствуйте. Если не восстановлен срок на обжалование, пошлину все равно надо платить, и ее не возвратят?
0: Не возвратят. Не возвратят, потому что не примут апелляционную жалобу вашу, если, да, вот к рассмотрению, значит, ну, это ваша сложность. Вы ее же, тем не менее, должны были, как бы, как вам проще сказать, суд затратил свое время судебное на ваш вопрос.
1: Он свою работу
0: из-за
1: сделал. Из-за
0: этого выплачивается государственная пошлина.
13: Ну, понятно.
0: Да.
13: Спасибо.
1: Пожалуйста, держитесь. Так, добрый день. Можно ли обжаловать договор дарения? Фактически супруг заплатил деньги за участок и дом матери супруги тещи, а она, в свою очередь, написала договор дарения только на дочь. Дочь не работала, а деньги супругу одалживали родственники. Могут вступить в качестве свидетелей, Петрович.
0: Очень сложно пишете, совершенно неверно. Давайте так, я буду отвечать тогда, вот ровно так, как написано.
1: Сейчас,
0: можно,
1: Лена,
0: обжаловать договор дарения? Как любую сделку, можно обжаловать и договор дарения.
1: Фактически супруг заплатил деньги за участок и дом матери жены.
0: Так, он заплатил, но хотят,
1: своей,
0: чтобы было дарение,
1: а
0: она взяла и кому-то подарила.
1: А она, в свою очередь, угу, все написала дочери.
0: Значит, здесь мало того, что признать недействительным договор дарения нужно, так еще и нужно признать фактически вот отношение по купле-продаже,
1: а
0: чтобы был этот,
1: нет,
0: договор.
1: Почему нет? Он сын, муж... дарит своей теще.
0: Подарил.
1: Да, так. Теща взяла, а и в свою очередь взяла и подарила своей дочери.
0: Ну, хорошо. Ну,
1: а почему это отменять надо?
0: Там
1: это же законно.
0: Какие-то деньги проходили, купля-продажа. Есть такое понятие «притворная сделка».
1: Нет, супруг, он заплатил за этот домоучасток. Но написано почему-то «фактически». А «практически» получается нет, что ли?
0: Я так поняла, что фактически заплатил, то есть купля-продажа по факту, а оформили дарением.
1: Да.
0: Есть понятие «притворная сделка», когда одна сделка прикрывает другую, например, и такие сделки можно признавать недействительными.
1: Наврали, короче, они, ну, типа обманули.
0: Ну, под видом дарения сделали фактически
1: Ну, вот он и пишет, что вместо договора купли-продажи был договор дарения.
0: Ну, чтобы налоги не платить, как раз это сделали там родственники, по-моему.
1: Короче,
0: да?
1: Можно оспорить.
0: Ну, оспорить можно, как притворную.
1: Все понятно.
0: Перспективы только сразу напрашивается ответ не очень прозрачный, мягко говоря.
1: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Сергей, Подмосковье. Хотел спросить такой вопрос. Вот план БТИ времен Советского Союза, он действительно, но я имею в виду не то, что действительно, он какую-то силу имеет, там все размеры по границам есть. Спасибо.
0: Да, ну, конечно, а почему нет? Почему он не должен иметь силу, ну, план БТИ?
14: А то мне сказали, что это пустая бумажка.
0: Нет, ну, у вас спор по границам земельного участка, я так понимаю.
1: О чем речь? Это дача?
14: Это село.
1: Село, так, кто сказал?
14: А вот новые собственники, которые купили рядом участок, они, значит, у нас уже вот этот участок, ну, лет, наверное, 100 уже в этих границах, никто эти столбы никуда не перетаскивал. Они
0: не хотят, значит, перетащить.
1: Они юристы, они работают в сфере инженерии, они кто, ваши соседи?
14: А вы знаете, я приехал и очень удивился, когда увидал, что вот эти вот, ну, столбушки, которые меряют вот эти на службы, они мне на 1.5 метра вовнутрь занесли.
0: А когда вот кадастровый инженер приходил, вы при этом присутствовали или они со слов?
14: Нет, меня не было.
0: Вас
14: меня не было, когда
0: частые
14: вот они
0: споры,
14: это сказали,
0: Сергей,
14: чтобы
0: частые...
14: я забор свой начинал двигать вовнутрь. Но... Я говорю, у меня все размеры есть и так далее. Я говорю, этот участок 100 лет, они
1: все, там. Мы услышали, Сергей, давайте послушаем адвоката.
0: Дело в том, что это частая категория споров, вот мы их называем споры о меже, то есть по границам земельных участков. Кадастровые инженеры, вот если сейчас Сергей возьмет своего, пригласит, даст свой план БТИ, он намерит вот так, как Сергей сказал, со слов эти колышки выставят. Получается, смежники выставили кадастровому инженеру так, как им больше нравится. Первое, что нужно сделать, открыть, конечно, единую кадастровую карту. Если пользуетесь интернетом, прям вбиваете в интернете единая кадастровая карта, посмотрите, какие границы указаны там. Если есть спор по фактическим границам и юридическим границам, то такие споры решаются в суде. В суде назначается кадастровая, это экспертиза инженерная, и уже судебный эксперт выходит на место и замеряет так, как положено.
1: Так, 7373948, код 495. Добрый день. Алло.
15: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Алексей из Москвы. У меня вопрос. Есть два двоюродных брата, отношения хорошие. Он проживает преимущественно за рубежом. У него квартира в Берлине, на Кипре, в Таиланде. Вопрос. В случае, как я смогу узнать, оставит ли он на наследство или нет? Потому что, скорее всего, что, ну, никто мне об этом не сообщит.
1: А ну, другие сложно. Родственники есть? Мама, папа.
15: Мама престарелая, 90 лет, двоюродная сестра есть.
1: А дети у брата есть?
15: Нет, нет.
1: Никого нет.
0: Он гражданин России?
15: Да. Угу. Гражданин вот России, и квартира в Москве у него тоже есть.
0: Тоже есть.
15: Вот так.
0: Угу. Дело в том, что наследовать можно и зарубежную недвижимость. Если он составит завещание, то в таком случае он составит у российского нотариуса, либо он пойдет в консульство, посольство, вот в той стране, в которой он проживает, и составит его там. И наши русские нотариусы тоже увидят в своей единой базе то, что такое завещание состоялось. Поэтому, как только вы узнаете о его смерти, вам нужно будет обратиться к любому нотариусу. И нотариус, у них это все очень автоматизировано, посмотрит у себя в компьютере, составлялось ли завещание или нет, либо у нотариуса, повторюсь, либо в консульстве, либо в посольстве.
15: И даже они могут знать о том, что недвижимость в разных странах?
0: Нет, такую информацию они знать не будут, это потом уже...
1: Нет, если он это напишет в завещании, то они будут знать.
0: Если в завещании, то да, а если он напишет просто... Он может не написать, он может написать, все, завещаю своему брату Алексею, да, и ваши данные.
15: Да.
0: А что конкретно... Потом нужно будет делать запросы, нотариусы координируют эту деятельность в дружественных странах, в недружественных странах. Вполне возможно, что придется, вот вы уже знаете несколько стран, нанимать адвоката, который пойдет, сделает там запрос, пришлет данные вам, вы отнесете это российскому нотариусу, то есть такая вот история. Ну вот с зарубежной недвижимостью, да, вот так.
1: У вас хорошие с ним отношения?
15: Да, хорошие, но его действия завещательные мне, он непредсказуем. Вот в этом плане.
1: Ну, что мы можем... Лена вот уже объяснила вам, что как это будет, а все остальное, ну, покажет время.
0: А ВНЖ есть у него? В какой-то да. стране? В какой?
15: Да. В Греции. Ну, и постоянно проживает в Германии, в Таиланде. Гражданин мира, вот так.
0: Гражданин мира. Понятно. Но дело в том, что он...
1: России.
0: Он гражданин России, поэтому да, здесь с российскими да. нотариусами общаться можно будет. Но если вдруг на какую-то, например, немецкую недвижимость он оставит завещание там в Германии, без адвоката на месте обойтись... не представляется возможным.
1: Но, знаете, даже если достанется Кипр, хотя он тоже недружественный, Таиланд или что-нибудь еще, то тоже неплохо. Так что пусть живет
0: там,
1: брат.
0: Там только очень дорого обойдутся содержать. Юридические
1: но
0: услуги.
1: Хотя, как он имеет недвижимость в Таиланде, потому что в Таиланде, насколько я знаю, её иностранцы нет, не имеют права владеть недвижимостью.
15: Там какой-то престижный комплекс.
0: Там аренда на много лет, там на 40 лет аренда. Да, она, кстати, наследуется. Она наследуется такая долгосрочная аренда.
1: Пусть брат живет, не знаю, я думаю, пусть долго живет и счастливо.
0: Или, а если недолго, то составит завещание и вам пришлет.
1: Да держитесь. Хорошо иметь таких братьев. А еще, как он сказал, непредсказуемый.
0: Непредсказуем. Без держит штанов. Всех в тонусе.
1: Но наверняка заработал честным трудом, он имеет право, это же его недвижимость. Почему? Он может ее подарить кому-то, человеку мира, Коль. Алло.
16: Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, скажите, у вас минутка прямо.
16: У меня
1: прямо.
16: Есть родная сестра, и отец наш общий оставил, нет, оформил дарственную на дом на меня.
0: Так.
16: Это было 5 лет назад. Так. Отцу на тот момент было 70 лет, он был в здравом уме, в здравом памяти, самостоятельно себя обслуживал, ходил, даже подработка была официальная. А сейчас он скоропостижно скончался, оторвался тромб, то есть он не болел, ничего, да? И сестра говорит, что я его принудила, и я уже поняла, что любую сделку мы можем, как вы сказали, да,
0: оспорить, может, в судебном порядке.
16: Да. Каковы шансы у меня, что...
0: Я слышу то, что я слышу. Вы говорите о том, что ваш отец был в своем уме, даже подрабатывал официально к 70 годам. 70 лет не критичный возраст, у кого-то есть дементивные изменения, у кого-то их нет. Это не 90, когда уже автоматически по возрасту возрасту их ставят, например, экспертизы сербского. А в связи с этим необходимо будет, если вдруг вы с этим столкнетесь, то суд назначит психиатрическую экспертизу в Алексеево либо в сербского, и экспертиза уже установит, был ли он в своем уме, получается, не в 70, а когда, наверное, в 65 он когда оформлял там на вас.
16: Нет, в 70, да? 70. Угу. 75.
0: Понятно. Вот в 70 лет был ли он в нормальном сознании или нет? Ну, если скажут, что все было в порядке, то откажут в иске.
1: Все, да, держитесь. Извините, сказать... извините, до времени больше нет. На этом прием у народного адвоката закончен, друзья.
0: Бодренько прошло.
1: Хотите, да, еще ответов на ваши вопросы? Платите. Ну, не нам, Лене. Елена Сенина сегодня была народным адвокатом. Лен, спасибо.
0: Спасибо.
1: Это шутка, конечно, была. До встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. А Лена не шутит. Не шутит.
17: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 14.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили, что в ОСУ за время перемирия более 30 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Речь идет о периоде с 8 по 11 мая. За прошедшие сутки до 0 часов 11 мая украинские военные совершили 859 обстрелов позиций вооруженных сил России из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, в ОСУ нанесли 5825 ударов с использованием дронов. В сводке Министерства обороны отмечается, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня. При этом вооруженные силы России зеркально реагировали на действия ВСУ. Антон Силуанов сообщил, что экономика стран БРИКС уже превосходит большую семерку. Она обладает значительным потенциалом, подчеркнул министр финансов. Он выступил с таким заявлением в преддверии заседания Совета управляющих нового банка развития. Страны БРИКС и другие акционеры банка обладают значительным экономическим потенциалом. На объединение приходится более половины населения Земли. Его экономика уже превосходит большую семерку. Сейчас для наших стран важно добиться экономической динамики не за счет увеличения численности населения или добычи ресурсов, а благодаря технологическому развитию, сказал глава российского Минфина в беседе с РИА Новости. Силуанов привел оценки, согласно которым совместная работа стран в области технологического развития позволит ежегодно привлечь в сферу более 2,5 триллионов долларов. Губернатор Оренбургской области заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА на жилой дом. Евгений Солнцев привел такие данные в мессенджере «Макс». По информации оперативных служб, пострадавших в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Оренбурге нет. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, представители городской и областной власти, говорится в публикации. Солнцев уточнил, что в здании повреждена кровля, частично выбиты окна. Все жильцы дома эвакуированы, им предложено размещение в гостинице. Новым президентом Федерации кёрлинга России избран Алексей Крапивин. Он сменил на этом посту Дмитрия Свящева, который возглавлял федерацию с 2010 года. В марте Свящев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Ранее эту должность занимала президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 93 копейки. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 88 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18: А вы говорите Миле.
19: Я его что?
18: Тоже мне Миле.
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
20: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00. актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
20: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Внимание! Говорит Москва.
21: 94,8 FM.
20: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: 14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа будем самые последние интересные новости с вами обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
17: В движении.
22: В движении. Давайте посмотрим, что в движении. В Москве по-прежнему туман, поэтому синоптики еще с утра предупреждали о внимательности при передвижении в городе. Сейчас туман тоже сохраняется. Пробки трехбальные. В Москве по МКАДу на востоке отмечу затруднение на внутренней стороне. На третьем транспортном кольце есть пробка в районе Беговой улицы, Ленинградского проспекта и Шереметьевской улице. Садовая едет нормально, только в районе Таганского узла какие-то дорожные работы.
17: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
20: Поток. Новости этого дня.
22: Начнем с громкого интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Она его дала Такеру Карлсону, и уже интервью называют разгромным. И на фоне того, что были еще громкие задержания в Киеве накануне, тоже все гадают, сколько же Зеленскому осталось. Силуанов заявил, что экономика России растет медленнее, чем хотелось бы. Коммерсанту стали известны детали иска генпрокуратуры к бывшему первому замминистра обороны. И в конце мы с вами обсудим, что с молодежью решили снова работать с удвоенной силой. Молодежь планирует нравственно обогащать через чат-боты. В «Умных парнях» у нас Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
20: Поток. Успеем сказать главное.
22: Но и прежде есть сообщение с пометкой «Срочно». У нас даже для этого есть ли у нас... мы так скажем, даже без кнопки. Временное ограничение снято в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Далее Владимир Путин говорит, что нужно продолжать работу с Украиной по воссоединению семей с детьми. И Роскомнадзор говорит, что не планирует блокировку Майнкрафта. Тоже сообщение с пометкой «Срочно» приходит. Теперь мы с вами к темам возвращаемся. На канале американского журналиста Такера Карлсона вышло большое полуторачасовое интервью с Юлией Мендель. Она с 2019 по 2021 год была пресс-секретарем Владимира Зеленского. Соответственно, она его называла и главным тормозом любого мирного процесса, и эмоционально нестабильным нарциссом, и человеком, чьи слова давно оторваны от реальности. Еще говорила, что он наркоман, потому что закрывался в комнате, оттуда выходил, и, соответственно, какие-то характерные были признаки того, что он что-то употреблял. Далее она говорит, что как только выключались софиты, президент превращается из плюшевого медведя в разъяренного гризли и уничтожает всех вокруг. Сказал, что он истеричен, эмоционально неуправляем, и для него, по версии бывшего пресс-секретаря, прекращение войны – это политическое самоубийство. самоубийство. Михаил Павлев, политолог с нами. Михаил Ярославович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
22: А имеют ли новые вот уголовные дела и разоблачения в кругу Зеленского какой-то реальный эффект?
2: Ну, смотря для чего и для кого, надо понимать, что для определенных персонажей его окружения это проблема серьезная, естественно. Будет ли иметь это какое-то репутационные какие-то проблемы и последствия? Я, честно говоря, не думаю, что это прям сильно уже ударит по Зеленскому, по крайней мере, внутри страны, внутри территории, контролируемой киевским режимом, потому что, по большому счету, я думаю, что большинство обывателей все о нем и так уже понимают и представляют. Сработает ли это для западной аудитории? На определенной аудитории, да. Но, опять же, смотря как настроено. Если проукраинские, они постараются проигнорировать эту всю информацию, в том числе и те заявления, которые прозвучали в интервью Мендель у Такера Карлсона. Да. А если это люди с критическим отношением, ну, сторонники, предположим,

0: Париться или что?
1: Нет, ну это не для Зеленского, это сигнал от его как бы союзников из Европы, из Лондона о том, что придется соглашаться, вероятно, на те требования, которые сейчас выписываются в так называемом меморандуме Качки-Коз, да, связанном с кредитом на 90 миллиардов евро, где, по большому счету, к нему идут требования о радикальном пересмотре процедур выборов и назначения руководителей большинства силовых органов украинских, то есть фактически лишая этой возможности влиять на эти самые органы президента Украины, конкретно Зеленского. Mm-hmm. Дальше этого, я думаю, у них планы не идут, а планы заключаются ровно в этом, чтобы его сделать абсолютно невлиятельным, но за все отвечающим человеком, послушаем своим орудием.
0: Это каким-то образом войны касается вообще? И недоговорспособности
1: Зеленского? Нет, это никак не касается вопросов мира или войны. Это касается конкретно управляемости Зеленского для них. Что до его окружения, то да, это разборки внутри его окружения, и за атаками на Умерова и Ермака стоят вполне конкретные люди, Пинчук и Фиала. Пинчук mm-hmm. ориентированный на Лондон и глобалистов. Человек Фиала — это вообще ближайший партнер Соросов на Украине, собственно, главный партнер Соросов на Украине.
0: Mm-hmm.
1: Так что это, да, это попытки, а, перераспределить потоки, связанные с оборонкой, б, это попытки запустить процесс переформатирования большинства Верховной Рады в парламенте Украины и создания коалиционного правительства, которое не было ориентировано на Зеленского и на Ермака, а ориентировано на них было.
0: Но если Мендель давал интервью Такеру Карлсону, у которого не очень хорошие отношения, например, с Трампом, но все-таки он остается влиятельной медийной американской персоной, а здесь какая-то европейско-американская раскладка может быть или нет?
1: Нет, я думаю, что это простой заказ. Карлсон, при том, что действительно очень крутой журналист и делает работу и журналистку очень крутой, mm-hmm. но, как и любой другой крупный журналист, не гнушается и заказов. В данном случае этот заказ, скорее всего, который пришел из Украины.
0: То есть, когда у нас некоторые политологи сразу же говорят, что это давление на Зеленского, чтобы он все-таки согласился на какие-то переговорные процессы,
1: нет,
0: это в пользу бедных, да?
1: Нет, это просто мнение, которое не глубоко плавает, скажем
0: Понятно.
1: Так.
0: Спасибо. Да, Михаил Ярославович, спасибо большое. Михаил Павлев был с нами, политолог, видите, не считает текущие расклады на Украине какими-то признаками того, что на Зеленского давят именно с позиции того, что там по раскладу имеется в виду боевых действий. Вот. Хотя, например, Николай Азаров, бывший премьер Украины, который у нас тоже регулярно в эфирах бывал, он сказал, что, соответственно, обвинение Зеленскому — вопрос времени, но США пока позволяют ему остаться. Говорит еще, что команду на выдвижение обвинений против бывшего главы офиса Зеленского Ермака дали Соединенные Штаты Америки. Ну, интересно рассматривать, конечно, этот вопрос не с позиции, как кажется здесь, в Российской Федерации, некоторым комментаторам, с позиции того, что это действительно какое-то давление на Зеленского, предупреждение, что ему надо быть как будто бы более сговорчивым, а это какие-то внутренние украинские расклады, какая-то внутренняя борьба за ресурсы, и плюс еще, возможно, какие-то внешние факторы в виде борьбы европейцев, американцев, британцев, ну, что-то подобное. 7373-248, это телефон прямого эфира. Что здесь еще интересного было? Сейчас даже мы найдем то, что заслуживало внимания. Да, Ермаку предъявили подозрение в причастности к легализации 10 миллионов долларов на строительство элитной недвижимости. В антикоррупционном расследовании на Украине фигурируют многие, как говорят, это самый громкий коррупционный скандал на Украине. Значит, было много арестованных, были заочно, значит, обвинены, например, Миндич, который скрылся из страны, Цукерман, который тоже скрылся из страны, под подозрением был Ермак. Бывший министр энергетики Светлана Гринчук была уволена, а упоминаются в расследовании пока без последствий. Ну, то есть упоминаются все, и Умеров упоминается, и бывшая жена вице-премьера, значит, украинского Светлана Чернышева упоминается, и Владимир Зеленский упоминается тоже в этом раскладе. Из интервью, что интересного, на переговорах в Стамбуле Зеленский, как говорила его пресс-секретарь, бывшая пресс-секретарь,

0: согласился отдать Донбасс. Речь шла про Стамбул 2022 года. Мендель утверждает в интервью Карлсону, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Зеленский лично согласился отдать Донбасс. Достигли соглашения по всем вопросам, по Донбассу, по языковому вопросу. А потом пришел Борис Джонсон, тогдашний премьер Великобритании. По версии бывшего пресс-секретаря, британский премьер пообещал украинскому лидеру оружие, влияние и славу великого героя. И это все, чего он хочет. На людей ему плевать, ему важно было остаться у власти, сказала Мендель. При этом сама она в переговорном процессе не участвовала и ссылается на людей, которые там были. Но вообще, конечно, любопытно, что Такер Карлсон берет интервью именно у бывшего пресс-секретаря Зеленского. И, соответственно, то есть для кого-то и для чего-то это интервью было нужно. А Мендель еще говорит следующее, что когда рейтинги Зеленского начали падать, он потребовал от своих пиарщиков развернуть тотальную информационную машину. Она услышала от него фразу «Мне нужна геббельсовская пропаганда». Глава киевского режима требовал 1000 говорящих голов, журналистов, инфлюенсеров, которые в унисон убеждали бы общество в успехах, независимо от реального положения дел. А Мендель говорит, что все, что он говорит, оторвано от реальности. Ну и, соответственно, Мендель сказал, что Ермак, которому вчера объявили подозрение, начинал карьеру юристом в стрип-клубе, познакомился там с будущими соратниками, был замешан в темных делах мафии на уровне Киева. И самый яркий эпизод случился, когда один из министров пожаловался на низкую зарплату, его завели в комнату к Зеленскому Ермаку, на столе лежал мешок с долларами, после чего чиновнику предложили получить деньги в конверте. Ну, а напомню, что накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении Ермака. Его подозревают в отмывании 10 миллионов долларов в строительстве особняков для местной элиты, включая, по некоторым данным, и самого Зеленского. Ну, и Карлсон еще трижды спросил гостю, есть ли способ от Зеленского избавиться. В ответ Мендель пошутил, что тот опомнится только тогда, когда русские будут с оружием в его кабинете.
1: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Антон Силуанов заявил, что экономика России растет медленнее, чем хотелось бы. Он сказал, что экономике куда деваться. Не так растет, как хотелось бы, но вырастет. Все в плановых значениях, говорит он. По данным Минэконома. ВВП России снизился на 2,1% в январе и на 1,5% в феврале в годовом выражении. По итогам первого квартала падение валового продукта в России составило 0,3%. Среди причин снижения показателя назывались погодные и календарные условия, в том числе большее количество выходных, чем в прошлом году. Также, соответственно, снижение ВВП связывают с охлаждением экономики. Но охлаждение экономики – это ни для кого не новость. Тут, соответственно, возникает вопрос, откуда берется ресурс. Силуанов говорит, что экономика все-таки растет, но медленнее, чем хотелось бы. А растет ли она в принципе? Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Борис Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Так все-таки экономика растет или она пока что охлаждается и падает?
2: Вот знаете, к сожалению, последние статистические данные за первый квартал говорят о том, что, к сожалению, сокращается. Да, у нас очень небольшое, но снижение объемов производства товаров и услуг. Некоторые индексы, опережающие, показывающие настроение бизнеса в промышленности, в услугах, показывают некое оживление в апреле. Разные оценки ситуации. Большинство экономистов все-таки считает, что есть заметный шанс на то, что экономика по итогам года покажет очень небольшой, но все-таки рост. Здесь есть много разных факторов, которые влияют на происходящее, в том числе заметно подскочившие цены на нефть, которые поддерживают экспортеров. Но в любом случае, да, ситуация явно гораздо хуже, чем она была в 2023-2024 годах. Очень небольших показателей роста, естественно, совершенно недостаточно для достижения всех тех целей, которые
0: Почему она поставлена сейчас хуже? Потому что начался эффект от санкций или действительно Российская Федерация ограничена в экспорте своей продукции или что? Или здесь какой-то кумулятивный эффект?
2: Вы знаете, в первую очередь это все-таки наше, в том числе, внутреннее решение, связанное с денежно-кредитной политикой, это долгосрочное влияние инвестиционного климата. Что у нас получилось уже по итогам прошлого года? У нас сократились капиталовложения, причем достаточно заметно. А судя по косвенным индикаторам, таким как потребление цемента, стали и так далее, у нас продолжают сокращаться инвестиции в этом году. И, собственно, почему, тоже понятно, да, для чего вкладывать, рисковать в надежде заработать, если у нас по статистике рентабельность в большинстве отраслей ниже, чем уровень ключевой ставки. Выгоднее приобрести инструмент с фиксированной доходностью, ОФЗ те же, собственно говоря, никакого риска получить очень неплохой финансовый результат. Инвестировать в большинстве случаев невыгодно. Да? Поэтому, естественно, предприятия сохраняют определенный уровень капиталовложения для поддержания существующих мощностей для завершения уже начатых инвестпроектов. Но начинать что-то новое, тем более глобально новое, с учетом стагнации спроса, с учетом непростой внешней конъюнктуры, да, в том числе и санкции сказываются, но не только, а сказывается еще и, например, сильный рубль, который является следствием той же крайне жесткой денежно-кредитной политики, да, просто-напросто невыгодно. Поэтому, если вы не вкладываете, а у вас уже в экономике полная занятость, то откуда, собственно, будет рост? Да? Рост может быть лишь за счет увеличения производительности. А как ее достичь без инвестиций, без покупки новых оборудований, нового оборудования, новых машин, новых технологий? Да?
0: Государственные вливания здесь каким-то понятно образом могут загладить этот эффект, если есть дефицит, определенный дефицит, очевидно, в плане инвестиций?
2: Знаете, в определенной степени, конечно, могут, потому что у нас все-таки бюджетные расходы поддерживают экономическую динамику, но резервы бюджета, они ограничены, у нас так уже достаточно заметный дефицит, он не критичный, здесь больших опасений быть не должно, но все-таки он уже заметный, да, поэтому какого-то дополнительного стимула за счет бюджета ожидать крайне сложно, да, все-таки в первую очередь нужно надеяться на частную инициативу, на рыночные силы, действующие в экономике, но на них влияют объективные условия, в том числе и риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности, поэтому здесь можно лишь приветствовать, например, инициативы по определению четкого срока давности по приватизационным сделкам, но разных рисков достаточно много, и на все это накладываются финансовые условия, да, ни крепкий рубль, ни сверхвысокие проценты по кредитам, естественно, не способствуют ни инвестициям, ни экономическому росту, поэтому мы его и не видим. И даже если посмотреть на официальные ожидания, которые вот буквально сегодня были озвучены господином Новиковым, например, да, он говорил о крайне небольшом росте и в этом году, и в последующие годы, да, который
0: будет... По сути, похоже на такую математическую погрешность, вот именно такой рост. Или для российской экономики объективно, это как бы не сглаживание углов, а реальное достижение, потому что там беспрецедентный объем санкций, ограничения в экспортных возможностях, ограничения в привлечении инвестиций, и поэтому даже вот эти вот десятые проценты, это в принципе уже неплохо.
2: Знаете, даже рост на десятые доли процента – это лучше, чем спад. Естественно, да, это лучше, чем стагнация. Здесь никаких сомнений нет. Условия действительно крайне непростые. Те же санкционные ограничения, они, конечно, сказываются, но, с другой стороны, мы видели по итогам 2023-2024 года, что российская экономика может расти достаточно быстро. Да? И на тот же Китай на определенном этапе были наложены санкции, да, и это не мешало китайской экономике достаточно быстро расти, хотя, конечно, ради масштаб ограничений наложенных на Китай был исторически гораздо меньше, но все же, да, многое зависит не от внешних условий, а от внутренних решений. И здесь все-таки, видимо, есть определенные направления, в рамках которых можно менять условия, можно принимать меры, которые должны в перспективе способствовать ускорению экономического роста. Потому что все-таки по основным прогнозам МВФ, Всемирного банка, рост глобальной экономики в ближайшие годы сохранится на уровне заметно выше 2% ближе, наверное, к 3%. Если мы будем расти так, как это озвучено, то мы, к сожалению, будем отставать. Да, и будем отставать не только от развивающихся стран, но и от Соединенных Штатов, где в этом году пока консенсус – это рост выше 2%, например.
0: Но, Борис Александрович, а если бы не принятое решение по там, части, в части увеличения, например, налоговой нагрузки, можно было бы это каким-то образом сгладить? Потому что, насколько мы понимаем, есть два экономических нарратива. Одни экономисты говорят, что в такой период как раз налоги не нужно повышать, а нужно их понижать. И главное, чтобы была экономическая активность, предпринимательская активность. А другая часть говорит, что нет, приоритет – это государственное бюджетирование, и поэтому ужесточение в сфере налогообложения, повышение налогов и сборов – это вынужденная мера, пусть не навсегда, но все-таки она приоритетна.
2: Знаете, здесь очень важно поддерживать баланс, потому что, с одной стороны, конечно, дефицит бюджета не может не настораживать, и увеличение налогов в определенной степени было вынужденной мерой. Но, с другой стороны, у нас очень низкий долг, да? И сам по себе дефицит, он заметно ниже, чем во многих странах мира, если мы посмотрим на показатели, да, у тех же Соединенных Штатов, например, у европейских стран, в большинстве случаев дефицит гораздо выше. А финансировать его за счет долга, в принципе, вполне безопасно. Если у нас сейчас меньше 20% ВВП, а в мировой практике у многих стран госдолг составляет 80-100 и больше процентов ВВП, и даже крайне консервативный с точки зрения бюджетной политики Германии, он уже превышает 60% ВВП. Проблема у нас в расходах на обслуживание долга, то есть в процентных платежах. И опять же мы возвращаемся к вопросу уровня процентных ставок, да, потому что действительно достаточно много уже уходит на обслуживание. И это создает определенные риски. Вот если бы ситуация с денежно-кредитной политикой нормализовалась быстрее, то и увеличивать дефицит бюджета можно было бы более активно. Дополнительные расходы, которые поддерживают бы экономику, это лишние возможности не повышать налоги, соответственно, не усиливать давление на бизнес. А меньший уровень налогообложения означает в том числе лучшие перспективы роста, а значит увеличение налоговой базы, а значит доход у бюджета. Да. Поэтому понятно, что здесь всегда есть определенный риск ошибиться, и нужно искать баланс. Да, но как минимум хотелось бы избежать какого-то дальнейшего повышения налоговой нагрузки, потому что это будет, конечно, крайне негативно для перспектив экономического роста.
0: Но с учетом того, что вы сказали, большой объем средств уже тратится на обслуживание долговых обязательств, а мы приходим опять к изначальному спору между Центральным банком и, соответственно, ведомствами, которые отвечают за развитие российской экономики.
2: Ну, в каком-то смысле, да, но, к сожалению, результаты тех решений, которые вот сейчас воплощены в жизнь, да, мы видим, по итогам предыдущего года уже снизился объем капиталовложений, да, инвестиций стало меньше. Они, судя по всему, сокращаются, как мы уже обсудили. Это не создает основы для ускорения роста, вот никак, да, это означает, что, наверное, надо что-то делать по-другому, потому что иначе результат будет вот такой, который мы получаем со спадом за первый квартал и лишь надеждами на крайне ограниченный рост в ближайшие месяцы. Навряд ли это результат, который мы хотим получить.
0: Однозначно сейчас можно сказать, что государство именно пытается всеми силами развивать экономику, или по факту получается, что ищут способы для сбора денег?
2: Ну, все-таки, да, государство – это отнюдь не единственный актор, который влияет на ситуацию в экономике. Очень многое зависит от действий бизнеса, от частной инициативы, но в рамках тех условий, которые задает именно государство. Да, государство, оно определяет правила игры. И здесь, конечно, очень важно, чтобы эти правила были в большей степени переориентированы на интересы бизнеса, на интересы вот этого двигателя роста, который можно запустить именно за счет частной инициативы. Понятно, что у государства есть обязательства, есть необходимость их финансировать, и мы получаем вот, собственно, те решения, которые получаем. Да? Но одним из следствий это является крайне неудовлетворительная динамика экономического роста, с которой, конечно, что-то надо делать.
0: Но охлаждение экономики все-таки в ближайшее время – это реальный сценарий, от которого вообще никуда нет деться, или же можно эту ситуацию каким-то образом переломить, проскочить?
2: Все-таки, судя по всему, можно, потому что, опять же, мы видим, в предыдущих лет российская экономика демонстрирует феноменальный уровень адаптивности и устойчивости к внешнему давлению каким-то внутренним решением, поэтому да, конечно, можно. Здесь есть какие-то решения краткосрочные, которые напрашиваются, но не более-менее очевидны. Быстрее снижать ставку, смягчать денежно-кредитную политику, улучшать условия кредитования, потому что у нас, к сожалению, из-за сверхжесткого кредитования скорее не потребление падает, а именно инвестиции падают. Мы не Америка. А есть много других вещей, которые надо делать для улучшения инвестиционного климата, для того, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортнее и, соответственно, были готовы рисковать, вкладывать в развитие. Здесь можно говорить о внутренних условиях, можно говорить о привлечении иностранных инвестиций из тех стран, которые готовы с нами работать.
0: Спасибо, Борис Александрович. Да, благодарю вас. Борис Копейкин был с нами, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент поблагодарил Татьяну Москалькову за работу на посту омбудсмана. Владимир Путин сегодня провел встречу с уполномоченным по правам человека. Работа очень большая, разноплановая. Я хочу поблагодарить вас за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, занимаются всем комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов, сказал Путин на встрече с Москальковой. В материалах, подготовленных к мероприятию, говорится, что Россия вернула из украинского плена уже более 3700 военнослужащих. Установлена судьба более 9 тысяч человек. Татьяна Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека с 2016 года. Второй ее срок истек в апреле. Сейчас она продолжает исполнять обязанности до принесения присяги новым омбудсманам. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в аэропорту Перми. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Бугульмы, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары, Тамбова, а также в Жуковском. ВОЗ заявила об 11 выявленных случаях хантавируса на лайнере «Хондиус». 9 из них подтверждены как вирус «Андес», сообщил глава Всемирной организации здравоохранения. На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая 3 летальных исхода. Все они выявлены среди пассажиров или членов экипажа. 9 подтверждены как случаи заражения вирусом «Андес». 2 других являются вероятными, заявил глава ВОЗ на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он подчеркнул, что риск дальнейшего распространения хантавируса сведен к минимуму. Вспышка заболевания произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В субботу судно причалило к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Роскомнадзор сообщил об отсутствии планов по блокировке «Майнкрафт». В пресс-службе ведомства заявили, что не получали решению уполномоченных органов об ограничении доступа к игре. В СМИ ранее распространилась информация о том, что РКН готовится к блокировке «Майнкрафт», поскольку игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления. В начале апреля в столичном департаменте образования и науки предупредили о мошенниках в «Майнкрафт». Ведомстве пояснили, что злоумышленники начали обманывать детей во внутриигровых чатах. Оттуда они переводят переписку в Телеграм якобы для обсуждения игровых моментов. После аферисты представляются сотрудниками кибербезопасности, обвиняют несовершеннолетних в передаче координат спецслужбам, угрожают задержаниями, заставляют красть деньги у родителей и передавать их курьерам. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
11: ресурсов. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14.37, у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Коммерсанту стали известны детали иска Генпрокуратуры к бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову. Надзор просит изъять у него и его близких родственников имущество на сумму 5,5 миллиардов рублей. Большую часть заявленной собственности, 3,4 миллиарда, составляют активы ООО «Сандора», привлеченного к исполнению многомиллиардных контрактов Минобороны. Сам Цаликов фактическое владение компанией отрицает, при этом в число ответчиков по иску к нему попала Влада Марковская, мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу, россияна Марковской. Несмотря на указанную ранее в канале московских судов общей юрисдикции сумму иска в размере 7 миллиардов рублей, в заявлении, которое принял к рассмотрению Никулинский районный суд Москвы, говорится о наличии у ответчиков имущества, оцениваемого в 5,5 миллиардов рублей. Павел Салин с нами, политолог. Павел, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Евгения.
0: Какие выводы можно сделать из процесса над бывшими первыми лицами Министерства обороны? Еще с прошлого лета это все-таки тянется, и сейчас вот новый виток.
13: Ну, выводы здесь очевидны. Кольцо сжимается. Вопрос в том, до каких пределов оно будет сжиматься. Здесь, наверное, вопросы возникают не только и не столько по этому процессу, а вообще по тем процессам, которые в массовом порядке в последние где-то года два идут в России, которые называют уже чисткой, и четко видно сейчас закономерность, что все на региональном уровне, все вопросы к чиновникам заканчиваются на уровне вице-губернаторов, а на федеральном уровне все вопросы к чиновникам заканчиваются на уровне замминистров, неважно, действующих или бывших. Вот вопрос, дальше там по цепочке пойдут или нет.
0: А у вас, кстати, есть ответ, предположение? Потому что действительно системно, если проанализировать, да, замы и не выше.
13: Ну, вот по этому конкретно делу есть предположение, не стал бы утверждать, но есть предположение, что сейчас ограничителем являются все-таки боевые действия на украинском направлении, потому что признавать, ну, в этих условиях признавать, что что-то не в порядке было с министром, пусть даже и бывшим, это не совсем камильфо, есть политическое ограничение. Закончатся боевые действия, посмотрим, будет ли снято это ограничение. А вот что касается более общей картины, не конкретно по этому кейсу, а по всем остальным, вот здесь вопрос я даже не рискну предполагать, потому что там ограничения, они вот не конъюнктурно-политические, как в случае с боевыми действиями, там ограничения более системные, потому что за бюрократию на этом уровне, на региональном пытались же браться в середине 10-х годов, и пошли аресты губернаторов. Так там просто чиновники на местах устроили итальянскую забастовку, вся работа встала, и еще бы чуть-чуть, и начала бы разваливаться государственная машина на региональном уровне. И в итоге федеральный центр и силовики отыграли назад, и вот уже 10 с лишним лет не рискует повторить этот опыт. Поэтому там большой вопрос.
0: Почему многие громкие дела появляются уже после ухода чиновников с должностей?
13: Ну, потому что есть все-таки определенные ограничения, которые связаны с тем, чтобы стимулировать и приход чиновников на какие-то должности, и их лояльность на этих должностях. И чиновник, понимая, что пока он находится в должности, у него есть какое-никакое, там, какая-никакая гарантия от уголовного преследования, он будет за эту должность держаться, пытаться повышать и собственную эффективность, и быть лояльным. Потому что вот на региональном уровне уже большая проблема при смене губернаторов найти адекватную замену. Многие не хотят идти. На мэрском уровне еще хуже ситуация. Если снять еще вот это вот ограничение, что преследуют не преимущественно не только бывших, но и действующих, как вот было в середине 10-х годов, пытались делать с губернаторским корпусом, то ситуация с кадровым наполнением станет еще хуже.
0: Ну хорошо, а можно ли анализировать текущие процессы с точки зрения борьбы с коррупцией? Или это борьба вечна?
13: Ну, это борьба вечна, и она есть всегда и в любой стране, даже в самой эффективной системе. Вопрос в распространенности коррупции. Где-то коррупция – это действительно явление, излишество, с которым борются, а где-то это коррупция – это элемент, там, смазка для системы, элемент обеспечения лояльности представителей правящей элиты. А когда эти коррупционные скандалы выходят на поверхность, это значит о том, что просто один побеждающий клан использует этот инструмент против клана проигрывающего. Здесь уже зависит все от конкретной политической системы.
0: Существует мнение, кстати, некоторые политологи его у нас в эфире высказывали, что такие громкие коррупционные, антикоррупционные дела, они в любом случае становятся неким ориентиром для нового поколения элиты, что, соответственно, там, злоупотреблять положением нельзя, воровать нельзя, и надо быть честным, открытым служащим. Что как будто бы это все-таки самоочищение какое-то происходит, и новые будут лучше предыдущих.
13: Здесь по одному этому параметру нельзя так сказать, будут они лучше или хуже предыдущих. Когда любой чиновник входит в эту систему, в бюрократическую, он изнутри видит, сколько реально коррупционеров, вот кто вовлечен в коррупционные потоки, попали, несут ответственность. Если это 0,1%, он будет делать одни выводы. А если это пусть не 100%, а 30-50%, он будет делать совершенно другие выводы. И это все изнутри этой системы хорошо видно. И вопрос в том, какая часть чиновников сейчас попадает под ответственность, которые реально вовлечены в коррупционные эти цепочки. А с другой стороны, вот если слишком много, слишком большой процент привлекать к ответственности, встает другая проблема перед системой, о которой уже говорили, кадрового наполнения. Вот сейчас политическая верхушка, она пытается так мягко сдвинуть, уменьшить объем возможных злоупотреблений, не для всех чиновников, а для нижнего и среднего этажа бюрократического корпуса. То есть, ребята, нужно быть в своих коррупционных проявлениях поскромнее. Вот сейчас эта попытка, то, что называется чисткой, происходит последние два года, это попытка как раз несколько в условиях уменьшающихся ресурсов уменьшить и, соответственно, соразмерно коррупционные аппетиты нижнего и среднего этажа бюрократического корпуса. Другое дело, что, во-первых, получится ли это, а во-вторых, всегда у нижних и средних может возникнуть вопрос, а почему нам нельзя, а им там наверху можно. А в отношении верхнего этажа бюрократического корпуса пока никаких громких дел не наблюдается.
0: Павел, но есть еще другой аспект. Соответственно, есть какая-то система координат внутри самой вот этой системы, а есть и внешние факторы. Это восприятие, что называется, аудитории. И вот текущие даже дела, связанные с, например, первыми лицами, бывшими первыми лицами там, Министерства обороны. А здесь, не знаю, запрос на справедливость, это какой-то публичный сигнал, это какая-то попытка, ну, не знаю, стравить напряжение, которое возникало и вот витало в воздухе, витало в телеграм-каналах и что-то такое. Как это видится с точки зрения как бы политтехнологии? если можно рассматривать.
13: Нет, это действительно во многом политтехнологическая компания, и конкретно вот это вот дело замуж Минобороны, и шире то, что мы называли чисткой, и на региональном, и отчасти на федеральном уровне. Но здесь вопрос в том, что если не единственная, то основная аудитория того, что сейчас происходит, это не население в целом, а именно бюрократический корпус, которому шлют сигнал, причем бюрократический корпус нижнего и среднего уровня, повторюсь, не высшего уровня, которому шлют сигнал, что, ребята, ресурсов в экономике становится меньше, нужно умерить в том числе и свои неформальные амбиции. И если, условно, раньше там арестовывали каждого тысячного чиновника, то сейчас для того, чтобы подтвердить этот посыл той же бюрократии, начинают арестовывать там каждого, если не сотого, то каждого двухсотого. Вот. То есть, это, да, это компания, но адресат этой компании почти на 100%, а может быть вообще на 100%, не население, а бюрократический корпус.
0: Понятно. Спасибо большое, Павел. Вас благодарю. Павел Салин был с нами, он политолог. Еще из этого сообщения по поводу генпрокуратуры, то есть деталей иска генпрокуратуры к бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову, что здесь пишут еще? На обращение в доход государства собственности именно на эту сумму настаивает прокуратура, это 5,5 миллиарда рублей, указывая, что она многократно превышает сумму дохода самого Цаликова и, очевидно, была получена из, цитата, непредусмотренных законом источников. По мнению генпрокуратуры, дорогостоящие активы, среди которых объекты коммерческой жилой недвижимости, земельные участки и здания в Подмосковье, а также в Северной Осетии, были нажиты ответчиком коррупционным путем, что выяснилось при осуществлении надзора за расследованием его уголовного дела о хищениях при поставках вещевого имущества для армии. Большую часть заявленной собственности, если следовать иску, составляют денежные средства на сумму 3 миллиарда рублей, которые хранились на счетах в банке ПСБ у ООО «Сандор», а также швейное оборудование компании балансовой стоимостью 391 с лишним миллион рублей, пишет «Коммерсант».
1: Внимание! Говорит Москва!
14: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: И сообщение с пометкой «Срочно» на лентах. Совет директоров «Газпрома» на заседании 19 мая рассмотрит вопрос о дивидендах, пишет ТАСС. И в Венгрии создано новое правительство во главе с Мадьяром. Это указ президента. Еще снято ограничение в аэропортах Оренбурга и Орска. Это заявление Росавиации. Молодежь планирует нравственно обогащать через чат-боты. Росмолодежь заключила контракт за 95 с лишним миллионов рублей на создание единой тематической платформы. Планируется создать единый ресурс для общения с молодежью и поддержки ее в решении жизненных ситуаций, который по задумке ведомства должен будет способствовать всестороннему нравственному и духовному развитию подростков. Предлагается в том числе обеспечение устойчивой, персонализированной и эмпатичной поддержки с помощью мессенджеров и чат-ботов, следует из технического задания к закупке, на которое обратила внимание газета «Ведомости». Елена Родионова с нами, первый зампред комиссии Общественной палаты по добровольчеству молодежной политики. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
15: Евгения, коллеги, добрый день.
0: А вам понятно, чего хотят в итоге получить? Какие-то мессенджеры, какие-то чат-боты? И кто будет общаться с этими молодыми людьми? Про какие жизненные ситуации они будут говорить?
15: Да. Слушайте, вопрос не в бровь, а в глаз, но на самом деле я всегда приветствую какие-то инициативы, которые могут помочь конкретному молодому человеку. Я очень надеюсь, что в задачах не только ведомства, но и группы разработчиков будет именно эта цель. Потому что, конечно же, статистика и по преступлениям, и статистика, которую мы видим по мошенническим схемам, она касается напрямую нашу молодежь, и нам нужно сделать все, чтобы каждый имел возможность задать вопрос в режиме быстрой и оперативной связи, получить адекватный ответ. Поэтому я очень надеюсь, что с ребятами будут напрямую работать психологи профессиональные, что это действительно будет не просто отчетная история со множеством каналов, мессенджеров и сопровождением мероприятий, а будет конкретная связь с молодым человеком, независимо от его места проживания.
0: А вот почему вы думаете, что это будет неформальная какая-то история? Ну, потому что, правда, какие-то мессенджеры, а что, как детей, не знаю, простимулируют туда, там регистрироваться?
15: Обяжут? Вот это отдельная тема, вы правы, потому что Почему я надеюсь, что это будет неформальная история, объясняю. Потому что формальных уже очень много. Угу. И задачи нас, проекта, и задачи, которые ставят нам органы по борьбе с преступлениями, да, то есть как бы мы видим, что нам нужно с молодежью общаться, отвечать на запросы молодежи, слышать их. Поэтому мне кажется, что структура нацпроекта «Молодежь и дети» и формат, стратегия работы Федерального агентства по делам молодежи позволят нам найти те пути, которые будут решать эту задачу. Потому что получается у ряда блокеров. Мы видим, там пишут тысячи молодых ребят Екатерине Мизулиной, она пытается отвечать на все вопросы, которые касаются там самых разных категорий. Но это должны сделать профессионалы. Профессионалы в режиме реально работающей горячей линии. Очень верю, что у коллег это получится, готовы максимально быть полезными.
0: Елена Геннадьевна, а не кажется ли вам, что вот даже тут, правда, не написано, что за мессенджеры, кто эти специалисты эмпатичные, которые будут работать с детьми? Есть ощущение, что дети в нынешнем восприятии это какой-то то ли кит, то ли не кит, то ли вообще какое-то непонятное существо, с которым как-то нужно работать, и вот если с ним правильно работать, он тогда будет каким-то тоже правильным. То есть такое ощущение, что дети – это некая субстанция, с которой вообще непонятно, как работать, поэтому туда идут психологи какие-то, еще какие-то активисты. А это вообще надо?
15: Слушайте, у меня очень простая позиция. Да. Независимо от возраста, к человеку нужно относиться с уважением. Так. Вот если с уважением относиться к нашей молодежи, к их возможностям, к их потребностям, к их умениям работы с искусственным интеллектом, чтобы они могли участвовать и в управлении страной, и в промотировании каких-то новых тем и проектов, в решении конкретных задач. Вот я часто говорю такую фразу, помните, старая добрая, соучастники не критикуют. Поэтому нужно сделать все, чтобы в решении ключевых задач страны участвовали сами молодые люди, а психологи смогли помочь их услышать и правильно ответить на их запросы. Вот тогда получится. Мне кажется, все очень просто.
0: Говорят, что это единый ресурс для общения и поддержки ее решений в жизненных ситуациях. По задумке будет способствовать всестороннему нравственному духовному развитию. А что там помимо психологов, как вы думаете, что это будет за наполнение какое-то? Ну, не знаю, это какая-то проектная деятельность, это учеба, это что, несчастная любовь?
15: Ну, вы назвали, мне кажется, ряд тем, которые хорошо бы, чтобы там были. Мы с вами, к сожалению, да, не
0: имеем. Мы не знаем, с чем мы имеем дело, да.
15: Да, но вот опять же, возвращаясь к хорошей роли общественной палаты и обсуждения, мне кажется, было бы очень полезно включить всю страну в предложение того, что там может быть, да, и самих молодых людей. Это молодые люди должны предложить, в чем есть запрос. Да, то есть не просто, чтобы
0: они скажут, там, отстаньте от нас, пожалуйста. Они скажут, единственное, вот это, отстаньте от нас и не блокируйте интернет. Есть ощущение, что нет, услышат.
15: Мне, например, вчера классный парень из Нижнего Тагила, 16-летний, прислал запрос, что у него есть идея, как усовершенствовать наши новые танки. И у меня теперь задача найти специалиста в Уралвагонзаводе, чтобы их соединить. Потому что, мне кажется, вот будущее в этом. Есть-то запрос лучше сделать какую-то технику. Этот запрос должен дойти до специалиста, который реально тебя включит в это дело. Есть у тебя проблема с личной жизнью. Ты должен быть услышан, и не через 30 дней тебе ответит чиновник, а ответит через минуту специалист. Вот тогда ты будешь понимать, что ты нужен и стране, и тем, кто рядом с тобой. И тебе нужен, самое главное.
0: Понятно. Спасибо, Елена Геннадьевна, вас благодарю. Елена Родионова, первый зампред комиссии Общественной палаты по добровольству и молодежной политике, приветствует создание вот этого как, чат-бота. Это будет чат-бот такой. Вот, может быть, туда еще искусственный интеллект, кстати, включат. Почему вы сравнили детей с китами, с теми самыми? Нет, не с теми самыми, не дай бог, нет, конечно. Просто было такое стихотворение, я его сразу забыла, что за чудо к нам летит то ли рыба, то ли кит. Это к вопросу о том, что действительно, нет ли у вас ощущения, что много проектов, связанных с тем, как бы воспитать хорошего человека из ребенка, все сводится к тому, что взрослые все больше не понимают, кто такие дети. И поэтому на всякий случай по любому поводу нужен психолог, по любому поводу нужна агитация за традиционные ценности, и нужен какой-то реестр, ресурс, список, вот, и какой-то бюджетный проект, на который, например, потратят 95,5 миллионов рублей. 7373-948, телефон прямого эфира. Что здесь пишут? Информационное сопровождение будет распространяться на участников и выпускников программ Росмолодежи. То есть это уже какие-то дети, которые прошли программы Росмолодежи и, соответственно, с ними будут работать. Вся деятельность агентства осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», охватывающего 52 миллиона человек, сказал об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Григорий Гуров, глава Росмолодежи, заявил, что ведомство ставит перед собой несколько идеологических задач. Создать единую среду воспитания и молодежной политики. Выстроить работу с неохваченными аудиториями и ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Вот это тоже интересно. А с кем будут работать? С детдомовцами будут работать? Или дети сами будут писать в этот чат-бот? А здесь опять вопрос защищенности, а здесь, соответственно, вопрос еще мошенничества. Это не к тому, что с детьми не надо работать, их надо оставить в покое, хотя это тоже работает. Но как бы сделать так, чтобы вот за причинением добра не оказалось еще какое-то количество проблем? 7373-948, телефон прямого эфира. Что за проблемы такие, которые можно через минуту, через телефон решить? Говорит Иванов. Ну, тоже вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
14: Здравствуйте, Евгения, Костя,
0: да,
14: из Митина.
0: Да, Костя.
14: Вот занимаюсь я изучением воспитания своих детей.
0: Так, что скажете?
14: Могу так сказать. Советский Союз на это потратил огромные деньги, усилия и опыт миллионов, на самом деле, ученых, преподавателей и всего-всего. У нас какую-то бумажечку написали, как должен выглядеть...
0: Идеальный человек.
14: Тогда был советский человек, да, понимаете, был образ реально советского человека. Сейчас мы не знаем, что мы хотим из этих детей сделать. И я понимаю, что вот, допустим, из всей школы только одному преподавателю кибернетики мой мелкий доверяет. Потому что там Денис Николаевич всякую чушь не говорит, он именно рассказывает, как роботы работают, но и в процессе воспитывает. Да, действительно, там что-то хорошее просачивается. Остальные все учителя, ну, они отчитывают свой этот листочек. Нет программы, нет веры в будущее. Ну, короче, нет образа будущего, поэтому не будет у нас нормальных детей. Вот так.
0: Не будет нормальных. Нет, я верю все-таки. Подождите, Костя, не надо заворачиваться в сауны, посты на кладбище. Дети очень часто лучше взрослых. И лучше нас с вами. Давайте так. Другое дело, что действительно из них сейчас нет ли проблемы, опять же, нет ли проблемы, что все включились в то, что на фоне количества проблем, которые есть, на фоне каких-то опасностей, которые тоже есть, эти дети попадают в дурные компании, что-то еще с ним происходит такое. Вот, они в каких-то неправильных компьютерных играх сидят или просто сидят в компьютерных играх. Очень много, и с ними надо что-то делать. Вот. И тут, значит, сразу про духовно-нравственные ценности речь идет. Но вопрос, как это преподавать? Невозможно же ребенка перед собой посадить и сказать, я тебя сейчас буду воспитывать. Более того, невозможно, скорее всего, как бы то ни было. Нет этого волшебного ресурса, волшебного чата, волшебного искусственного интеллекта или волшебного урока, куда бы пришли дико правильные люди, стали бы говорить, будь хорошим, не будь плохим. И дети такие, точно, точно. Вот про какие здесь какие-то сюжеты речь идет? Единая система информационной поддержки решит задачи по вовлечению молодежи в политику. А. Будет способствовать развитию сообществ, а также обеспечит возможность общения с гражданами по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, следуя из текстов технического задания. Так вовлечение в политику, получается, с молодых ногтей, и духовно-нравственные ценности. А оценивать как это все? А эталоном что является? В рамках этой деятельности будет вестись сбор и анализ актуальных запросов, тематических трендов и поведенческих паттернов у молодежи и выявление наиболее частых проблемных жизненных ситуаций у молодых людей. Ну, как это часто бывает, обычно дети к взрослому придут с одной проблемой и говорят, да разве это проблема? Да разве, да вы, ты о чем вообще говоришь-то вообще? Иди, почитай книжку, уроки сделай. Вот на этом и заканчивается. То есть можно ли действительно найти какой-то такой универсальный подход к детям в том, чтобы они вот были какие-то и духовно-нравственные, как хочется, и вот их вовлекать в политику, ну, то есть в правильную политику, потому что вовлечение в неправильную политику, конечно, плохо. Так, дети лучше нас, но мы-то портим своим примером, надо с себя начинать. Анастасия, даже если вы святей Папы Римского, очень часто бывает, что вашего примера недостаточно для того, чтобы оградить ребенка от каких-то перипетий. Понимаете? Очень часто это бывает. И очень часто любые помыслы детские, они заканчиваются тем, что это не нужно, это не надо, ты не о том думаешь. Ну, что-то такое. Да, чат-бот. Хорошо, если он будет работать таким образом. Может быть, мы сейчас с вами видим какой-то проект по такой экстраполяции опыта Екатерины Мизулиной в плане того, что мы за все хорошее против всего плохого. Вот. И на всякий случай будем говорить, что запретить, что заблокировать. Вот. А может быть, где-то что-то наоборот разблокировать. Новости и продолжим. Yeah.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Татьяна Москалькова поблагодарила Белоруссию за посредничество в обменах между Россией и Украиной. Уполномоченный по правам человека выступила с заявлением на встрече с Владимиром Путиным. Особые слова благодарности хотела бы сказать белорусам. Эти мероприятия, обмены пленными, проходят на украинско-белорусской границе, но не просто предоставлено место. Создана атмосфера, условия, иногда и конкретные действия, которые помогают нам, пояснила Москалькова. Омбудсман также отметила работу помощника президента Владимира Мединского, который помогал и в возвращении гражданских, и в том, чтобы обменные процессы шли как положено. Глава СПЧ указал на невозможность выключить VPN в России. Так Валерий Фадеев прокомментировал целесообразность дополнительного законодательного регулирования использования таких сервисов. Я вообще не очень понимаю, как регулировать VPN, потому что довольно скоро стало понятно всем, что это сложнейшая система и что запретить выключить VPN вообще невозможно. Если пытаться все отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана, заявил председатель Совета по правам человека РБК. При этом Фадеев выразил сожаление, что подобные сервисы используются для обхода блокировок и доступа к запрещенным в России источникам информации. В Венгрии сформировано новое правительство. Его возглавил Петер Мадьяр, лидер партии ТИСА, которая одержала победу на парламентских выборах 12 апреля. Как сообщила пресс-служба президента, в соответствии с Конституцией он подписал закон о назначении 16 министров, кандидатуры которых были представлены премьером и одобрены парламентариями. В частности, министром обороны Венгрии утвержден Ромулус Русин Сэнди. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского внесена в базу данных миротворца. Информация о Юлии Мендель появилась на портале 12 мая. Ей вменяются участие в актах гуманитарной агрессии и призывы к капитуляции Украины. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс, в их числе журналисты, политики и деятели культуры. В России доступ к порталу заблокирован. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 93 копейки. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 88 рублей 55 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Причи.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, здрасте.
21: Добрый день, Евгения. Добрый день, дорогие слушатели «Говорит Москва».
0: Ну и давайте мы сразу с вами с пылу с жару. Не успела госпожа Мендель дать интервью Такеру Карлсону по поводу Зеленского. В общем, перебрали все грязное белье украинской администрации текущей, как ее за это в список миротворцев, значит, добавили. Вот. Но это классическая схема, конечно. Тот, кто плохо говорит о Зеленском, автоматически попадает в список миротворцев. Тут еще НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинение, значит, Ермаку. Коррупция, строительство недвижимости, деньги. Кстати, коррупция не очень большая, 10 миллионов долларов всего лишь, особенно на фоне слухов о том, какое количество денег там украдено. Но, по сути, все-таки два этих сюжета, произошедших параллельно, буквально, вот в одни сутки, в одну ночь, это внутренние украинские разборки и чей-то заказ, внутриполитический, ну или внешнеполитический, или это каким-то образом вдруг связано с тем, что Зеленский недоговороспособен в плане войны, окончания войны?
21: Ну, здесь Юлия Мендель, в общем, зажигала последние, ну, полгода точно, да.
0: Это... Готовилась к интервью с Такером Карлсоном.
21: Готовилась, да, но, видимо, следующий этап ее интервью на «Говорит Москва» или на какой-то российской телекомпании, телерадиокомпании.
0: Кто быстрее будет, да.
21: Кто быстрее, да. Но здесь я бы это, вот Мендель и Ермака, я бы их не соединял, я соединил бы Мендель с тем, что около недели назад или пару недель назад Зеленский ввел санкции против Богдана, против первого главы администрации офиса президента при Зеленском, которого, собственно, Ермак сменил. И Мендель – это вот та старая изначальная команда Зеленского Богдана. Понятно, что когда она пришла, когда она была пресс-секретарем, она говорила совсем другое, очевидно. Но потом их отодвинули, съели там, ну, видимо, и политические интриги, плюс, возможно, да, и вопросы к эффективности работы, ну, то есть, как бы, враг тоже может быть либо эффективным, либо неэффективным. Ермак, как к нему не относись, враг эффективно работавший. Богдан и Мендель, возможно, не очень, да, хотя порой проскальзывали, да, какие-то намеки, что Елена Зеленская, жена украинского президента, приревновала Юлию Мендель к своему мужу, и там даже такого рода сюжеты из Санта-Барбары могли быть.
0: Потом Мендель в своем интервью сказал, как Зеленский нелицеприятно о своей жене отзывается.
21: Вот, совершенно верно. Ну, то есть, первая команда Зеленского отодвинута, да, они обижены, то есть, ну, миротворец это как бы, ну, скажем так, пресловутое гражданское общество Украины, да, а вот если против нее официально ведут украинские же санкции, как вели против Богдана и чуть раньше против ряда других политиков той эпохи украинских, против Порошенко же украинские санкции введены, не только уголовное дело.
0: Да, Порошенко у нас тоже террорист, экстремист, нежелательная
21: персона.
0: Да,
21: да, один Зеленский у нас почему-то без звездочки, да.
0: Это тоже интересно.
21: Это тоже интересно, ну ладно. Вот, и в этом контексте, то есть то, что они начали хаять Зеленского, в этом ничего странного нет, да, то есть здесь... Ну, это особенность украинского политикума, здесь есть же фраза, которую наверняка вы с коллегами слышали, что можно вывести политолога с Украины, но нельзя вывести Украину из политолога. Причем политолога-то можно вывести как в Москву, так и в Нью-Йорк или где там в Штатах сейчас обитает Юлия Мендель.
0: Но Украина продолжит в нем
21: да,
0: сохраняться,
21: или в ней, да. И вот этот весь хабал-базар, присущий украинскому политику, он неискореним, да, и значительная часть откровений Мендель может быть связана просто вот, вот с этим фактором, культуртрегерским, если угодно. Но кроме того, действительно сейчас видят, да, что в рамках той, ну я бы назвал это гражданской войной, которая идет между НАБУ с одной стороны и СБУ, Службой безопасности Украины, с

0: И все это показывает, что внутриполитическая борьба в Киеве, она начинает обостряться, поскольку ну, значительная часть украинского политикума понимает, что рано или поздно конфликт заканчивается, военное положение на территории Украины отменяется, и, соответственно, нужно будет проводить президентские выборы.
1: Заканчивается, даже исход не важен, вот здесь тоже вопрос. То есть, как это, важно быстренько собрать вещи, пока массово следователей и, соответственно, армия противника не пришла, или что?
0: Ну, здесь собирать вещи для,
1: быстрее,
0: для команды Зеленского, да, но вряд ли против него самого, фигура все-таки получившая высокую степень сакральности в западном мейнстриме, и вряд ли его вот так сольют за банальное воровство.
1: Угу.
0: В этом тоже нужно отдавать себе отчет, но так или иначе... Опять же, нельзя сказать, что у нас идет такой рефрен, что вот как только там отменяют военное положение, выборы, то Зеленский в пух и прах проигрывает, получает там 2%, а побеждают или Залужный без звездочки, или Буданов со звездочкой, угу. или кто-нибудь еще признанный террористом, экстремистом, Росфинмониторингом. Но это не так, да, поскольку определенный уровень поддержки Зеленского, он силен. Если предположить, да, что подписывается в той или иной форме, здесь можем только гадать, в какой, мирное соглашение, угу. или не подписывается, просто пушки перестают стрелять, начинается предвыборный процесс, то Зеленский может сказать: я провел вас через войну, Украина выжила и выстояла в этой войне, это значит победа, и я привел вас к миру.
1: Угу.
0: То есть вот на этой логике во второй тур он точно войдет, а дальше уже боевой, но тупой генерал, либо ну, проверенный 6 годами войны вор.
1: Но насколько фигура Зеленского, как вы сказали, стала очень сакральной для европейцев, и просто так его не уберут по каким-то коррупционным делам, хотя, опять же, круг-то сужается все-таки. Но насколько одновременно он становится фигурой токсичной, потому что для тех же самых, даже не европейцев, например, американцев. Потому что, ну, с нашей стороны почему-то избрана такая тактика, что если его ликвидировать физически, он будет какой-то там сакральной жертвой и будет еще хуже. Есть мнение, что наоборот этого не будет, а даже если это будет, для нас это должно быть индифферентно, потому что мы работаем на себя, а не на противоположное информационное поле. Так вот,
0: ну, насколько это здесь, он
1: так... Да.
0: В скобках. Если не можешь сделать, всегда говори, почему так будет хуже.
1: Почему так будет, да. А для кого-то он, помимо нас, он все-таки токсичен, он может создавать такие проблемы, что все-таки ему как-то будут указывать на двери.
0: Ну, он, очевидно, не то чтобы токсичен, он неприятен для Трампа, да, поскольку...
1: Или системно?
0: Скорее системно, поскольку для Трампа не является секретом, что Зеленский и команда, первая команда Зеленского, включавшая, к слову говоря, и Мендель с Богданом, они достаточно много информации антитрамповской скидывали в администрацию Байдена.
1: Угу.
0: Трамп это помнит, не забывает, и поэтому Зеленский ему неприятен. Но здесь другое дело, что... Трамп сам становится токсичной фигурой, да, все больше и больше, в том числе и на Западе. Если выборы в Конгресс приведут к тому, что, что он ослабнет, что демократы победят, хотя там вроде бы последнюю неделю начали говорить, когда там суд подтвердил перенарезку округов в Виргинии, в целом демократический, конечно, штат, но там перенарезали округа, то есть это не только на постсоветском пространстве бывает, в пользу того, что, ну, когда крупный город делится на 5 частей, к нему субурбия, сельская местность присоединяется, и, соответственно, поскольку город голосует за

0: демократов, а село Глубинная Америка за республиканцев. То сейчас говорят, что Виргинию чуть ли не все округа могут взять республиканцы благодаря этой перенарезке. Такая же перенарезка прошла во Флориде. И здесь вот это Трампу в какой-то степени в плюс. Но так или иначе, если предположить, что он становится хромой уткой после ноябрьских выборов, то на него можно не обращать внимания. На него уже, в принципе, мало кто обращает внимание. С ним научились работать и Зеленский, и Марк Рютте, генсек НАТО. То есть важно льстить в лицо, важно посылать сигналы в пресс-релизах.
1: Ну, плюс он свои вопросы решает все-таки на Ближнем Востоке, экономические. Да. А Европу не трогает.
0: Европу не трогает.
1: Но для нас проблема, что он не трогает Европу, потому что не кажется ли вам, что у нас все равно присутствует вот это ощущение, что либо мы какими-то аргументами и формулировками убедим, например, американцев в том, что все-таки надо как-то заканчивать с Зеленским и вот с этим, тем, что называется Украина. Или же мы считаем, что в силу каких-то их межличностных отношений, по сути, ту работу, которую бы надо было сделать нам, ее сделают кто-то другой, и нам от этого будет легче.
0: Ну, в какой-то степени согласен с вами, хотя здесь... Надо понимать, во-первых, то, что уж если говорить, кому Зеленский лично неприятен, токсичен и с кем переговоры, скорее всего, не пойдут вообще, а если пойдут, то пойдут очень плохо, это для нас. Поскольку вот вся та история с первой встречи во Франции еще до начала СВО, когда Зеленский пообещал, а потом резко все перевернул во время саммита.
1: Теперь подтверждается тема с через Мендель, тема со Стамбулом.
0: Да, тема со Стамбулом. Угу. То есть здесь, мне кажется, вот если где искать личный мотив, он есть и у Трампа, но он есть и у нас. Поэтому с этой точки зрения, как говорится, кто угодно, хоть со звездочкой, хоть с тремя звездочками, но без вот этого личного негативного шлейфа, когда психологически встреча просто невозможна, для нас будет лучше. И мы видим, как Буданов со звездочкой, признанный террористом и экстремистом, когда он стал спикером, не спикером, главой офиса президента после Ермака, и он уже вел, да, последний наш переговорный раунд в Абу-Даби, и оттуда сообщали, что типа чуть ли не встреча старых друзей, да, то есть как бы военные между собой договорились, поняли, как вот если, как сообщали тогда, что позитив от той встречи, что когда и если заключается перемирие, то какие совместные шаги должны делать военные двух сторон, чтобы следить за тем, чтобы... Не эскалировать, да, не нарушать, ну и там масса мелких тактических вопросов доверия, которые, судя по всему, была обсуждена. И вот, хотя Буданов со звездочкой, а Зеленский без звездочки, но поскольку у Буданова нет этого личного шлейфа, и у Залужного нет этого личного шлейфа, то любой из них, скорее всего, будет психологически гораздо более удобен для нас, чем Зеленский. Зеленский это понимает прекрасно. Зеленский, то есть один из ключевых моментов его троллинга, который повторяется уже из речи в речь, давайте мне встречу с Путиным, давайте мне встречу с Путиным.
1: Ну, это пиар не более того.
0: Пиар это троллинг, но он понимает, это такой же троллинг, как его указ о разрешении парада в Москве.
1: А, понятно. Но он это делает, ну, как бы потому, что...
0: Показывая Трампу, что да. Типа я готов, а вот меня не любят.
1: А то Трамп это не понимает.
0: Да. Ну и Трамп тоже каждые две недели говорит, как они ненавидят друг друга, Зеленский с Путиным.
1: Но это вообще не разговор. Для разрешения очень крупного, крупного такого геополитического кризиса, по сути. То есть получается, а может быть Зеленскому, ну, все сводится к тому, опять же повторю свой тезис, что у нас как будто бы присутствует мнение, мы можем кому-то дать какие-то аргументы железобетонные, тогда нашу точку зрения примут. А ужас-то ведь заключается в том, что с той стороны как бы поезд идет вообще в противоположном направлении. И наши параллельные прямые никогда не пересекутся. И единственный способ добиться своего, это добиваться своего своими же методами, без надежды, что кто-то нам в этой связи может помочь. Потому что тот же самый Зеленский прекрасно понимает, даже как только там, как вы сказали, перемирие или мир, его политическая карьера, все, ей кирдык наступает.
0: Ну, не совсем кирдык, но...
1: Ну, по сути, он уже не может, его слова уже...
0: Но будет хуже, чем сейчас.
1: Да, и поэтому, как бы, ну, и все, где-нибудь у него, ну, может быть, там, домик какой-то, может быть, еще что-то. Но, по сути, его песенка будет спета, а ему это не надо, потому что он, в принципе, живет за счет вот текущего конфликта, разве нет?
0: Да, это тоже верно, да, поскольку, свыкшись с войной, нынешняя украинская элита, те, кто находится у власти, понятно, что они научились жить в условиях войны и крадут, ну вот и как бы здесь Набу все это показывает, да, и все прочее. Но даже если представить, что окей, не крадут, хотя это непредставимо, но представим, заканчивается конфликт, да, разрушенная Украина. Так или иначе, разрушенная экономика, которую нужно восстанавливать. Поток средств на восстановление украинской экономики после перемирия будет, очевидно,
1: сокращен
0: да, поскольку политических задач, таких перед Европой, что вот Украина это форпост на пути кремлевского медведя, уже не будет, да, и ситуация будет сложной, будет непростой. Ну и опять же, и иммиграция, когда приоткроются двери, еще больше, наверное, уедет просто из экономической ситуации. То есть президент Украины, кто бы им ни был, вот в первые годы после гипотетического перемирия, перед ним будет стоять сложнейшая экономическая и финансовая задача. И, ну, понятно, они могут говорить рефреном, что вот есть 300 российских миллиардов, лежащих там в Брюсселе, да, вот, может быть, их и это самое когда-нибудь, но их тоже на все не хватит.
1: А вы думаете, что там будут заинтересованы в восстановлении экономики и восстановлении, как бы, разрешения тех последствий, которые случились?
0: Ну, в какой-то степени...
1: Ну, а им разве не индифферентно, что там уехала половина страны? Половина страны в Европу, половина страны в Россию. Они будут постоянно кричать, пусть Россия все это восстанавливает. Это все заболтается.
0: Нет, это менталитет войны, да.
1: Да.
0: И поэтому, да, вот та команда, которая сейчас в Киеве правит Украиной во время войны, она, наверное... и психологически не сможет перестроиться, да, поскольку обвинять Россию уже, ну, можно, но это будет без толку, да, и, соответственно, как бы, здесь какая может быть цель, о которой я уже сказал, да, довести до перемирия более или менее приемлемого для украинского общества, хотя там разные опросы, и, то есть, отдать территорию Донбасса, по ряду опросов, в общем, многие поддерживают на территорию Украины. Не цепляться за это, не увеличивать количество смертей. А затем, кто бы ни победил, то, ну окей, можно ничего не делать, да, и превращать как бы...
1: Ну да, им зарплата будет идти,
0: и все. Им зарплата будет идти, и все, да. Ну можно и так. Можно и так, да.
1: Владимир Путин, кстати, подвел итоги Дня Победы после серии международных переговоров. Он объяснил отсутствие тяжелой техники на параде, да, значит, рассказал, как возникла идея перемирия с Киевом, уточнил, как, когда готов, значит, переговоры провести, но сказал, что считает, что конфликт близится к концу. И все сразу стали, конечно же, тиражировать именно этот тезис, и искать признаки того, что конфликт близится к концу.
0: Ну, эту фразу, естественно, все тиражируют, но многие тиражируют и другую фразу Владимира Путина из того же вечернего выступления 9 мая. Фразу «кавычки открываются, господин Зеленский», кавычки закрываются, когда данный персонаж был назван не наркоманом и нацистом, не главарем шайки, а господином Зеленским. И как в случае с одним внутрироссийским персонажем, да, покойным ныне, чью фамилию в принципе
1: Не называли.
0: Не называли, да. То фамилию Зеленский, я, конечно, все выступления президента и близкого круга президента не отсматривал за эти годы, но такое впечатление, что фамилию тоже не называли, а использовали различные описательные эпитеты. Сейчас же он назван по фамилии и нейтрально, уважительно. Значит ли это что-то? Бог его знает. Но здесь как бы вот сегодняшнее утро, оно привело к тому, что вот, ну, вошло, наверное, у многих наших слушателей в привычку, да, периодически листаем, да, каналы с извещениями о беспилотниках, радары разные, там план-ковер, где водится. Эти каналы 3 дня молчали, да, то есть здесь ударов по тылам не было. А сегодня с утра все эти каналы вновь заработали, уже прошла информация, удар беспилотника по жилому дому в Оренбурге, тоже как бы не совсем прифронтовая, мягко говоря, территория. И все это продолжается. И здесь как раз, вот если смотреть на различные тренды, да, то тренд апреля, ну, может быть, второй половины марта, апреля, он ведь все-таки состоял в том, один из трендов, что Украина интенсифицировала свои удары по российским тылам.
1: Да. Потом была тема 9 мая, если вы сорвете парад, тогда, ну, Киев, да, там сотрем, да, с лица, да, земли. А потом спустя 2 дня, ну вот удары наносятся, и, ну, здесь, да, получается восприятие, то есть по...
0: Да, здесь даже, давайте, вот, можно, конечно, очень много говорить, и эта тема звучала в наших многих блогах, и эфирах, и блогах патриотических перед 9 мая, а чем другие города хуже Красной площади, если по ней сокрушительный удар в ответ, а по другим нет. Но дело не в этом. Мы понимаем контекст, мы понимаем важность парада, но важно то, что в апреле этих ударов было больше. И, ну, понятно, что мы тоже по ним бьем, понятно, что мы тоже их разносим в той или иной степени, но вот это принесение войны в российские тылы вплоть до Урала, вплоть до Перми, Оренбурга, на регулярной основе, не разово, а на регулярной основе, это стало трендом апреля. И это дает Украине некую контр-игру. То есть на месте Зеленского можно было подумать о том, а зачем вот именно сейчас соглашаться на перемирие, когда мы накопили дальнобойных дронов, там неважно, там британцы дали, сами сделали, еще как-то. Мы на регулярной основе каждую ночь бомбим российские тылы. В России что-то горит от Туапсе до Перми и Оренбурга каждую ночь. А зачем останавливаться, когда впервые...
1: Так работает, да.
0: Да. Пусть это. Ну и судя по тому, что сегодня утром они начали, то есть, очевидно, наших ударов в ночь не было по Украине дальнобойных, и украинские каналы об этом молчат, но их дроны с утра полетели, один до Оренбурга долетел, и план-ковер снова вводили.
1: Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сейчас будет информационный выпуск, после мы обязательно продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Госдуме отреагировали на приглашение Владимира Зеленского на саммит в Армению. Это нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России и ее гражданам, указал спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В Ереване прошел саммит, на который съехались гости премьер-министра Никола Пашиняна. Далее последовали выступления, заявления приехавших, включая примкнувшего к ним, скорее всего, персонального гостя Пашиняна, главы киевского режима Зеленского. Совершенно очевидно, что дружественным шагом по отношению к нашей стране, на России, российским гражданам, да и армянскому народу этот поступок назвать нельзя, написал Володин в мессенджере Макс. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4 и 5 мая. Украинский лидер принял участие в мероприятиях. Позже посол Армении в России был вызван на Смоленскую площадь, где ему было указано на неприемлемость предоставления трибуны Зеленскому для угроз в адрес России. Антон Силуанов заявил, что экономика стран БРИКС уже превосходит большую семерку. Она обладает значительным потенциалом, подчеркнул министр финансов. Он выступил с таким заявлением в преддверии заседания Совета управляющих Нового банка развития. Страны БРИКС и другие акционеры банка обладают значительным экономическим потенциалом. На объединение приходится более половины населения Земли, его экономика уже превосходит большую семерку. Сейчас для наших стран важно добиться экономической динамики не за счет увеличения численности населения или добычи ресурсов, а благодаря технологическому развитию, сказал глава российского Минфина в беседе с РИА Новости. Власти Энергодара ограничили выезд и въезд в город. Движение через КПП закрыто после атаки ВСУ на две автозаправочные станции. Мэр города-спутника Запорожская С. Максим Пухов заявил, что опасность повторных ударов сохраняется. «Оставайтесь в укрытиях или на безопасном удалении. Не приближайтесь к АЗС», написал Пухов в мессенджере Макс. Ранее он сообщил, что украинские военные нанесли удары по двум объектам на выезде из города. В результате атаки на автозаправочные станции загорелся один автомобиль и колонка. Информация о пострадавших не поступала. Новым президентом Федерации кёрлинга России избран Алексей Крапивин. Он сменил на этом посту Дмитрия Свящева, который возглавлял организацию с 2010 года. В марте Свящев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Ранее эту должность занимала президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльве. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 93 копейки. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 88 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни», Олег Барабанов. С нами профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тут еще интересная тема, что министры обороны стран Евросоюза собираются сегодня обсудить в Брюсселе военную помощь Киеву, а также, соответственно, угрозы со стороны, угроз безопасности, с которыми сталкивается Европа. В начале встречи министры ознакомятся с обновленным анализом угроз обороне и безопасности Европейского Союза. Продолжают рисками торговать или все-таки споры вокруг того, как помогать Киеву дальше?
0: Ну, и то, и другое. Угу. Здесь нужно сказать, что они все-таки Киеву помогают, и этот вот кредит согласовали на 90 миллиардов евро в итоге. И, но сейчас здесь интересны два аспекта, да, то есть один аспект, ну, технический, продолжение помощи, это понятно будет. Здесь достаточно важным был визит Писториуса, немецкого министра, в Киев на днях, где они договорились о совместном производстве как раз дальнобойных дронов, дальнолетных, или как называется, большой дальности дронов. И здесь никаких таких сверхсюрпризов не будет. Про Россию, естественно, говорят всякие гадости.
1: Ничего нового.
0: Ничего нового, но здесь важно же то, что они отреагировали на вот Наима Шрёдера, да, когда вот мы перед новостями обсуждали выступление президента вечером 9 мая, то он тогда же и сказал, да, что вот Герхард Шрёдер ему видится одним из возможных посредников между Россией и странами Европы.
1: Кай Каллас тут же сказал, что это не та персона.
0: Не та персона.
1: Не Кай Каллас, по-моему, а Урсула сказала.
0: Урсула, ну и Кая, и все, да. Кая себя предлагает. И здесь, то есть, мне кажется, что может быть нового, но вряд ли здесь я не даю большой вероятности в то, что ЕС начнет серьезно думать о выстраивании переговорного трека с Россией.
1: Серьезно.
0: Хотя, ну, хотя бы на уровне том, как это делает Трамп с компанией. Потому что голоса о том, что ЕС должен говорить с Россией, иначе он окажется совсем как бы не...
1: Так он говорит удел. Поставками пушек.
0: Вот, вот. Но нет, поставками пушек ЕС говорит с 22-го года. А тут типа вот с Россией говорить. И тема того, что ЕС должен выбрать какого-то единого представителя, который говорил бы одним голосом от всех стран, она звучала, ну, где-то с февраля-марта она звучала. И вот если это начнут обсуждать серьезно, да, и если вдруг там сформулируют, хотя это не задача министров обороны, это задача более высокого уровня, это все-таки, наверное, должен решать саммит стран Евросоюза, а не встреча министров обороны, кто будет ключевым посредником, ну, посредник очень громкое слово, но ключевым таким первым спикером от Европейского Союза в гипотетически эвентуально возможных переговорах с Россией.
1: А вас не смущает, что европейцы действительно это сделают на голубом глазу, ну, просто сделая вид, что вот этих вот там 5 лет не было?
0: Нет, то есть здесь возможны две вещи. Одна, не реагировать, как бы вот сейчас они смешались с дерьмом Шрёдера, то есть все оставить на уровне троллинга. Это один подход, который тоже достаточно много скажет о том, что ЕС настроен на сохранение статус-кво, да, что ЕС не ожидает завершения конфликта в ближайшее время, поскольку если бы ожидал, то, понятно, так или иначе бы вписывался в переговорные треки. Второй вариант, если они назначат ястреба вот на эту должность, ту же Каю Каллас или кого-то еще, кто с кем...
1: Говорить невозможно, по сути, да?
0: Ну, говорить возможно со всеми, наш МИД умеет говорить со всеми, но, без иронии говорю, но будет говорить тяжело, да. Это один вариант. А другой вариант, ну, понятно, что Шрёдера не назначат, то есть это скажут, что мы прогнулись перед Путиным, мы же не можем. Шрёдера не назначат. Ну, допустим, назначат Штайнмайера, который будет консультироваться со Шрёдером и так или иначе. То есть, если ЕС назначит относительно нейтральную фигуру на этот пост переговорщика с Россией, то вот это будет достаточно умеренно положительным сигналом. Но что-то мне говорит, что вряд ли. Скорее всего, никого не назначат, потому что идея сохранения статус-кво и, по крайней мере, дотягивания процесса до американских выборов в ноябре, а уже потом принятие каких-то решений, она, мне кажется, сейчас завладела всеми.
1: Но генеральная линия у них в любом случае, даже если о чем-то договариваться, но все равно держать в голове конфликт напрямую с Москвой или нет?
0: Ну,
1: деньги-то вкладываются в это дело, усилия тоже вкладываются.
0: Смотря что называть термином конфликт
1: напрямую.
0: Прямой, то есть в конфликт они вовлечены с 22-го года. Единственный, кто говорит об этом прямо, это Дмитрий Анатольевич Медведев в своем блестящем
1: телеграм-канале.
0: Официальной реакции на это как бы нет.
1: Угу.
0: И я, в том числе, по-моему, и у вас в эфире в прошлые годы, я говорил о том, что граница России и НАТО священна для обеих сторон. И в какой-то степени так и было, но где-то начиная с осени прошлого года стали усиливаться разговоры, что конфликт может переползти на прямое пограничье России и стран ЕС, будь то север, гипотетически Финляндия, или будь то страны Балтии, или будь там что-то вокруг Калининграда. Но в этой логике, да, по крайней мере, вот до апрельской логики, до интенсификации украинских ударов вглубь территории России, было, скорее всего, очевидно, что в этом гипотетическом перетекании конфликта на пограничье, а интересанты этого были, прямой интересант Украина, абсолютнейший, ну и ряд ястребов в Европе тоже рассматривали это всерьез и продолжают, но логика конфликта была бы абсолютной калькой с конфликта украинского. То есть малые пехотные группы, серая зона дронов на 10-15 километров от линии боевого соприкосновения, но просто вместо малой Токмачки и Новопавловки, ну, звучали бы какие-нибудь польские или финские названия.
1: Да.
0: Урок первых 4 лет конфликта нерушимый урок, мне кажется, состоит в том, что этот конфликт, и российско-украинский, и его возможное перетекание на российско-есовское пограничье не приведет к большой ядерной эскалации.
1: Поэтому и безопасно воевать.
0: Поэтому и безопасно воевать. Но тема, вот почему я говорю, апрель задал новый тренд с этими украинскими ударами, к сожалению, да, он показывает, что вглубь России тоже можно бить, и за это ничего тоже, по большому счету, ничего не будет. Ну, мы в ответ тоже бьем, да, по Украине, и порой бьем сильно.
1: Но с нашей стороны-то, да, но для европейцев, как выясняется, индифферентны удары по Украине, потому что это укладывается в логику.
0: Вот,
1: им, во-первых, да, безопасно, во-вторых, они питают свою пиар-машину, посмотрите на страшную Россию.
0: Да. А если предположить, что перетекание конфликта приведет не только вот к дроновому баданию малых пехотных групп, но и к периодическим ударам с их стороны и с нашей стороны, никакой не ядерки, упаси господи, просто вот прилетел дрон вглубь России и ударил. Сейчас-то украинский, а будет какой-то европейской страны. Прилетел в ответ наш дрон, Герань или что-то еще, но не вглубь украинского тыла, а вглубь ЕСовского тыла. Вот на это они уже вряд ли готовы пойти, поскольку...
1: Почему же тогда этого до сих пор не делается? Мы боимся пятой стадии хартии НАТО?
0: Но
1: объективно.
0: Сейчас-то не делается, да, поскольку границы России и НАТО священно сакральные.
1: А для кого? Священно границы НАТО были в 90-е годы, когда вставал вопрос о нерасширении НАТО на восток. Видимо, нет.
0: Ну, да, но здесь я в наименьшей степени хочу становиться адвокатом вот всей нашей официальной логики войны.
1: Здесь скорее не про это, а про то, как это выглядит с точки зрения анализа геополитических, может быть, рисков, не знаю, или про что. Или опять же мы возвращаемся к тезису того, что мы все же их пытаемся убедить, что не надо дальше прощупывать наши возможности. А им-то как раз хочется прощупать наши возможности.
0: Им хочется до определенного предела. Но здесь, вот знаете, что меня удивило и очень сильно, когда министр обороны Латвии ушел в отставку после пролета украинских дронов.
1: Сказал,
0: что,
1: ну его.
0: Что было, в общем-то, некий секрет Полишинеля, да, что они летали через ЕСовскую территорию.
1: Что они дают коридоры.
0: Не первый же раз, да. Тут дрон, какой-то дрон либо не долетел, либо там говорят, что сдвиг его навигационный произошел по тем или иным причинам, так скажем, мягко. И он упал в Латвии. Ничего, в общем, не разрушил, не взорвался, просто упал, да. И вот странно то, что министра обороны отправляют в отставку после этого. Мне казалось, сам ушел, но могли бы и сказать. Вот, то, что являлось секретом Полишинеля и четкой частью стратегии в течение месяцев, если не лет, то почему вдруг...
1: Отдельно взятый человек, который не выдержал, скорее всего.
0: Отдельно просто. Плюс, мы, конечно, и общество наше часто иронизирует над заявлением МИДа, но действительно были жесткие заявления МИДа по этому поводу, что не надо так, ребята, и министр обороны Латвии почему-то вдруг ушел в отставку.
1: Нет. Но мы же понимаем, что помимо...
0: Значит, понял, что вот дошел до некой красной линии реальной.
1: Это для него лично.
0: Для него лично.
1: Здесь же вопрос роли личности в истории. Потому что, очевидно совершенно, несмотря на всю браваду, дерзость, злобу, которая транслируется со стороны Европейского Союза и генеральную линию, что мы должны защитить Украину как последний оплот от российского медведя, есть какая-то точка уязвимости, в которую, если ударить... то, соответственно, отползут не на Украине, опять же, не на Украине, а там, что заставит их отползти назад. Потому что по факту получается, что они, скорее всего, люди, в общем, отчасти, я думаю, что и трусливые, вот, потому что они же не в открытом конфликте, как говорят, нет, ни в коем случае, у нас, если что, документики имеются. Но при этом вот эта вот дерзость из-под тяжка, и что вы нам сделаете, это как раз демонстрация довольно серьезной такой трусости, если на них действительно рыкнуть и найти какую-то управу. Можно ли понять, что за такая уязвимость для них? Персональная угроза собственному существованию?
0: Нет, не это.
1: А что?
0: Еще один урок, да? Угу. Первый урок, что не будет ядерной эскалации. Второй урок, или, по крайней мере, на Западе так считают, что Россия, по крайней мере, в данный момент не выйдет за рамки украинской территории конфликта. Сама, первый. Поэтому можно вот пробовать пределы красных линий, лягушечку варят потихонечку. Здесь даже не пролеты дронов важны. Более важна была ситуация с танкерами, которые захватывали все, кому не лень, вплоть до шведов с испанцами. Потихонечку это вроде бы начало спадать, когда наши военные корабли особенно начали эскортировать наши танкеры, но сообщения о том, что какой-то танкер задержали, они сейчас периодически появляются. То есть
1: То есть кошмарить через экономику можно продолжать.
0: Здесь даже не кошмарить через экономику, кошмарить через экономику будут продолжать. Это базовая стратегия. Дело в том, что вот там юристы разные, они же дальше своего кодекса не видят, да, они же реалии мира-то не понимают, придешь на какую-нибудь международно-правовую конференцию, они там прыгают до потолка и кричат: «О, вот международное морское право, нападение на судно гражданское, это казус белли, это казус белли», что там латинских слов напридумывают там на параграфы. А толку-то? Все это не работало, не стал ни один захват танкера, казусом Белли. Рухнуло их все это международное морское право вместе со снобизмом юристов.
1: Во-первых, проливы еще не тестили объективно. Блокаду еще не тестили объективно. Подводные коммуникации тоже еще не тестили.
0: Ну, Северный поток взорвали, если говорить о подводных...
1: Это в начале было.
0: В самом начале. Сейчас. Но, как говорится, есть куда тестить.
1: По сути, получается.
0: Почему бы нет? Очевидно, да, мы не хотим ни при каких обстоятельствах наносить первый военный удар. Единственная была история, то есть когда случайно залетали какие-то дроны, может быть наши, а может быть и не наши, там, на территорию Польши или Румынии, то сами румыны с поляками отнекивались, да, что, мол, не пойми чье, Россия здесь ни при чем, и делали все, чтобы замять эту историю. Единственный был тренд, который был виден, залет неких дронов или не пойми кого на территорию Польши, ну, где-то в январе-феврале, который продолжался там недельку-полторы-две. Чьи были дроны, одному Господу известно, но поляки говорили, что наш.
1: Потому что неполиткорректно говорить, что это чужие.
0: Да, и, соответственно, вот это могло показаться переходом красной линии с нашей стороны, но это как-то раз в один день тоже и прекратилось. И поляки замолчали, и непонятные дроны над ними перестали летать.
1: Насколько выверена, с вашей точки зрения, стратегия ждать, что для европейцев, именно для общества европейского, текущая ситуация станет чрезвычайно токсичной, и они будут уже предъявлять непосредственно своему руководству за эту безудержную поддержку Украины?
0: Ну, сверхтоксичной она сама по себе не станет. Здесь спасибо Дональду Фредовичу в очередной раз, да, поскольку Фредович начал свою войну и увяз, и тоже увяз в ней, то...
1: На Ближнем Востоке?
0: В Иране, да, вокруг Ирана. И цены на бензин в Европе растут, в общем-то, не благодаря украинскому конфликту, а благодаря вот тому, что происходит вокруг Ирана. Перекрытие Армузского пролива, все эти вещи. И вот это раскачивает лодку, да. И сейчас я увидел, в общем-то, парадоксальную вещь, что альтернатива для Германии, да, очень правая партия, которую по спектру, которую там шьют там в Германии, есть, что она там экстремистская, тоже звездочки пытаются на нее навесить. У нас был стереотип, что все ультраправые, они трамписты по определению, да, и Трамп там, и Беннон очень много говорили о трампистском интернационале, ну и Орбан там флагом махал трампизмом. Но в последний месяц альтернатива для Германии сменила пластинку. Она продолжает критиковать правительство Германии, она продолжает критиковать Европейский Союз, но одновременно они начали критиковать Трампа. И после этого, что типа вот из-за него действительно все это произошло, рост цен, нехватка топлива, и рейтинги альтернативы пошли вверх.
1: Так.
0: То есть связка даже ультраправых с Трампом в Европе начала работать против ультраправых, это показал Орбан, ну, хотя он бы в любом случае проиграл просто.
1: По внутренним каких-то причинам, по внутренним, не потому, что просто, он просто, в Москву ездил.
0: Просто уже слишком долго власти устали. А вот альтернатива пытается снять с себя лейбл, ярлык трамписта, и это получается. То есть здесь, то есть сама по себе Украина для них не станет ни экономическим бременем такого рода, чтобы вот народ, как говорится, вышел на площади и в кастрюли пустые бил, нет. Но благодаря Дональду Фредовичу общее ухудшение топливно-энергетической ситуации в Европе может сыграть свою роль. И здесь как раз, да, могут вспомнить, а зачем вы отказались от российского нефтегаза, теперь у вас единственный вариант покупать вот трамповский сжиженный газ втридорого, ну, Трамп-то счастлив, а им-то, да.
1: Ну, как раз кажется, что, в общем, они тоже будут с этим мириться, потому что речь шла про 700, по-моему, миллиардов евро, еще когда Урсула встречалась с Дональдом Трампом. В общем, где-то собираются такие деньги изыскивать. А есть еще один интересный сюжет. Это, конечно, центральноазиатский и закавказский, но обращает на себя внимание, значит, в российском медиа Михаил Калугин.
0: Это...
1: Нет, Михаил Калугин, другой, директор 4-го департамента стран СНГ, сказал, что власти Евросоюза требуют от Грузии прекратить авиаперелеты с Россией. Отказ от авиасообщений негативно сказывается на экономике Грузии, а в Брюсселе прям публично требуют. Но это старая тема в плане того, что грузины и закон об иноагентах приняли свой, и, соответственно, с Россией продолжают бизнес и параллельным импортом помогают, а Брюссель, в общем, недоволен. Из всех стран Закавказье, наверное, получается. С Грузией, получается, наиболее перспективные, да, отношения? Хотя у нас, по-моему, дипотношения так и не восстановились.
0: Дипотношения, ну,
1: как нет, бы... Нету их формально.
0: Территория, то есть Грузия, естественно, не признает вторжение Южной Осетии и Абхазии. Дипломатических отношений нет. Насколько, ну, скорее всего, так и есть, поскольку я не увидел в тех списках, кого президент поздравлял перед 9 мая, он не поздравлял руководство Грузии.
1: Да.
0: Но, тем не менее, диалог идет при нынешнем правительстве грузинском, которое, понятно, пройдя вот тот этап, да, времен Саакашвили, резко радикальной антироссийской риторики, сейчас предпочитает прагматический диалог в своих интересах, взаимовыгодных. И здесь как раз грузины-то говорили, то есть когда там... Их же тоже вот митинги там были.
1: Их
0: вот,
1: мотало туда-сюда.
0: Мотало, да, туда-сюда, особенно при предыдущем президенте Соломее Зурабишвили. То они говорили, а вы что хотите, как на Украине, чтобы вот, вот Грузия сейчас открыла второй фронт, да, и у нас было бы также вот разрушенные города, пепелища и руины. Угу. Зачем нам это, да, лучше прагматизм. Но давление со стороны Евросоюза, а при Байдене и американцев, и англичан, да, на все страны постсоветского пространства, евразийского пространства, оно, ну, является неким трендом. Понятно, что если у них ключевая стратегия сдерживания России всеми силами, то на те страны, которые поддерживают с Россией контакты, они давят. Это,
1: Армения готова?
0: Но здесь про Армению я бы кратко так сказал, у нас времени очень мало, что довести ситуацию до украинских, до украинского полного битья горшков можно очень легко и очень быстро. Вопрос в том, нужно ли нам это, или все-таки прагматизм, и с нашей точки зрения, здесь важнее.
1: А какой у нас прагматизм здесь?
0: У нас, нет, еще раз говорю, превратить Армению во вторую Украину, в радикально антироссийскую страну, можно по щелчку пальцев очень быстро. Будет ли для России это плюсом или минусом? С моей точки зрения, это будет минусом. Поэтому нужно искать диалог.
1: С ними все-таки.
0: С ними.
1: Ну, когда, вот, например, значит, Михаил Галузин уже, да, замглавы МИДа, говорит, что Запад не оставляет попыток переформатировать регион Центральной Азии под себя. Было еще какое-то демонстративное такое выступление и Пашиняна, в общем, и Казахстану есть тоже вопросы. Получается, когда мы говорим про прагматику, мы реально понимаем, что опять же будут какие-то аргументы и нас услышат, или мы немножечко в такую вслепую действуем?
0: Знаете, тоже очень прям кратко,
1: 15 секунд,
0: да, поскольку все страны постсоветские, кроме Беларуси, которые нас реальный союзник 22-го года, с 22-го года смотрят и ждут, как Россия выйдет, выпутается, любой эпитет можно использовать, вот из этой ситуации.
1: Олег Барабанов был с нами, профессором ГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, спасибо.
0: Ждем
1: снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 16.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Татьяна Москалькова поблагодарила Белоруссию за посредничество в обменах между Россией и Украиной. Уполномоченный по правам человека выступила с таким заявлением на встрече с Владимиром Путиным. Особые слова благодарности хотела бы сказать белорусам. Эти мероприятия, обмены пленными, проходят на украинско-белорусской границе, но это не просто предоставлено место. Это создана атмосфера, условия, иногда и конкретные действия, которые помогают нам, пояснила Москалькова. Омбудсман также отметил работу помощника президента Владимира Зимединского, который помогал и в возвращении гражданских, и в том, чтобы обменные процессы шли как положено. Операторы «Большой четверки» заключили соглашение с мессенджером «Макс». Оно предусматривает использование платформы для отправки авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развитие совместных услуг и продуктов. Пользователи «Билайна», «МТС», «Мегафона» и «Т2» смогут получать коды подтверждения и сообщений от компаний и организаций. Уведомления будут распределяться по защищенным папкам, коды подтверждения и полезные уведомления, отмеченные знаком верификации. Важные сообщения будут приходить на доверенное устройство, выбранное пользователем. Отмечается, что технология протестирована совместно со Минцифрой. Финляндия намерена ограничить экспорт медицинской продукции в Россию. Ужесточить правила собираются в Министерстве иностранных дел республики. Ведомство готовит постановление, согласно которому будет приостановлено предоставление специальных разрешений на поставки из Финляндии в Россию. По данным телерадиовещательной корпорации УЛИ, документ вступит в силу в июле и затронет медицинские и фармацевтические товары и технологии. Как заявили в МИДе Финляндии, меры разрабатываются из-за подозрений, что поставляемая медпродукция якобы может использоваться в военных целях. Синоптики предупредили жителей столицы о тумане в ночь. На среду прогнозируется ухудшение видимости до 100-500 метров, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. По прогнозам синоптиков, с 21.00 12 мая до 9 утра 13 числа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров, говорится в публикации ведомства в мессенджере «Макс». В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 14 градусов, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
6: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
2: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: А вы говорите «милит».
11: Я его что?
10: Мне «милит».
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Вместе с вами обсуждаем главные темы этого дня. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, можно писать через Телеграм, можно писать через Макс, либо дозванивайтесь в прямой эфир без предварительного отбора. Набрали номер 7373948, код 495, и если вам ответили, значит, это уже прямой радиоэфир.
12: В движении.
13: В городе тем временем трехбальные пробки. 3 балла нам обещают в 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. А прямо сейчас главные проблемы — это шоссе энтузиастов в направлении области от третьего кольца в сторону станции метро «Авиамоторная». Внутреннее третье кольцо в районе метро «Беговая», тут сегодня сложности до Ленинградского проспекта. И внутреннее кольцо Московской кольцевой автодороги в районе пересечения. Вот тут не очень понятно, но все-таки, судя по всему, проблемы где-то... А, нет, все-таки в Строгине проблемы. Не, обычно мы говорим о том, что проблемы на пересечении с Волоколамским шоссе. Сегодня нет. А от Строгина до Волоколамского шоссе движение свободное. А вот на повороте на Строгинское шоссе что-то такое происходит, из-за чего пробка многокилометровая и начинается в районе проспекта Багратиона. Прямо сейчас 3 балла, как максимум 4-бальные пробки в 7 вечера.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
13: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Борис Титов называет крупных партнеров России среди стран глобального юга. Москва, говорит, не сконцентрирована на одном Китае, развивая отношения с Индией, Вьетнамом и Индонезией. Титов в данном случае выступает в качестве председателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Если крупных партнеров так много, почему заметен только Китай? Почему партнеры глобального юга, к примеру, не инвестируют активно в российскую экономику? Возможно ли такое в ближайшем будущем? Первая тема. Вторая. В Англии местные выборы, лейбористы на муниципальных выборах потеряли более 1500 мест. Больше того, есть история, в которой есть регионы, в которых в результате этих выборов и лейбористы, и консерваторы потерпели довольно существенное поражение. Что произошло на выборах? Можно ли говорить об изменении политического вектора только в Великобритании или и в Великобритании, и в Европе? Вторая тема, минут через 10 ее обсуждаем. Срочное сообщение, заявление губернатора. Здание школы и детского сада повреждены при атаке беспилотного летательного аппарата на Оренбург. Никто не пострадал. Это с ленты агентства ТАСС. Вот прямо сейчас молния. Еще срочное сообщение с той же ленты. Совет Безопасности Российской Федерации из незаконного оборота в России в первом квартале изъяли более 6,5 тонн наркотиков. С ленты агентства РИА Новости смотрим, что здесь из срочных сообщений. США за последние 9 месяцев, утверждает иранское министерство, Министерство иностранных дел, дважды срывали переговоры с Ираном.
11: Поток. Успеем сказать главное.
13: СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Если хотите писать через мессенджеры, выпишите, соответственно, чат-бот говорит, МСК-бот называется. Все очень просто. Если хотите присоединиться к обсуждению, тогда набираете номер 7 3 7 3 94 8, код 495. Вот первая тема. Борис Титов теперь председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Именно в этом качестве он назвал крупных партнеров России среди стран глобального юга. Это Индия, Вьетнам и Индонезия. Титов говорит, что китайская экономика, конечно, выделяется на фоне государств этого региона, но Российская Федерация налаживает связи и с другими динамично развивающимися государствами. Индонезия, например, одна из крупнейших по численности населения стран мира. Потенциал сотрудничества с Джакартой видится главным образом в технологической области. Но даже тут, видите, потенциал сотрудничества видится. Получается, говорить об активном сотрудничестве сейчас не приходится. Галина Кузнецова, доцент кафедры мировой экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова. Галина Владимировна, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
13: Скажите, если крупных партнеров так много, почему заметен только Китай, или это просто проблема тех, кто смотрит?
14: Нет, Китай – это, можно сказать, наш естественный партнер, и не только наш. Но надо сказать, что это практически главный партнер Соединенных Штатов, очень многих стран Европейского Союза, и положение Китая, в общем-то, достаточно уникально на мировом рынке, потому что он поставляет все. Практически все, что нужно любой стране, может поставить Китай. Кроме того, у нас с ними общие границы. Поэтому представить себе преимущество Китая, скажем, и сравнить его с Индонезией, где надо искать морские пути и проходить там по всяким не очень безопасным проливам и морям, это, в общем-то, совершенно очевидно, что Китай для нас самый удобный партнер. Вот, и в географическом положении, и в том совершенно потрясающем экономическом потенциале, который Китай...

0: преимущества.
1: Да, но никто, может быть, и не говорит, что преимущественное должно быть, преимущественный интерес не у Китая, а у Вьетнама. Но если мы говорим о странах глобального юга, есть ощущение, что если и растет сотрудничество с этими странами, то могло бы расти быстрее. Что мешает?
0: Ну, мешает достаточно много. Во-первых, начнем с того, что та же Индонезия, если мы будем рассматривать и структуру ее экономики, по ее экспорту, это сырьевая страна, которая может поставлять тоже нефть и газ, да, то есть тут мы выступаем как конкуренты. Вот, она как экспортер для нас может быть интересна, вернее, как импортер, только с точки зрения продуктов питания, да, а тут у нас очень большой выбор, собственно говоря, в десятки стран поставляют то же самое, что поставляет Индонезия, там кофе, фрукты или так далее. Что касается нашего экспорта там, в ту же Индонезию, то это очень большая работа, на которую пока наши экспортеры не всегда готовы. Предположим, мы могли бы по своему продовольствию, тоже мы экспортируем достаточно много продовольствия, ну, пробиваться через те сети или через платформы, которые есть в Индонезии. Но это большая работа.
1: Когда вы говорите, это большая работа, значит, там выгода невысокая?
0: Дело не в выгоде. Выгода может быть очень высокая, но затраты очень большие. То есть для того, чтобы получить эту выгоду, надо очень много инвестировать. Если в Китай уже достаточно много инвестировано, и он для нас известный партнер, и мы знаем, как с ним работать, и китайцы представлены на нашем рынке, то новые вот такие партнеры типа Индонезии, не знаю, почему ее предложили, вот, это надо изучать рынок, надо находить партнеров, надо открывать какие-то свои точки, агентства, налаживать, опять же, расчеты, каким образом рассчитывать с Китаем, мы рассчитываемся в юанях, каким образом мы будем строить расчеты с Индонезией, учитывая, что, ну, доллары для нас не являются такой предпочтительной валютой, да? Вот, то есть тут возникает очень много вопросов. То есть для того, чтобы начать получать выгоду, надо вложиться. И в том числе вот в аналитику и в какие-то такие усилия по изучению рынка и вообще рассмотрению того, чего мы, собственно говоря, можем поставить в эту самую Индонезию.
1: Хорошо, Индонезия новый рынок, допустим, но ведь Вьетнам и Индию новым рынком назвать сложно.
0: Вьетнам и Индия, да, Индия у нас практически покупает одно сырье и практически ничего не поставляет, потому что номенклатура поставок из Индии очень ограниченная. Мы хорошо знаем ткани, специи, кофе, чай, да, вот, наверное, какое-то идет оборудование, да, и обязательно фармацевтика. Вот это вот, собственно говоря, можно развивать по этой линии, и, конечно, здесь надо работать, и опять же, надо изучать. Что касается Вьетнама, с Вьетнамом торговля идет и неплохо в силу тех возможностей, которые представляет вьетнамский рынок. Это опять продовольствие, это рыба, которая очень много идет из Вьетнама, мясо пошло, вот, ну и плюс кофе и такие всякие традиционные товары. Нам ведь интересно поставлять машины и оборудование. Вот это вот было бы и какие-то технологии, собственно говоря, это визитная карточка страны. Если у тебя доля машины и оборудования в экспорте меньше 10%, а у нас это именно так, то это, в общем-то, не очень хорошая характеристика для уровня страны. Вот этот вот момент надо развивать, стараться искать какие-то пути. У нас есть какие-то малые предприятия, частный бизнес, ну, который еще, наверное, не очень может или умеет находить рынки. Очень большую помощь оказывает РЭЦ, Российский экспортный центр. Он постоянно туда поставляет какие-то, направляет миссии, проводит учебу, но не все же готовы учиться, ведь тоже это какой-нибудь там руководитель фирмы думает, я все знаю, а хорошо бы ему подучиться.
1: Ну и еще вопрос. Одно дело взаимоотношения, что называется, на уровне один покупает, другой продает, даже если производит то, что продает. А другая история с инвестициями. Нам неоднократно говорили о том, что в рамках этого партнерства могла бы

0: пойти, что называется, инвестиционная река, пока это больше похоже на ручеек, если вообще он существует.
1: Да, это совершенно правильно, это действительно ручеек, ручеек достаточно хилый. Но надо понимать условия, если мы говорим о российских инвестициях за рубежом, ну, собственно говоря, так же, как и зарубежные инвестиции в России, они сталкиваются с очень многими ограничениями. Ну, прежде всего, в общем-то, для России не очень стабильная экономическая ситуация. Надо понимать, что большие риски, многие компании боятся подпасть под санкции, них боятся сотрудничать на российском рынке. Большая тема – это расчеты. Такая же тяжелая тема – это логистика. Для того, чтобы построить какое-нибудь предприятие у нас, это все-таки надо завозить машины и оборудование, завозить какую-то технику. У нас не очень хорошо с законодательством насчет землеотвода. Вы знаете, что периодически бывает, что фирма, которая построила какой-то завод, потом ей говорят, а у вас неправильно оформлено там разрешение на эту землю, этой земли, предположим, сельскохозяйственные угодья. И сколько таких было разбирательств. То есть вот эта вот нестабильность российского законодательства, она, конечно, и плюс валюта, конечно, тормозит иностранные инвестиции. Что касается наших, то наших инвестиций за рубежом, то, наверное, тут тоже трудно найти партнера. Я думаю, что все-таки боязнь санкций вторичных, она присутствует, наверное. Ну и риски большие. Представить себе строительство какого-нибудь завода российского в Индонезии, это надо обладать большими-большими капиталами. Большие фирмы на это были способны. Мы знаем, там Лукойл, Роснефть, там Русал имели большие активы за рубежом, да, где они теперь, эти активы, да, и пришлось все очень быстренько распродать. Поэтому риски, ну, риски большие на про инвестиции, наверное, сейчас говорить трудно. Вот одни китайцы способны, действительно, у них есть потенциал на Дальнем Востоке, они что-то там вкладывают, завод вот сейчас по автомобилям модернизируют в Калужской области.
0: Если коротко, а вот Григорий, наш слушатель, говорит, надо депутатов наших попросить, чтобы они соответствующие законы приняли. Если надо, мол, они выстроят, умеют делать. Только законов не хватает, если коротко?
1: Нет. Законы совершенно ни при чем. Законы можно принимать сколько угодно. Они могут работать или не работать. Это называется институциональная среда. Эта среда благоприятна или она неблагоприятна? Она в данном случае неблагоприятна и понимает это любой предприниматель, который конкретно сейчас работает. Вы знаете, как утиль сбор подкосил, в общем-то, этот автопром и импорт автомобилей. У нас много принимается законов, которые идут вразрез с интересами предпринимателей. Сейчас нас ожидает сбор на электронику, на импорт электроники, да, и мы представляем, какой это будет удар по, в общем-то, снабжению российского рынка очень важной и нужной для нас техникой.
0: Спасибо. Галина Кузнецова, доцент кафедры мировой экономики в университете имени Плеханова, была с нами на прямой связи. Мы говорили о странах глобального юга. Борис Титов в качестве председателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития назвал крупных партнеров России среди этих стран. Говорит, Москва не концентрируется только на Китае, а развивает отношения с Индией, Вьетнамом и Индонезией.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Виталий 618 не понимает, зачем нам вьетнамская рыба, если есть проблемы с нашей рыбой с Дальнего Востока, которая, правда, тут же Виталий признает, стоит, как он пишет, как чугунный мост. Макар 768 все придумал, не знаю уж, насколько он серьезен, когда это пишет, у каждой станции метро поставить такие небольшие мини-маркеты с названиями соответствующих брендов, которые известны из довольно давнего прошлого. Индийский магазин, вьетнамская мазь. Люди из Вьетнама могли бы работать на автомобильных заводах. Например, Вьетнамок, утверждает Макар, много на сборочном конвейере завода «Шкода» в Чехии. Он там видел. Следующая тема. Лейбористы потеряли на муниципальных выборах в Великобритании более 1500 мест. Об этом пишут, соответственно, все средства массовой информации. Были выборы в муниципальные советы Англии, были выборы в парламенты Уэльса и Шотландии. Об их результатах много говорят в эти дни, и говорят, это какой-то новый тренд. Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник Национально-исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова в Российской академии наук. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Итак, что на этих выборах произошло?
3: Ну, собственно, произошло поражение, которое мы как раз только что сказали, поражение лейбористской партии, которая прежде, в общем-то, лидировала на местном уровне. Поражение тем более сильное, что потери произошли еще и в тех местах, где они, собственно, всегда набирали у них было абсолютное преимущество, как это, например, было в Уэльсе всегда, либо они все-таки обладали значительным весом. Вот сейчас этого не было. Но за поражением лейбористов пока еще почему-то многие не замечают еще более серьезного поражения консерваторов, потому что консерваторы уступили. Лейбористы все равно находятся по количеству мест, а они находятся все равно на втором месте после партии Найджела Фараджа, партии реформ. Да. А что касается консерваторов, то они уступают и партии реформ, и лейбористам, и либеральным демократам. Так что партия консерваторов под руководством Риши Сунака, она, в общем-то, очень и очень серьезно сдала. И что мы действительно видим еще, помимо того, о чем я сказал, это то, что происходит все более и более значительная фрагментация голосов людей. То есть это голосование было во многом на самом деле протестным. И люди голосовали за кого угодно, кроме лейбористов. И таким образом, в общем-то, мы наблюдаем заодно и даже не кризис, наверное, кризис был раньше, а окончание двухпартийной системы Великобритании.
0: Так, теперь отдельно расскажите про Уэльс, в котором, если я правильно понимаю, на первом месте оказалась партия, которая, во-первых, высказывается за независимость Уэльса, причем еще и внутри Европейского Союза.
3: Да, это партия Уэльса. Плэд Кэмери называется. Партия изначально формировалась, она в 20-е годы была сформирована, в 25-м году, если я не ошибаюсь, в 1925-м, я имею в виду, больше 100 лет назад, как партия уэльских националистов. Вот, у них был особый взгляд на очень многие аспекты политические британской жизни, ну, точнее, валлийской, так уж точнее будет. Вот, и свои были взгляды на вопросы международной политики. Ну, то есть, собственно, партия обладала не просто исключительно местным и сугубо локальным видением, но и вполне такой вот достаточно развитой националистической идеологией. Потом, конечно же, партия переформатировалась, она стала более политкорректной, более удобной для голосующих. Вот, но тем не менее, вот партия именно в последнее время стремительно эволюционирует в обратном направлении, да, то есть в направлении валлийского национализма. Я бы, конечно, не преувеличивал бы, скажем так, доверие избирателей именно к этим аспектам их идеологии, вот выхода, например, там из Великобритании и так далее. Мы, кстати говоря, ведь видели то же самое и на примере Шотландии. И шотландская партия тоже, кстати говоря, получила очень неплохие голоса, очень хорошие голоса у себя дома, да. А мы видим, что это именно протестное голосование. И интересно, что протест в данном случае реализуется не только в антилейбористском ключе, но и в ключе недоверия центральному правительству как таковому, в принципе, Великобритании, недоверия Лондону, который вот таким образом трансформируется в поддержку националистической повестки.
0: Вот 838-й наш слушатель, когда пишет, что Великобритания в результате как Югославия может расколоться, насколько прав?
3: Абсолютно нет. Я в этом абсолютно уверен, что этого не произойдет, по крайней мере, в обозримой перспективе. Я не буду загадывать на 22-й, на 23-й век, но пока что действительно можно говорить о том, что британские элиты, в принципе, достаточно хорошо контролируют ситуацию с возможным распадом страны, да, то есть вот мы помним, был референдум в Шотландии, который вот, ну, вот едва-едва вроде бы не удался, да, вот, но с другой стороны, можно уверенно говорить о том, что никаких шансов у этого референдума, несмотря на достаточно пограничные цифры, я бы так сказал, в принципе, все-таки не было.
0: Теперь про победителя. Давайте все-таки чуть подробнее поговорим. Про Фараджа. Что это такое? И правы ли те, кто говорят, что вот победа Фараджа сейчас в Великобритании в некотором смысле и победа Трампа?
3: Ну, теоретически, конечно, можно об этом говорить, учитывая то, что и, можно сказать, и темпераментом политическим они несколько друг на друга похожи, и тезисами и аргументацией, да, вот, но так или иначе, я бы не сказал, что это победа Трампа, потому что Фарадж это правый популист, как его обыкновенно так называют. Вот человек, который имеет альтернативное мнение по отношению к любому правительству, будь то консервативное или лейбористское правительство. Вот, и, соответственно, он всегда получает свою дань в виде голосов протестующих. Это вот в сложных ситуациях. А, собственно, сейчас все европейские страны и Британия тоже не являются исключением в данном смысле, а они находятся в очень сложном экономическом положении. Это раз. Второе, происходит пробуксовка любых реформ, которые, ну, могли бы, скажем так, привести к неким улучшениям. То есть очень сложно вот улучшить ситуацию вот в нынешний момент и выполнить свои обещания. И никто обещания не выполняет, а население не обладает возможностью как-либо повлиять на власть, кроме как проголосовать за противников текущей власти.
0: Хорошо, на полминуты для того, чтобы вы прокомментировали вопросы наших слушателей, а уже несколько человек задают один и тот же вопрос. Вот это вот изменение политического ландшафта в Великобритании что-то изменит для России?
3: Абсолютно ничего.
0: Почему?
3: Абсолютно. Потому что, собственно, во-первых, в данном случае повестка не является международной, это все-таки местные выборы, это вопросы про инфраструктуру, школы, про социально уязвимые группы и многое-многое другое подобное, вот, то, что на местном уровне лежит. Что касается политических сил Великобритании, то у них есть отличия по их, скажем так, взгляду на отношения с Россией, то есть Фарадж, он все-таки более компромиссно настроен, но мы посмотрим, какие будут результаты следующих выборов.
0: Спасибо.
3: Вот парламентских, они будут в 29-м году.
0: 29-го года ждем в этом смысле. Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. В Великобритании лейбористы и консерваторы потеряли серьезное количество мест на муниципальных выборах. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Власти Энергодара ограничили выезд и въезд в город. Движение через КПП закрыто после атаки ВСУ на две автозаправочные станции. Мэр города-спутника Запорожская С. Максим Пухов заявил, что опасность повторных ударов сохраняется. «Оставайтесь в укрытиях или на безопасном удалении, не приближайтесь к КЗС», написал Пухов в мессенджере «Макс». Ранее он сообщил, что украинские военные нанесли удары по двум объектам на выезде из города. В результате атаки на автозаправочные станции загорелся один автомобиль, или колонка. Информация о пострадавших не поступала. Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала арестовать Андрея Ермака. Ведомство будет просить суд избрать экс-главе офиса Владимира Зеленского меру пресечения в виде содержания под стражей с правом вынесения залога. Такие данные привел руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. Он добавил, что речь идет о залоге в размере 180 миллионов гривен или около 4 миллионов долларов. Накануне Ермаку было предъявлено обвинение по делу о легализации свыше 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья в Киевской области. Максимальная санкция статьи – заключение на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Михаил Мишустин назвал число обучающихся на технических специальностях в вузах России. Это почти 1,5 миллиона человек. Такие данные содержатся в материалах стратегической сессии с участием главы Кабмина. В документах отмечается, что подготовка инженерных кадров – это ключевое звено в реализации национальных проектов технологического лидерства. Нужно совершенствовать программу подготовки, в первую очередь, инженеров, проведения научно-технических исследований. Необходимо также активнее выстраивать и углублять сотрудничество. Сотрудничество учреждений среднего и высшего технического образования с компаниями, подчеркнул Мишустин. Депутаты предложили провести открытое обсуждение проекта реконструкции «Октября». Речь идет о кинотеатре на Новом Арбате. С инициативы выступили лидеры фракции «Новые люди» в Мосгордуме Александр Дованков и секретарь московского отделения партии Евгений Исак. Обращение направлено председателю общественной палаты столицы Вадиму Ковалеву, пишет РИА Новости. Поводом для него стала опубликованная СМИ информация о планируемой реконструкции кинотеатра. Отмечалось, что речь идет о возможном изменении архитектуры облика здания, которое представляет собой часть ансамбля Нового Арбата, одного из наиболее узнаваемых символов советского модернизма второй половины 20 века. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
5: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
7: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин в эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, соответственно, следим за лентами новостей, все делаем в прямом эфире. Вы участвуете в этом, вы можете писать через СМС-портал в прямой эфир, можете писать через мессенджеры, можете дозваниваться. У нас нет предварительного отбора, поэтому, если набрали номер радиостанции «Говорит Москва» 7373948, код 495, и вам ответили, значит, это уже прямой эфир. Прямо сейчас в городе пока еще трехбальные пробки. Ничего больше, чем четырехбальные пробки нам сегодня и на вечер не обещают. Прямо сейчас главные проблемы — это север третьего транспортного кольца, и в том, и в другом направлении, в районе улицы Двинцев. Очень сложно едет третье кольцо. Попроще стало на шоссе энтузиастов, то, о чем мы говорили полчаса назад, но по-прежнему съехать с третьего кольца, хоть с внутреннего, хоть с внешнего, и поехать по шоссе энтузиастов в сторону области, в сторону станции метро «Авиамоторная», не получится. Там очень медленное движение. В целом, город едет довольно спокойно, трехбальные пробки, и как максимум четырехбальные нам обещают к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Думе предложили считать по-другому срок давности для постов в интернете. Депутаты разработали законопроект, который предлагает установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете. Почему срок давности считается как считается? Почему есть дела и не только по поводу интернета, по которым срок давности считается не когда нашли, не когда было возможное правонарушение, а когда узнали, что оно было. Вот и тогда начинает считаться срок давности. Первая тема, вторая. В Италии врачи диагностируют зависимость от искусственного интеллекта. Какой может быть эта зависимость, чтобы стать болезнью? А если это становится болезнью, то чем лечится или как лечится подобное? Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение со ссылкой на Путина. Дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров, говорит президент Российской Федерации. В конце текущего года, говорит Путин, «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Еще он напомнил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Еще, что работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник» находятся в завершающей стадии. Судя по всему, речь идет о встрече президента России и командующего РВСН. Во всяком случае, есть еще и цитаты из заявлений командующего. Вот, например, такое: «Испытание подтвердили заданные характеристики «Сармата». Все это с ленты агентства ТАСС. То же самое есть на ленте агентства РИА Новости. Вот, например, Путин поблагодарил разработчиков «Сарматов» за укрепление обороноспособности России и заявил, что «Сармат» будет на боевом дежурстве в конце этого года.
7: Поток. Успеем сказать главное.
0: Для ваших сообщений СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс писать. Пользователю говорит МСК-бот, можно звонить. 7-3-7-3-94-8. Еще одна важная новость. Летнее тепло вернется в Москву уже завтра, но до конца недели еще возможны дожди и грозы. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса. А вы пишете нам, вот, например, Григорий из Санкт-Петербурга уже все посчитал, вот эти тысячи километров, у него получилось, что «Сармат» может облететь планету и прилететь, откуда его запускают. Что это вот так вот получается, 35 тысяч километров? Не знаю, давайте вы пересчитаете. Первая тема для обсуждения. В Думе предложили считать по-другому срок давности для постов в интернете. Депутаты разработали законопроект, который предлагает установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете. Это фракция «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым, и сейчас, как пишет ТАСС, этот документ направлен на рассмотрение правительства. Предлагается статью 4.5 КоАП дополнить нормой, согласно которой срок давности за правонарушение в виде распространения информации в интернете будет исчисляться со дня совершения правонарушения, а не с момента его обнаружения. Адвокат Владислав Оршев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Вообще, что такое срок давности и как он обычно считается?
10: Срок давности, если мы говорим про административные правонарушения, это срок, в течение которого либо уполномоченным компетентным органом, либо судом лицо может быть привлечено к административной ответственности. Хорошо это или плохо, но истечение этих сроков являются пресекательными. Это значит, что лицо, даже если оно допустило административное правонарушение, к ответственности и к соответствующим санкциям в виде штрафа или лишения специального права, либо иным, привлечено быть не может. И эти наказания не применяются.
0: Так, еще одно уточнение. Срок давности отсчитывается от момента правонарушения всегда или преступления, или могут быть другие варианты?
10: По общему правилу, мы сейчас не уходим в сферу гражданского права, сейчас много вопросов по антикоррупционным искам, да, что давность по привлечению чиновников, допустившим нарушение антикоррупционного законодательства в части декларации имущества. Не касаемся сейчас вопросов приватизации, это все важно, интересно, но это больше относится к сфере гражданского права. Вот то, о чем вы спросили, про административное и уголовное. Да, здесь по общему правилу исчисление давности привлечения к уголовной ответственности или давности привлечения к административной ответственности исчисляется с момента совершения преступления, если это уголовное деяние, либо правонарушение, если это административное нарушение.
0: Подождите, а вы говорите, а в гражданском праве другая история. Насколько это отличается?
10: Ну, отличаются там сложности такие, что сейчас мы очень далеко уйдем, но просто гражданском праве...
0: А мы коротко, да, чтобы далеко да, не уходить как
10: исчисление
0: раз.
10: Исчисление идет в том, что есть сроки общесрокского давности, 3 года, когда лицо, например, может взыскать иск по взысканию долга. 3 года, но с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушенных правах. По сделкам, например, это 1 год. По трудовым спорам, так вообще может быть месяц, если обжалуются увольнение, да? То есть там свои сроки. Но там именно указывается, и судебная практика, естественно, это применяет, в тот момент, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушенных правах. Да, если у меня, допустим, выбыло имущество из какого-то у меня из незаконного владения, я не знал, например, об угоне машины или там о каком-то там другом правонарушении, да, или я могу заявить снить гражданский иск в тот момент, когда я узнал об этом, да, в административном кодексе и уголовном, это же не так. Давность исчисляется со дня совершенного преступления или правонарушения.
0: Ну вот, а в данном случае теперь мы переходим к конкретной теме, посты в интернете. Вот Григорий, да, например, пишет, закон обратной силы не имеет. Раньше-то, может быть, можно что-то было в интернете писать, а теперь нельзя. Почему этим правом не пользуются, а выдумывают какие-то новые сущности? Ведь теперь говорят о том, что раз это осталось, значит, сегодня это можно посмотреть, и, значит, сегодня за это можно, так сказать, наказать.
10: Да, ну здесь понятно, что это догма о том, что закон обратной силы не имеет. Имеется в виду, что нельзя привлекать к ответственности, уголовной или административной, за правонарушение, если на момент его совершения не было это криминализировано или это не было предусмотрено за него административная ответственность. Это понятно, да? Если, допустим, с сегодняшнего дня ввели ответственность за размещение незаконных каких-то постов, тех или иных в интернете, а я разместил месяц назад, то, естественно, привлечь было бы нельзя. Но какая логика правоприменителя, когда они все-таки привлекают к административной ответственности? То, что это длящиеся правонарушения, да? Ну, соответственно, если вы сели за руль в состоянии алкогольного опьянения в 11 вечера, да, а продолжаете ехать за рулем, да, весь следующий день, и так далее, да, то есть, соответственно, это длящиеся правонарушения. Или если, например, вы нарушаете какой-то там, скажем так, не уплачиваете налог длительный период, да, вот.
0: Или я 30 лет назад продал квартиру, ведь мое правонарушение тоже осталось правонарушением, и тогда всю цепочку надо пересматривать в этой логике,
10: нет? Даже квартира – это деликт, то есть нарушение гражданского права, а не административного. Ага. Административное, вот вы продажи по квартире, я вот пустил вас по ложной дорожке, приведя пример с гражданским правом. Видимо, не стоило это делать. Ну, с другой стороны, это тоже для наших радиослушателей будет, конечно, интересно, да, понять разницу. Вот, там это гражданские правоотношения. Там регулируется гражданским кодексом и общий срок давности 3 года. Повторяю, в некоторых случаях до 10, ну и так далее. А вот именно административные, там более короткие сроки. Например, если вас не привлекли к ответственности там, в течение года за управление, да, в состоянии там, какие-то там, допустим, покинули место происшествия, да, год прошел, или там 3 месяца прошло, то все, вас привлечь не может ни суд, ни ГИБДД. Вот так и здесь. Но они считают, что оно длящееся, размещен пост, да, и вот чтобы эту неопределенность убрать, и было принято решение, что давайте мы считаем момент размещения этого поста в интернете, потому что, а не то время, сколько он висит. Поэтому обратная сила здесь не имеет значения, да, если оно было размещено уже после введения запрета, то оно считается нарушением. Вопрос, сколько идет эта исковая давность, когда можно привлекать. То есть, говоря, пока пост висит, даже лицо могло, знаете, уже и забыть об этом, да, или потерять доступ к этому аккаунту, как приводится в пояснительной записке, да, данного законодателя. Ну, а его привлекает к ответственности.
0: Так вот, скажите...
10: Здесь, кстати, отнести определенность.
0: Да, вот с вашей точки зрения, а разве действующее законодательство этой определенности не дает?
10: Не совсем. Смотрите, если лицо разместило пост год назад, да, допустим, привлечение 3 месяца к административности, а выяснил компетентный орган, допустим, Роскомнадзор, вот сейчас, вот он может оштрафовать или нет? Если он сейчас выявил, а разместили год назад.
0: Так если на этом посте есть дата, неужели непонятно, что этот пост сделан такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года?
10: Ну, общественные, как так, если он против общественных моментов направлен, да, то есть, соответственно, какой-то, несет какой-то негативный смысл, он же права нарушает граждан, которые могут этот пост прочитать, или заинтересованных лиц.
0: Тогда другой, хорошо.
10: Сейчас, а не год назад.
0: Хорошо, тогда вопрос от Григория, 859-го, он говорит, тогда пусть они обращаются не к человеку, который это написал, а к площадке, на которой человек это написал, раз там висит пост, значит, они пусть и удаляют.
10: Ну, это тоже момент, конечно, для обсуждения, но тогда, если идти совсем таким путем, то у нас не останется никаких маркетплейсов, у нас не останется никаких доменных имен, да, и, соответственно, и никаких хостингов, да, потому что все, что... Тогда можно идти дальше. Вот ведь тоже мы размещаем свой сайт не на собственную... Редко, когда хост принадлежит вам самим, да, вы размещаете у кого-то, да, свой сайт, используя владельца, да, данного пространства, да, и все облако любое, да, сейчас не буду называть имена, любое облако, файлообменники, да, это за любую информацию, которая там размещена, тогда несет ответственность это облачный, скажем так, сервер, который представляет облако для размещения информации. Да, электронная почта любое, содержание, носящее, допустим, экстремистский характер письмо, что за это должна отвечать почтовые серверы.
0: Кстати, тогда можно же аналогию с Почтой России, тогда они должны каждый конверт вскрывать и проверять, что там написано.
10: Потому что они соучастники, если там, не дай бог, содержимое конверта какой-нибудь незаконный, так что Почта России соучастник этого преступления, по пересылке запрещенных веществ, например, да? То есть можно пойти очень далеко в этом моменте.
0: Тогда еще один вопрос, тогда продолжим. Виталий говорит, но могли бы ведь не сразу штрафы и административные кары, а говорить там, уважаемый такой-то, удалите такой-то пост, потому что сейчас он пропагандирует то, что государство не одобряет, и там дается вам, не знаю, Виталий говорит, пусть 14 суток будет. До штрафа и административных кар, учитывая, что это было написано тогда, когда было можно.
10: Хорошо, ну тогда мы приводим административный. Лицо едет в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГИБДД его остановил, выявил алкогольное опьянение. Он должен ему сказать, уважаемый водитель, вы в состоянии алкогольного опьянения, вы там езжайте дальше, если вы еще раз попадетесь кому-то, то за вас привлекут ответственность.
0: Это другая логика. Во-первых, пьянство вредно, мы об этом неоднократно говорили. А во-вторых...
10: Административных материалов не вредно?
0: Нет, вредно все то, что вредно с точки зрения государства. Так вот, смотрите, вот если бы человек сел за руль в нетрезвом состоянии, когда было можно, а продолжил движение, и в процессе езды правила изменились. Вот тогда бы аналогия была правильной.
10: Так. Нет, мы сейчас говорим не о том, нарушил, не нарушил.
0: Конечно.
10: А сотрудник ГИБДД должен был привлечь его к ответственности или предупредить, что так нельзя, и сделать ему предупреждение, и в следующий раз нельзя. То, что наша радиостанция предлагает, надо зафиксировать это нарушение, уведомить его, что так больше делать нельзя, и в следующий раз штрафовать. Это тоже хорошо, но тогда это надо законодательно тоже закреплять, что один раз нарушить можно, а после следующего предупреждения вы должны удалить.
0: То есть все.
10: Но тогда это будет не административное правонарушение, а тогда будет какой-то, знаете, вот диалог с надзором и прочим.
0: Все-таки органом. Законы менять надо. Есть что делать.
10: Нужно не менять законы, а вносить определенность. Поэтому, в принципе, ничего такого страшного, а может быть даже очень хорошо, что законодатель вносит такую определенность, что, по крайней мере, будет понятно. Вот как раз мы с вами, видите, не можем разобраться. Вот длящиеся. Это с момента, когда разместил, или когда оно продолжает висеть. Да, и, соответственно, если будет четко написано законодателем, что с момента, когда разместил, вот о том, о чем мы говорили, есть дата публикации, и с этого момента исчисляем, то будет всем понятно правоприменителям, и судам, и контролирующим органам, и самому лицу, который размещал. А потому что, знаете, кто когда прочитал, это вносит, мягко говоря, неопределенность данные административные правонарушения.
0: Спасибо. Адвокат Владислав Оршев был с нами на прямой связи. В Думе предлагают считать по-другому срок давности для постов в интернете.
2: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
7: «Поток». Успеем сказать главное.
0: Но споров много по этому поводу со стороны наших слушателей. Вот, например, 369-й пишет, что можно провести с его точки зрения аналогию со штрафом за скорость. Есть отсрочка по оплате и скидка. 534-й начинает описывать ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, но потом, описывая эту ситуацию, говорит о том, что он подозревает одну из сторон или многие из сторон в этом ДТП в чем-то, в чем за руку не поймаешь, и на видео он не снял. Поэтому я зачитать это сообщение, соответственно, тоже не могу. Виталий 618 говорит, что алкоголь вредный для здоровья. И посты в интернете это разные вещи. А закон говорит, что автомобиль это средство повышенной опасности. Может быть, соцсети тоже средство повышенной опасности, и об этом надо написать в новых законах, которые издаются депутатами. 674 подчеркивает, нашим людям пить за рулем разрешать нельзя ни в коем случае, но это и, соответственно, запрещено. Первая тема, теперь вторая тема. В Италии диагностировали другую зависимость. До этого мы говорили об алкоголической зависимости. Теперь есть другая зависимость от искусственного интеллекта. Ну, так говорят, во всяком случае. В сообщениях из Италии 20-летняя девушка долгое время общалась с нейросетевым ботом. И вот одно из итальянских изданий пишет, алгоритм научился подстраиваться под эмоциональные запросы собеседницы и со временем стал для нее источником безопасности и понимания. В результате итальянка практически полностью прекратила контакты с людьми и сосредоточилась на искусственном интеллекте. Говорят, что это первый случай зависимости человека от нейросети, который официально взят на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств. Игорь Браиловский, социальный психолог и бизнес-тренер, к нам присоединяется. Игорь Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Вы верите в то, что может быть зависимость от искусственного интеллекта вот в таком варианте, как я только что описал?
11: Да, конечно. Как и от любого другого, искусственный интеллект ничем не отличается.
0: А что такое от любого другого?
11: Ну, от любого другого у вас есть зависимость от всего, что вокруг нас окружает. И от сигарет, и от людей, и от любой деятельности, и от отдыха, мы зависим от отдыха, и так далее, и так далее. Искусственный интеллект – это то же самое. Это зависимость, а зависимость – это фактически потеря контроля над собственными возможностями. Если мы теряем контроль над собственными возможностями, мы не понимаем, что можем мы, и не оцениваем данные возможности собственные, то мы, получается, зависимы. Если мы понимаем, что нам никак, я приведу вам самый простой пример той зависимости, которая всем прекрасно хорошо известна, допустим, наркотическая, что если человек не понимает, может он выйти из какой-то сложной ситуации или не может, это является, ну, очень распространенной причиной вот наркотической зависимости. Человек начинает принимать наркотики, и таким образом он выходит из этой ситуации. Но это не что иное, как потеря контроля над той возможностью, может он выйти из сложной ситуации или не может. Это одна из причин, конечно.
0: Но одно дело, когда мы говорим о запрещенных веществах, коими являются наркотические, а другое дело, когда мы говорим об искусственном интеллекте. Как понять, что ты находишься в зависимости от того, что ты читаешь с, я не знаю, дисплея телефона или дисплея компьютера?
11: Вы знаете, это очень интересный, на самом деле, вопрос. Это, знаете, вопрос я бы так отнес к философскому вопросу. Это, знаете, когда мы говорим, что мне ничего не стоит прямо сейчас это бросить, это является неким защитным механизмом, что мы уже без этого не можем. То есть если мы осознаем сами для себя, каждый задает себе этот вопрос, если мы осознаем сами для себя о том, что мы сейчас это бросим, для нас это ничего не стоит, то мы без этого как раз ровно наоборот не можем.
0: Так, теперь, я бы сказал, я понимаю, тогда дальше давайте идти в этом направлении. Одно дело, какие-то предметы, о которых мы говорим, и может быть зависимость от них. Другое дело, искусственный интеллект, это тогда более опасная зависимость, потому что у этого искусственного интеллекта нет визуальных, но все другие, ну, как кажется, во всяком случае, формы человеческого взаимоотношения существуют. И тогда получается, что вслед за этой 20-летней итальянкой могут пойти тысячи людей. Как это предупредить?
11: Вы знаете, вы абсолютно правы. Здесь вот какая опасность. Искусственный интеллект умнее. ну, в данном случае он умнее человека, хотя это очень парадоксально звучит, что человек придумал его, а он становится, ну, может быть, не умнее, сколь быстрее, допустим. И искусственный интеллект, он сейчас наоборот, он помогает, он ускоряет процессы, и довольно неплохо это делает и справляется с этими задачами. Но весь вопрос в том, вы абсолютно правильно сказали, что он подстраивается под эмоциональное состояние. А теперь представьте себе, что нужно было этой итальянке. Ничего, просто нужно было от людей получить то же самое эмоциональное состояние, эмоциональную отдачу, я бы сказал так, к ней, которую она, допустим, не получает среди людей в социуме. Тогда приходит искусственный интеллект и предлагает ей быстро, эффективно и много. И вот весь вопрос в том, что когда она теряет контроль над своей собственной возможностью, а может ли она в социуме получить эти эмоции, которые значительно серьезнее, чем искусственный интеллект может давать, просто он быстрее это делает и попадает. Если она теряет этот контроль над этими возможностями, да, она уходит в искусственный интеллект, потому что она говорит, я этого не могу, и тогда что мне нужно, если я хочу эти эмоции? Вот мне нужен этот искусственный интеллект. Что делать, вы меня спрашиваете? Задуматься об этом контроле. То есть нужно контролировать, собственно говоря, свои собственные возможности. Да, я могу убедить себя каким-то образом. Да, я могу получать эмоциональную отдачу от людей. Да, я могу решать эти задачи. И так далее, и так далее. А что искусственный интеллект для меня? Лишь надстройка, лишь помощь. Вот тогда... Только благодаря контролю мы не попадаем в зависимость от него.
0: Ну вот смотрите, Светлана 411 пишет, видимо, уже лично ко мне обращаясь. Береги себя, пожалуйста, выдыхай, старайся отвлекаться и не оставайся наедине со своими тяжелыми мыслями. Как рецепт лечения это подойдет?
11: Вы знаете, и да, и нет. Потому что в этом послании я слышу «отречься» от искусственного интеллекта. А я как раз не предлагаю отречься от искусственного интеллекта. Я предлагаю через контроль собственных возможностей привлекать искусственный интеллект к решению определенных задач. Потому что он двигает и нас, и, в принципе, весь прогресс вперед. То есть я не против искусственного интеллекта. Но я, как психолог, естественно, выражаю опасения о том, что люди, теряя контроль, попадают в зависимость от искусственного интеллекта. А это мне не нравится.
0: С вашей точки зрения, на личностном уровне человек сам может понять вот эту грань, да, когда ты ее переходишь.
11: Да, абсолютно. Вот я вам сказал самую простую, может быть, чуть смешную формулу. Как только сам человек понимает, да он это бросит в течение 2 секунд, что ему стоит, он уже в опасной зоне зависимости.
0: Спасибо. Социальный психолог и бизнес-тренер Игорь Брайловский был с нами на прямой связи в Италии. Врачи диагностировали зависимость от искусственного интеллекта у 20-летней девушки, которая долго общалась с нейросетевым ботом. Он научился подстраиваться под ее запросы, и в результате она практически полностью прекратила контакты с людьми. Я прямо сейчас, пишет 674-й, легко могу бросить слушать радиостанцию, говорит Москва. А Вячеслав 995-й по поводу того, сколько летают разные ракеты. Может ли вернуться? По экватору, говорит, 40 тысяч километров, так что, наверное, обогнуть может. Так 35-то это меньше, чем 40 тысяч километров. Проблемы возникают. Значит, много ваших сообщений. Агафья Лыкова пишет, Григорий, не хочет ни с кем общаться. Какая зависимость у нее? Это ваш вопрос. А Светлана 411 продолжает. Помни, что любовь к искусственному интеллекту – это огромная сила и поддержка. Далее новости.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин заслушал доклад об испытании ракетного комплекса «Сармат». Его в режиме видеоконференц-связи представил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Президент поздравил его и всех военнослужащих с успешным пуском «Сармата». Кроме того, Владимир Путин указал на создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире. По словам главы государства, работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращаются в России со 2000-х годов. Также президент заявил, что межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце этого года. Президент подписал указ об отсрочке для студентов вузов МЧС. Речь идет о тех, кто поступил непосредственно после колледжа и обучается очно в статусе курсанта. Право на отсрочку от призыва на военную службу распространяется не более чем на 200 человек в год, говорится в документе за подписью Владимира Путина, опубликованном на портале правовых актов. МЧС поручено предоставлять Министерству обороны список граждан, обучающихся в таких высших учебных заведениях в течение одного месяца с даты их зачисления. Кроме того, необходимо передавать и список отчисленных. Это следует делать в течение 3 месяцев. Обыски прошли в 2 управлениях мэрии Махачкалы. Им в отношении работников администрации возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Такие данные со ссылкой на управление СКР по Дагестану приводят РИА Новости. По информации следствия, чиновники не приняли необходимых мер по установке дорожных ограждений вдоль канала имени Октябрьской революции, куда не раз падали автомобили. Уточняется, что обыски прошли в управлении дорожного хозяйства и ЖКХ мэрии Махачкалы. Имена фигурантов не называются. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского внесена в базу данных миротворца. Информация о Юлии Мендель появилась на портале 12 мая. Ей вменяют участие в актах гуманитарной агрессии и призывы к капитуляции Украины. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс, в их числе журналисты, политики и деятели культуры. В России доступ к порталу заблокирован. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 93 копейки. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 88 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
14: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Принятие. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
15: для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: А вы говорите мили?
19: Я его что? Тоже
18: мне мили?
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Своя правда». В этом часе мы будем говорить о социальной ответственности бизнеса. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента недавно как раз об этом говорила. Она призывала бизнес быть социально ответственным. Об этом будем спорить. Так это проблема бизнеса, который должен заплатить налоги, а потом еще что-то заплатить? Или проблема власти — собрать эти налоги в полном объеме и эффективно эти деньги потратить. А вот этот разговор сегодня у нас будет в прямом эфире, а параллельно следим за новостями и за тем, что происходит на московских дорогах. Сейчас коротко скажу, 3 балла, 4 балла как максимум обещают нам на 6 и 7 вечера. Что касается срочных сообщений, Россия и Индонезия, у нас сегодня в эфире тема Индонезии звучала, продолжают работать над упрощением порядка въезда граждан. Заявление Мантурова цитирует в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости прямо сейчас сообщает о том, что Министерство обороны показало испытательный пуск ракеты «Сармат». А вице-премьер Григоренко говорит о том, что до конца первого полугодия в России запустят посадку в самолет по биометрии. Следим за новостями, следим за вашими сообщениями. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс, либо дозванивайтесь в прямой эфир. И голосование, конечно, у нас будет. Вот давайте сейчас убедимся в том, что оно уже выложено, и вы можете принимать участие в этом голосовании с тем, чтобы мы в конце часа подвели итоги и разобрались об отношении нашей аудитории к тому вопросу, который мы обсуждаем. Вопрос звучит так. Власти призывают бизнес к социальной ответственности и совести. Предприниматели в ответ говорят о неэффективности властей. Чья позиция вам ближе? Бизнеса, власти, нет однозначного ответа или вам это неинтересно? Может быть. Запустили голосование, 4 варианта ответа. Теперь кто в студии? Джамар Талиев, предприниматель и член правления Московского отделения «Опоры России». Джамар Фазылович, здравствуйте.
13: Здрасте.
0: Максим Чурков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений в Государственном университете управления. Максим Андреевич, здравствуйте.
19: Добрый вечер.
0: СМС-портал, напомню, работает. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Ни разу не писали через Макс. Заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», находите ссылку, и, соответственно, там все получится тогда у вас. Итак, возвращаемся к теме. Это было совсем недавно. Валентина Матвиенко на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента сказала буквально следующее. Тогда был правительственный час, участвовал в этом часе глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. И вот она говорит, кроме законов, которые, безусловно, должны исполняться, еще должны быть законы совести, понимаете, патриотизма, любви к своей родной земле и отечеству, уважения к людям. Глава Совет Федерации обращала внимание тогда на компанию «Северсталь» и на ее главу Алексея Мордашова. Мордашов вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады. Хорошо, что наши люди богатеют. Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Россию. А потом был ответ пресс-службы «Северстали», в котором говорилось о том, что и офшоров-то у Мордашова нет, и, соответственно, в полном объеме они исполняют все свои необходимые обязательства перед государством. А вот насколько эффективно тратятся эти деньги, это, мол, другой вопрос. Кто прав в этом споре, если спор вообще есть? Если бизнес уже что-то заплатил в полном объеме, он еще должен думать о социальной ответственности? Вот об этом будем говорить. Джамар Талиев, что скажете?
13: Спасибо большое за постановку вопроса. Мне кажется, важна здесь еще такая канва контекста, потому что Валентина Ивановна сказала эту фразу в контексте в определенном. Этот контекст звучал примерно следующим образом. «Северсталь» пересчитала свои налоги и предъявила правительству Вологодской области к их возмещению. А денежки-то уже тю-тю. И тогда глава налоговой службы сказал, что да, по закону они имеют на это право. И вот далее Валентина Ивановна сказала, что закон законом, но... И, как говорится, указала на совесть и социальную ответственность.
0: Давайте тогда я еще добавлю, возвращаясь к сообщению пресс-службы «Северстали», и потом они сказали, в 2025 году в бюджет Вологодской области мы отчислили 13,4 миллиарда рублей, компания выполняет все свои социальные обязательства и, в частности, ежегодно направляет значительные средства на развитие Череповца и улучшение жизни горожан.
13: Да, больше 3,5 миллиардов. Сверх налогов. То есть я к тому, что, на мой взгляд, здесь конфликта нет. Он скорее может быть такой, знаете, когнитивный.
0: Но в Северстале, говорят, руководство области неразумно растратило надежную бюджетную подушку в 70 миллиардов.
13: Ну, на мой взгляд, это не дело пресс-службы Северстали давать такие суждения. У правительства Вологодской области есть свое руководство, свои кураторы, они дадут оценку эффективности деятельности правительства
0: области. То есть те, кто платят налоги, не могут этого делать?
13: Пресс-служба Северстали не является плательщиком налогов.
0: Она является
13: пресс-службой Северстали.
0: Которая является плательщиком.
13: Которая является якорным плательщиком, но на минуточку не главным избирателем.

0: перед государством, достаточно необходимо и достаточно платить налоги. Точка. А вот что касается общества, то тут ситуация, конечно, другая. И, между прочим, как я уже сказал, та же самая «Северсталь» заплатила 3,5 миллиарда разных неналоговых платежей, там, ну, начиная от зеленых двориков в Череповце и заканчивая серьезными поставками в зону СВО. Это их понимание, это больше 25% на минуточку от налогов. Это их понимание того, что является их социальной нагрузкой. У нас есть крупные корпораты, которые платят больше, чем четверть от налоговой массы. У нас есть корпорации...
1: Но это Матвиенко заговорила про совесть.
0: Нет, я сейчас не о том, что сказала Валентина. Я сейчас... Вы же вопрос какой задали? Да. Должно ли быть в позиции корпоратов что-то, кроме законов? Я говорю, на мой взгляд, да. Но не в качестве их долга перед государством, а в качестве их долга перед обществом. Это совершенно разный институт. И это регулируется в меру собственного понимания о прекрасном безобразии.
1: Джамар Талиев, предприниматель, член правления Московского отделения «Опоры России». Василий, 31-й, пишет, это прям как в хорошей семье у мужчины, как у «Северстали», прав нет, одни обязательства. Вот так примерно люди это видят. Надо смотреть, какие и откуда активы у того или иного бизнеса, пишет Илья, 926-й. Вы уверены, что вот вы можете объективно все высмотреть и во всем разобраться? Дальше. Если «Северсталь» начнет заниматься благополучием граждан области, тогда зачем правительство области, не понимает Григорий 859-й. Виталий говорит, что ощущение, что у нас в мае 26-го года практически любой бизнес, даже если весь бизнес это кафе с шашлыком на окраине Каширы, пример Виталия, это такие себе богатые буржуи в дорогих цилиндрах с котом на руках, яхтами, пароходами и детьми в Лондоне, с которых можно стрясти, помимо налогов, еще и благоустройство дворов и надбавки к пенсии пенсионерам. 639-й говорит, ага, «Северсталь» обществу поможет, а потом разорится, и кто-то без работы останется. Еще раз, в данном случае мы говорим про условную «Северсталь», про бизнес, который, если его заставлять и налоги платить, и обществу помогать, может в какой-то момент разориться, и тогда, правда, кто-то в обществе останется без работы. Это об этом, как я понимаю, пишет 639-й. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений в Университете управления. Максим Андреевич, что скажете вы?
2: Ну, я, во-первых, да, скажу, что все-таки в России это явно видно, бизнес становится более социально ответственным, и вот такие формулировки должны, значит, тратить, не должны, тут уже как бы вот в самой, вот в этих высказываниях и формулировках, как бы вот скроется такое принуждение, а на самом деле вот это видно по последним годам особенно, да, что большие компании, они как бы с удовольствием на самом деле это делают, потому что как бы вот если говорить, допустим, о той же самой «Северстали», вот, это было действительно большое, можно сказать, там, градообразующее предприятие, вот, они же создают условия для своих сотрудников, работа на «Северстали» становится, ну, и там, на соответствующих предприятиях более привлекательной, то есть это, как бы, не то, что они должны, да, они просто, как бы, сами начинают понимать, что они, в общем, должны в этом участвовать.
1: Да, подожди,
2: в этом
1: смысле... А не то, чтобы должны, но должны, видите, даже у вас это получается,
2: но
1: вот так.
2: Но должны, как бы, это, вот, это должны тоже... Такое противоречие, да, то есть если должны, когда их кто-то принуждает со стороны, а тут они понимают, что их бизнес будет более успешен, если они будут это делать, сотрудники будут более удовлетворены и так далее, то есть они сами себе задают эту планку. Это на самом деле коренное различие вот между вот этими вещами, поэтому, ну, мне кажется, принуждение... Все-таки, да, оно, наверное, неправильно, потому что все-таки бизнес, он должен понимать, что у нас в России действительно есть нормальная конкурентная среда, то есть никому... так сказать, не скажут, да, вот ты больше плати, ты меньше плати.
1: Нет,
2: у нас
1: говорю,
2: есть налоговые...
1: Не, они власти должны, они сами себе должны, и они это сами понимают.
2: Ну, я, опять же, значит, вот могу привести в пример какие-нибудь компании, которые у себя на территории что-нибудь там, понимаете, сделают такую очень дружественную среду, понимаете, вот зеленые какие-то участки там в коридорах и так далее.
1: К ней придет больше рабочих, они будут лучше работать?
2: Естественно, но для таких компаний как бы целые города, это фактически их внутренняя среда, поэтому они сами в этом заинтересованы, и мне кажется, ну, принуждать кого-то, значит, вот, ну, наверное, это как бы не совсем... то, да, как бы к чему мы должны стремиться, потому что бизнес, он сам по себе становится более цивилизованным. Понимаете, один работодатель, другой работодатель, бизнес начинает конкурировать уже за рабочую силу. Посмотрите, у нас безработица вообще из крупных экономик

0: самая низкая. Они конкурируют за людей, за рабочую силу, они сами в этом заинтересованы. Вот что я хотел сказать.
1: Говорят просто, когда говорят о низкой безработице, это проблема не столько в том, что хорошо конкурирует бизнес, сколько в том, что при нынешнем развитии экономики рабочих рук просто надо несколько больше.
0: Ну, естественно, и вот разные программы, разные проекты, они помогают это делать. Да, не только, значит, вот повышение заработных плат. Это, понимаете, это тоже очень хорошо, да, когда у нас заработные платы растут в нашей экономике, но это как бы не исчерпывающе. Да, это как бы комфортная среда для жизни, значит, инфраструктуры. Тут речь, вот мы как-то вначале сказали о дворах, ну, я вот смотрю, допустим, по одному из информационных агентств, что в 25-м году «Северсталь» делает в Череповце, раз уж мы заговорили, ну, это реально впечатляет, да, там и спортивно-досуговый центр с горнолыжными склонами, скейт-парки, площадь, сквер, значит, привокзальный, молодежно-досуговый центр, это, ну, реально большие проекты, и это, опять же, без всякого принуждения, то есть это компания просто беспокоится о социальной инфраструктуре.
1: Но вот эта вот попытка в ответ говорить о том, насколько эффективна политика властей, которые получают налоги и тратят эти деньги. Вот, например, один из наших слушателей, 215-й, пишет: дыру в бюджете организовали власть имущие, может, хватит за счет повышения налогов спасать экономику, процент пусть будет меньше, бизнесменов станет больше, мол, так это все решается.
0: Ну, мне не очень понятно, что имеется в виду под дырой в бюджете. Да, у нас действительно есть некоторый дефицит бюджета, растущий дефицит бюджета, но сравните с развитыми странами, у нас просто это, ну, в разы меньший дефицит бюджета, допустим. Но,
1: насколько я понимаю, в данном случае речь идет не о глобальном бюджете страны, а о локальных.
0: Без разницы, консолидированный бюджет или региональный. Да, бюджеты, они действительно растут, это дефициты, я имею в виду. Кстати, и бюджеты растут, и дефициты бюджета несколько растут. Но я вот тоже не очень понимаю вот эти дискуссии, да, что вот раздувают, значит, вот что вот дефицит бюджета растет, потому что, ну, сравните просто с ведущими мировыми экономиками, вы поймете, что в России там, ну, не нулевой, но практически очень низкий госдолг. Но
1: просто вопрос.
0: И, соответственно, дефицит бюджета тоже в разы меньше.
1: Просто вопрос, задают ли там вопросы предпринимателям по поводу совести и необходимости платить дополнительно после того,
2: как... На Западе?
1: Да.
2: Да я вас умоляю.
1: Джамар Талиев, прошу вас.
2: Я вас умоляю.
1: Умоляйте.
2: В английском языке слова «справедливость» нет. В языке нет слова «справедливость».
1: Ну, отсутствие слова и реальные просьбы или требования.
2: Это означает отсутствие бихевиористики и отсутствие понятия.
1: Григорий говорит, не надо ориентироваться на загнивающий Запад.
2: Правильно.
1: Не
2: это он вам ответил.
1: Ну,
2: что касается истории... Вот я еще раз говорю, не отходите от контекста. Пресс-служба «Северсталь», хотя, на мой взгляд, это не их дело, ответила...
1: Я думаю, что они вряд ли могли отвечать без консультации с тем, от имени кого отвечают. Разве нет?
2: Это я не знаю. Я внутренней кухни их не знаю и не стремлюсь знать. Но, на мой взгляд, функционально это не их дело, но они вряд ли ответили бы таким образом, не имея в виду контекста. Контекст, еще раз напоминаю. «Северсталь», основываясь на налоговом кодексе, пришла к вологодским властям, к власти региона, и сказала: ребят, вот расчет, мы вам налоги переплатили, верните. Так в законе написано. Так написано в законе. Они захотели воспользоваться законной нормой. На что вологодский губернатор начал говорить: денег нет, и вообще не жлобьтесь, а лучше, как говорится, еще насыпьте.
1: Ну вот.
2: Я хочу напомнить, что «Северсталь», как «Северсталь», как бизнес, это очень серьезно упадшее предприятие. И не надо Алексея Александровича, взлетевшего на первое место в Forbes, называть богатеньким из-за «Северстали». Из-за «Северстали» он бедненький. Вы ж поймите это.
1: А вот, кстати, много людей тут уже задали вопрос, а разве он устроил эту «Северсталь»?
2: Не-не-не, это вообще другая история. Это история, регрессом отправляемся во времена товарища незабвенного Чубайса и приватизации. Если хотите, мы об этом поговорим. Он ничего не строил в «Северстали». «Северсталь» строила вся страна. Но у нас вряд ли сегодня тема о справедливости приватизации в 90-х, да? Просто он свои 37 миллиардов получил не от «Северстали». Это «Нордголд», это совсем другое предприятие, которое вообще никакого отношения к России не имеет.
1: Да, наш разговор не столько об этом, сколько о том, кто кому должен.
2: Мы как раз об этом и говорим.
1: Контекст этого случая,
2: да. Ему сказали, что: Алексей Александрович, ты самый богатый, насыпь денег, поскольку ты отвечаешь за «Северсталь». Слушайте, тот Мордашов, который Северсталь, он упал за последние три года. Серьезно, он не стал богаче, он стал беднее, намного беднее. А тот Мордашов, который в свое время, опять же, вывожу из разговора основания моральность, этичность и справедливость приватизации, это тема другого разговора, который в свое время эти деньги грамотно вложил в зарубежные золотые активы за счет биржевого роста курса золота, стал богаче. Так почему разбогатевший на международном росте золота человек должен компенсировать убыточным, по сути, по денежному потоку, металлургическим производством в России какие-то, возможно, существующие косяки бюджета?
1: Это Джамар Талиев, Максим Чирков. Почему? И должен ли?
0: Я думаю, что это, конечно, вопрос, он очень сложный и такой многофакторный. Ну вот по поводу, опять же, вот, значит, вот всей этой ситуации, связанной с возвратом налогов и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, упрекать Северсталь в таком чрезмерном возврате налогов...
1: Это более общий разговор, это не только про Северсталь, все равно.
0: Да, но на самом деле у Северсталь, ведь самые большие, так сказать, возвраты налогов – это НДС экспортный, а у Северстали как раз экспортная выручка рухнула. И действительно, сейчас, вот как правильно говорят металлурги-то, находятся не в самом лучшем состоянии. Цветная металлургия пошла, дай бог, и черная пойдет, уже как бы внутренние цены, значит, растут, и на самом деле на внешних рынках тоже начинается определенный рост. Может быть, там все, так сказать, будет очень неплохо. Вот, но на сегодняшний день говорить о сверхуспешной Северстали, ну, наверное...
1: Это вы так говорите, а 534 пишет, наши топы мало что своего придумали, в основном качают недра, и поэтому пусть делятся.
0: Ну, так они делятся, ведь на самом деле...
1: Так, насколько я понимаю, разговор как раз идет об этом, они делятся, но надо больше.
2: Ну, делиться с кем, Юрий? Вот 534-й, делиться с кем?
1: Я думаю, что 534-й имеет в виду конкретно 534-го, помимо всего прочего.
2: Ну, это, мне кажется, уже из другого кодекса, не из налогового.
1: Почему?
2: Ну...
1: Пусть тогда напишут другой кодекс, согласно которому...
2: Но это точно не налоговый, он есть.
1: Да-да-да.
2: Да, на букву «У» начинается.
1: Нет. А тут как раз речь идет о справедливости, которое... Слово, которое есть в русском языке.
2: В русском есть, а в английском нет. Вот, смотрите... Смысл очень простой. Должен поделиться с государством? Должен. Делится, платит налоги. Не заплатил налоги, а та-та его. Но если заплатил налоги, все, ничего не должен.
1: Василий...
2: А должен с обществом? Тоже должен. Он заплатил, он 3,5 миллиарда за год.
1: Нет.
2: Отгрузил, подождите, на социальные программы.
1: Но если он...
2: И не только в Вологодчине,
1: и тут
2: но и в СВО, например.
1: И тут вопрос возникает как раз по поводу того, что ведь когда он вкладывает вот эти деньги в бюджет, это деньги, которые, по идее, должны пойти обществу.
2: Они идут.
1: Тогда почему он еще
2: должен?
1: Но через
2: инструмент операторства в виде региональной власти.
1: 534 продолжает, они должны платить в разы увеличенный налог на дивиденды.
2: Налог на что?
1: На дивиденды.
2: Опаньки. У нас вообще в стране дивиденды платятся из чистой прибыли. То есть из той, которая уже прошла налогообложение.
1: Ну вот надо увеличить в разы налоги.
2: Ну так и это тогда 534... товарищ Силуанову.
1: Это про другое, да. Действительно, но мы сейчас говорим о другом. Получается, что все-таки есть что-то, что богатый должен более чем заплатить налоги
2: обществу.
1: В меру
2: его богатого понимания о прекрасном безобразии.
1: Или в меру понимания общества.
2: В меру его богатого понимания.
1: В меру его понимания или понимания общества, Максим Чирков?
0: Сложно сказать, сложно действительно, вот, потому что в любом случае... Как бы вот государство, да, оно устроено таким образом, что всегда ищется баланс, вот как бы то ни было. Кстати говоря, и налоговая система, она же тоже корректируется, и мы видим, что мы пришли наконец-то, да, к прогрессивной шкале налогообложения. И...
2: Вернулись к ней. Не пришли, а вернулись.
1: Ну, значит, в сегодняшний день пришли.
0: В том виде, в котором она сейчас есть, пришли. Может быть, она, кстати, еще недостаточно прогрессивная. Многие так тоже считают, но это вопрос как раз дискуссии, значит, с гражданским обществом, законодателей и так далее, и так далее. Но все-таки, да, мы, значит, говорим, что ситуация такая, что компании, особенно крупные компании, они, во-первых, платят налоги, и налоговая дисциплина за последние 10-15 лет выросла просто кардинально. То есть просто это вот как земля и небо, да?
1: Не, поймите.
0: И плюс еще,
1: И плюс еще?
0: И плюс еще, так сказать, много чего делают в том самом Череповце, о котором сам... сказали.
1: Ну, не только, видимо, в Череповце, потому что это не единственный богатый человек. И возвращается к спору все тот же 534-й. У нас количество миллиардеров в стране второе место в мире. А уровень жизни разве второй в мире?
2: Я не очень понимаю 534-го в его стремлении померить душу линейкой. Какая разница, сколько у нас миллиардеров? Во-первых, я почти не сомневаюсь, что это не так. Что-то мне подсказывает, что у нас вряд ли миллиардеров больше, чем в Америке и в Китае. Ну, это что-то мне так подсказывает. А во-вторых, вот послушайте, должно ли государство...
1: Другие послушали, говорят, человек просто хочет расплачивать.
2: Да, должно ли государство найти баланс? Должно. Ну, давайте начнем тогда с государственных же институтов. У нас в стране, если уж о том совсем говорить, да, мы... Сегодня своей внутренней политикой, дополнительно к тому, что вот говорит 534, добиваем реальный сектор экономики. А почему у нас центры прибыли – это банки? Давайте мы... Вы говорите, это же не о конкретном Мордашове.
1: Конечно.
2: Это о Мордашове с маленькой буквы «М» в кавычках, да? Давайте мы подставим вместо фамилии Мордашов
1: богатый предприниматель.
2: Например, банкиров.
1: А, смотрите.
2: И спросим их, ребята... А ваше городообразующее предприятие какое? А вы что? У нас...
1: Они обязаны? Мы опять возвращаемся к этому.
2: Нет, еще раз. Вот. Никто из бизнеса не обязан перед государством ничем, кроме налогов.
1: Откуда берутся обязательства перед обществом, о которых вы говорите?
2: Из их собственного понимания о прекрасном и безобразном.
1: Или из вашего понимания?
2: Нет, из их.
1: Из Они понимания общества.
2: Они плательщики. Общество может хотеть. Я могу по этому поводу иметь мнение, но платит все равно условный Мордашов.
1: Василий, или не платит. Василий 31-й пишет, это отличный надежный план, поднять налоги, ввести утильсбор, добиться рекордного количества банкротств.
2: Заметьте, это не наш план. Это вот план 534.
1: Это Василий, опять же, про чужой план пишет. Значит, а потом просить у бизнеса социальной ответственности, чтобы настроение избирателей...
2: Сначала его прикопать, а потом... Из прикопанного просить остатки.
1: То есть получается, что это все-таки проблема управления?
2: Конечно.
1: Голосование продолжается. В нашем канале, телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», власти призывают бизнес к социальной ответственности и совести, предприниматели в ответ говорят о неэффективности властей. Чья позиция ближе? Бизнеса, власти? Нет однозначного ответа. Ну вот некоторые пишут, мол, и те мне недостаточно симпатичны, или мне это неинтересно. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Госдума обсудит аннулирование вида на жительство иностранцам с судимостью. Документ в первом чтении рассмотрит на заседании 13 мая, отметил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что согласно инициативе, основанием для отказа иностранному гражданину в выдаче или аннулировании ранее выданных разрешений на временное проживание или вида на жительство в России будет наличие у него судимости, независимо от тяжести совершенного преступления. Кроме того, среди планируемых к рассмотрению в первом чтении документов законопроект, расширяющий почти вдвое перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные административные правонарушения. Два человека пострадали в Энергодаре в результате атак украинских дронов. Повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Такие данные в беседе СТАС привела директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Она добавила, что пострадавшие находятся в медучреждении, им оказана необходимая помощь. Также она отметила, что один из украинских БПЛА сдетонировал на детской площадке. Мэр города спутника Запорожской атомной электростанции Максим Пухов ранее сообщил, что движение через КПП Энергодара закрыто после атаки украинских военных на две автозаправочные станции. Канцлера Германии свистали на съезде профсоюзов. Во время выступления Фридрих Мерц, в частности, заявил о необходимости масштабных социальных реформ ФРГ. Его слова на съезде объединения немецких профсоюзов были встречены свистом и неодобрительными возгласами, говорится в публикации Bild. Немецкий канцлер также упомянул пенсионную реформу, которая должна быть принята летом 2026-го, и назвал ее самой сложной задачей. Мерц подчеркнул, что это произошло не из-за его злого умысла. При этом политик отметил, отметил, что ждет от бизнеса и работников открытости к переменам, поскольку только так можно сохранить социальное государство. Синоптики предупредили жителей столицы о тумане. В ночь на среду прогнозируется ухудшение видимости до 100-500 метров, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. По прогнозам, с 21.00 12 мая до 9 утра 13 числа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров, говорится в публикации ведомства в мессенджере Макс. В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
6: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Вторник, 12 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о социальной ответственности бизнеса. Председатель Совета Федерации на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента сказала, что бизнес должен быть социально ответственным, необходимо следовать законам совести и патриотизма. Но, соответственно, потом, так как это происходило в контексте разговора про компанию «Северсталь», был еще и ответ пресс-службы «Северстали». Мы это обсуждаем. У нас голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Так вот, это социальная ответственность бизнеса. Она только в том, чтобы налоги заплатить, или в чем-то, что сверх налогов, которые в полном объеме должны быть заплачены по закону. И имеет ли право государство требовать вот того, что сверх того, что по закону положено. Если речь о законе и правде, это одно, это Илья 447-й. А если речь о честных правилах и равном отношении, то это другое. Вы тоже можете писать, пишите через смс-портал, через мессенджеры или звоните. Вот в этой части программы уже можно звонить. Еще мы следим за пробками. Они, судя по всему, опережающими темпами сегодня растут. Нам только на 6 вечера обещали 4 балла, но уже сейчас 4 балла, и красного ощутимо больше, чем было еще полчаса назад. И даже бордового цвета стало значительно больше. Обращаем особое внимание, те, кто по внутреннему кольцу МКАД едет, сейчас там многокилометровая пробка, начинается она где-то почти сразу после проспекта Багратиона, и это до поворота в Строгине. Соответственно, на Строгинское шоссе, как я понимаю. 4 балла уже сейчас, поэтому, может быть, даже будет больше, чем 4 балла дальше. Теперь еще, помните, в первой части программы, да, здесь в студии Джамар Талиев, предприниматель, член отделения, правления Московского отделения «Опоры России» и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений в Государственном университете управления Максим Чирков. Помните, в прошлой части кто-то из слушателей сказал, что мы вторые по числу долларовых миллионеров, точнее нет, там не было долларовых, возможно, в этом что-то важное. Но я посмотрел топ-10 стран по числу долларовых миллиардеров, и там вот нет, на втором месте не Россия. Это, как и предположили участники нашей дискуссии, на первом месте Соединенные Штаты Америки, на втором месте Китайская Народная Республика, на третьем месте Германия, на четвертом месте Великобритания, точнее, как это сказать, на четвертом месте две страны. И Великобритания, и Российская Федерация. Вот тут вот, наверное, надо говорить, делят четвертое и пятое место, но это точно не второе место, о котором говорил наш слушатель. Но как бы то ни было, чтобы было понятно, Индия на шестом месте, это уж если мы говорим о том, кто на каком месте и каков должен быть уровень жизни. Вы и по Индии будете тоже требовать, чтобы Индия была на шестом месте по уровню жизни. На седьмом месте Швейцария, вы и от Швейцарии будете требовать. Потом Гонконг, Франция и, соответственно, Италия. Все. Со списком закончили. Теперь ваше сообщение. СМС-портал, Телеграм, Макс, либо звонки 7373948. Телефон прямого эфира. Богатым у нас лучше не светиться. Это Виталий 618. Ты можешь быть богатым, но лучше об этом молчать. А вот если ты богатый, о твоих богатствах пишут СМИ, то будь любезен, благоустройство, пенсии, старушкам, школы, детям. Это такое наше правило? Или это вообще-то правило обычное, Джамар Талиев?
2: Ну, обычное, да, то есть в меру понимания того, что должен делать человек, которому, знаете, как заповедь говорит, кому много дается, с того и много спросится. Ну, я, во-первых, все-таки хотел бы уточнить, когда мы говорим о социальной ответственности предпринимателей и ответственности перед государством, это разные вещи. Ответственность перед государством исчерпывается соблюдением законов.
1: Социальная ответственность?
2: Ответственность перед государством предпринимателя исчерпывается соблюдением законов.
1: И социальная ответственность ведь ровно в том же.
2: Социальная ответственность – это ответственность предпринимателя, повторюсь, в меру его собственного понимания о том, что такое справедливость.
1: Ответственность не бывает в меру понимания того, кто ответственен.
2: Только так она и бывает.
1: Только так. Это про социальную ответственность, Джамар Талиев, Максим Чурков. Что скажете? Она вот такая? Тут довольно сложная конструкция. Ты перед кем-то ответственный социально, но степень ответственности ты сам, получается, устанавливаешь. Очень сложно.
0: Это действительно сложно, и, естественно, вот в каждой конкретной стране вот этот баланс, он должен находиться по-своему. Но на самом деле для России, в общем-то, характерно, конечно, более такое социальное, скажем так, восприятие многих процессов, поэтому, ну, в принципе, я понимаю, так сказать, вот мнение многих слушателей, да, которые как раз выступают за, вот, ну, как говорят о том, что, да, значит, нужно больше брать, так сказать, со сверх, значит, вот каких-то доходных компаний, со сверхбогатых людей, ну...
1: Да почему сверхбогатых? Просто богатых.
0: Ну, в первую очередь, конечно, сверхбогатые
1: интересуют, мне кажется. Вы же да? тоже говорили о справедливости подоходного налога вот с этими степенями.
0: Ну да, кстати, вот тоже очень хороший пример, что мы разобрались все-таки, что мы не на втором месте по количеству сверхбогатых людей, а на пятом. Более того, вот, допустим, та же самая Германия, там больше количество миллиардеров, а они нам уступают целых два места по ВВП, по паритету покупательной способности. То есть по ВВП они отстали от России без всякого вообще шанса догнать нас, а по количеству миллиардеров опережают. То есть это все-таки можно сказать, что у нас как-то это так чуть более справедливо, чем в некоторых очень, как бы, считающихся развитых западных
1: но
0: странах.
1: Но мы-то про социальную ответственность. Вот 639-й пытается сформулировать, всем приятно жить в красивом месте с улыбчивыми людьми, поэтому неплохо бы каждому больше улыбаться и, может быть, каждому скамеечку покрасить на свои собственные деньги. Но обязанностей нет. И если у тебя, мол, больше возможностей, то больше скамеечек покрасить.
2: Юрий, я вот как вы, как говорится, меня не вынуждаете, я останусь при своем мнении. У каждого свой профиль ответственности. Вот обратите внимание, большинство слушателей,
1: кто пишет. А
2: те,
1: кто пишут голосует,
2: о том,
1: мы отдельно
2: что
1: узнаем.
2: Надо пенсию добавить, о том, что надо двор благоустроить и прочее разное. Минуточку. Это чья обязанность?
1: социальная ответственность всегда определяется
2: секундочку,
1: самим.
2: Секундочку. Чья это обязанность в нашей стране? Государство. Это государство должно платить пенсии не по 16 тысяч, как сейчас, на которые невозможно даже электричество оплатить.
1: Но все-таки повыше, чем 16.
2: Ну, все-таки 16. Если убрать две столицы, то 16, да? Это обязанность, Юрий, но государство. А предприниматель, дополнительно вовлекаемый в формирование пенсионных выплат,
1: может.
2: Может, но это его право, а не обязанность. И мы, говоря вот с таким утерянным акцентом, мы теряем понимание ответственности государства. Оно становится у нас безответственным, надответственным. Оно приобретает некий такой, знаете, флёр института, который выписывает приговоры. А ему-то кто приговор выписывает?
1: И выдает рецепты.
2: Ну да. Ему-то кто приговор будет выписывать? Потому что вот для меня идеальный социально ответственный предприниматель – это Савва Морозов.
1: А вот тут, кстати, вспоминают, мол, раньше же были меценаты, вряд ли их заставляли.
2: Он не, был не только меценат, он был социально ответственный предприниматель. Помимо исполнения в полной мере своих обязательств перед тогдашним государством, он придумал, Юрий, он придумал и ввел в практику понятие декретного отпуска для своих работниц. Он придумал и ввел в практику, потом перехваченное государством, понятие стипендий на высшее образование, целевое образование и так далее. Это его понимание, его, того, что он должен был, Степан, Савва Тимофеевич, от, полученное от Тимофея, от отца, имущество, как-то дополнительно развивать. Ну, вот кроме этого, он был еще патриот. Ему в конце 19 века удалось приобрести крупную партию калифорнийского хлопка, который через полгода, месяцев через пять, вырос в цене в 3 раза. Он его не продал, хотя был владельцем туркестанских хлопковых производств. Знаете, чем он это объяснил? Если я его продам, то мои работники, мои здесь, в России, не смогут его перерабатывать,
1: мы получать деньги. Говорим о другом. Мы говорим о другом. А может ли общество требовать от условного Саввы Морозова, чтобы он все это придумал?
2: Ну, общество, наверное, может от него ожидать. Требовать скорее нет.
1: А, Максим Чурков, а общество может от условного Саввы Морозова, от крупного предпринимателя, чего-то требовать сверх того, что он обязан делать по закону?
0: Ну, я согласен, что скорее ожидать, но, с другой стороны, общество имеет своих представителей во власти, поэтому, опять же, через власть, через законодательную, исполнительную власть может и требовать. И, в принципе, ну, опять же, вот если российскую практику брать, то в целом эти требования, они, в общем, усиливаются, и бизнес, в общем, платит достаточно много, и дисциплина, опять же, улучшается. То есть здесь нет никаких сомнений, что запросы граждан, да, они, ну, понятно, все бы хотели получать по максимуму, но в целом тенденция к реализации...
1: Просто вот эта история, вы нам заплатите больше или вы обществу заплатите больше, и в ответ разговор, это мы уже что-то заплатили, а у вас проблемы с тем, что мы заплатили, это ведь разговор, который может касаться тогда каждого, кто заплатил налоги.
2: Точно.
1: Теперь каждый пойдет и будет считать, как используется бюджет?
2: Точно. Я поэтому и говорю, что это не дело пресс-службы «Северстали» давать оценку деятельности вологодского губернатора. Потому что если «Северстали» можно сказать, то почему нельзя сказать вот тому самому, ну вот вы говорили...
1: 534-й,
2: как... Нет, кто? Ну вот какой-то ларек там с шаурмой. Вот
1: а, ну да.
2: Да. Он тоже может начать это говорить.
1: Так а почему он не может этого говорить?
2: Может. Это не имеет смысла. Потому что вот эта вот фраза о том, что общество имеет своих представителей, давайте законодатели. Ну вот законодатели и пытаются то налоги поднять, то еще что-то. И, кстати, у нас есть некий институт... Управление развитием экономики, к которому законодатели отношения не имеют. А следовательно, в логике моего коллеги, не имеет отношения общества.
1: Вообще, вот эта история под названием того, что мы, отдельно взятый я, отдельно взятый вы или отдельно взятый Джамар Талиев, можем взять и посчитать, насколько эффективно потрачен бюджет и сказать, подождите, стоп, я заплатил 5 рублей. как эффективно потратили мои 5? Это вообще можно сделать?
0: Я, вы знаете, проведу параллель вот между этим вопросом, и там вот один вопрос назад мы обсуждали скамейки, я вот это очень хороший просто пример, как местный депутат эти проблемы вижу. Вы знаете, вот у нас благоустройство идет в районе, и люди жалуются на то, что слишком хорошие скамейки. Я просто вот у меня сразу
1: они
0: такая...
1: Они слишком дорогие, конечно. Они нам не по карману.
0: По-разному, вы знаете, вот прям из нескольких домов видео снимают, что вот эти скамейки, значит, они используются не по назначению. Они, во-первых, дорогие, но они хорошие, классные, и они слишком большие. Вот жители жалуются, что там можно вот собираться компаниями. Вот это тоже очень плохо, поэтому...
1: Слишком хорошо тоже нехорошо была такая формулировка.
0: Ну, в общем, я просто к тому, что действительно государство очень много сейчас делает. То есть, опять же, наши слушатели могут сказать, что это вот Москвы касается. Ну, и не только Москвы, езжу по регионам. В принципе, как бы положительные изменения, они точно абсолютно есть.
1: Виталий обращает внимание на другое, что у нас вот граждане, например, с бизнеса требуют, или можно добавить, кстати, с власти требуют, чтобы все до копейки выплачивали, а когда сам гражданин что-то должен государству, там, соблюдать скоростные режимы, пишет Виталий, платить вовремя квартплату, выплачивать налоги за сданную в аренду, к примеру, тушинскую однушку, как пишет Виталий, то граждане начинают говорить, нет, давайте сначала хорошую поликлинику, где я мог бы буквально завтра записаться и попасть к лору, вот тогда я начну вот эти вот все законы соблюдать. А от бизнеса, получается, мы требуем еще большего. Не только соблюдать законы, но и что-то сверху. Насколько справедливо?
2: Гнилой душок анархии.
1: Которую... А, вот это так.
2: Конечно.
1: Это Джамар Талиев. И нет, что с этим делать?
2: Нет,
1: говорит Джамар Талиев.
2: Ничего, это нужно просто потихонечку, постепенно стирать из нашей реальности. Вот точно так же, как нам в нашу реальность эту раковую опухоль принесли в 90-е, вот так же надо потихоньку, медленно, на зубах стирать ее, имея в виду, что традиционным ценностям нельзя обучить, патриотизму нельзя обучить. Не надо составлять учебные программы, не надо проводить какие-то круглые столы по преподаванию традиционных. Более того, традиционные ценности даже воспитать сложно. Традиционные ценности прививают. Это значительно более... Длинный и болезненный процесс.
1: Тогда ладно. Рустам 823...
2: И только так можно справиться с этими анархическими...
1: Рустам 823... Да, вы присоединяйтесь по телефону, а то у нас скоро программа закончится, а мы так и проговорим без телефонных звонков. Рустам 823 говорит... Это вот скорее вам, Максим Чурков, вы про скамейки-то начали говорить. У нас, говорит, в Краснодаре вот есть парк Галицкого. Стадион, футбольный клуб, который чемпион России, и там все, мол, делается добровольно. Но почему, как только вот об этом говорят, о социальной ответственности, все первым делом вспоминают парк Галицкого, значит, примеров немного. Почему?
0: Ну, во-первых, все-таки Краснодар и парк, и стадион, кстати говоря, это очень такой пример показательный, да, и, так сказать, и компания, которая это делала, и бизнесмен, в общем, он такой... В общем, ну, очень заметный человек в российском бизнесе, поэтому, наверное, вот мы это видим. Причем,
1: нет, действительно, но это бизнес... говорит о том, что это не нормальная практика. Это скорее исключение из правила, потому что люди говорят, а вот смотрите, он как делает, значит, другие не делают.
0: Ну, я бы все, наверное, все-таки для Краснодара этот проект, он действительно чуть больше, да, чем проекты в других городах, которые ведут...
1: Он просто
0: другие
1: заметнее.
0: Компании, ну, конечно. Плюс он все-таки реализовывался там не один год, это достаточно длительная история, и действительно, это очень хорошо, что, значит, большие бизнесмены вот такими делами занимаются. Но свой Галицкий, он, поверьте мне, есть и во многих других городах.
1: Есть Джамар Талиев свой Галицкий в других городах? Или, если есть, почему мы не знаем об этом? Почему люди как чуть что говорят, а вот парк Галицкого?
2: Ну... Во-первых, Галицкий, конечно, лично это феномен. Ну, не будем уходить в сторону, это просто очень достойный человек именно с точки зрения мировоззрения. Вот я как ни попробую процитировать Валентину Ивановну с ее посылом к совести, патриотизму и другим традиционным ценностям, вы, Юрий, меня сразу в сторону отводите, поэтому я лучше больше на это ссылаться не буду.
1: Ссылайтесь, почему нет?
2: В меру моего понимания Галицкий носитель вот того самого очень правильного профиля традиционных ценностей, который, вот я подчеркиваю, Юрий, будучи им, Сергеем Галицким, осмысленным, привел к тому, что он вот начал это все делать. Ну и плюс он просто очень серьезный
1: То есть он сам этого хотел.
2: Да.
1: Это не потому, что общество от него требовало.
2: Да.
1: Почему таких мало? Или не мало?
2: Ну, во-первых, таких всегда мало. В любое время, в любом обществе. И на появлении таких людей, и самое интересное, на противодействии таким людям со стороны системы прогресс и основан. А во-вторых, ну просто в таком масштабе, что вся страна знает Галицкого, вся страна о нем говорит. Их действительно не очень много. А что касается более мелкого, но актуального местного масштаба, я согласен с коллегой, такие люди есть в стране.
1: Просто далеко о них не знают в других регионах.
2: Ну, они просто не владеют всероссийски известным футбольным клубом, поэтому...
1: Заводами и пароходами. 7373948, телефон прямого эфира. Галицкий реальный меценат России, пишет, кстати, 534-й, которого я много сегодня цитировал, а от него много сообщений, соответственно,
2: приходит. А как же, он же пенсии-то не выплачивает дополнительно, Галицкий.
1: Тут про пенсии вообще у 534-го одна система. Он говорит, я бы сам ее себе оплачивал, и это было бы справедливо. Вопрос, а если бы вы не смогли, вот было бы справедливо, что вы бы остались без пенсии в результате?
2: Вы даже не представляете, насколько 534-й прав. Тут финансовый университет недавно случайно допустил прорыв в информационное пространство. Так сколько надо индивидуальному предпринимателю лет платить и сколько денег, чтобы потом, выйдя на пенсию, получать 50 тысяч рублей.
1: Столько можно прожить?
2: Не всем.
1: Не всем.
2: Да. 30 лет по 572 тысячи рублей в год социальных платежей. И тогда через 30 лет он сможет... Не мои цифры, финансовый институт.
1: Нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира. У нас какая-то странная история сегодня с машиной для телефонных звонков, потому что я сейчас вижу два звонка в линии от одного и того же человека, с одного и того же номера. Как человек может делать это...
2: Две руки.
1: С одного и того же номера?
2: Ну, в общем...
1: То есть по одной линии с двумя телефонами. Не знаю, давайте послушаем. Слушаем вас. Здравствуйте, получится? Алло.
10: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, да, уважаемый гость.
1: Подождите, прежде чем... Да, Геннадий, прежде чем вы скажете, а как у вас получается по двум линиям звонить с одного номера?
10: Не знаю, меня отбилось, я еще раз нажал там на дозвон, и меня, наверное, могут запараллелить.
1: Давайте тогда дальше по теме.
10: Да. У меня просто вот вопрос к экспертам, наверное, а почему я как налогоплательщик, я живу в Москве, родился в Москве, плачу налоги, у меня там, ну, нормальные налоги, да, почему я не могу спросить с власти, когда, как она тратит эти налоги? Вот условно там с этими же бордюрами, да, вот я еду и сменяю. Блин, нормальные были бордюры бы еще постояли.
1: Без лишних слов, давайте дополнительных в эфире. Мы всегда говорим нецензурную, бранную или близкую к бранной лексике. Так почему нет, Джамар Талиев?
2: Почему нет? Однозначно имеет право.
1: А просто... тогда почему людям кажется, что они не имеют права?
2: Это я не знаю.
1: Нет,
2: имеет право, просто для этого.
1: А это сложно, скажут вам.
2: Для этого
1: это почти невозможно.
2: Системой придуманная, очень сложная, практически неподъемная процедура.
1: Вот.
2: Потому что скажут, хочешь власть спросить? Дождись местных выборов, выбери того, кто тебе кажется, и так далее, и так далее. У нас институциональ, вот на мой взгляд, абсолютно правильный вопрос. Зачем вы меняете бордюры? Но механизма прямой адресации этого вопроса тем, кто меняет бордюры, да даже просто механизма выяснить, а кто же принял решение сменить бордюры, у нас нет.
1: Почему надо быть крупной компанией, чтобы разобраться, есть ли в бюджете дыры? Максим Чурков.
0: Ну, во-первых, да, все-таки бюджеты отдельно, крупные компании отдельно, но, значит, вот по поводу бордюров, да, хочется сказать, что это все-таки можно контролировать. По-моему, лет 10 назад...
1: Ой, сейчас опять скажут, что это у вас какой-то особенный район, где можно контролировать.
0: Да нет, я лет 10 назад мы проводили анализ вообще московского бюджета. Там у нас была очередная предвыборная кампания. Очень интересно, 1500 страниц мы реально анализировали, смотрели. Это очень сложно, потому что есть инфографика.
1: То есть там... бюджет... Подождите, бордюров не так много, как многие думают.
0: Там, конечно, мы до бордюров там не добрались. Мы нашли разные другие вещи очень интересные. Вот, просто это сложно, действительно, и каждый человек проконтролировать, безусловно, это не может. Это все-таки должны делать профессионалы, и, на самом деле, контролирующие органы тоже работают.
1: Один вопрос. У нас до окончания голосования 2 минуты. Бизнес делает достаточно и так. Налоги платит, дивиденды инвесторам платит, ДМС работникам оформляет, курсы переобучения проводит, за обеды одежду платит. Куда еще? Разве это не есть социальная ответственность, Джамар Талиев?
2: Да, в своей базе, да. Но, как я уже сказал, для меня все-таки пример Савы Тимофеевича, который придумывал, он выяснял новые ожидания
1: своего... Так, может быть, он к собственной выгоде все это придумывал?
2: Нет, безусловно. Он не то, что может быть. Это 100% было к собственной выгоде. Но в конечном итоге это стало вымпелами российской социальщины. Это потом было воспринято российским государством, и на сегодняшний момент времени это вот одна из наших гордостей.
1: Бизнес и так делает достаточно. Вот ДМС и все такое. Максим Чурков, что скажете по этому поводу?
0: Я думаю, что, в принципе, система, она балансируется каждый раз на новых уровнях сейчас для бизнеса. В общем, вот этот год, он, наверное, не самый легкий, поэтому, действительно, бизнес должен сам определять, что он будет делать дополнительно для каждого конкретного региона. И, на самом деле, бизнес делает, это видно и по примеру, вот, который мы сегодня рассматривали, тот же самый «Северсталь» и многие другие компании, это очень приятно.
1: Алексей, 457-й, тому, кто не хочет платить пенсии в общий котел, говорит: подождите, вы только должны вспомнить, что нынешние ваши взносы на пенсию или взносы Алексея идут сегодняшним пенсионерам. Их выплаты украли, а кто украл, вы сами знаете. Значит, Алексей и вот, соответственно, 534-й, видимо, что-то знают по этому поводу. Дальше. Представительство власти у крупного бизнеса должно быть? Или вот это уже перебор?
2: Нет.
1: Джамар Талиев.
2: У меня это вызывает и нативное, и эмоциональное отторжение.
1: Не нравится. Джамар Туалиеву, Максим Чурков.
0: Ну, я думаю, что, в принципе, такое... Ну, действительно, бизнес должен иметь представительство определенное. И по большому счету, как бы эта система, она тоже есть, да, то есть это через, допустим, присутствие там, допустим, в общественных советах, федеральных органах исполнительной власти, много чего реализовано в российской практике.
1: Ну вот, последние секунды голосования идут, последняя минута программы начинается. Мы задали вопрос аудитории. Власти призывают бизнес к социальной ответственности и совести. Предприниматели говорят, что, может быть, власти все-таки должны быть более эффективными. На чьей стороне наша аудитория? Как вы думаете, Джамар Талиев? Там было 4 варианта ответа. На стороне бизнеса, позиция бизнеса ближе, позиция власти ближе, нет однозначного ответа и мне неинтересно. Ну, я не думаю, что мне неинтересно, хотя не знаю, что скажете вы, Джамар Талиев.
2: Ну, я не убежден насчет первого места, я почти уверен насчет четвертого места.
1: Мне неинтересно...
2: Нет, четвертое место, то есть меньше всего, это... За власть.
1: Так, это понятно. Тот же вопрос, как думаете, проголосовали?
0: А я думаю, как раз за власть будет повыше позиция, потому что как раз вот, ну, у большой части населения действительно есть желание, так сказать, побольше получить. Да,
1: Максим Чирков, спасибо. Джамар Талиев, все так. 63% позиция бизнеса ближе, 24% нет однозначного ответа, 5% мне неинтересно, тут вы немножко, 8% говорят, мне ближе позиция власти. Ну, вот так проголосовала аудитория. Максим Чирков, Джамар Талиев, я благодарю вас. Спасибо.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: 6 вечера, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин заслушал доклад об испытании ракетного комплекса «Сармат». Его в режиме видеоконференц-связи представил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Президент поздравил его и всех военнослужащих с успешным пуском «Сармата». Кроме того, Путин указал на создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире. По словам главы государства, работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращаются в России с 2000-х годов. Также президент заявил, что межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце этого года. Глава СПЧ указал на невозможность выключить VPN в России. Так Валерий Фадеев прокомментировал целесообразность дополнительного законодательного регулирования использования таких сервисов. «Я вообще не очень понимаю, как регулировать VPN, потому что довольно скоро стало понятно всем, что это сложнейшая система и что запретить выключить VPN вообще невозможно. Если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана», заявил председатель Совета по правам человека РБК. При этом Фадеев выразил сожаление, что подобные сервисы используются для обхода блокировок и доступа к запрещенным в России источникам информации.
4: Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала арестовать Андрея Ермака. Ведомство будет просить суд избрать экс-главе офиса Владимира Зеленского меру пресечения в виде содержания под стражей с правом вынесения залога. Такие данные привел руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. Он добавил, что речь идет о залоге в размере 180 миллионов гривен или около 4 миллионов долларов. Накануне Ермаку было предъявлено обвинение по делу о легализации более 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья в Киевской области. Максимальная санкция статьи – заключение на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. В России до конца первого полугодия запустят сервис для посадки на самолет по биометрии. Эксперимент пройдет в этом и следующем годах в Пулкове и Шереметьеве. Коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Подробностями поделились в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Другие аэропорты и перевозчики смогут присоединиться к эксперименту в случае технической готовности инфраструктуры. Сейчас завершается подготовка аэропортов к приему первых пассажиров. При этом каждый сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт по паспорту или с использованием современных технологий. Применение биометрии добровольно, отметил Григоренко. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 85 копеек. Доллар 73 рубля 79 копеек. Евро 87 рублей 38 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Говорит Москва.
13: 94.8 FM.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
16: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Ехудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
19: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
20: вестилов. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
22: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
21: для пользы больного, будучи далек от всякого
23: намеренного, неправедного и пагубного.
16: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
16: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой.
5: на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Принятие. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: 18.08 в Москве. Сегодня 12 мая, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Идут у нас прямые трансляции во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, называется наше сообщество. В ВК-видео на Ютубе по запросу говорит Москва можно зайти, и в... Телеграме. В Телеграме тоже идут наши трансляции. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Заходите, обязательно подписывайтесь. Там же в нашей трансляции есть QR-код, который может вас привести к нам в бота в Messenger Max для того, чтобы писать ваше сообщение туда. И сканируете все, вы вас перекидывает туда. Либо по ссылке на сайте говоритмосква.ру. Справа, если это компьютерная версия, будут ссылки. В самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Григорий Санкт-Петербурга присылает потрясающую фотографию, как он на берегу моря со стаканом нашим брендированным. Ну, хоть кто-то, да? Хоть как-то, говорит, Москва на море. Мы на Кубани, да. По-моему, он в Турции, по-моему, и на Кубани. Пивко пьет на чили. Ну, слушайте, давайте не будем человеку завидовать. Безалкогольное, естественно, пиво. Да, пускай отдыхает. Олег пишет, «Зенит чемпион». Слушайте, да, ну вот вчера, видите, мы немножечко не... Получается, не доработали, а главная вообще развязка, судя по всему, всего чемпионата России случилась вчера, уже после выхода голевой передачи. Краснодар, ну, сенсационно, не сенсационно, но проиграл. «Зенит» возглавил единолично турнирную таблицу, и теперь все действительно будет зависеть по факту от Ростова. Посмотрим, к чему это все приведет. Один тур, но есть у меня ощущение, что все-таки Краснодар это чемпионство проиграл, как я и говорил. Но об этом мы еще поговорим обязательно с вами. Так давно не разговаривали. Есть, конечно, что обсудить. Соскучился я уже по всем. Ведь я в вынужденный отпуск пришлось мне уйти, болел. Я целую неделю достаточно тяжело болел, но теперь выздоровел. И все в порядке, готов снова с вами спорить, обсуждать, разговаривать, анализировать и все, что мы тут любим делать. Новые заразы? Да нет, но знаете, мысли меня посещали, естественно, когда я болел, да, думаю, а не вот это ли? штука. Нет, у меня была всего лишь ангина. Очень старая штука, очень старая зараза. А, и он пишет, а к вам приходит фото, а Алексей Гудошников утром убеждает в обратном. Смотрите, в Телеграм в какое-то время фотографии не приходили, потом эта возможность у нас снова появилась, теперь у нас приходят фотографии. Был действительно период, когда фотографии не приходили. А сейчас, что, Саш, ты тут колдуешь? Колдуй бабка, колдуй дед, рукой-то мне, как этот, как Дарт Вейдер, знаешь, немножечко как будто душишь меня, не души, пожалуйста, дай поработать. А, вот, добрый док меня, значит, говорит, с выздоровлением, с возвращением, спасибо, спасибо. А, как болела Турция? Какая Турция? Кто сказал, что, кто-то сказал, что я в Турции?

американцы немножечко застопорились, переговоры особо ни к чему не привели, Дональд Трамп несколько раз очень так агрессивно высказался по поводу того, что ему прислали его иранские коллеги, он сказал, что это просто помойка, это мусор, ни на что подобное он согласиться не может, он уже вот сейчас снова возобновит боевые действия, в общем, скоро будем снова стрелять, вот-вот, уже, вот скоро-скоро, вот сейчас-сейчас, ни о чем мы договориться не можем, но по факту ничего не происходит. То есть, немножечко так они заморозились на этапе переговоров. Ни на что не намекаю я. Просто совпадение. А вот украинская тема возобновилась. Возвращаемся к логике, что американцы занимаются одной историей за раз. Вот пока Иран немножечко застопорился, вдруг пришла в движение Украина. Причем каким образом? Старым добрым, коррупционным. Вчера пришли новости о том, что... Вчера вообще был, конечно, не самый приятный день для Зеленского и всей его шайки, потому что прям за один день на них обрушили целый ворох проблем. Ну, главное, это, конечно, история с Ермаком, которому предъявили обвинения в коррупции. Сегодня ему должны были вроде как избрать меру пресечения, не избрали. Пока там что-то, какие-то разборки в суде, ну, ему предъявляют то, что он там на стройке какой-то украл что-то около 10 миллионов долларов. Ну, здесь на самом деле дело не в суммах, потому что я думаю, что это просто такой минимум, который быстро смогли подогнать по доказательствам и предъявить. Дело, конечно, не в суммах, дело в атаке на Ермака. Может, конечно, показаться, что, ну, Ермак это уже как бы сбитый летчик. Ну и что, что Ермак? Да кого интересует этот Ермак? Да хоть 10 раз его сейчас посадят. Никого это не волнует. Но на самом деле это не так. Ермак все это время оставался при делах. Ни для кого не было секретом, что террорист Буданов, который занял его место, это не человек Зеленского. Это скорее даже его политический оппонент. И так оно и осталось с приходом террориста Буданова на этот пост. Иногда даже они в публичную конфронтацию входили с Зеленским. Не сказать, что яркую, но это бывало. Точки зрения у них не совпадали на некоторые моменты. Чей он там ставленник, можно долго рассуждать. Кто-то говорит американский, кто-то говорит британский. Я скорее, конечно, к второму варианту склоняюсь. В общем, Буданов и Зеленский — это не одна команда. А вот Зеленский и Ермак одной командой оставались. Причем многочисленные свидетельства были за то время, как Ермак покинул свой пост, что Зеленский регулярно консультируется с Ермаком. Они постоянно на связи. Ермак продолжает крутить-вертеть, серо-кардиналить из-под полы, там что-то делать и не теряет. Ну, может быть, какое-то влияние, конечно, потерял, но все равно частичку этого влияния он сохраняет. И вот вдруг с того ни с сего ничего не предвещало. Вообще, ну мы сколько с вами не слышали про все эти набусапы и их разборки антикоррупционные несколько месяцев. И вдруг раз возобновляется эта история, и Ермаку предъявляют достаточно серьезные претензии, что наносит удар, безусловно, по Зеленскому. Ну и интервью. Вышло интервью у Такера Карлсона. Вчера я его полностью посмотрел. Интервью с бывшим пресс-секретарем Зеленского по фамилии Мендель, которая была его пресс-секретарем до, по-моему, 21-го года. В этом интервью ничего сверхъестественного она не сказала. Интервью на английском языке. У нее достаточно хороший английский язык, я бы даже сказал, великолепный английский язык. Да, там не без акцента, но говорит она прекрасно на этом английском, ведет беседу с Такером Карлсоном, и на протяжении где-то полутора часов просто поливает Зеленского по полной программе. Она сказала обо всем. Она сказала о том, что да, он, скорее всего, наркоман, что он там уходит в туалет, возвращается через 15 минут другим человеком, заряженным на великие дела, бодрым, энергичным, веселым и так далее, что огромное количество людей подтверждала, что и видела, как он принимает наркотики еще до его президентства, и уже в момент президентства принимал он наркотики. Она рассказала о том, как он ведет дела с точки зрения пропаганды, что он требовал от нее, от людей, которые занимаются его пиаром, пропаганды на уровне Геббельса, это цитата. Это вот все произносит человек. Для нас, для человека,

0: из России, который прекрасно понимает, с кем мы имеем дело и что за персонаж такой Зеленский, ноль новой информации в этом интервью, абсолютно ноль. Но в контексте, что это интервью для Такера Карлсона, это очень интересно. Причем интервью не от абы кого. Человека, который там где-то как-то, какой-нибудь эксперт по Украине, американский. Нет. Бывший пресс-секретарь. Непосредственно человек, который лично имел дело с Зеленским. В период его правления, в период, когда он был еще законно избранным президентом Украины. И, ну и потенциально, конечно, может быть эффект разорвавшейся бомбы. Ну, потому что она облила его грязью со всех сторон. Естественно, украинские средства массовой информации, всякие блогеры начали запускать антикризисные меры, ее уже записали в миротворец, при том, что она абсолютно не пророссийская, она там и про Россию много всего поганого наговорила. То есть пророссийским агентом ее, мягко говоря, тяжело назвать. Но ее уже в такую, естественно, записали, ну а как иначе, она сама в этом интервью говорила, что ну, без варианта, я сегодня же, я очень рискую, когда даю это интервью, но я сегодня же стану пророссийским агентом. Она наверняка, ну вот я просто наблюдаю уже там год с лишним за тем, как работают американцы, и я думаю, что она наверняка давала это интервью, ну, во-первых, не вчера и не позавчера, оно было относительно заранее записано, но оно такое, знаете, вечное. Бывают такие интервью, вообще, в принципе, программы, которые на телевидении, на радио, да где угодно, в медиа называют консервами. Это что-то на вечную тему, что ты можешь положить на полочку и в нужный момент дать в эфир, когда у тебя, например, там, сорвался какой-то прямой эфир, или надо, там, заболел ведущий, в отпуск кто-то ушел, у тебя есть уже несколько заранее записанных материалов, которые в любой момент времени подойдут к эфиру, будут актуальными, потому что они не устаревают. Вот это, я думаю, была такая относительная консерва, не уверен, что там несколько месяцев назад это было записано, но не вчера и не позавчера. И расчехлили это ровно в тот самый день, когда нанесли антикоррупционный удар по Зеленскому, новый, еще один антикоррупционный удар по Зеленскому. Тем самым с двух сторон раздав ему пощечины. Но вопрос в том, повлияет ли это на что-нибудь. Вот наблюдаем мы за это, за тем, как американцы продолжают действовать старыми методами, пытаются давить на Зеленского, с помощью всех вот этих вот коррупционных историй, но даже с прошлой, когда вообще, вот надо у нейросети спросить, Виталий Филиев, вы точно должны помнить, когда в прошлый раз скандалы все с Набу и САП, с Миндичем там и вот это вот все происходили, ну и с Ермаком, кстати говоря, в том числе, он там проскользнул сначала по касательной, ему никаких обвинений не было предъявлено, но это вынудило его снять со своего поста. Вот когда это было? Саш, ты мне показываешь 11 мая. 11 мая это вчера. Я говорю, до вчера. Вчера, понятно. Я говорю, до вчера. В ноябре 25-го. Вот. 113-го года чучке. В ноябре 25-го. Ну вот с ноября 25-го столько воды утекло. В первую очередь у американцев утекла эта вода. За эти несколько месяцев полностью поменялся ландшафт политический. Вот как вы считаете... Старые методы американские оказания давления на украинскую сторону, они возымеют какое-то положительное действие или нет? Мы увидим с вами какой-то выхлоп от этого, от всего. Или нынешние американцы в нынешнем своем состоянии не способны оказать никакое давление, которое поменяло бы ситуацию на Украине? И Зеленскому... Что в лоб, что по лбу, абсолютно наплевать на то, что какие там антикоррупционные дела будут завязывать на него американцы. Он на американцев больше не ориентируется, он на американцев больше не завязан, и поэтому может себе позволить игнорировать подобные выпады, как со стороны своих бывших сотрудников, так со стороны и там, подконтрольных американцам антикоррупционных организаций, которые устраивают облаву на его правую руку. По факту именно правой рукой Ермак по отношению к Зеленскому и является. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Трансляции ВК, ВК-видео, Ютуб, Телеграм. Везде подключайтесь, подписывайтесь. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
1: Здравствуйте, Георгий.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да. Да, но многое, наверное, зависит все-таки от американцев, от Трампа в частности. Будут ли они по-настоящему додавливать, так как у них есть и вот эти все эти коррупционные, так сказать, моменты, так сказать, и расследования, связанные вот со всей этой шайкой Зеленского и с ним самим. То есть здесь они просто уже больше года как до конца не додавят. Есть еще такие моменты, как вот эти все эти пресловутые «Старлинки», какая-то пресловутая продажа вооружений, пусть и за деньги, вот эти тоже моменты, которые они полностью не обрубают. Но вот, так что если они захотят, они могут на него додавить, тем более, что, опять же, вот это ну, достаточно значимое заявление нашего президента, что скоро украинский конфликт завершится. И действительно, на Зеленского достаточно мощное давление оказывается, ну, в частности, вот, и в частности, в первую очередь, американцами. Сам он постоянно вот просит, так сказать, какой-то встречи с нашим президентом. Есть такие моменты. То есть, все-таки основное, ну, сейчас понятно, они через Ермака, это уже прямое, так сказать, грубо говоря, давление, открытие каких-то уголовных, вот этих коррупционных дел на самого вот этого, так сказать, наркофюрера Зеленого. Поэтому, собственно, это уже последняя ступенька перед Зеленским, Ермак. Так что, ну, на самом деле, все опять банально зависит от американцев. Будут они додавливать или опять они, так сказать, придушат и отпустят?
0: Ну, вот вы как думаете, они придушат и отпустят или будут додавливать?
1: Ну, мне кажется, сейчас они будут уже практически, да, будут, наверное, додавливать, потому что все-таки дело идет, видимо, к определенному, ну, как сказать, к определенному компромиссу, к уступкам со стороны вот этой укрохунты, уступкам по отношению к России. Понятно, это все связано с Донецкой областью. Вот, и, так сказать, перемирие, переговоры только при этом условии могут начаться. Я думаю, будут додавливать все-таки. Будут давить и додавливать. Потому что кто... Ну, они знают, Зеленский демократам помогал. Трамп этого не забывает. То, что он действовал против него...
0: Это да, он, конечно, не забывает. Действительно помогал. Он ничего не забывает. А толку-то? Кому не все равно, что помнит и о чем не забывает Дональд Трамп на данный момент? У него уже в ноябре-то позиции немножечко такие пошатанные были. А сейчас так он, ну, он просто в яме. И за то время, пока он осуществлял там свои венесуэльско-иранские авантюры, ну, надо сказать честно, Украина перестроилась и сделала многое для того, чтобы меньше зависеть от Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, на риторическом уровне они отстранились. Европа отстранилась от Соединенных Штатов Америки, и США отстранились от Европы, и Украина в этом принимала достаточно активное участие. И они сказали, мы скорее с Европой. Европа, потому что пока продолжает нас финансировать, значит, мы будем здесь. А Трамп все равно ничего не доделывает до конца. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
2: Добрый вечер, Георгий, Костя из
0: Минска. Здравствуйте, Константин, здравствуйте.
2: А я вот так смотрю на все это и думаю, ну, Трамп, он же вообще красавчик. Он пошумел там, пошумел здесь, в лес, везде с ушами, а потом... по-тихому куда-то слился. На самом деле, вон на Украине уже, вот я там читаю, они полностью прекратили финансирование, они только передают разведданные, которые, по сути же, ну, они ничего не стоят. Спутники уже запущены, как бы, ну, передаешь ты там данные в Европу, на Украину, неважно. Это денег не стоит, но влияние ты оказываешь. Поэтому я не вижу смысла для Трампа, на самом деле, заканчивать этот конфликт, потому что, смотрите, свою репутацию он уже испоганил, ну, как только можно. Он ее уже не исправит. Даже закончив это, он ее никак не исправит, потому что у него все равно висит Иран, который, я не знаю, как он выруливать будет. То есть он сейчас в таком положении, что ему нет смысла вообще этим заниматься.
0: Ну, ему тогда нет смысла вообще ничем заниматься.
2: Вообще, по сути, да.
0: В этой логике.
2: Вот это, кстати, очень, очень, как-то, с одной стороны, интересно, что можно уже и пахнуть.
0: Uh-huh.
2: Вот, что я так с нетерпением...
0: Ему или нам? Давно.
2: Да, уже неважно, кому. Вот такая... Знаете, Георгий, вот мы 3 дня сидели с мужиками на рыбалке, и вот это все обсуждали. И я всегда давил, чтобы пахнуть. А Ванька давил, чтобы не пахнуть. И мы сорвали...
0: Как можно не бахнуть на рыбалке?
2: Ну, в общем, сейчас ситуация такая, что прям, ну, все это идет к нехорошему решению. Хороших решений уже нет. Поэтому Донни сейчас просто плывет по течению, мне кажется. Вот он сам не понимает, куда это все вырулит. Вот самое страшное.
0: Ну, а то, что он... Спасибо. То, что он сам не понимает, куда это все вырулит, наверняка. Не понимает, согласен. Но по поводу того, что надо бахнуть холодненько и карасика копченого между медали вели. Ну да, на это я и намекал. Но про бахнуть еще, конечно, поговорим, безусловно. То, что все идет к плохим решениям, и хороших решений не осталось... Относительно. Я думаю, что хорошие решения на самом деле есть, просто они нереализуемы. Вот нынешнее давление американцев выглядело логично в ноябре. В ноябре, если бы они додавили подобным образом, я бы сказал, да, понимаю, все. Ну вот у них был ресурс, у них был рычаг, они этим рычагом воспользовались, надавили, добились своего. Искусство переговоров, все дела. На данный момент это уже выглядит не столь потенциально эффективно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18.30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Певицу Линду вызвали на допрос по делу об авторских правах на песни. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной мог быть конфликт артистки с продюсером Максимом Фадеевым. Поводом для разбирательств стали хиты «Ворона», песни «Тибетский хлам» и другие, которые исполнял Линда. Как пишет ТАСС, следственные действия также проходят в помещениях компании «Профит» и офисе компании «Топ-7». РЕН-ТВ уточняет, что певицу доставили на допрос принудительно по делу о мошенничестве. По данным телеканала, до сегодняшнего дня артистка добровольно приходила к следователям в качестве свидетеля по уголовному делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Сейчас он в СИЗО. Ранее Линда в интервью Ксении Собчак рассказала, что Фадеев пытался использовать арест Черкасова, чтобы забрать то, что давно принадлежит им. Это была цитата. По словам певицы, проект «Линда» финансировал ее отец Лев Гейман, а продюсер был нанятым музыкантом и аранжировщиком. Когда из-за кризиса 98 года финансирование сократилось, Максим Фадеев потерял интерес к проекту. Пожар произошел на птицефабрике в Ростовской области. Возгорание возникло в хуторе Маркин Октябрьского сельского района. Огонь распространился на площади 1600 квадратных метров, заявили в МЧС. Благодаря оперативным действиям спасателей, пожар удалось локализовать и предотвратить возгорание ангара с домашней птицей. Сотрудники ведомства спасли более 180 тысяч кур. К тушению привлекли 47 человек, задействовали 19 единиц техники. Дональд Трамп разочаровался в идее диалога с Ираном. Глава Белого дома склоняется к возобновлению боевых действий и расширению списка целей на территории Исламской Республики. Израиль убеждает президента США в необходимости высадить американский спецназ, чтобы захватить имеющиеся у Ирана запасы высоко обогащенного урана. Об этом пишет издание «Аксиос» со ссылкой на вашингтонских чиновников. Ситуацию в Исламской Республике Дональд Трамп обсудил накануне вечером с членами администрации, отвечающими за нацбезопасность. По данным источников, американский лидер всерьез рассматривает сценарий возобновления боевых действий, замороженных 8 апреля. Основным раздражителем для главы Белого дома остаются де-факто введенная Ираном блокада Армузского пролива и его неуступчивость в переговорном процессе. Более 100 депутатов-лейбористов подписали письмо в поддержку Кира Стармера. Они выступили против борьбы за лидерство в партии. Парламентарии считают, что время для этого еще не пришло. Как пишет «Гардиан», обращение появилось после тяжелых для правящей партии результатов выборов и на фоне растущего давления на премьера. В письме говорится, что лейбористам предстоит трудная работа по восстановлению доверия избирателей. Ее нужно начинать немедленно. Для этого в стране следует провести обещанные ранее реформы. По данным газеты, заявление подготовила группа рядовых депутатов, многие из которых были избраны в 2024 году. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 14, завтра в городе переменная облачность, дожди в течение дня, ночью плюс 13-15, днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 754 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Принятие. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 12 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, телеграм, подключайтесь везде ко всем нашим трансляциям, обязательно ставьте лайки. Там есть QR-код, его сканируйте, переходите на наш бот в мессенджере Макс, через него можно тоже отправлять сообщения, можно это сделать помимо QR-кода еще через ссылки на сайте говоритмосква.ру, справа, если это версия для компьютеров, снизу, если это версия для мобильных телефонов, в самом низу. Переходите один раз, это сделайте и все, и можете спокойно писать сообщения нам в эфир. Опять хитрющий план по сносу электробуса американцами. Вот-вот, с минуты на минуту его криворожский режим свернут. Тимошенко, Лешко и По или Порох. А после чего они поедут подписывать капитуляцию в Гомель. Звучит в духе профессора Валерия Соловья. Все обозначенные выше персоны, экстремисты-террористы, их деятельность по голову осуждаем, порицаем. А, ну, конечно, не в духе вот этого шизопрофессора это все звучит. Но и Тимошенко, Лешко, Порох никакого отношения к этому не имеют. Но хитрющий, да, он... Не опять хитрющий, он тот же самый хитрющий план. Это все то же самое. Никаких новинок здесь нет. А, только просто поздно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
3: Георгий, добрый вечер, это Гурген.
2: Здравствуйте, Гурген.
3: Видите, вот я не знаю, как у кого, но у меня сегодня взгляды все прикованы к Британии, которая недавно была еще Великобританией. А вот насколько давно, давайте обратим внимание, после Маргарет Тэтчер, какие были назначения? Обратите внимание. Я вот здесь подвел статистику, значит, это Джон Мейер. Запомнился ли вам этот человек хоть чем-либо принципиально? Как он вообще повлиял на жизнь Великобритании? Серая мышь. Далее Тони Блэр, длительный период, полный срок и огромные толпы на улицах, которые искажали его фамилию и писали Блэр. Это как лжец, да? Тоже никакой эффективности, ничего нового. Формальное просиживание штанов, извините, да? Далее Тереза Мэй, Борис Джонс, Лиз Трасс, Риша Сунак. Вот пока то, что мы... И, наконец, Кэр Стармер. К чему я сейчас привожу весь этот длиннющий список? К тому, что люди учились в public schools. То есть, как вы знаете, очевидно, public school, публичная школа, да если формально переводить на русский, на самом деле это элитарные школы, где растили элиту, где дети проходили 11 plus examination. Вы помните, да, вероятно? Я имею в виду экзамен для 11-летнего, мальчику говорят, представь себе себя водителем поезда. В нем столько-то вагонов, и далее долгие-долгие условия в какой цистерне, что налито, и в конце вопрос, сколько лет водителю поезда? Если ребенок забывает, что он водитель поезда, и что ему 11, если он теряется, он не проходит. Это детские психологи, это действительно специалисты, те самые британские ученые поработали, да? Обратите внимание, первое, к чему приучали в этих школах, это не проявлять каких-либо эмоций, даже в случае предельного и очевидного фиаско, да? Они должны уметь хранить физиономию. Как актеры, да, безусловно. У них была риторика, у них был латинский язык неизбежный, да, с очень смешным лондонским прононсом, они произносят «Repetitio mater studiorum est». повторение мать учения, например, да. Но главное, о чем я хотел бы сказать, это то, что британцы в своей массе уже устали от устройства собственного государства. Я слышал аргументы, я общался с британцами на эту тему, так достаточно поверхностно, но они говорят, ну, послушайте, ну, к чему все эти нежности при нашей бедности? Расшаркивание и обращение по полному титулу в Houses of Lords, да, Palace of Lords и Palace of Commons, Палаты Лордов и Палаты Общин. Надо что-то... А вот теперь у меня в заключение, Георгий, я не буду слишком много времени у вас занимать, но тем не менее, в заключение, что мы сейчас видим из этой чехарды? Как вы думаете, есть ли какие-нибудь признаки меритократии власти достойных в этом? Я лично сомневаюсь крайне. И сегодня во все глаза я слежу за процессом того, что произойдет с Кевин Стармером. Да, он вполне вероятно обладает какими-то скрытыми возможностями. Может быть, у него великолепный потенциал, но он как шкаф с потрясающе интересными и полезными книгами, запертый на ключ, и ключ потерян. Спасибо.
2: Ну, это, конечно, интересно. Я не уверен, что я планировал про Великобританию. Там просто партия, господи, Стармера, они проиграли огромное количество, лейбористская партия, проиграли местные выборы, там фиаско, и огромное количество депутатов британских сейчас выступает за то, чтобы он ушел в отставку, но... Я вообще, честно, несколько раз задумывался об этом, и вот к этому списку британских премьеров прибегал. На самом деле это уникальный список. Вот там Гурген начал с мистера Мейджора, это премьер-министр Великобритании, который, между прочим, там практически 10 лет, ну, по-моему, меньше он, был на своем посту сразу после Маргарет Тэтчер. Понятное дело, что когда ты после Маргарет Тэтчер заступаешь на свою должность, тяжело каким-то образом ее переиграть в яркости, ее правление, но его правление на такое интересное время пришлось, и он действительно особо ничем не запомнился. Тут Виталий Филип вспоминал, что вот с 90 по 97 год он пишет, Виталий Филип, что он там был в Москве, приезжал, это тот самый период, когда и королева была тоже в Москве, и Ельцин летал, по-моему, да, ездил он тоже в Лондон. Ну, в общем, это вот очень интересный исторический период. И действительно, этот человек не отметился вообще ничем особо ярким за это время. Но а кто отметился? А давайте отмотаем до Тэтчер. Каллаган, Вильсон, Хит, Макмиллан, Энтони Иден, который пришел на место Уинстона Черчилля. Ну вот мы тогда Уинстона Черчилля с вами и домотаем, и поймем, что они все, в принципе, ни о чемные. Так-то за последние, ну вот за правление королевы Елизаветы II, ну, два серьезных политика, наверное, да, Уинстон Черчилль, с которого начинала, и вот где-то посередине была Маргарет Тэтчер, а все остальное, ну, особенно там последние периоды, Джонсон, Трасс, Сунак, Стармер, ну, это вообще как бы это все... Это кризис, это политический кризис, да. Ну, но я не наблюдаю сильно. Тони Блэр запомнился, и то по Ираку. Ну, вот, может быть, с натяжкой. Вы писали, что Гурген забыл Гордона Брауна, но мне кажется, даже сам Гордон Браун забыл сам, про самого себя, понимаете, что он когда-то был премьер-министром Великобритании. Ну, может быть, да, Тони Блэр. Может быть. Даже там Кэмерон, Тереза Мэй с их этими брекситами, вот этот вот период, даже они как-то особо не мелькают. Ну, да, наверное, приставка велика в названии страны Британии, все больше и больше уходит куда-то в прошлое. Ну, это, честно говоря, их проблема. То, что англичанка гадит, это да. Вот Дмитрий Катков пишет, я не пойму, нам что, нужен такой же премьер-министр, как Маргарет Тэтчер, чтобы нам гадили в 3 раза больше. Нет, нам не нужен такой премьер-министр, как Маргарет Тэтчер. В Англии имеется в виду, да? Просто констатация. Просто констатация, у них там очередной политический кризис, и я к тому, что система эта, она, наверное, давно в кризисе. Ну, здесь надо тоже, знаете, зато короли и королевы меняются у них достаточно редко. А вот что первично? Вопрос дискуссионный. Но мы все-таки давайте про украинский. К украинской проблематике вернемся. Александр пишет, что Стармер отличный английский. Да, наверное. Вот тут Стармер преуспел, согласен. А английский у него действительно очень хороший. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
1: Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Есть подозрение, то, что Зеленского никто трогать не будет, так как он просто держит общак европейских казнократов. Я поясню. Вот я буквально на днях видел вот видео, вы по-любому тоже видео, там у немцев спрашивают в парламенте, кто в итоге освободил Германию, да, все знают, что Советский Союз, а там вот, кто-то премьер или что-то типа того промолчал. Вот, и сегодня тоже читаю, что Зеленского никто трогать не будет, даже если он там прямо, грубо говоря, будет нарушать закон, тоже по конституции их страны, и его трогать никто не будет. И тут я что-то так подумал, а вполне вероятно, что он просто, ну, они всю эту кашу замутили, да, чтобы просто пили деньги, и Ромак там свои деньги берет, а Зеленский там свои деньги, а фон дер Ляйен и ее семейка берет свои деньги и прячет очень хорошо в день Швейцарии. И тогда более-менее все понятно происходит, то, что его действительно никто трогать не будет. Трамп это, и он не из-за его команды, не из команды фон дер Ляйен, понимаете? Поэтому как бы Трамп все равно, честно говоря, кому просто к этому никакого причастия не имеет. А фон дер Ляйен, как бы, и вот его вот эта ее там команда, грубо говоря, они заинтересованы в вечной войне. Вот, собственно, и все. То есть его, я думаю, ну, лично мое мнение, его просто никто трогать не будет до поры, до времени, пока это просто выгодно. А как сделать это невыгодно, просто надо их физически убрать. Ну, я имею в виду Зеленского, что фон дер Ляйен мы никак трогать физически не сможем. Вот, все. Поэтому, наверное, как и в 45-м, придется просто вот идти до самого победного. А по-другому я даже не знаю, понимаете? А подписаться сейчас, если можно, две секунды еще, да? И вот насчет перемирия, вот если подписываться, то опять-таки по Конституции, ну, по идее, мы не можем, потому что, грубо говоря, если мы подпишемся, даже если не нам Донбасс отдадут, мы по Конституции не можем это подписать, потому что Херсон и Запорожье до конца не освобождены, а по Конституции это уже наша территория. Мы не можем по Конституции отдать эти территории, потому что они уже наши. А пока мы их не освободим, мы не можем мирняк подписать. Вот и примерно вот такой расклад получается.
2: Да, ну значит, давайте по поводу общак, не общак. Про европейцев, кстати говоря, у меня тоже есть. Я сегодня побывал на одном интересном мероприятии. На само мероприятие, естественно, меня не пригласили, да я вот побывал вокруг. Тут европейский, представительство Европейского Союза организовывало сегодня, собственно, праздник в честь Дня Европы. Вот у них тут День Европы праздновался, даже можно неделей на Европу это назвать. И они сегодня организовывали сходку, такой бал сатаны, посвященный этому Дню Европы. Вот мне посчастливилось там побывать, понаблюдать и даже попытаться пообщаться с гостями этого мероприятия, в том числе с послами стран Европейского Союза. Я чуть попозже расскажу вам, как это все выглядит. В Москве это, естественно, все происходило. Но что касается общак, не общак, фон дер Ляйен, выгодно, невыгодно. Речь сейчас не про фон дер Ляйен, речь про американцев. Речь про американцев. У американцев не сильно поменялись входные данные на данный момент. Вот им как нужен был хоть какой-то успех. Так они и до сих пор в этом успехе нуждаются. Даже сейчас нуждаются еще больше. Потому что вся эта канитель с Ираном, она зашла слишком далеко. И она, ну, просто растоптала политические амбиции республиканцев на следующий, да тут уже даже никто не говорит про следующий президентский срок, хотя, на мой взгляд, это просто рано такие рассуждения ввести. Мы видим, что все меняется достаточно быстро и динамично в мире, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Ну вот на продолжение своего всеобъемлющего могущества и в парламенте, и в Белом доме, и везде, чтобы сидели республиканцы, вот это вот все явно подходит к концу, и виноват в этом Дональд Трамп и его решение по Ирану. Но еще какие-то надежды, но вот Костя из Митина говорил, ему надо просто уже лечь просто, да, и обтекать. Потому что он уже все, он ни на что не способен, ничего ему уже не поможет. Вариантов нет. Все, сиди и готовься. Жди последнего момента в своей жизни, вспоминая, как хорошо жилось, как ты с Джеффри Эпштейном прекрасно веселился и так далее. Но ни на что уже рассчитывать не приходится. Просто лежи и обтекай. Я не думаю, что он будет лежать и обтекать. Безусловно. Я думаю, что он будет пытаться рыпаться. И это один из вариантов. Может быть, даже единственный на данный момент из тех, которые есть перед ним. Как можно заиметь успех? Ему глобальный успех. Все, там, документы подписанные. Вот это все ему не нужно. Ему нужно что-то, что он может продать здесь и сейчас, как свою миротворческую инициативу, как то, где он вот побыл этим самым миротворцем, посредником, сделать все эти фотографии, еще, может быть, и денег заработать вместе с Россией. Ну вот, это самый очевидный вариант. И это один из тех вариантов, где у него есть рычаги для того, чтобы за эти рычаги дергать и оказывать давление. Они здесь объективно есть. Рычагов давления на Украину у него предостаточно. Здесь дело не про деньги, он действительно, Дональд Трамп вряд ли пилит какие-то невероятные суммы, так же, как пилит Урсула фон дер Ляйен. Более того, он знает, что пилили предыдущие, которых он ненавидит, и которые ненавидят его, и он с удовольствием скроет все эти схемы для того, чтобы им подгадить. В его интересах сейчас заполучить политический успех. Хоть какой-нибудь. Поэтому, когда мы говорим о том, что кто-нибудь тронет или не тронет, европейцы, понятное дело, на данный момент не трогают. Они вон заявление делают, что то, что сейчас происходит вокруг Ермака, свидетельствует нам о том, что на Украине существуют антикоррупционные институты, которые работают исправно. И то, что это тот самый человек, с которым сфотографировались все действующие монархии Европы, все действующие, уже не действующие руководители европейских государств, которого принимали во всех возможных парламентах и кабинетах, я про Ермака, который везде с Зеленским ходил, светил рожей, потом переоделся, помните, в какой-то момент в костюм он переоделся, после того, как их макнули в их внешний вид рожей в Белом доме, но он везде засветился, и они через него, собственно, эти деньги и крутили, и теперь будут рассказывать всем о том, как работают антикоррупционные механизмы. Понятно, здесь не про европейцев, здесь про американцев сейчас. С европейцев брать нечего. Европейцы абсолютно взяли направление понятное. Европейцы тянут время по нескольким причинам. Причина номер один. Им нужно постараться пересидеть Трампа. Досидеть на своих постах до того момента, когда вся вот эта новая республиканская идея и виток их популярности сойдет на нет и придут демократы к власти. Это раз. Два. Это в случае, если вдруг ничего из этого не произойдет, чтобы успеть подготовить самих себя к существованию в новом мире. Это делать они будут параллельно. И они это уже делают. Темпы, может быть, не самые быстрые, но они это делают, они этим занимаются. Это два. А три, ну, на данный момент действительно, какие колоссальные потери. Ну, экономически, трэш, ну, они сами на это пошли, их это устраивает. Экономические потери особо этих людей в Европе никаким образом не будоражат. Тем более, что они там, так или иначе какую-то денежку пилят там все между собой. Это, я в этом убежден. Я думаю, что мы еще на нашем веку с вами узнаем о том, какие невероятные суммы в какой-то момент попилил Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Мерц и прочие Макроны на всей этой истории. Рано или поздно это все вылезет, я уверен. Рано, поздно, не знаю, но когда-нибудь да вылезет. Поэтому да, европейцы не заинтересованы на данный момент в том, чтобы хоть какая-то нестабильность происходило на Украине. Их на данный момент ситуация полностью устраивает. Но речь-то не про европейцев, мы-то про американцев с вами говорим. А американцы, хочешь не хочешь, оплачивают весь этот бардак. Оплачивали раньше и оплачивают до сих пор. И своими разведданными, и своим вооружением, которое они, да, европейцы у них покупают, но они покупают то у американцев. Европейцы свое вооружение предоставить не могут, у них его нет. Это американцы продают. И они вовлечены в это. Рычаги для давления есть. Вопрос в том, есть ли политическая воля для того, чтобы за эти рычаги дергать? И есть ли на данный момент смысл? Потому что, ну вот сейчас, например, Дональд Трамп выходит, говорит, посмотрите, коррупционный скандал. Посмотрите, следующий выходит виток этого коррупционного скандала. Там вообще Зеленский напрямую обвиняется в растратах, в распилах и во всем прочем. Говорит, вы посмотрите, да, они просто суперкоррупционеры. Зеленский говорит, это все неправда, мы будем судиться, это все вообще ложь. И дотянуть ему надо до ноября. А дальше, ну, Трамп все. На данный момент Трамп все в ноябре. У него не будет ни единого пространства для маневра. Его сожмут со всех сторон, замочат исками, попытками импичмента, будут блокировать все его законопроекты. В общем, ему будет вообще не до Украины. Дотянуть надо всего лишь полгодика. И все. И вопрос будет решен. То есть здесь дело в мощности давления. Насколько американцы сейчас готовы сильно дернуть за этот рычаг. Отключение от всех этих разведданных, полностью наезды коррупционные на Зеленского, обвинения его в растратах, американских денег, угрозы тюрьмы, там, вот это по максимуму, это может сработать. Наезды на Ермака, ну, это какой-нибудь очередной виток там Уитков, Кушнеровских приездов в Киев, это все несерьезно. Это ни на что не повлияет. Но смотрим, пока для одного конкретно взятого дня, для 11 мая, многое произошло. Будет ли это развиваться? Новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ВСУ атаковали дронами «Дартс» ЖД вокзал в Унече Брянской области. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. По данным главы региона, ранены два сотрудника компании «Российские железные дороги». В Белгородской области три мирных жителя пострадали во время ударов ВСУ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе дрон сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль на дороге Грайворон и Ликпеньковка. В результате мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи в Белгородской больнице номер 2 пострадавшего перевели на амбулаторное лечение. Машина получила повреждения. В Карачанском округе у села Шейна беспилотник атаковал автомобиль УАЗ. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с баротравмой и открытой раной ноги в городскую больницу номер 2 Белгорода. В результате удара автомобиль сгорел. В Шебекине мужчина косил траву на участке и нашел неизвестный предмет. Он поднял его и ударил молотком, после чего устройство взорвалось. Предположительно, это была боевая часть от БПЛА. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ранением грудной клетки доставили в больницу. Вячеслав Гладков призвал жителей Белгородской области не брать в руки неизвестные предметы. Сергей Лавров обвинил Запад в желании установить свои правила в Евразии. Он заинтересован в том, чтобы страны континента ссорились друг с другом, а не развивали межконтинентальную интеграцию, заявил глава МИД России. По словам министра, Запад давит на всех, чтобы они не покупали российскую нефть. Это нечестная игра. Это колониальные или неоколониальные методы. Вы можете описать это по-разному. Мы говорим о методах эксплуатации других людей, сказал Лавров в интервью телеканалу RT India. Как отметил министр, Индия в ответ на это неоднократно заявляла, что сама будет определять, у кого закупать энергоносители. Страна довольно четко обозначила свою позицию, подчеркнул глава МИДа России. В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать вечером во вторник и ночью в среду из-за ожидаемого тумана. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, местами по столице и области видимость упадет до 100-500 метров. Ранее власти Москвы призвали автомобилистов к бдительности из-за грядущего ухудшения видимости на дорогах. В комплексе городского хозяйства водителям рекомендовали быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Курс валют на среду. Китайский юань завтра будет стоить 10 рублей 85 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73 рубля 79 копеек. Курс евро до среды 87 рублей 38 копеек. Сейчас в Москве плюс 14, завтра в городе переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, ночью плюс 13-15, днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера.
8: «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва.
8: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 12 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео на ютубе по запросу «Говорит Москва» можете найти. Наши каналы. Также там есть QR-код, который вас приведет в мессенджер Макс, нашего бота, через который вы можете писать сообщения. Можете отсканировать QR-код, а можете просто перейти по ссылке на сайте говоритмосква.ру. А также у нас еще и Дзен есть, и канал в Максе у нас есть. В общем, везде, где только можно, на нас подпишитесь. Время такое у нас динамичное, интересное. То один ресурс работает, то другой ресурс работает, то никакой не работает. У нас есть на все случаи жизни ресурсы, поэтому, я думаю, на связи останемся с вами так или иначе. И тут мы выруливаем на наши российские перформансы перед 9 мая. Можно же было бахнуть за Чебоксары. Можно было. Знаете, я вот все больше и больше убеждаюсь в том, что мы никак этого не избежим. Мы пытаемся, мне кажется, искренне избежать каких-то жестких, может быть, даже жестоких вещей. Ну, в какой-то момент придется. У меня нет веры просто вот в американские возможности на данный момент. Мне кажется, американцы окончательно, к сожалению, в первую очередь для самих американцев, растеряли возможности гегемона влиять на процессы, которые сами же и запускали. Им казалось, что они ими полностью управляют. А мы пока в той или иной степени все-таки на этих американцев не делаем расчет. Мне кажется, мы их переоцениваем просто, вот так скорее. Переоцениваем их возможности на данный момент. Может быть, нам кажется, что мы можем немножечко добавить политическому весу, и тогда у американцев что-то начнет получаться, а потом вместе мы пойдем в светлое экономическое будущее или еще что-то. Но пока ничего об этом вот в мае 26-го года мне не говорит. Мне кажется, что американцы сдулись и не способны влиять уже ни на что. И в первую очередь не способны влиять на своих же собственных. Да это не союзники, это вассалы в Европейском Союзе. Я обещал рассказать там, да, вот Виталий Фили мне напоминает, что мне европейцы сказали. Интересное мероприятие в метрополе, в гостинице. Европейцы, друзья европейцев, дипломаты из разных стран, не только из стран Европейского Союза, ну, например, там был и посол Великобритании, и там послы разных африканских стран, много кого, значит, туда приглашали. Приглашали туда и разных лиц, которые просто симпатизируют Европейскому Союзу. То есть не только дипломаты. Человек, я не знаю, ну, по ощущениям, человек 200, наверное, собралось. Сколько там вмещает ресторан гостиницы «Метрополь». Я думаю, что примерно столько вмещает, на самом деле. Там собрался небольшой митинг против, соответственно, этих европейских ребят, люди там скандировали, что они все наследники СС и так далее. Вражины, пишет Миша Николаев. Ну, вражины, да. Но не только, нет, знаете, там все-таки были представители и государств, которые я не могу назвать вражескими по отношению к нам, но у которых сохраняются взаимоотношения с Европейским Союзом, их представители были на этом мероприятии. Но я Пытался поговорить, много с кем пытался поговорить, на разных языках. Я готов был предложить беседу на трех языках, которыми владею. Практически никто со мной просто не хотел разговаривать. И все это как-то, знаете, так

В какой-то момент просто все выстроились в очередь. Это, к слову, об легендарной европейской организации. Они там в этом вестибюле отеля просто выстроились в гигантскую очередь из послов. И уже, просто физически не могли никуда от меня деться. Им было от меня не убежать. И я так вот там с несколькими людьми пообщался достаточно плотно. Но что им оставалось делать? Я говорю, на простой вопрос ответьте. Вот, вас называют наследниками СС. Наследниками нацистов. Вы согласны с этим? Вы являетесь наследниками нацистов? Не будем это комментировать. Я говорю, а в чем проблема это прокомментировать? И вот если бы мне сказали, что я являюсь наследником нацистов, СС, я бы с удовольствием бы прокомментировал, что это вообще не так. Меня бы это разозлило. Почему вас это не злит? Вы не видите чего-то не такого в том, что вы, да, ведете. Я спрашивал там, как вы относитесь к политике Германии, которая собирается к 1939 году свое военное могущество поднять на какой-то невероятный новый уровень и так далее. Ну, знаете, вот прям поговорило прям маленькое количество людей, которые фразами, полноценными предложениями отвечали на мои вопросы, и самое такое распространенное это, ну, я не могу это прокомментировать. Вы же понимаете, почему я не могу. Это прокомментировать. Я говорю, а что? Что у вас там происходит? Я говорю, в вашей Европе? Вы там совсем уже, что ли? Вообще никакой свободы слова нет. Вы в России, расслабьтесь. Здесь можете сказать. Вообще эти журналисты, мы не страшные. Все очень корректно было. Ну, по крайней мере, с моей стороны там, да, я достаточно корректные вопросы задавал. И так далее. Ну, все какое-то такое, дипломаты. Ну, ничего такого нет в том, что вы работаете дипломатом, представителем своей страны, даже в государстве, которое вы считаете, там, ваше руководство выше, считаете себя враждебным. Но это ваша работа, вы дипломаты, она не стыдная. Я с уважением отношусь к дипломатической работе. Когда подъезжают послы некоторых государств, стыдливо убирая флаг с машины посла, чтобы, не дай бог, не поняли, посол какого государства подъехал, хотя, ну, там, очевидно, машина с Ягуар с номером дипломатическим 001 без флага, подъехал посол Великобритании, ну, как бы, ну, знаете, это моментальная реакция, чтобы убежать от журналистов быстро, чтобы журналисты не успели смекнуть, что это британский посол подъехал. Не все так, не все, но многие. Представитель Соединенных Штатов Америки на гигантском «Шевроле Тахо» без флага Соединенных Штатов Америки приехал. Кто-то нормально с флагом, и таких было, хватало. Но в этом вот во всем что-то было такое стыдное, жалкое. И вот эта очередь из послов, которая выстроилась в вестибюле гостиницы и стояли, ждали, пока там два... не самых расторопных сотрудника, проверят их всех по спискам и впустят на это блистательное мероприятие. Я сравнил это с тем, как они пакеты санкций принимают. Ну вот эта медлительность в организации, она везде, в принципе. И шабаш в Москве в честь Дня Европы не стал исключением. Ну что-то такое стыдное, и из-за этого жалкое было. Всех этих, казалось бы, больших людях, дипломатах, представителях своей страны. Такое вот, такое впечатление у меня оставило все это мероприятие. Ну, вот Миша Николаев тоже пишет, шабаш, да. Эти люди клеят визочки. Эти люди занимаются больше, чем просто клеят визочки. Это самое, что ни на есть. Не все там были, просто представители дипведомств разных стран, не послы. Не только послы, там бизнесмены, граждане Европейского Союза. Ну, там достаточно обширный список гостей, там действительно много людей было. Но я в первую очередь сейчас говорю именно про послов. Да, и про них тоже. Про представителей своих государств. Вот этот вот беготня от журналистов ускоренным шагом, быстро-быстро-быстро-быстро зайти, как будто вы убежите, главное. Вы заходите в здание, где... Ну, я так, этими фразами их, собственно, там и встречал. Они когда в эту очередь выстраивались, я говорю, ну, вы вот там от коллег на улице пытались убежать? А здесь, смотрите, здесь вы попали в ловушку, потому что вам здесь еще минут 15 в очереди стоять, и никуда вы не денетесь. Поэтому придется стоять и краснеть на камеру и стыдливо убирать глаза, когда я вам буду

0: задавать вопросы по поводу того, являетесь ли вы последователями нацистов, если вы поддерживаете террористические и нацистские государства. Ну, что оставалось делать? Стыдливо убирать глаза и да, там, глупо, иногда глупо улыбаться. Прям так, прям по-дурацки. Ну, такое вот мероприятие. Где это все происходило? Отель «Метрополь» в Москве, в самом центре, Театральная площадь. А, ну, это что вот касается, просто делюсь с вами впечатлением, сегодня это было, вот, стал свидетелем такого интересного мероприятия. А, Владимиру Бонду вот не нравится новый Тахо, например. Ну, не, машина нормальная. Самая хорошая машина, честно говоря, такая производящая впечатление, была у итальянского посла. Я не знал, что итальянский посол передвигается на Мазерати. Ну, это прям вот, и он, кстати, с флагом был. А? Расход бензина какой у Мазерати? У Тахо, не знаю, лимит литров 20, наверное. У современного не очень большой расход. Там нормально все. Там современный достаточно нормальный езда. Фуршет был, кормили хорошо, шампанское было. Это да, это наверняка было. Я так немножечко заглянул в зал там, да. Кейтеринг, все это было на месте. Наверняка было. Будет ли репортаж какой-то об этом событии? Будет, будет. Как будет, наверное, у себя в канале ББН Здании опубликуем. Ну, вот, а немножечко мы с вами в сторонку, да, от европейцев к европейцам, от тех, кто европейцами очень хочет быть, но все у них никак не получается. Я про Украину. Вадим пишет, скажите правду, покушать захотели бесплатно? Да нет, ну, меня туда-то не приглашали. Там, по спискам. Да и не особо, честно говоря. Я вам признаюсь, я не люблю вот эту вот еду на подобных мероприятиях. Все это на шпажках, все такое маленькое, немножко остывшее, заветренное. Ну, всегда, да, так. Я не очень люблю. Поэтому нет, не захотел я покушать бесплатно. И за деньги покушать можем. Это вроде пока нормально. Так, добрый вечер, а кто оплачивал банкет? Банкет оплачивал представительство, дипломатическое представительство Европейского Союза в России. У них есть отдельное дипломатическое представительство, именно как у самого Союза. За их счеты гуляли. А, что, посол Италии должен был на Дукати или Априли приехать? Не, ну, некоторые приезжают там на Мерседесах, на каких-то, на БМВ, а вот итальянцы приехали на Мазерати. Ну, что-то в этом есть. Стиль какой-то в этом все-таки был. Я не знал просто. Я видел много раз машину посла Великобритании, так вот, просто по Москве она перемещалась, обращал внимание, знал, что на Ягуаре он двигается, на индийском, кстати говоря. А итальянского посла ни разу в городе вот так вот меня не встречал. Я не знал просто, что у него Мазерати. Любопытно было. На Эскузи, на метро, на поезде, если уж про Эскузи, там поезд был, а не метро. В Метрополе кто еще бывал? Ленин! 26-й снова враги внутри. Совпадение, не думаю, пишет Виталий Фили. Хорошо, хорошо. На пиццу он должен был приехать. Дмитрий Карков пишет. Возможно, Трамп будет действовать по венесуэльскому варианту. Вертолеты Апачи, Нук, Бен Хок выкрадывают Зеленского, везут на ближайший авианосец, оттуда прямиком в тюрьму к Мадуре в нарды играть. Трамп заявляет, что он закрыл конфликт на Украине, все счастливы, ну, кроме нас и Украины. Не, вряд ли. Вряд ли. Это мощный ход был, все, что касается Венесуэлы. Действительно, политическая воля нужна достаточно весомая для того, чтобы провернуть то, что они провернули тогда в Венесуэле, но слишком слабый соперник все-таки Венесуэла. Здесь-то в соперниках у тебя Европейский Союз, практически все государства этого самого Европейского Союза, и государства по отдельности, и Европейский Союз как организация. У тебя здесь в твоих противниках не знаю, Великобритания, Канада сторонниками Дональда Трампа не являются эти потрясающие государства. У тебя в противниках та же самая Украина, которая примкнула к европейцам. И тебе надо с ними со всеми в параллель разобраться. Это соперник-то посерьезней. Ну, либо ты можешь еще с Россией. Ну, это вообще обречено на провал. На этих у тебя хотя бы есть какие-то рычаги давления. На Россию особо рычагов давления нет. Вот он и что-то там пыжится, тужится. Мы с вами увидим в ближайшие дни. Собираются ли они всерьез надавить. Это означает, что мы с вами прям увидим динамичное развитие событий. Публикация новых данных, обвинение уже в открытую в сторону Зеленского, не только Ермака. Высказывание на высоком уровне, про высокий уровень я имею в виду, даже, наверное, выше, чем там конгрессмены, сенаторы, я имею в виду госсекретаря, вице-президента, самого президента Соединенных Штатов Америки, вот что-то такое. Может быть, еще какие-то интервью, еще кого-нибудь завербуют в перебежчике из людей Зеленского, еще загасят немножечко. Тогда мы, да, тогда мы будем считать, что действительно американцы, судя по всему, берутся серьезно за это дело. Либо мы с вами увидим вяло текущее развитие вот этого нового витка дела по Ермаку, а это недостаточно, это обречено на провал. А здесь нам надо будет принимать решение, я вот так скажу. Если мы с вами увидим, что американцы не способны оказывать никакое давление, нам нужно будет смириться с этой мыслью и понимать, что на американцев рассчитывать ни в каком смысле нельзя. Все, американцев не нужно брать в расчет. Американцы отыграны. Отыграны сами собой. Никто больше на американцев не ориентируется. Соответственно, нам тоже нужно все больше и больше дистанцироваться в принятии тех или иных решений от того, что от мысли, что об этом подумают в Вашингтоне. Я всегда говорил, что нельзя игнорировать Вашингтон, потому что политический ресурс, потому что армия, потому что ядерное оружие, потому что экономика, это все равно там одна из топ-3, топ-5 стран в мире. По-разному можно считать, на разные места ставить, но это все равно там сверхдержава. Вот. Может быть, в ближайшее время нужно будет обращать на них внимание все меньше и меньше. При нынешнем руководстве, не способным на то, чтобы продавливать свои собственные же интересы, а это сейчас в их интересах, это и было изначально в их интересах, это продолжает оставаться их интересом, ну, есть высокая вероятность, что нужно будет констатировать, что они больше не способны свои интересы отстаивать. Он еще к Си Цзиньпину едет, пишет Виталий Фили. Да, едет завтра же, да, он должен, по-моему, приехать к Си Цзиньпину. Ну, понаблюдаем, я думаю, будет это любопытный визит. Посмотрим. Он едет туда ни с чем. Он едет туда голый. Абсолютно. У него нет ни одного козыря против Си Цзиньпина. Ну, решил поехать. Уже, видимо, как-то и не камильфо отказываться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий Денисович.
0: Здравствуйте. Денис, здравствуйте.
1: Знаете, хотел поддержать вас в этой мысли. Не в том смысле по поводу влияния американцев.
0: Да.
1: А мы зря на них так сильно рассчитывали. Знаете, это не было волшебной таблеткой, что вот сейчас американцы уйдут, и мы быстренько все это за пару месяцев закончим. Стоит ли только Трамп перестать помогать, поставки вооружения, разведданные и так далее. Ну, в общем, постоянно убеждаемся, что нет волшебной таблетки.
0: Uh-huh.
1: Вот. Еще в каком смысле? Слушал, нет, не этого Александра Казакова, а другого, ну вы поняли, да?
0: Uh-huh.
1: Он вспомнил, говорит, а сколько мы ржали над хохлами, которые все надеялись, то на Святую Джавелину,
0: да,
1: то на Байрактара, то на F-16, то на Абрамс.
0: Uh-huh.
1: И против нас тоже нет волшебной таблетки. Как, нет вундервафли. Ее не существует.
0: А вы считаете, что мы Дональда Трампа воспринимали как самую вундервафлю?
1: Ну, что-то было такое. Вот сейчас мы, вот сейчас он, да он там их всех, а мы тут в это время, было же такое немножко. Ну, даже если бы, но все равно ничего не получилось. Ну, так вот, как хотелось. Переоценивали влияние, наверное. Но все-таки основной враг он в Киеве. Я вот не перестану сомневаться.
0: Угу.
1: Совсем не в Брюсселе, как и не в Вашингтоне. Есть такое ощущение.
0: Ну вот, спасибо. Не знаю по поводу основного врага. Здесь, наверное, не могу я согласиться. Украина – основной враг. Украина – это расходный материал. Вот это, наверное, самое правильное, как можно назвать Украину и как можно относиться к той судьбе, которая в итоге была уготована их западными коллегами для них. Они расходный материал. Страну уничтожили. А обречена. Я не знаю, что должно вдруг произойти, какие чудеса, как должны там, звезды выстроиться в ряд для того, чтобы вдруг Украина... Да я даже не говорю про добивалась каких-то успехов, а просто существовала в нормальном режиме после того, что сделали с этой страной. Там нет людей, там нет экономики, там нет денег, там разрушено все, что только можно. Главное, там нет людей. Там, причем я не про то, что они там все куда-то, что они все умерли. Нет, они в основном уехали. Они туда уже никогда не вернутся. Что зачем? Туда возвращаться. Страну пустили в расход. У них судьба печальная, но главный ли они враг, они инструмент. Кошмарный, бесчеловечный со стороны тех, кто этот инструмент использует, да, их инструментом назначил, но они инструмент. Враг все-таки, наверное, да. Ну, во-первых, Вашингтон никогда не переставал быть этим самым врагом. А Брюссель, Берлин, Париж, он все больше и больше вырисовывается в этого врага. В какой-то момент нужно будет определиться им там со столицей, вот этого вражеского по отношению к нам государства, они пока не определились. Но да, они размышляют, они на пути к этому. Все-таки, наверное, нет, Украина здесь не главный враг. Сложнее это все. А, Лондон, я про Лондон забыл. Все, вот он главный враг. Лондон, конечно же. У нас новость.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию с обстрелами в Херсоне. Украинский лидер сообщил об этом в вечернем видеообращении. По его словам, в городе не хватает перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы для ликвидации дронов. Кроме того, Зеленский подтвердил, что ВСУ сегодня ударили по Оренбургу. Он отметил, что дроны запускали по объектам газовой промышленности. ВСУ атаковали дронами ДАРЦ, железнодорожный вокзал в Унече, Брянской области. Как заявил губернатор Александр Богомаз, ранены два сотрудника компании «Российские железные дороги». Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Работают оперативные и экстренные службы, написал глава региона на своей странице в мессенджере «Макс». Богомаз отметил, что атака вооруженных сил Украины была целенаправленной. В Пентагоне сообщили о потраченных 29 миллиардах долларов на войну США с Ираном. Еще 29 апреля Министерство войны оценивало затраты Соединенных Штатов примерно в 25 миллиардов долларов за первые два месяца операции. Обновленную оценку представил главный финансовый чиновник ведомства Джулс Херст III. По его словам, рост расходов связан с уточненными тратами на ремонт и замену оборудования, а также с общими операционными издержками на поддержание военного присутствия США в Персидском заливе. США проинспектируют более 120 зарубежных биолабораторий. Все эти центры существуют на американские деньги, заявила директор разведслужбы Тулси Габбард. Она не исключила, что лаборатории могли заниматься исследованиями, представляющими угрозу для всего мира. Их деятельность, по ее словам, активно поддерживала предыдущая американская администрация. В то же время нынешний президент США намерен положить ей конец. Пандемия COVID-19 показала, какое катастрофическое глобальное воздействие могут оказать исследования опасных патогенов в биолабораториях, отметила Тулси Габбард. Ранее представители администрации Дональда Трампа утверждали, что источником коронавируса стала одна из китайских биолабораторий, сотрудники которой экспериментировали с высокоопасными патогенами. Власти КНР это отрицают. Как пишет «Коммерсант», среди финансируемых США зарубежных биолабораторий 40 находятся на Украине. О погоде в завершении выпуска. Плюс 14 сейчас в Москве. Завтра в городе переменная облачность. Утром возможен небольшой дождь. Ночью плюс 13-15. Днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 754 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
11: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
10: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
11: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
11: «Говорит Москва».
10: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
11: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
10: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
12: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
11: По четвергам после 8 вечера.
13: Дело Принцепа.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
14: 94.8.
15: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве сегодня, 12 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий ББН, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал у нас 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, сканируйте QR-код, переходите к нам в бот в мессенджере Макс, там тоже пишите сообщения. В мессенджере же Макс подпишитесь на наш канал, и в Дзене на нас подпишитесь. В общем, везде на нас надо подписаться. Основные враги, как и раньше, сидят на острове, в Бундесвере и за лужей. Последние могут ускорить падение киевского режима, и я согласен, что если сейчас США не будут решительны по отношению к своим вассалам, то дальше действовать будем только мы, и это будет качественно другой уровень подхода в методах уничтожения зашедшего слишком далеко озверевшего врага, который сидит в Киеве. Вы понимаете, что не только в Киеве в этом проблема. То есть тут, если вот так вот продолжать, как идет сейчас, в какой-то момент будем обречены на то, чтобы действовать жестче, и не только по отношению к Киеву, но еще и по отношению и к Брюсселю, и к Копенгагену, и к Лондону, и к, ну, в это просто уткнемся в какой-то момент. Не оставят нам выбора. А они не особо стремятся нам какой-то этот выбор предоставить. Они в достаточной степени упороты, судя по всему. Я даже про украинских не говорю. Там, я вот послушайте, посмотрите это интервью, интересное, любопытное, с пресс-секретаршей его бывшей. Она там очевидные вещи говорит, но просто любопытно, что эти вещи как бы звучат. И он говорит, что там не про страну, не про людей, не про судьбы. А про эго, про популярность, про то желание быть звездой, про деньги, вот про это, про все. Ну, не про страну, там другие приоритеты. Ну, а если приоритет быть на слуху, находиться у власти и бабки пилить? Ну, в какой момент это может закончиться? Ну, наверное, только со смертью того человека, который... Или там с посадкой, с его какой-то... То есть с тем или иным видом ликвидации, политической или физической, может что-то подобное закончиться. Ну, наверное, в какой-то момент к этому все и придет. Вариантов немного. Так, хотя по Киеву бы тактическим ядерным ударить, а не предупреждать гражданский братский народ. А на Лондон плевать уже. Ну, не плевать никогда. На Лондон, по нему тоже. Если уж выбираем цели, то я туда. Извини, Саш, ну что поделать? Ну надо. Своим там. Они... По центру можно?
14: Да, там...
0: По окраинам не надо. Все, хорошо, ладно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
16: Добрый вечер, Георгий.
0: Да, что-то плохо со связью у вас. К окошечку бы или что-нибудь такое. Стабилизировать связь надо.
16: А, вот, я говорю, с поздравлением вас и крепкого спасибо. Здоровья на будущее.
0: Спасибо большое, спасибо.
16: Вот, и хотя такую глубокую политику, вот, надеемся мы, что у вас когда-нибудь увидим и на телевидении нашего тоже.
0: Ага. Ну, периодически-то можно.
16: Такой вопросик, скажите, пожалуйста, а вот не пока, как вы считаете, если был бы какой-то коррупционный какой-то праздник или еще чего-то, то бы выложили это в отношении, так сказать, наших руководящих?
0: Я, извините, прослушал. Если бы было что?
16: Если бы были какие-то...
0: Так как, а? Ты посмотри. Еще раз, вы опять... составля... давайте вы перезвоните и перезададите этот вопрос. Там в самый нужный момент связь пропадает. Нарочно не придумаешь. Но это всегда так работает. Вот всегда, да, вот в то самое слово, как будто реально, да, ты мьютишь его вот, в нужный момент. Ящеры скоты грызут. Да, вообще ужас, ужас. Там самое интересное. С удовольствием хотелось... Сейчас, ну, не услышал я, к сожалению. Почему Лукашенко говорит, что он готов к войне? Пишет Роман. Потому что он готов. Потому что, а как, он в случае чего вдруг, ну, если европейцы продолжат такую риторику, ну, а он у них на пути. Поэтому он об этом и говорит. Он говорит, что если что, готов. Демонстрирует, что, чтобы не рыпались. лишний раз, ну, поэтому и говорит. Или вы намекаете на то, что, значит, он там в ближайшее время, не, вдруг белорусские войска пойдут куда-то с нами бок о бок в наступление, это вряд ли произойдет. Так, Миша Николаев говорит, прям по бабке надо. До бабки там добить надо, это глубоко-глубоко под землей, в аду. Что за бабка? Бывшая у них королева там была одна, про нее. Это все про этих, про ваших, про британских. Да, но... Кубанско-британских, да. Вот это смесь, конечно. Так, Андрей ВМФ пишет. То есть политическая воля равна бандитизму и международному терроризму? Нет, почему? Не всегда. Ну, иногда да. Политическая воля — это возможность принимать решения, может быть, непростые решения, тяжелые, с разной точки зрения, но решения, которые должны будут пойти на пользу, в твоем понимании, как политика, должны будут пойти на пользу твоему государству. Но при этом решения непростые, затрагивающие интересы других стран, бьющие по разным интересам, может быть, даже и внутри твоей страны, но потенциально все равно идущие на пользу. Если Дональд Трамп считает, что он в качестве президента, обладающего всей полнотой власти, полезен Соединенным Штатам Америки, то он должен принимать такие решения, чтобы его рейтинг, рейтинг его партии рос, а не падал, и гарантировал ему всеобъемлющую власть на протяжении его оставшегося срока, и желательно, чтобы еще был пролонгирован там срок, но если не его, то, ну, по крайней мере, это чтобы переложился, например, на его вице-президента образно. Вот. И для этого ты принимаешь те или иные решения. Иногда они могут быть, на первый взгляд, непопулярными. Ну, как-то их надо обыграть. А, может быть, и очень будут популярными. Ну, в основном это что-то жесткое. Международный терроризм. Но если политик принимает решение перейти к методам международного терроризма, это, конечно, тоже безусловно решение, принятое относительно его политической воли и ее наличия. Ну, там, что вы имеете в виду конкретно про международный терроризм? Если вы про воровство там, президента независимого государства, типа как было с Мадуро, ну да, наверное, можно так сказать. Тогда да, тогда вы правы. Так... Главное, Вашингтон не забыть, пишет вы, а то опять отсидятся за лужей. Вашингтон не забыть, в смысле, бахнуть по ним? Ну, там можно, но я думаю, что это последний раз тогда будет. Последний раз всем можно зачем, да. Последний раз все будут отсиживаться тогда. Не, я не хотел бы. Честно вам могу признаться. Ядерной войны не желаю. Не хочется, наверное, ядерной войны. Но... теми темпами, которыми идем сейчас, и теми темпами, которые рисует на данный момент Европа, ну, эта дорога приведет нас в более жесткий и жестокий мир. Сейчас так. Они на данный момент заднюю давать не собираются, а у них особо и некуда. У них особо и некуда давать эту самую заднюю. Им надо... сепарироваться от Соединенных Штатов Америки, найти какую-то свою идентичность, военную, финансовую, как-то найти вот новое место в этом новом мире, и они выбирают это место сейчас как регион, враждебно настроенный по отношению к России. Вот они выбрали себе такой путь. Ничем хорошим для европейцев обычно подобный путь не заканчивается. И он ведет так или иначе к войне. Можно было выбрать наоборот. Путь на сближение с Россией, на дружбу, на объединение континента. Но это все уже сейчас фантазии, честно говоря. Этого не случилось. Хотя шансы исторические были. Слушаю вас, здравствуйте.
14: Георгий, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, добрый вечер.
14: Вот, с поздравлением вас. Вот. Знаете, мне вот тоже, спасибо, как и вам, вот очень не хочется ядерной войны. Вот совсем не хочется. Угу. Вот, и, в общем-то, вижу, ну, вот вы говорите там про волшебные таблетки тут, минут 10 назад, по-моему, да, говорили?
0: Ну, вот. Это не я говорил, да, это
14: ну, да,
0: наш... Денис Девятиэтажный говорил.
14: Да, значит, вы знаете, вот две таблеточки, вот как минимум могу назвать, которые видятся мне. Одни таблеточки, они такие маленькие, серенькие, вот, состоят из оксида урана, они вот так вот размером сигаретный фильтр, вот такие таблеточки. Вот если их перестать нашим партнерам американским их, значит, вот, давать, будет очень хорошо. Это первая таблеточка. Сразу на Украине остановится атомная энергетика очень быстро. Вот, потому что это то, где заместить нечем, понимаете? Россия 46% контролирует производство, вот, обогащенного урана, и негде взять. Им только себе хватит, и то не хватит американцам. А вторая таблеточки, вторые, они лежат у нас на складах, на военных. Вот, называются они ФАБ. Вот. Это фугасная авиабомба. Вот, понимаете, тут я с удивлением прочитал вот военные, так сказать, сводки, что, оказывается, на Украину в месяц сбрасывается всего 1100 авиабомб. Всего. То есть бомбардировщик берет 4 штуки. То есть делается всего 300 самолетов вылетов в месяц. 300. То есть 10 в день, понимаете? 10. Это во много раз меньше, чем американцы делали в Иране. Если у нас будет 100 самолетов вылетов в день, тогда, я думаю, нам не понадобится, так сказать, дожидаться каких-то американских вот этих вот давлений на Зеленского. Понимаете, собрались наступать, пробомбили впереди полосу наступления, и спокойненько войска зашли. Жертв будет наших солдат и офицеров намного меньше, и цели мы своих добьемся намного быстрее. Вот, есть и другие волшебные таблетки, но они в следующий раз. А эти вот две очень такие, я считаю, действенные, понимаете, вот.
0: Как не, ну это таблеточки хорошие, такие. Если уж мне все сегодня выздоровление, с выздоровлением поздравляют, да, от этого тоже буду отталкиваться. Такие антибиотики. Хорошие таблеточки, уверенные. Волшебные ли они? Ну, у меня волшебных все-таки нет. Вы пишет, а если ядерная война получится односторонней, они бахнут, а мы нет. Ну, тогда будет. С одной стороны, будет грустно, но нам, наверное, будет все равно. Я как-то там говорил, что, наверное, есть несколько городов, которые потенциально-то и не узнают, какой он послеядерный мир. То Москва, Москва, безусловно, входит в список этих городов. Москва, Лондон, Нью-Йорк, Вашингтон, Санкт-Петербург, наверное, Париж, вот, не знаю, Пекин, скорее всего, Шанхай. Ну, вот же это, да, можно дополнить. Ну, будут, в общем, такие интересные города. Ну, что я вам скажу, если получится односторонний? Ну, да, наверное, мы не узнаем, что там будет. Но она не получится односторонней. А если кто-то на это там рассчитывает, то мне хотелось бы посмотреть на эту выкладку аналитическую, за счет чего сделаны подобные выводы. Хочется на них поглядеть. Мне не очень кажется, что это будет адекватная аналитика от адекватного человека. Так, пора покупать недвижку в электроуглях, пишет Виталий Фили. Нет, ладно, пока не надо. Пока нормально все, не переживайте. Пока не нужно. Крышки не выкидывайте за МКАДом, кто пишет, Миша Николаев. Да, крышечки понадобятся. Согласен. Юра, принято давать. Да, понятно. Хорошо, ладно. Это мы осуждаем, порицаем. Спасибо, Виталий Фили, спасибо. Ну, их европейский ВВП населения в 2 раза больше нашей. Кто победит на истощение? Ну, смотря какой ВВП считаете. А что входит в это ВВП? А сколько из этого реальное производство? А не какой-нибудь там сектор услуг и так далее. Население тоже всякое разное. И одно население другому населению рознь, как... Ну, просто это реальность. Кто победит на истощение? Ну, посмотрите, как у них там сейчас обстоят дела. А еще есть такая история, как да, население, да, ВВП, а что по обороне? Оборона. Значит, за счет чего строится? Оборона Европейского Союза. Точнее, за счет кого? А здесь мимо. Ну, это, слушайте, это такой разговор, честно, ни о чем, на самом деле, на данный момент. И даже развивать его особо не хочу. Андрей мне присылает машину, которая на Вашингтон. Да, я тут даже целый парад видел подобных автомобилей в Москве. Своеобразно это смотрится. Парад подобных автомобилей. Я думаю, любой человек в Москве один или раз так точно видел вот эту машину с ракетой на крыше. Их много достаточно. Одна организация занимается подобными автомобилями. Так, трассу М9 Балтия перестраивают к 26 ноября 26 года. Лукашенко готов к войне, совпадение, не думаю, пишет Виталий Филий. Нет, не знаю. Мне кажется, это хорошо, конечно, да. Сова, глобус, хорошая тактика, но вряд ли она рабочая. По поводу всего того, что, ну так, подводим потихонечку итог, да, сегодняшней программы по поводу того, что происходит в взаимоотношениях американцев, украинцев и европейцев. Здесь, конечно, нужно, да, посмотреть в долгую, на эту неделю. Хотя бы на эту неделю. Попробуют американцы додавить или будут быстренько переключаться, ну, с визитом в Китай, например, придется переключиться на что-нибудь другое сейчас американцам. Или что-то там, в очередной раз иранская проблематика украдет внимание президента Соединенных Штатов, или чем черт не шутит, может, он и Кубой попробует заняться. Тут, кстати, на выходных была история с тем, что они вроде как вот-вот уже все там начали каналы говорить, сейчас уже высаживаются на Кубе американцы, судят на какие-то разведчики, летают самолеты, все, ничего из этого не произошло, но это все может произойти. Отталкиваемся от действий нынешней администрации. Вот отталкиваясь от опыта, который сложился за год с лишним правления Дональда Трампа, я не думаю, что нынешнее давление со стороны американцев приведет к какому-либо успеху их, их политики и реализации тех желаний, которые у них на данный момент имеются. Не думаю. Готовы ли они действовать экстравагантно и супер жестко, тоже, честно говоря, не вижу подобной готовности, несмотря на то, что они загнаны в угол. Я про американцев. Поэтому боюсь, что ни к чему это не приведет. А если это ни к чему не приведет, значит, нужно будет самим себе признаться в том, что неприятное. Неприятное. Разговоры в Анкоридже на Аляске ни к чему на самом деле в итоге не привели. С американцами разговоры вести в дальнейшем, наверное, не имеет никакого смысла. Американцы ни на что повлиять не могут, хотя, может быть, даже очень сильно хотят, может, даже искренне хотят, но не могут. А мы, ожидая реакции от американцев и что они будут выполнять свои обязательства, теряем, может быть, время, которое терять, наверное, нужно переставать. Я думаю, что к каким-то подобным мыслям потенциально мы можем прийти. Но еще раз надо понаблюдать. Вот что не отнять у нынешнего президента Соединенных Штатов Америки и его людей, это то, что они умеют преподносить сюрпризы. В основном негативные для самих себя. Но сюрпризы же. Они такие выдумщики. Поэтому и здесь, может быть, что-нибудь да напридумывают. Движуха, по крайней мере, пошла. Да, старая движуха. Да, возвращаемся на нашу кольцевую. Но она снова пошла. Мы ее видим, фиксируем и можем даже об этом поговорить. Сейчас будет у нас рубрика «Провиант». А это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
17: Про вкусное. Про полезное. Про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
18: Китайские столетние яйца являются свидетельством искусства консервирования и изобретательности древних кулинарных техник. Происхождение яиц века можно проследить до династии Мин, 1368-1644 год в Китае.
19: Традиционно их подают в качестве деликатеса по особым случаям, таким как китайский Новый год и другие праздничные мероприятия. Яркие и характерные вкусы столетних яиц дополняют разнообразные блюда, придавая им насыщенный вкус умами в супах, кашах и отварных блюдах.
18: Столетние яйца имеют красивый темный янтарный белок и зелено-мраморный желток, что делает их больше похожими на драгоценные камни, чем на съедобный продукт. Да и запах у них довольно специфический, напоминает смесь сероводорода с аммиаком.
19: На самом деле, из-за особенностей приготовления яйца получаются стерильными и не содержат в себе опасных бактерий. Столетние яйца богаты железом, селеном, фосфором, витамином D, а по вкусу напоминают утиный паштет с пикантными нотками сыра бри.
18: 1633 году, когда привычная нам консервация еще не была известна, китайцы придумали хранить яйца, закапывая их в землю. В щелочной среде и без доступа воздуха они могут храниться годами. Предварительно утиные яйца замачивают в крепком чае, обмазывают специальной смесью из глины, пепла, соли и извести, а также обваливают в рисовой шелухе. В среднем столетние яйца готовы к употреблению уже через 3 месяца, но сейчас их научились готовить и в специальном растворе за 3 недели.
19: Столетние яйца подают как в качестве самостоятельной закуски, так и добавляют в салаты и супы. Если их разрезать, сбрызнуть уксусом, кунжутным маслом или соевым соусом, а затем подать к столу с овощами или тофу, то получится вкусное полноценное блюдо. Чтобы не отпугивать гостей странным запахом, предварительно очистите яйца, тщательно промойте их и оставьте ненадолго в воде. После дайте им полежать на тарелке минут 15, и тогда запах пропадет окончательно. Ну или натрите немного имбиря и добавьте к блюду, он заметно улучшит вкус и полностью устранит запах.
18: Приготовление столетних яиц – это процесс, в котором искусство сочетается с наукой. Свежие утиные, куриные или перепелиные яйца тщательно отбираются, а их внешняя скорлупа протирается начисто. Затем яйца замачивают в рассольном растворе, состоящем из воды, соли и щелочных веществ, таких как негашеная известь или древесная зола.
19: После нескольких недель вымачивания яйца вынимают из рассола и заворачивают в смесь из глины, золы и рисовой соломы, чтобы еще больше запечатать и сохранить их. Затем завернутые яйца оставляют для брожения и выдержки на несколько недель или месяцев, в зависимости от желанной интенсивности вкуса и текстуры.
18: В процессе ферментации щелочной раствор расщепляет белки и жиры в яйце, в результате чего получается желеобразная текстура и ярко выраженный темный янтарный цвет, которым и славятся столетние яйца.
19: Одним из популярных блюд является салат из столетних яиц и тофу, в котором нарезанные консервированные яйца сочетаются с шелковистым тофу и поливаются острым соевым соусом. Украшается это блюдо зеленым луком и кинзой.
20: Приятного аппетита!
21: Провиант.
22: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Великобритании 4 чиновника выступили против Кира Стармера. Представители лейбористской партии подали в отставку и заявили об утрате доверия к политике премьер-министра. Как пишут издания Times и Guardian, речь идет о министре по делам жертв и борьбы с насилием Алекс Дэвис Джонс, главе МВД Джесс Филлипс, младшем министре здравоохранения Зубире Ахмеде и младшем министре жилищного строительства и общин Великобритании Миатте Фанбуле. «Я хочу, чтобы лейбористское правительство работало. Как и всегда, я буду стремиться, чтобы оно было успешным и популярным. Однако я не вижу тех изменений, которые, как мне кажется, ждет вся страна. Поэтому я не могу продолжать занимать пост замминистра при нынешнем руководстве», говорится в направленном Киру Стармеру письме Джесс Филлипс. В свою очередь, Алекс Дэвис Джонс отметил в обращении на имя премьера, что считает его хорошим человеком, которому не безразличны благие дела. Однако она убедилась, что этого недостаточно. Владимир Зеленский признал тяжелой ситуацию с обстрелами в Херсоне. Украинский лидер сообщил об этом в вечернем видеообращении к нации. По его словам, в городе не хватает перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы для ликвидации беспилотников. Кроме того, Зеленский подтвердил, что ВСУ сегодня ударили по Оренбургу. Он отметил, что дроны запускали по объектам газовой промышленности. В Пентагоне сообщили о потраченных 29 миллиардах долларов на войну США с Ираном. Еще 29 апреля Министерство войны оценивало затраты Соединенных Штатов примерно в 25 миллиардов долларов за первые 2 месяца операции. Обновленную оценку представил главный финансовый чиновник ведомства Джулс Херст III. По его словам, рост расходов связан с уточненными тратами на ремонт и замену оборудования, а также с общими операционными издержками на поддержание военного присутствия США в Персидском заливе. Учительница Владимира Путина рассказала о школьных годах президента России. По словам Веры Гуревич, он всегда был самым сильным. «Никто бы с ним никогда не посмел связываться», — сказала педагог в беседе с Первым каналом. Как отметила учительница, отец будущего президента Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал своего сына. Он был очень требователен, взыскателен и никогда не хотел видеть его в детстве где-то там, позади, а всегда хотел только впереди, добавила Вера Гуревич. Она отметила, что родители главы государства были очень гостеприимными и хлебосольными людьми. Ранее Владимир Путин пригласил школьную учительницу посетить парад Победы в Москве и погостить в столице несколько дней. Для педагога организовали специальную культурную программу. 11 мая глава государства пригласил учительницу вместе отужинать в Кремле. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель. Вере Гуревич, 92 года, она была классным руководителем Владимира Путина в средней школе. О погоде в завершении выпуска. Плюс 14 сейчас в Москве, завтра в городе переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, ночью плюс 13-15, днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 754 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
22: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
23: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
23: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, absolutely.
5: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
24: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: «Говорит Москва.ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва.ру».
25: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
22: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
26: Повтор лучшего.
27: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем добрый вечер, всем привет, это Радио Академия, я Борис Чернышов, радио «Говорит Москва». Настроение такое, какое у нас настроение, товарищи, давайте срочно обсудим наше настроение. Значит, это можно сделать звонками, смс-ками, вообще всеми способами, которые только возможны. Делаем, что сегодня хотим, но только в рамках заданной темы. Говорим сегодня про образование, как всегда, в Радио Академии. Так, как это сделать? СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит, МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио, говорит, МСК. Ютуб-канал, говорит, Москва. 36-й пишет. Борис, вы прогульщик. Каюсь. Ну, а что? А нельзя? Хочу, прогуливаю. Хочу, не прогуливаю. А на самом деле просто все занимались 9 мая. Поздравляю вас с нашим великим праздником. 80 лет Победы. Праздновали активно. Я, как председатель нашего патриотического международного движения «Победа 945», вместе с нашими всеми ветеранами, нашими всеми друзьями, командой нашей всей. Ай-яй-яй, 36-й продолжает. Ну, что поделать, извините, такой я. Вот, соответственно, провели в 17 странах мероприятия, большой концерт в Бишкеке, ну и так много всего сделали. На 30 тысяч, в общем, провели, только в Бишкеке, а там много-много-много всех. Потому что победа у нас одна, смыслы у нас одинаковые для тех, кто участвовал, а вот для всяких этих вот, всяких, ну как их, назовите мне их вот этих всех, как западников, мы их ненавидим, презираем их вот еще. Ну, что делать с ними? Ну, как бы, а у них другие смыслы, и, в общем, пошли они, далеко. Очень много обсуждать можем про 9 мая. Я думаю, что, в принципе, про патриотику давайте поговорим, потому что, ну, скажу честно, к патриотике вопросов всегда много. Кто-то так воспринимает, кто-то сяк воспринимает. А у нас есть стандарты, у нас есть подходы, у нас есть решения, и о них сегодня будем говорить. Поэтому давайте про патриотическое воспитание в школе поговорим, возможно. Это в ваших звонках я буду отвечать на этот вопрос. В университетах поговорим. А на этот вопрос будет отвечать уже мой гость сегодня. У меня сегодня в гостях проректор по молодежной политике Российского биотехнологического университета Юлия Викторовна Глазунова. Юлия Викторовна, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Борис Александрович. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очень почетно сегодня находиться в студии, тем более, что
1: Юлия Викторовна
6: знаменование таких событий.
1: Скажу честно, Юлия Викторовна очень сильно переживает. Она такой человек ответственный, она мне уже раз 10 сказала, только не валите меня вопросами. Но мы не на экзамене, у нас просто разговор. Мы просто говорим, надо расслабиться, вдох-выдох вот так вот сделать. А наши слушатели тоже будут участвовать в нашем разговоре. Поэтому интересно вообще в целом, как сегодня молодежь, университетская молодежь относится к 9 мая, потому что, как кажется некоторым людям, что, ну, праздник уже 80 лет прошло с этого дня, осталось не так много ветеранов, ну, их надо поддерживать, и уже нету тех свидетелей, которые могут прийти и поговорить. Хотя много ветеранов, детей войны осталось. И мы проводили большое мероприятие с нашими дорогими, уважаемыми, любимыми ветеранами. Мы сейчас готовим выпуск книги одного из ветеранов. Вот интересно, как молодежь относится к Дню Победы сегодня. Интересно, какие мероприятия их привлекают. Мы попробовали концерты, мы попробовали много всего. Мы попробовали и их участие в исторической реконструкции. Но что, вот, мне кажется, сейчас важное? 36-й продолжает задавать вопросы. Юля, а как именно надо воспитывать патриотизм? Мне кажется, вот в этом ключе давайте начинать обсуждение наше. Юлия Викторовна, пожалуйста.
6: Поскольку я являюсь проректором по молодежной политике...
1: Так.
6: Российского биотехнологического университета.
1: Поэтому мы задали этот
6: вопрос. Я хочу, да, с гордостью сказать, что есть такое, бытует мнение, даже ветераны, которые к нам приходят, иногда говорят, что у нас потеряно поколение молодежи, они ничего не знают об истории. На что я всегда говорю, не молодежь потеряна, а может быть, мы им что-то недосказали в свое время, не посвятили в ту историю, не рассказали, не рассказывали. Но на сегодняшний день с гордостью говорю, что наши студенты, основное, вот если выбирать мероприятие, больше всего заинтересованы в том, чтобы найти факты. Факты про их дедушек, бабушек, прадедов. И на самом деле концерты, да, это хорошо, это такие внешние мероприятия. Но вот найти историю своей семьи, тем более участников Великой Отечественной войны, узнать эту историю и рассказать ребятам своим, вот это сейчас важно. Если раньше, вот мы обратимся немного назад, когда еще бессмертный полк вызывал сомнения у многих, да, надо, не надо, как откликнется на это молодежь.
1: Ну, не знаю, прям я помню фурор, который был.
6: Да, вот. И то, что когда начали собирать проходить, эту историю, все, вот это единение произошло, общество, единение молодежи. Когда выходили на площади, в том числе студенты университетов, да, с гордостью, да, с портретами, правда, шли, правда, со своими семьями, с родителями.
1: Причем не было какого-то административного, их никто не загонял.
6: Никто не заставлял.
1: Если вспомнить, да, первый бессмертный полк, особенно даже уже второй, наверное, бессмертный полк, очередь, которая в Москве была условно от Красной площади до Белорусского вокзала, до Динамо была очередь, до Динамо, практически, ну, до Волоколамки. Огромное количество, миллионы выходили, в Москве только, да, и по всему миру.
6: И пройти, сейчас уже это огромная акция, вот даже ребята буквально

0: А для кого-то он, помимо нас, он все-таки токсичен, он может создавать такие проблемы, что все-таки ему как-то будут указывать на двери?
1: Ну, он, очевидно, не то чтобы токсичен, он неприятен для Трампа, да, поскольку...
0: Для лично или системно?
1: Скорее системно, поскольку для Трампа не является секретом, что Зеленский и команда, первая команда Зеленского, включавшая, к слову говоря, и Мендель с Богданом, они достаточно много информации антитрамповской скидывали в администрацию Байдена.
0: Угу.
1: Трамп это помнит, не забывает, и поэтому Зеленский ему неприятен. Но здесь другое дело, что Трамп сам становится токсичной фигурой, да, все больше и больше, в том числе и на Западе. Если выборы в Конгресс приведут к тому, что,
0: он ослабнет?
1: Что угу. он ослабнет, что демократы победят, хотя там вроде бы последнюю неделю начали говорить, когда там суд подтвердил перенарезку округов в Виргинии, в целом демократический, угу. конечно, штат, но там перенарезали округа, то есть это не только на постсоветском пространстве бывает, в пользу того, что, ну, когда крупный город делится на 5 частей, к нему субурбия, сельская местность присоединяется. И, соответственно, поскольку город голосует за демократов, а село Глубинная Америка за республиканцев, то сейчас говорят, что Виргинию, чуть ли не все округа, могут взять республиканцы благодаря этой перенарезке. Такая же перенарезка прошла во Флориде. Угу. И здесь вот это Трампу в какой-то степени в плюс. Но так или иначе, если предположить, что он становится хромой уткой после ноябрьских выборов, то на него можно не обращать внимания. На него уже, в принципе, мало кто обращает внимание. С ним научились работать и Зеленский, и Марк Рютте, генсек НАТО. То есть важно льстить в лицо, важно посылать сигналы в пресс-релизах.
0: Ну, плюс он свои вопросы решает все-таки на Ближнем Востоке,
1: да,
0: экономические.
1: Да.
0: А Европу не трогает.
1: Европу не трогает.
0: Но для нас проблема, что он не трогает Европу, потому что не кажется ли вам, что у нас все равно присутствует вот это ощущение, что либо мы какими-то аргументами и формулировками убедим, например, американцев в том, что все-таки надо как-то заканчивать с Зеленским и вот с этим, тем, что называется Украина. Или же мы считаем, что в силу каких-то их межличностных отношений, по сути, ту работу, которую бы надо было сделать нам, ее сделают кто-то другой, и нам от этого будет легче.
1: Ну, в какой-то степени согласен с вами, хотя здесь... Надо понимать, во-первых, то, что уж если говорить, кому Зеленский лично неприятен, токсичен и с кем переговоры, скорее всего, не пойдут вообще, а если пойдут, то пойдут очень плохо, это для нас. Поскольку вот вся та история с первой встречи во Франции еще до начала СВО, когда Зеленский пообещал, а потом резко все перевернул во время саммита.
0: Теперь подтверждается тема с через Менделя, тема со Стамбулом.
1: Да, тема со Стамбулом. Угу. То есть здесь, мне кажется, вот если где искать личный мотив, он есть и у Трампа, но он есть и у нас. Поэтому с этой точки зрения, как говорится, кто угодно, хоть со звездочкой, хоть с тремя звездочками. Но без вот этого личного негативного шлейфа, когда психологически встреча просто невозможна, для нас будет лучше. И мы видим, как Буданов со звездочкой, признанный террористом и экстремистом, когда он стал спикером, не спикером, главой офиса президента после Ермака, и он уже вел, да, последний наш переговорный раунд в Абу-Даби, и оттуда сообщали, что типа чуть ли не встреча старых друзей, да, то есть как бы военные между собой договорились, поняли, как вот если, как сообщали тогда, что позитив от той встречи, что когда и если заключается перемирие, то какие совместные шаги должны делать военные двух,

0: сторон, чтобы следить за тем, чтобы не...
1: Эскалировать.
0: Не эскалировать, да, не нарушать. Ну, и там масса мелких тактических вопросов доверия, которые, судя по всему, была обсуждена. И вот, хотя Буданов со звездочкой, а Зеленский без звездочки, но поскольку у Буданова нет этого личного шлейфа, и у Залужного нет этого личного шлейфа, то любой из них, скорее всего, будет психологически гораздо более удобен для нас, чем Зеленский. Зеленский это понимает прекрасно. Зеленский, то есть один из ключевых моментов его троллинга, который повторяется уже из речи в речь, давайте мне встречу с Путиным, давайте мне встречу с Путиным.
1: Ну, это пиар не более того.
0: Пиар это троллинг, но он понимает, это такой же троллинг, как его указ о разрешении парада в Москве.
1: А, понятно. Но он это делает, ну, как бы потому, что...
0: Показывая Трампу, что да. Типа я готов, а вот меня не любят.
1: А то Трамп это не понимает.
0: Да. Ну и Трамп тоже каждые две недели говорит, как они ненавидят друг друга, Зеленский с Путиным.
1: Но это вообще не разговор. Для разрешения очень крупного, крупного такого геополитического кризиса, по сути. То есть получается, а может быть, Зеленскому, ну, все сводится к тому, опять же, повторю свой тезис, что у нас как будто бы присутствует мнение, мы можем кому-то дать какие-то аргументы железобетонные, тогда нашу точку зрения примут. А ужас-то ведь заключается в том, что с той стороны как бы поезд идет вообще в противоположном направлении. И наши параллельные прямые никогда не пересекутся. И единственный способ добиться своего, это добиваться своего своими же методами, без надежды, что кто-то нам в этой связи может помочь. Потому что тот же самый Зеленский прекрасно понимает, даже как только там, как вы сказали, перемирие или мир, его политическая карьера, все. Ей кирдык наступает.
0: Ну, не совсем кирдык, но...
1: Ну, по сути, он уже не может, его слова уже...
0: Но будет хуже, чем сейчас.
1: Да, и поэтому, как бы, ну, и все, где-нибудь у него, ну, может быть, там, домик какой-то, может быть, еще что-то. Но, по сути, его песенка будет спета, а ему это не надо, потому что он, в принципе, живет за счет вот текущего конфликта, разве нет?
0: Да, это тоже верно, да, поскольку, свыкшись с войной, нынешняя украинская элита, те, кто находится у власти, понятно, что они научились жить в условиях войны и крадут, ну вот и как бы здесь Набу все это показывает, да, и все прочее. Но даже если представить, что окей, не крадут, хотя это непредставимо, но представим, заканчивается конфликт, да, разрушенная Украина. Так или иначе, разрушенная экономика, которую нужно восстанавливать. Поток средств на восстановление украинской экономики после перемирия будет, очевидно...
1: Сокращен,
0: да, поскольку политических задач, таких перед Европой, что вот Украина – это форпост на пути кремлевского медведя, уже не будет, да, и ситуация будет сложной, будет непростой. И, ну и опять же, и иммиграция, когда приоткроются двери, еще больше, наверное, уедет просто из экономической ситуации. То есть президент Украины, кто бы им ни был, вот в первые годы после гипотетического перемирия, перед ним будет стоять сложнейшая экономическая и финансовая задача. И, ну, понятно, они могут говорить рефреном, что вот есть 300 российских миллиардов, лежащих конечно, там в Брюсселе, да. Вот, может быть, их и это самое когда-нибудь, но их тоже на все не хватит.
1: А вы думаете, что там будут заинтересованы в восстановлении экономики и восстановлении, как бы, разрешения тех последствий, которые случились?
0: Ну, в какой-то степени...
1: Ну, а им разве не индифферентно, что там уехала половина страны? Половина страны в Европу, половина страны в Россию. Они будут постоянно кричать, пусть Россия все это восстанавливает. Нет, это все заболтается.
0: Нет, это менталитет войны, да.
1: Да.
0: И поэтому, да, вот та команда, которая сейчас в Киеве правит Украиной во время войны, она, наверное... И психологически не сможет перестроиться, да, поскольку обвинять Россию уже, ну можно, но это будет без толку, да. И, соответственно, как бы здесь какая может быть цель, о которой я уже сказал, да, довести до перемирия более или менее приемлемого для украинского общества Хотя там разные опросы, и, то есть отдать территорию Донбасса, по ряду опросов, в общем, многие поддерживают на территорию Украины. Не цепляться за это, не увеличивать количество смертей. А затем, кто бы ни победил, то, ну окей, можно ничего не делать, да, и превращать как бы...
1: Ну да, им зарплата будет идти,
0: и все. Им зарплата будет идти, и все, да. Ну
1: разве нет?
0: Можно и так, можно и так.
1: Да. Владимир Путин, кстати, подвел итоги Дня Победы после серии международных переговоров. Он объяснил отсутствие тяжелой техники на параде, да, значит, рассказал, как возникла идея перемирия с Киевом, уточнил, как, когда готов, значит, переговоры провести, но сказал, что считает, что конфликт близится к концу. И все сразу стали, конечно же, тиражировать именно этот тезис и искать признаки того, что конфликт близится к концу.
0: Ну, эту фразу, естественно, все тиражируют, но многие тиражируют и другую фразу Владимира Путина из того же вечернего выступления, да. 9 мая, фразу «кавычки открываются, господин Зеленский», кавычки закрываются, когда данный персонаж был назван не наркоманом и нацистом, не главарем шайки, а господином mm-hmm. Зеленским. И как в случае с одним внутрироссийским персонажем, да, покойным ныне, чью фамилию в принципе
1: не называли.
0: Не называли, да. То фамилию Зеленский, я, конечно, все выступления президента и близкого круга президента не отсматривал за эти угу. годы, но такое впечатление, что фамилию тоже не называли, а использовали различные описательные эпитеты. Сейчас же он назван по фамилии и нейтрально, уважительно. Угу. Значит ли это что-то? Бог его знает. Но здесь как бы вот сегодняшнее утро, оно привело к тому, что вот, ну, вошло, наверное, у многих наших слушателей в привычку, да, периодически листаем, да, каналы с извещениями о беспилотниках, радары разные, там план-ковер, где водится. Эти каналы 3 дня молчали, да, то есть здесь ударов по тылам не было. А сегодня с утра все эти каналы вновь заработали, уже прошла информация, удар беспилотника по жилому дому в Оренбурге, тоже как бы не совсем прифронтовая, угу. мягко говоря, территория. И все это продолжается. И здесь как раз вот если смотреть на различные тренды, да, то тренд апреля, ну, может быть, второй половины марта, апреля, он ведь все-таки состоял в том, один из трендов, что Украина интенсифицировала свои удары по российским тылам.
1: Да. Потом была тема 9 мая, если вы сорвете парад, тогда, ну, да. Киев там сотрём, да, с лица, да, да. земли. А потом спустя 2 дня, ну вот удары наносятся, и, ну, здесь, да. получается восприятие. То есть по...
0: Да, здесь даже, давайте, вот, можно, конечно, очень много говорить, и эта тема звучала в наших многих блогах, и эфирах, и блогах патриотических перед 9 мая, а чем другие города хуже Красной площади, угу. если по ней сокрушительный удар в ответ, а по другим нет. Но дело не в этом. Мы понимаем контекст, мы понимаем важность парада, но важно то, что в апреле этих ударов было больше. И, ну, понятно, что мы тоже по ним бьем, понятно, что мы тоже их разносим в той или иной степени, но вот это принесение войны в российские тылы вплоть до Урала, вплоть до Перми, Оренбурга, на регулярной основе, не разово, а на регулярной основе, это стало трендом апреля. Угу. И это дает Украине некую контр-игру. То есть на месте Зеленского можно было бы подумать о том, а зачем вот именно сейчас соглашаться на перемирие, когда мы накопили дальнобойных дронов, там неважно, там британцы дали, сами сделали, еще как-то. Мы на регулярной основе каждую ночь бомбим российские тылы. В России что-то горит от Туапсе до Перми и Оренбурга каждую ночь. А зачем останавливаться, когда впервые...
1: Так работает, да.
0: Да. Пусть это. Ну и судя по тому, что сегодня утром они начали, то есть, очевидно, наших ударов в ночь не было по Украине дальнобойных, и украинские каналы об этом молчат, но их дроны с утра полетели, один до Оренбурга долетел, и план-ковер снова вводили.
1: Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сейчас будет информационный выпуск, после мы обязательно продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал очень близким завершение конфликта вокруг Украины. Президент США заявил, что готов сделать все необходимое для его разрешения. Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. Отвечая на вопрос агентства ТАСС, Дональд Трамп допустил, что может в этом году посетить Россию. Он также заявил, что намерен подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что готов пойти только на хорошую сделку с властями Исламской Республики. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что ждет дальнейшего развития ситуации. При этом глава Белого дома назвал отличной работу Пакистана в качестве посредника в переговорах Вашингтона с Тегераном. Кроме того, Дональд Трамп отметил, что его поездка в Китай приведет к хорошим результатам. В Министерстве обороны сообщили о ликвидации за 3 часа 14 беспилотников. Силы ПВО нейтрализовали украинские дроны с 17 до 20 часов по Москве. Средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей. Губернатор Самарской области заявил о планах сократить каждого шестого чиновника. Вячеслав Федорищев сообщил о намерении оптимизировать управленческий аппарат в связи с внутренним запросом на повышение эффективности. Об этом глава региона сказал на оперативном совещании. По его словам, к концу года число госслужащих сократится с 4800 человек до 4000. Без заработка они не останутся, заверил Федорищев. По его словам, они смогут продолжить работу в периметре правительства Самарской области и муниципальных образований. В ближайшие два месяца сократят количество сотрудников администрации губернатора, Министерства финансов и Минэкономразвития и инвестиций. К аналогичным мерам ранее прибегали руководители других регионов. Например, по инициативе главы Курской области Александра Хинштейна под сокращение попали почти 5,5% сотрудников органов власти и 2% работников подведомственных учреждений. В Госдуме предложили ввести двухфакторную проверку возраста на маркетплейсах. Речь идет о покупателях, заказывающих товары с пометкой 18+. Как напомнил депутат Дмитрий Свищев, цифровые площадки обязаны ставить такую пометку на определенную продукцию. Сотрудники пунктов выдачи заказов должны сверять возраст покупателя с паспортом. Однако, по словам парламентария, на практике эти правила не соблюдаются. Курьеры отдают заказы любому, кто назовет код, не глядя на возраст. В результате подростки получают доступ к товарам с возрастными ограничениями. О погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве. Завтра в городе переменная облачность. Утром возможен небольшой дождь. Ночью плюс 13-15. Днем 21-23 градуса тепла. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: 8 часов 6 минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни», Олег Барабанов. С нами профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тут еще интересная тема, что министры обороны стран Евросоюза собираются сегодня обсудить в Брюсселе военную помощь Киеву, а также, соответственно, угрозы со стороны, угроз безопасности, с которыми сталкивается Европа. В начале встречи министры ознакомятся с обновленным анализом угроз обороне и безопасности Европейского Союза. Продолжают рисками торговать или все-таки споры вокруг того, как помогать Киеву дальше?
0: Ну, и то, и другое. Угу. Здесь нужно сказать, что они все-таки Киеву помогают, и этот вот кредит согласовали на 90 миллиардов евро в итоге. Но сейчас здесь интересны два аспекта, да, то есть один аспект, ну, технический, продолжение помощи, это понятно будет. Здесь достаточно важным был визит Писториуса, немецкого министра, в Киев на днях, где они договорились о совместном производстве как раз дальнобойных дронов, дальнолетных или, как называется, большой дальности дронов. И здесь никаких таких сверхсюрпризов не будет. Про Россию, естественно, говорят всякие гадости.
1: Ничего нового.
0: Ничего нового, но здесь важно же то, что они отреагировали на вот на Эйма Шрёдера, да, когда вот мы перед новостями обсуждали выступление президента вечером 9 мая, то он тогда же и сказал, да, что вот Герхард Шрёдер ему видится одним из возможных посредников между Россией и странами Европы.
1: Кая Каллас тут же сказал, что это не та персона.
0: Не та персона.
1: Не Кая Каллас, а Урсула сказала.
0: Урсула, ну и Кая, и все, да. Кая себя предлагает. И здесь, то есть, мне кажется, что может быть нового, но вряд ли здесь я не даю большой вероятности, в то, что ЕС начнет серьезно думать о выстраивании переговорного трека с Россией.
1: Серьезно.
0: Хотя бы на уровне том, как это делает Трамп с компанией. Потому что голоса о том, что ЕС должен говорить с Россией, иначе он окажется совсем как бы не...
1: Так он говорит удел. Поставками пушек.
0: Вот, вот. Но нет, поставками пушек ЕС говорит с 22-го года. А тут типа вот с Россией говорить. И тема того, что ЕС должен выбрать какого-то единого представителя, который говорил бы одним голосом от всех стран, она звучала, ну, где-то с февраля-марта она звучала. И вот если это начнут обсуждать серьезно, да, и если вдруг там сформулируют, хотя это не задача министров обороны, это задача более высокого уровня, это все-таки, наверное, должен решать саммит стран Евросоюза, а не встреча министров обороны, кто будет ключевым посредником, ну, посредник очень громкое слово, но ключевым таким первым спикером от Европейского Союза в гипотетически эвентуально возможных переговорах с Россией.
1: А вас не смущает, что европейцы действительно это сделают на голубом глазу, ну, просто сделая вид, что вот этих вот там 5 лет не было?
0: Нет. То есть здесь возможны две вещи. Одна – не реагировать, как бы вот сейчас они смешались с дерьмом Шрёдера. Угу. То есть все оставить на уровне троллинга. Это один подход, который тоже достаточно много скажет о том, что ЕС настроен на сохранение статус-кво, да, что ЕС не ожидает завершения конфликта в ближайшее время, поскольку если бы ожидал, то, понятно, так или иначе бы вписывался в переговорные треки. Второй вариант, если они назначат ястреба вот на эту должность, ту же Каю Каллас или кого-то еще, кто с кем...
1: Говорить невозможно, по сути, да? Ну,
0: говорить возможно со всеми, наш МИД умеет говорить со всеми, но, без иронии говорю, но будет говорить тяжело, да. Это один вариант. А другой вариант, ну, понятно, что Шрёдера не назначат, то есть это скажут, что мы прогнулись перед Путиным, мы же не можем. Нет. Шрёдера не назначит. Ну, допустим, назначит Штайнмайера, который будет консультироваться со Шрёдером и так или иначе. То есть, если ЕС назначит относительно нейтральную фигуру на этот пост переговорщика с Россией, то вот это будет достаточно умеренно положительным сигналом. Но что-то мне говорит, что вряд ли. Скорее всего, никого не назначат, потому что идея сохранения статус-кво и, по крайней мере, дотягивания процесса до американских выборов в ноябре, а уже потом принятие каких-то решений, она, мне кажется, сейчас завладела всеми.
1: Но генеральная линия у них в любом случае, даже если о чем-то договариваться, но все равно держать в голове конфликт напрямую с Москвой или нет?
0: Ну,
1: деньги-то вкладываются в это дело, усилия тоже
0: вкладываются. Смотря что называть термином конфликт
1: напрямую. Прямая конфронтация.
0: Да. Прямой, то есть в конфликт они вовлечены с 22-го года. Единственный, кто говорит об этом прямо, это Дмитрий Анатольевич Медведев в своем блестящем
1: телеграм-канале.
0: Телеграм-канале. Официальной реакции на это как бы нет. Угу. И я, в том числе, по-моему, и у вас в эфире в прошлые годы, я говорил о том, что граница России и НАТО священна для обеих сторон. И в какой-то степени так и было, но где-то начиная с осени прошлого года. Стали усиливаться разговоры, что конфликт может переползти на прямое пограничье России и стран ЕС, будь то север, гипотетически Финляндия, или будь то страны, страны Балтии, или будь там что-то вокруг Калининграда. Но в этой логике, да, по крайней мере, вот до апрельской логики, до интенсификации украинских ударов вглубь территории России, было, скорее всего, очевидно, что в этом гипотетическом перетекании конфликта на пограничье, а интересанты этого были, прямой интересант Украина абсолютнейший, ну и ряд ястребов в Европе тоже рассматривали это всерьез и продолжают, но логика конфликта была бы абсолютной калькой с конфликта украинского. То есть малые пехотные группы, серая зона дронов на 10-15 километров от линии боевого соприкосновения. Но просто вместо малой Токмачки и Новопавловки, ну, звучали бы какие-нибудь польские или финские названия. Да. И урок первых 4 лет конфликта нерушимый урок, мне кажется, состоит в том, что этот конфликт, и российско-украинский, и его возможное перетекание на российско-ЕСовское пограничье, не приведет к большой ядерной эскалации.
1: Поэтому и безопасно воевать.
0: Поэтому и безопасно воевать. Но тема, вот почему я говорю, апрель задал новый тренд с этими украинскими ударами, к сожалению, да, он показывает, что вглубь России тоже можно бить, и за это тоже, по большому счету, ничего не будет. Но мы в ответ тоже бьем, да, по Украине, и порой бьем сильно.
1: Но с нашей стороны-то, да, но для европейцев, как выясняется, индифферентны удары по Украине, потому что это укладывается в логику. Вот. Им, во-первых, да, безопасно, во-вторых, они питают свою пиар-машину. Посмотрите на страшную Россию.
0: Да. А если предположить, что перетекание конфликта приведет не только вот к дроновому боданию малых пехотных групп, но и к периодическим ударам с их стороны и с нашей стороны, никакой не ядерки, упаси Господи, просто вот прилетел дрон, вглубь России и ударил. Да. Сейчас это украинский, а будет какой-то европейской страны. Прилетел в ответ наш дрон, Герань или что-то еще, но не вглубь украинского тыла, а вглубь ЕСовского тыла. Вот на это они уже вряд ли готовы пойти, поскольку...
1: Почему же тогда этого до сих пор не делается? Мы боимся пятой стадии хартии НАТО?
0: Но
1: объективно.
0: Сейчас это не делается, да, поскольку границы России и НАТО священно сакральные.
1: А для кого? Священно границы НАТО были в 90-е годы, когда вставал вопрос о нерасширении НАТО на восток. Видимо, нет.
0: Ну, да, но здесь я в наименьшей степени хочу становиться адвокатом вот, всей нашей официальной логики войны.
1: Здесь скорее не про это, а про то, как это выглядит с точки зрения анализа геополитических, может быть, рисков, не знаю, или про что. Или опять же мы возвращаемся к тезису того, что мы все же их пытаемся убедить, что не надо дальше прощупывать наши возможности. А им-то как раз хочется прощупать наши возможности.
0: Им хочется до определенного предела. Но здесь, вот знаете, что меня удивило и очень сильно, когда министр обороны Латвии ушел в отставку после пролета украинских дронов.
1: Сказал,
0: что,
1: ну его.
0: Что было, в общем-то, некий секрет Полишинеля, да, что они летали через ЕСовскую территорию.
1: Что они дают коридоры.
0: Не первый же раз, да. Тут дрон, какой-то дрон либо не долетел, либо там говорят, что сдвиг его навигационный произошел по тем или иным причинам, так скажем, мягко. И он упал в Латвии. Ничего, в общем, не разрушил, не взорвался, просто упал, да. И вот странно то, что министра обороны отправляют в отставку после этого. Мне казалось, так это сам ушел, могли бы и сказать. Вот то, что являлось секретом Полишинеля и четкой частью стратегии в течение месяцев, если не лет, то почему вдруг
1: отдельно взятый человек, который не выдержал, скорее всего,
0: отдельно просто. Плюс, мы, конечно, общество наше часто иронизирует над заявлением МИДа, но действительно были жесткие заявления МИДа по этому поводу, что не надо так, ребята, и министр обороны Латвии почему-то вдруг ушел в отставку.
1: Но мы же понимаем, что помимо...
0: Значит, понял, что вот дошел до некой красной линии реальной.
1: Это для него лично.
0: Для него лично.
1: Здесь же вопрос роли личности в истории. Потому что, очевидно совершенно, несмотря на всю браваду, дерзость, злобу, которая транслируется со стороны Европейского Союза и генеральную линию, что мы должны защитить Украину как последний оплот от российского медведя, есть какая-то точка уязвимости, в которую, если ударить, то, соответственно, отползут не на Украине, опять же, не на Украине, а там, что заставит их отползти назад. Потому что по факту получается, что они, скорее всего, люди, в общем, отчасти, я думаю, что и трусливые, вот, потому что они же не в открытом конфликте, как говорят, нет, ни в коем случае, у нас, если что, документики имеются. Но при этом вот эта вот дерзость из-под тяжка и что вы нам сделаете, это как раз демонстрация довольно серьезной такой трусости, если на них действительно рыкнуть и найти какую-то управу. Можно ли понять, что за такая уязвимость для них? Персональная угроза собственному существованию?
0: Нет, не это.
1: А что?
0: Но еще один урок. Да? Первый урок, что не будет ядерной эскалации. Второй урок, или, по крайней мере, на Западе так считают, да, что Россия, по крайней мере, в данный момент не выйдет за рамки украинской территории конфликта. Сама, первый. Поэтому можно вот пробовать пределы красных линий, угу, лягушечку варят потихонечку. Да. Здесь даже не пролеты дронов важны. Более важна была ситуация с танкерами, которые захватывали все, кому не лень, вплоть до шведов с испанцами. Потихонечку это вроде бы начало спадать, когда наши военные корабли особенно начали эскортировать наши танкеры, но сообщения о том, что какой-то танкер задержали, они сейчас периодически появляются. То есть
1: То есть кошмарить через экономику можно продолжать.
0: Здесь даже не кошмарить через экономику, кошмарить через экономику будут продолжать. Это базовая стратегия. Дело в том, что вот там юристы разные, они же дальше своего кодекса не видят, да, они же реалии мира-то не понимают, придешь на какую-нибудь международно-правовую конференцию, они там прыгают до потолка и кричат: «О, вот международное морское право, нападение на судно гражданское, это казус белли, это казус белли», что там латинских слов напридумывают там на параграфы, а толку-то? Все это не работало, не стал ни один захват танкера казусом белли. Рухнуло их все это международное морское право вместе со снобизмом юристов.
1: Во-первых, проливы еще не тестили объективно. Блокаду еще не тестили объективно. Подводные коммуникации тоже еще не тестили.
0: Ну, Северный поток взорвали, если говорить о подводных...
1: Это в начале было.
0: В самом начале. Сейчас. Но, как говорится, есть куда тестить.
1: По сути, получается.
0: И почему бы нет? Очевидно, да, мы не хотим ни при каких обстоятельствах наносить первый военный удар. Единственная была история, то есть когда случайно залетали какие-то дроны, может быть наши, а может быть и не наши, там, на территорию Польши или Румынии, то сами румыны с поляками отнекивались, да, что, мол, не пойми чье, Россия здесь ни при чем, и делали все, чтобы замять эту историю. Единственный был тренд, который был виден, залет неких дронов или не пойми кого на территорию Польши, ну, где-то в январе-феврале, который продолжался там недельку, полторы-две. Чьи были дроны, одному Господу известно, но поляки говорили, что наш.
1: Потому что неполиткорректно говорить, что это чужие.
0: Да, и, соответственно, вот это могло показаться переходом красной линии с нашей стороны, но это как-то раз в один день тоже и прекратилось. И поляки замолчали, и непонятные дроны над ними перестали летать.
1: Насколько выверена, с вашей точки зрения, стратегия ждать, что для европейцев, именно для общества европейского, текущая ситуация станет чрезвычайно токсичной, и они будут уже предъявлять непосредственно своему руководству за эту безудержную поддержку Украины?
0: Ну, сверхтоксичной она сама по себе не станет. Здесь спасибо Дональду Фредовичу в очередной раз, да, поскольку Фредович начал свою войну и увяз, и тоже увяз в ней, то...
1: На Ближнем Востоке
0: войны? В Иране, да, вокруг Ирана. И цены на бензин в Европе растут, в общем-то, не благодаря украинскому конфликту, а благодаря вот тому, что происходит вокруг Ирана, перекрытие Армузского пролива, все эти вещи. И вот это раскачивает лодку, да. И сейчас я увидел, в общем-то, парадоксальную вещь, что альтернатива для Германии, да, очень правая партия, которую по спектру, которую там шьют там в Германии, есть, что она там экстремистская, тоже звездочки пытаются на нее навесить. У нас был стереотип, что все ультраправые, они трамписты по определению, да, и Трамп там, и Беннон очень много говорили о трампистском интернационале, ну и Орбан там флагом махал трампизмом. Но в последний месяц альтернатива для Германии сменила пластинку. Она продолжает критиковать правительство Германии, она продолжает критиковать Европейский Союз, но одновременно они начали критиковать Трампа. И после этого, что типа вот из-за него действительно все это произошло, рост цен, нехватка топлива, и рейтинги альтернативы пошли вверх.
1: Так.
0: То есть связка даже ультраправых с Трампом в Европе начала работать против ультраправых, это показал Орбан, ну, хотя он бы в любом случае проиграл. Просто.
1: По внутренним каким-то причинам, не потому, что просто, он просто, в Москву ездил.
0: Просто уже слишком долго у власти устали. А вот альтернатива пытается снять с себя лейбл, ярлык трамписта, и это получается. То есть здесь, то есть сама по себе Украина для них не станет ни экономическим бременем такого рода, чтобы вот народ, как говорится, вышел на площади и в кастрюли пустые бил, нет. Но благодаря Дональду Фредовичу общее ухудшение топливной энергетической ситуации в Европе может сыграть свою роль. И здесь как раз, да, могут вспомнить, а зачем вы отказались от российского нефтегаза, теперь у вас единственный вариант покупать вот трамповский сжиженный газ втридорого, ну, Трамп-то счастлив, а им-то да.
1: Ну, как раз кажется, что, в общем, они тоже будут с этим мириться, потому что речь шла про 700, по-моему, миллиардов евро, еще когда Урсула встречалась с Дональдом Трампом. В общем, где-то собираются такие деньги изыскивать. А есть еще один интересный сюжет. Это, конечно, центральноазиатский и закавказский, но обращает на себя внимание, значит, в российском МИДе Михаил Калугин...
0: Это... Галузин.
1: Нет, Михаил Калугин, другой, директор 4-го департамента стран СНГ, сказал, что власти Евросоюза требуют от Грузии прекратить авиаперелеты с Россией. Отказ от авиасообщений негативно сказывается на экономике Грузии, а в Брюсселе прям публично требуют. Но это старая тема в плане того, что грузины и закон об иноагентах приняли свой, и, соответственно, с Россией продолжают бизнес и параллельным импортом помогают, а Брюссель, в общем, недоволен. Из всех стран Закавказья, наверное, получается. С Грузией, получается, наиболее перспективные, да, отношения? Хотя у нас, по-моему, дипотношения так и не восстановились.
0: Дипотношения, ну,
1: пока нет, бы... Нет, нет, формально.
0: То есть Грузия, естественно, не признает вторжение Южной Осетии и Абхазии. Дипломатических отношений нет. Насколько... Ну, скорее всего, так и есть, поскольку я не увидел в тех списках, кого президент поздравлял перед 9 мая, он не поздравлял руководство Грузии.
1: Да.
0: Но, тем не менее, диалог идет при нынешнем правительстве грузинском, которое, понятно, пройдя вот тот этап, да, времен Саакашвили, резко радикальной антироссийской риторики, сейчас предпочитает прагматический диалог в своих интересах, взаимовыгодных. И здесь как раз грузины-то говорили, то есть когда там... Их же тоже, вот митинги там были.
1: Их
0: вот,
1: мотало туда-сюда.
0: Мотало туда-сюда, особенно при предыдущем президенте Соломее Зурабишвили. Они говорили, а вы что хотите, как на Украине, чтобы вот Грузия сейчас открыла второй фронт, да, и у нас было бы также вот разрушенные города, пепелища и руины. Угу. Зачем нам это, да, лучше прагматизм. Но давление со стороны Евросоюза, а при Байдене и американцев, и англичан, да, на все страны постсоветского пространства, евразийского пространства, оно, ну, является неким трендом. Понятно, что если у них ключевая стратегия сдерживания России всеми силами, то на те страны, которые поддерживают с Россией контакты, они давят. Это,
1: Армения готова?
0: Но здесь про Армению я бы кратко так сказал, у нас времени очень мало, что довести ситуацию до украинских, до украинского полного битья горшков можно очень легко и очень быстро. Вопрос в том, нужно ли нам это, или все-таки прагматизм, и с нашей точки зрения, здесь важнее.
1: А какой у нас прагматизм здесь?
0: У нас, нет, еще раз говорю, превратить Армению во вторую Украину, в радикально антироссийскую страну, можно по щелчку пальцев очень быстро. Будет ли для России это плюсом или минусом? С моей точки зрения, это будет минусом. Поэтому нужно искать диалог.
1: с ними все-таки.
0: С ним.
1: Ну, когда, вот, например, значит, Михаил Галузин уже, да, замглавы МИДа говорит, что Запад не оставляет попыток переформатировать регион Центральной Азии под себя, было еще какое-то демонстративное такое выступление и Пашиняна, в общем, и Казахстану есть тоже вопросы. Получается, когда мы говорим про прагматику, мы реально понимаем, что опять же будут какие-то аргументы и нас услышат, или мы немножечко в такую вслепую действуем?
0: Знаете, тоже очень прямо кратко.
1: 15 секунд, да, да.
0: Поскольку все страны постсоветские, кроме Беларуси, ага, которые нас реальный союзник 22-го года, с 22-го года смотрят и ждут, как Россия выйдет, выпутается, любой эпитет можно использовать, угу, вот из этой ситуации.
1: Олег Барабанов был с нами, профессором ГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, спасибо.
0: Ждем
1: снова. Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 22 часа, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Тегеран требует от Вашингтона завершить войну на всех фронтах, особенно в Ливане. Также власти Исламской Республики настаивают на снятии антииранских санкций. Об этом сообщает агентство Фарс со ссылкой на источник. Кроме того, в списке условий высвобождения замороженных иранских средств, компенсация ущерба, вызванного войной с США и Израилем, а также признание права Тегерана на суверенитет над Ормузским проливом. Лондон планирует искусственно нагнетать российскую угрозу в Центральной Азии. Об этом заявил директор третьего департамента СНГ МИДа России Александр Стерник. Политика Великобритании нацелена на то, чтобы создавать в государствах Центральной Азии такой искусственно нагнетаемый синдром российской угрозы. Исходя из этой философии и развивается сотрудничество с ними по линии Лондон-Центральная Азия, сказал дипломат на Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Стерник добавил, что страны Евросоюза в последние годы превратились для России в серьезный вызов в региональной политике. Он подчеркнул, что Лондон не скрывает планов по стратегическому поражению Москвы на Западе. По его мнению, с такими же, пусть и более сдержанными формулировками, британские власти действуют в отношении сотрудничества с союзниками России в Центральной Азии. В Госдуме предложили ввести двухфакторную проверку возраста на маркетплейсах. Речь идет о покупателях, заказывающих товары с пометкой 18+. Как напомнил депутат Дмитрий Свищев, цифровые площадки обязаны ставить такую пометку на определенную продукцию. Сотрудники пунктов выдачи заказов должны сверять возраст покупателей с паспортом. Однако, по словам парламентария, на практике эти правила не соблюдаются. Курьеры отдают заказы любому, кто назовет код, не глядя на возраст. В результате подростки получают доступ к товарам с возрастными ограничениями. Корпорация Google представила масштабное обновление Android 17. В операционной системе сделали главный акцент на развитии искусственного интеллекта и глубокой интеграции нейросети Gemini AI. Среди ключевых нововведений – расширенные возможности голосового помощника, в том числе автоматизация многошаговых действий, например, оформление покупок по списку из заметок. Также в Android 17 появится новый инструмент для создания виджетов с помощью обычного языка. Как сообщает Bloomberg, Google делает ставку на более естественное взаимодействие с устройством. Вместо множества кликов пользователь сможет просто формулировать цель, а система сама выполнит нужные шаги. Отдельное внимание уделили создателям контента. Улучшено качество публикуемого в соцсетях видео. О погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве, завтра в городе переменная облачность, утром возможны небольшие дожди. Ночью плюс 13-15, днем 21-23 градуса тепла. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
6: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
6: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: Внимание! Говорит Москва!
8: 94.8 FM.
5: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Восемь часов восемь минут, вторник, май, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А у нас в окне туман, а у вас, пишет Антипаша. Есть такое? Есть. 10 градусов, ощущается как 8, и 3 балла в Москве. Наконец-то работа, всех приветствую, пишет Александр Первый. Наконец-то работа тоже у меня. Это такие любители работы вы или как? Я просто шокирован вами тут. Шокирован конкретно. Доброе утро всем, солнечное настроение в этот туманный день, пишет СВ. Добрейшего утреца, пишет Супер П. А любители программы Алексея, видимо, пишет Алён. А, вот вы кто. Ну тогда вы, наверное, я не говорю прям адекватные, но хорошие люди. А наркоман-то точно наркоман, правду говорили, пишет Олег. Так а зачем бы вас обманывали-то? Перемирие закончено, дорогие друзья. Вот сегодня новость выходила. Все, перемирие закончено. Спасибо Трампу за тихие выходные, пишет Сергей. Две недели новостей пропустил, вчера вернулся, новости пробежал глазами, а ничего не изменилось. Гнида еще жива, Банковая на месте, Калас все еще жжет, Трамп красавчик, Армуз перекрыт, пишет Василий. Ну, я поэтому вас прямо таким потоком новостей в своих соцсетях и не напрягаю, потому что, в принципе, ничего пока не поменялось. Ладно, все говорят про то, что выяснилось, что Зеленский наркоман, действительно. Ну, это так и есть, во-первых. А во-вторых, почему-то до этого вы, видимо, не верили, а теперь вот вы поверили. Почему? Потому что вот бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, наверное, правильно будет так говорить, она дала интервью Такеру Карлсону. Почему и зачем она это сделала, и, ну, это я не знаю. Рисковая женщина. Оказалось, молодая достаточно, кстати. И вот она там все-все рассказала, и в том числе, что Зеленский наркоман, оказывается. Вот. И, ну, давайте я просто буду читать, а мы все будем с вами это все обсуждать. Так. Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель в интервью Такеру Карлсону заявила о том, что говорила с людьми, которые знают Зеленского больше 20 лет. Все говорят, что он... Ну, у него наркотическая зависимость. Я не буду говорить название наркотика, вы все знаете. Вот то, что шутят про Зеленского, то и есть. Да? Просто в эфире это неправильно это говорить, потому что, знаете, у нас есть законы, которые ограничивают возможность названий там и так далее. На самом-то деле. Не все их соблюдают, но вот я, например, соблюдаю. Цитата. «Каждый раз, когда мы готовились к интервью, знаешь, я читала заметки, объясняя, кто такой журналист, что ему нужно сказать, месседжи, вопросы. Он не любил читать, честно говоря, обычно. Он пытается слушать тебя, а потом он уходит в ванную комнату на 15 минут. И я тебе говорю, что меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком, серьезно, всегда другим человеком. То есть ты проводишь с ним брифинг, потом он идет в ванную, проводит там 15 минут и выходит полным энергии, заряженным таким, готовым все сказать, шмыгал носом. То, что я не хочу говорить, то, чего не видела, но я встречала слишком много людей. Я встречала врачей, я встречала, знаешь, людей, которые проводили с ним время в клубах, и я говорила с людьми, которые знают его 20-25 лет, и они говорят, что он на, ну вот, соответственно, этом, на наркотиках. Вот такое заявление. Ермака задержал свой же, а у Зели сейчас подгорать начнет. Веселые нынче там времена. Про Ермака коротко потом еще обязательно скажем. Хотя давайте с него, может быть, наоборот, начнем. Значит, а потом продолжим цитатами этой Юлии Мендель. Кстати, не исключено, что она его сливает, потому что Ермака взяли. Может быть такое, прям параллель. Значит, НАБУ вручила подозрение Андрею Ермаку. Его обвиняют в причастности к организованной преступной группе, которая отмыла примерно 10,5-11 миллионов долларов, что-то какие-то копейки, если честно, для них, через проекты по строительству элитной недвижимости в окрестностях Киева. То есть это, видимо, только начало. Прихватить. Обвинения, связанные с операцией «Медас», крупнейшим расследованием коррупции в период президентства Зеленского, в котором задействовано более 100 миллионов долларов США в виде предполагаемых взяток от компании «Энергоатом», а среди ранее подозреваемых бизнесмен Тимур Миндич, сбежавший в Израиль. Ермак вину отрицает. И есть также новость, что расследование касается элитного строительства в районе Киева. Угу. Возбуждено уголовное дело. Смотрите, легализация отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенная группой лиц в особо крупном размере. И вообще говорят, что он ОПГ создал, Ермак. Вот. Глава ОПГ до сих пор скрывается, насколько вы понимаете. Никто не может его найти. Вот. Какой-то человек по кличке Зеленый. Никто не знает, кто это. Ну, в любом случае, вы все поняли. Взяли Ермака, были фотографии, стоит он такой в пиджаке, в белой рубашке, очень модный, вот, деловой человек такой. Ну, вот, получается, что Зеленский все-таки дал команду ФАС, вероятно. Так, возвращаемся к бывшему пресс-секретарю Зеленского Мендель. В интервью Такеру Карлсону она заявила, что Зеленский требовал от нее пропаганды Геббельса. Там вообще каждое заявление просто золото, на вес золота. И он положил свои руки вот так вот. То, что он делал, он наклонился к столу, посмотрел на нас и сказал очень раздраженным тоном. «Мне нужна пропаганда Геббельса». Ну, «Делайте, как хотите, мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужно тысячи болтунов, пропагандирующих, как Геббельс». «Имелся в виду Йозеф Геббельс, нацистский пропагандист?» — интересуется Такер Карлсон. «Да, это был пропагандист фюрера Гитлера, и мы были шокированы, что перестали дышать». Аж вот так шокированы они были.

0: много. Серьезно, они настаивают на очень больших суммах, а Зеленский улыбнулся и сказал:
1: «Молодцы, ребята, молодцы, ребята».
0: Ой, Юлия, молодец, конечно, Мендель тоже, да. Так, заявила, что у Зеленского на самом деле мало понимания того, как работают вещи в его собственном правительстве и в мире. Тоже, в общем-то, не новинка, да? «Знаешь, я говорила с одним парнем, который работал при двух или трех президентах, и он сказал мне, что всем рассказывает, эти двое, Зеленский и Ермак, просто шестилетки. Он имел в виду, что они 6 лет у власти, теперь им по 7 лет. А я думала, что они ведут себя скорее как подростки, но у нас никогда не было спора о том, что они ведут себя как взрослые, понимаешь? Поэтому я считаю, что Зеленский, если тот журналист, который не был внутри Белого дома, говорит, что Зеленский считал Байдена слабым, я верю в это. Я считаю, что Зеленский считал Байдена слабым, и что он может давить и добиться принятия в НАТО, потому что у Зеленского на самом деле мало понимания того, как работают вещи в его собственном правительстве и в мире. Он употреблял еще, когда был КВНщиком, пишет Станислав. Так в том-то вся и фишка, что люди, которые с ним работали, и многие из них, слава богу, на нашей стороне, они это говорили с самого начала. Но, видите, нет пророка в своем отечестве. Вам нужно дождаться какой-то Юлии Мендель, которая что-то скажет, которая была в пресс-секретарем Зеленского. До этого, ну, никак не получается, да, поверить. Поэтому нужна обязательно оттуда какая-то персона, которая будет рассказывать. Ну, хорошо, хотя бы так, хотя бы так. Хотя бы сейчас до кого-то наконец-то это дойдет. Дальше про Донбасс. Я считаю, что у Зеленского было 2 шанса закончить эту войну в 22-м году. 2 шанса. Теперь он говорит, что 90% украинцев не простят ему сдачу Донбасса. Откуда у него эти цифры? Как будто таких цифр нет. Реально, таких цифр нет. И я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Да, знаменитые переговоры, на которых они почти договорились. О, они почти договорились, да. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. И что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс. И я была шокирована. В тот момент это была шокирующая новость, и я сказала: «Серьезно, он это сделает?» А ребята сказали: «Конечно, он это сделает. Он согласен на это, потому что он хочет положить конец ужасу войны. Он согласился отдать территории, потому что это означало бы конец». Вот, цитата. То есть, выясняется, что все, что мы говорили о том, что было в 22-м году, о чем говорил наш президент, это все правда. Но, естественно, опять вот нет пророка в своем отечестве. Ждем, когда какая-нибудь Мендель в интервью Карлсону об этом всем расскажет, и мы будем ахать и охать, и забудем на следующий день, естественно. Ну, ладно. Итак, вернемся к тому, что ты сказала ранее, и на чем я должен был остановиться подробнее. Когда ты работала на Зеленского, он сказал Владимиру Путину, кажется, ты говорил, что это было в 2019 году, что Украина не будет вступать в НАТО. Потом проходит пара лет, 3 года, и он заявляет всему миру, что Украина планирует вступить в НАТО. Что, как ты сказала, невозможно. Но как ты думаешь, что заставило его передумать, что изменилось? Ну, я точно не знаю, что он хотел повлиять на американскую администрацию. Я точно знаю, что он хотел повлиять на американскую администрацию. Он этого хотел и... Каким образом повлиять на американскую администрацию? Ну, да я имею в виду, что он хотел что-то получить. Он хотел получить какую-то поддержку, дружбу, ну, что-то получить. Я помню интервью, я помню, кому давалось то интервью, когда он впервые сказал: «А почему мы не в НАТО?» Это было телеинтервью, я тогда готовила сообщение для выступлений, и этой темы никогда не было в сообщениях. Мы это вообще не обсуждали. Этого даже не было на повестке дня. И вот он сидит, и журналист спрашивает его: «Что бы вы сказали или спросили у Байдена?» И он отвечает: «Почему нас нет в НАТО?» И я начала смотреть сообщение, а там нет ничего про НАТО. Он просто сам это придумал. А Зеленский из тех людей, которые, если вы аплодируете, продолжают в том же духе. А было много националистов, которые аплодировали борьбе. «О, боже, это здорово, давай!» И он увидел аплодисменты, он увидел реакцию. И поскольку его рейтинг падал, знаешь, а тут позитивная обратная связь, он просто начал продвигать эту повестку. Знаешь, я опять же читала книгу о Байдене, и там было описание встречи в 2021 году. Это было уже через несколько месяцев после того, как я ушла. И получилось, что...

0: Зеленский. А, то есть она была... А, она читала после того, как ушла. Все понятно. А то я тут в годах запутался. И получилось, что Зеленский настаивал на этом вопросе с НАТО перед Байденом, думая, что теперь Байден и есть препятствие. И если бы Байден сказал «да», тогда они будут в НАТО. Он не хотел слушать никаких аргументов, никаких фактов, ничего. А когда Байден сказал «послушайте, нет консенсуса по этому вопросу», этот парень заявил «но НАТО устаревшая организация, которая развалится. Германия и Франция сейчас выйдут из НАТО». И, как пишет журналист, даже те, кому Зеленский очень нравился, были взорваны этим. Они решили, что он зашел слишком далеко. Но это, знаешь, такой вот Зеленский. Он всегда ужесточает риторику, он всегда требует, он всегда пытается самоутвердиться. Опять выясняется, понимаете, что этот, этот Зеленский пытался манипулировать Байденом. Тоже, да? Загадка века. И вдруг выяснилось. Что еще? Я знаю, что в его правительстве, правительстве Зеленского, и в его системе власти много людей, которые хотят мира. И я не хотела оскорблять его. Я сижу здесь, потому что тоже хочу мира, а этот парень будет выдвигать любые условия. Вот о чем я и говорю. То есть вот эта вся гниль, разбредаясь в стороны, она теперь утверждает, что Зеленский один гнилой, а они все были вынуждены его обслуживать. Вот он такой вот один, а они-то все хотят мира. Ну, это понятно, что это попытка спасти свои... Ну, вы поняли. Судьбы. А этот парень будет выдвигать любые условия. Он будет постоянно менять позиции, просто чтобы продлить эту войну и получить больше денег. Он не хочет совершить политическое самоубийство. Завершение войны для него — это политическое самоубийство. Смотрите-ка. Говорят словами нашего президента, между прочим. То есть, оказывается, в украинской администрации, пока все работают, прекрасно понимают, что Россия права. Прекрасно понимают, что то, что говорит президент России, это абсолютная правда. Но пока они работают, они делают вид, что они этого не знают и не слышат. Как только они перестают там работать, они вдруг оказываются на интервью Такера Карлсона, где слово в слово начинают повторять за нашей страной, за нашим президентом. Оказывается, Зеленский действительно наркоман. Оказывается, он весь погряз в коррупции. Оказывается, ну вот просто вот мы все читаем, завершение войны для него — это политическое самоубийство, поэтому ему выгодно продолжать военный конфликт. Ну, вот понимаете, все оказывается. Мендель заявила, что Зеленский не контролирует свои эмоции, и он одно из самых больших препятствий на пути к миру. Вот новость тоже, понимаете. У меня нет личной вендетты, но я считаю, что он сегодня является одним из самых больших препятствий на пути к миру, поэтому я хотел рассказать людям, кто он такой. Кто он? Прежде всего, он не тот человек, которого вы видите на камеру. Ну, кто бы мог подумать. Он совсем другой человек. Он постоянно меняет маски, он эмоционально неконтролируем. Эмоционально неконтролируем. Да. Он не контролирует свои эмоции. Он часто ведет себя истерически и считает, что каждый человек является расходным материалом. У него нет эмпатии, которую он изображает. Он абсолютно безумно великий актер. Ну как вам? Видите, выясняется. Вот выясняется. Эх, услышать бы Ермака на интервью Такеру Карлсону, которого сейчас за дело о коррупции берут. Каковы были его цели? Ну, я определенно знаю, что он думал, что пришел навсегда. Его первый глава администрации сказал это однажды. Он смеялся министру и говорил, что мы пришли навсегда. Вот почему ему нравилось быть диктатором. Ну, он диктатор, границы закрыты уже 4 года, это незаконно. Нарушение прав человека огромны, преследование людей. В 2024 году, когда Дональд Трамп пришел к власти, был член парламента, который написал в телеграме Зеленскому: «Теперь нам нужно остановить эту войну. И да, ты проиграешь следующий выбор, но останови эту войну. Как Трамп будет подталкивать тебя к прекращению войны?» И его посадили в тюрьму через 3 года. Он до сих пор в тюрьме. Ну, представляете? Нет, вы можете... Оказывается, Зеленский диктатор. И оказывается, уже 4 года закрыты границы. Но об этом Юлия Мендель узнала, естественно, после того, как сама эти границы всячески покинула и рассказала об этом в интервью Такеру Карлсону. До этого она работала на Зеленского и старалась очень сильно для него. Про Хантера Байдена есть, но это больше внутряк американский, в том смысле, что нам, наверное, судьба Хантера Байдена не интересна, но интересно с той точки зрения, что мы должны понимать, насколько администрация Байдена была связана с Зеленским и насколько Байдены были зависимы от украинских олигархов и политиков. Ну да, Хантер Байден был приглашен в совет директоров энергетической компании, которая принадлежала крупному олигарху, обвиняемому в отмывании денег. И вы знаете, он был очень крупным, действительно мафиозным парнем. Нет, мы не знаем, и для нас это новинка. И был генеральный прокурор, который возбудил 11 уголовных дел против этой компании. И Хантер Байден понял, что он был там где-то. Но я разговаривал с генеральным прокурором, и он сказал мне, что он возобновил дела, но не мог преследовать Хантера Байдена в судебном порядке, потому что Хантер Байден американец. И как Украина мы просто не можем этого сделать. Но вот вся эта история о том, что Хантер Байден был в совете директоров, и, очевидно, администрация Байдена это не очень понравилось. И это был огромный скандал, и я просто выполняла свою работу, вы знаете... Кстати, вот здесь это отдельно я отмечу. Я просто выполняла свою работу. Это типичное признание немецко-фашистских захватчиков на разнообразных судах, уже в трибуналах. Я просто выполнял свою работу. Ну ладно. Это был огромный скандал, и я просто выполняла свою работу. Вы знаете, я разговаривала с генеральным прокурором, я обращалась к двум разным людям, я задавала вопросы, я читала и переводила закон. Вы знаете, я проверяла информацию. Ну, молодец. Поехали дальше. Юлия Мендель заявила, что мертвые бойцы ВСУ ложно объявлялись украинскими чиновниками жертвами сердечного приступа. Тоже, понимаете, новинка. Очевидно, смотрите, многие люди, которые сейчас военные... Очевидно, смотрите, многие люди, которые сейчас военные, раньше были просто обычными гражданскими, верно? Инженеры, IT-специалисты, журналисты, ведущие свою повседневную жизнь. А потом они стали военными. Так что, конечно, они солдаты, но они также и люди, верно? И они гибнут. И я слышала много подобных историй с фронта, когда человек был убит, а тело привезли, и у него была пуля в голове. А правительственные чиновники, вы знаете, местные чиновники, местные, да, местные, не она, она-то тут при чем? Она просто слышала эти истории, будучи пресс-секретарем Зеленского, ну ладно. Просто не хотят заявлять о потерях фронта, потому что они говорят, что он умер от сердечного приступа, например. Спасибо большое за информацию. Ну вот примерно так. Набу, кстати, параллельно публикует записи, на которых фигурирует Ермак, обозначен под кодовым именем R2 или P2. На пленках Ермак по версии следствия в 21-м и начале 22-го года обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия». Курирует процесс строительства Че Гевара, на тот момент министр развития общин и территорий Чернышов, чья жена владеет долей фирмы-застройщика. Ну все, классически. Такие пироги, ребята. Зеленский нарком, получается, пишет Пал. Ну, да, своя расшифровка в этом смысле, но так получается, что нарком, конечно. Корабль Зе тонет, и теперь наперебой будут давать интервью его окружение, пишет Том. Да, и окажется, что все это окружение замечательные, прекрасные люди, которые просто выполняли свою работу. А Зеленский страшный диктатор-наркоман, который скрывает потери ВСУ и все остальное. На самом деле, конечно, факт остается фактом. Они все. Негодяи и подлецы, и они все скрывали, и они все выстроили ту систему, при которой людей ловят на улице и отправляют на фронт. Очевидно. Но, как вы понимаете, Зеленский вот на этом своем «Титанике», он должен до последнего оставаться там где-то в рубке, запереться и все остальное, потому что ему с этого «Титанику» некуда бежать, о чем, кстати, и сказано. Так и Пашинян уже говорит, что Карабах никогда не принадлежал Армении. О, это отдельный разговор, Василий. Пашинян, который годами рассказывал о том, что Россия не помогла спасти Карабах, накануне сказал, а какой Карабах? Какой Карабах? Говорит, слушай, какой, почему наша земля никогда не была нашей землей? Что ты гонишь? Просто не было. Эй, почему так говоришь? Он говорит, Пашинян, это было супер. Вообще, просто мне тоже очень интересно было почитать это заявление. То есть, рассказывал, как Россия не спасла Карабах, а потом выяснилось, что да это вообще никогда не было Армении, понимаете? Никогда не было. Вот. Напоминает Нюрнберг, это не мы, это все Гитлер, пишет Алексей. Ну вот видите, они заранее понимают и готовятся уже к этой ситуации. И дают показания, пока только в интервью Такеру Карлсону, что тоже, конечно, неплохо. Для Такера, молодец, это успех. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 22 часа 30 минут в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом заявила будущая глава МИДа Анита Орбан. По ее словам, в отличие от предыдущего правительства, республика при новом политическом руководстве поддержит вступление Украины в Евросоюз, но без ускоренных процедур. В интервью газете «Таймс» Орбан сказала, что курс Будапешта в отношении Москвы предстоит частично скорректировать. При этом Россия останется важным партнером Венгрии. Будущая глава МИДа объяснила, что из нашей страны поступает около 80% нефти, 90% газа и все ядерное топливо. В отношении Евросоюза, по ее словам, потребуется перезагрузка, однако Будапешт по-прежнему намерен возражать против санкций, которые вредят интересам страны. С властями США, включая администрацию Дональда Трампа, останутся добрые отношения, добавила Орбан. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Тегеран требует от Вашингтона завершить войну на всех фронтах, особенно в Ливане. Также власти Исламской Республики настаивают на снятии антииранских санкций. Об этом сообщает агентство «Фарс» со ссылкой на источник. Кроме того, в списке условий высвобождение замороженных иранских средств, компенсация ущерба, вызванного войной США и Израилем, а также признание права Тегерана на суверенитет над Ормузским проливом. В НАТО провели учения на случай российской угрозы Швеции. В тренировках задействовали украинских военных. Учения организовали на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море. По сценарию, неназванный противник наращивает военное присутствие у восточных границ Североатлантического альянса. Остров сталкивается с диверсиями, отключениями электричества и нехваткой продовольствия. Как сообщает Associated Press, украинских военных пригласили из-за их опыта войны с применением беспилотников. По данным агентства, операторы дронов показали, что силы НАТО пока не полностью готовы к отражению атак БПЛА. Прокуратура Франции призвала возобновить расследование против Люка Бессона. Актриса Сен-Ван-Рой ранее обвинила режиссера в изнасиловании. Как сообщает агентство France Press, в качестве основания для возобновления расследования приводятся результаты анализа образцов ДНК на одном из предметов одежды женщины. Тест был проведен голландской лабораторией. Прокуратура подчеркивает, что новые обстоятельства связаны только с пересмотром решения о прекращении следствия. Напомню, в мае 2018 года стало известно, что 28-летняя актриса Сен-Ван-Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа и обвинила Люка Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел во время встречи с режиссером в отеле «Бристоль» недалеко от Елисейского дворца. Как утверждает актриса, он подсыпал наркотики в чай, а когда она потеряла сознание, изнасиловал. При этом токсикологический анализ крови, взятый у женщины, оказался отрицательным. Погода. Сейчас в Москве плюс 13, завтра переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, ночью плюс 13-15, днем 21-23 градуса тепла. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
7: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Имена. Поверх времен.
10: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
9: «Имена. Поверх времен».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
11: Повтор лучшего.
0: «8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте». Ну, в общем, вы поняли, интервью Такеру Карлсону, бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель, это сегодня топ. Еще, конечно же, мы вспомнили заявление Пашиняна. В ходе предвыборной кампании, у него сейчас идет предвыборная кампания, и пишут так: премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной кампании удивил иностранных наблюдателей тезисом новым о Нагорном Карабахе. Ну, поехали. Они говорят, что мы потеряли землю. Как эта земля была наша? Как она была наша? Пожалуйста, объясните, как она была наша? Мне нравится, конечно, этот подход. Я не хочу говорить за спиной у умерших людей, но, видимо, буду все-таки, да? Но, допустим, то есть, ну, знаете, да, это прям прямые цитаты идут. Я не хочу говорить за спиной у умерших людей, но, допустим, он был под контролем нескольких генералов, которые, например, выращивали там пшеницу, допустим. Как она была наша? Как? Объясните, как это было? Построили ли мы там школу, построили ли мы там детский сад, построили мы там завод, жили мы там, поселение? Как она была наша? Она не была наша? Она не была наша? Это прямая цитата. Это я не выдумываю. Это вот читать и просто золотыми буквами вписать в историю, безусловно, Нагорного Карабаха. Вот, друзья, вот все, кто страдал, да, в военных противостояниях, которые были на этой земле, все, кто погиб, вот имейте в виду. Вот она, прямая цитата. Как она была наша? Она не была наша. Она не была наша. Все, не была. Не был, оказывается, не была. Все. Какие там до нашей эры века? Какие, что, о чем вообще разговор? Какой Арцах? Вы что, никогда не была? Что ты, какие школы? Построили мы, не построили? А? Ну, как вам? Все. То есть, вот, зато, конечно, на велосипеде, я понимаю, по Москве проехаться и все такое, рассказать о том, что из ЕАЭС ты выйдешь, и в этом духе все. Это да. С французом играть на барабанах, на пианино, это самый вообще кайф. Это просто блистательная идея. Великолепная. Вот такое вот, ребята, дело. Я думаю, что вопрос о том, кто сдал Нагорный Карабах, больше не стоит, да? Ну, то есть, больше не стоит, я надеюсь, потому что у некоторых были какие-то претензии. Я знаю, там и в Армении, и внутри России, к России. Все, нет никаких претензий. А то, я помню, Пашинян недавно приехал в Москву и начал опять рассказывать о том, что мы им не помогли, там еще что-то в каком-то духе. Президент наш ему сказал: в 21-м году вы сами на Западе подписали документы, которые говорят о том, что, как бы, вы не имеете претензий по этой земле. Все, она не ваша. В 21-м вы это сделали. Как мы могли вам чем-то помочь? Что, больше армяне, чем вы армяне, что ли? О чем вообще разговор? Такого быть не может. Хотя может, видимо, да? Все-таки мы больше армяне, чем Пашинян. Откровенно говоря, получается так. А теперь он вообще говорит, что эта земля вообще не наша. Не наша? Как наша? Как наша? Никак не наша. Какие-то генералы пшеницу там выращивали, ты понял? Все, вот, оказывается, Нагорный Карабах, это вот где пшеницу выращивали просто. Какие-то генералы непонятные там, несколько генералов что-то пшеницу выращивали. В этом, оказывается, была суть противостояния, суть конфликта. Кто-то пшеницу выращивал, и чего, говорит, а школу построили или нет? А можете еще Пашиняна пародировать, пишет Валентин. Да я не пародирую, я просто читаю текст, но, понимаете, любой текст, так или иначе, как мне кажется, несет, ну, некий эмоциональный посыл. Вот здесь он, очевидно, такой. Они говорят, мы потеряли землю. Как эта земля была наша? Как она была наша? Пожалуйста, объясните, как она была наша? Пожалуйста, объясните Пашиняну. Все армяне добрые, объясните, пожалуйста, Пашиняну, как она была наша. Вот объясните, пожалуйста, ему. Он не понимает, он не знает. Я не хочу говорить за спиной у умерших людей. Но вот, видите, приходится, вот еще раз, приходится. Но, допустим, он был под контролем нескольких генералов, которые, например, выращивали там пшеницу, допустим. Это прямая цитата. Допустим. Как она была наша? Как? Объясните, как это было? Мы построили там школу, построили мы детский сад, построили мы завод, жили мы там, поселение. Как она была наша? Она не была наша. Все, вот она, прямая цитата. О, историческая концепция мощнейшая, я вам так скажу. И, конечно же, я думаю, на будущих выборах избиратели в Армении ее должны оценить. И если они это не оценят, я уже не знаю, что тогда они оценят, эти люди. Что, так сильно хочется в Евросоюз? Прям так сильно хочется в Евросоюз? Так хотите прикол, и в Евросоюзе не будете. И вот такие вещи будете говорить вместе с Пашиняном. Такой вот прикол, как вам? Я не знаю, спрашивали или нет, но как вы отнеслись к новости о том, что дедушка Пашиняна был фашистом и погиб за Третий Рейх, и документ, который опубликовали немцы, пишет Квадрат Малевич. Ну, может быть такое, почему нет? Пашинян-то, конечно, отрицает. Я недавно в эфире нечаянно оговорился, откровенно вам скажу. У меня эфиры не в записи, а прямые, поэтому я действительно могу оговориться. Исправился, но я тогда сказал Фашинян. Его, оказывается, не оговорился. Оказывается, не надо было исправляться. Фашинян, он и есть Фашинян. Все. Да-да, Фашинян. Да, Фашинян. Он, Никол Фашинян, рассказывает о том, что Нагорный Карабах вообще непонятно, что такое. Кто-то там какие-то генералы пшеницу выращивали, и вообще никогда не была землей армян, вся земля. Все, никогда не была, все. Пшу, до свидания. Ну и выяснилось, что дедушка из Третьего Рейха. Ну такое бывает, понимаешь, у человека, который с такими отличными корнями в этом смысле. Ну, конечно, ему может быть и неинтересно. В смысле наш Карабах? Но вообще надо смотреть видео с ним. Есть ощущение, что он тоже с зависимостью, пишет Нигматуллин. Да черт его знает, странный он. Какие-то видео записывает, эти дурацкие тиктоки вот эти вот, с сердечками какими-то сидит там, цветочки нюхает, еще что-то нюхает, на велосипедах катается. Вообще безумие какое-то. Вопрос, который он должен решать... Вопросы, которые стоят на повестке, во всяком случае стояли на повестке, пока он их не сдал полностью, это были вопросы серьезнейшего характера. А он вот этой вот всей какой-то чепухой занимается, велосипедики катается, еще что-то. Ну, короче, играет вот в этого псевдоевропейского лидера, которых никогда не существовало. Ну, вы знаете, да, все эти поездки на велосипеде на работу, там, лидеров разных европейских стран, это рисовка все, да, понты. Это для избирателей изобразить, что я такой же, как и вы, простой парень, вот на велосипеде катаюсь. Как Пашинян по Москве на велосипеде ездил с кортежем из автомобилей, мы знаем, видели. А то выкладывает видео, как будто вот едет сам по Москве на велосипеде, и все, никого рядом нет. А потом добрые люди со стороны снятое видео показывают, а там просто машины, которые с мигалочками едут рядом. А Пашинян типа сам катается вообще, очень простой парень. Все ясно. Это понты, это все пропаганда дешевая, западная, которая призвана нам всем доказать, что перед нами простой парень из народа, что не соответствует действительности в том смысле, что может он и простой, может он из народа, но он перестал быть простым и из народа в какой-то момент, вероятно. Я видел видео про Карабах, он говорит, он как буйный, с ноги на ногу переминается, пишет Нигматуллин. Ну, наверное, такие вещи говорить... Когда очень сильно сказали сказать, да, попросили сказать очень сильно. Наверное, все равно неприятно такие вещи говорить. Наверное, любой из армян понимает, что такие вещи говорить не надо вообще. Ну, что поделать. Пересекался как-то Меркель с Меркель в Германии. Там, правда, все просто без охраны, хотя она была канцлер в тот момент, пишет 101-й километр. Ну да, конечно, без охраны. И Фиц тоже ходил без охраны. Все это создание видимости. Кто там без охраны, кто с охраной. Когда надо с охраной, когда не надо без охраны. Когда надо, кого надо, как надо профильтруют. Это все чепуха. Не верьте этому. Ельцин тоже в троллейбусе ездил, пишет Александр Николаевич. Да-да. А что мы ждем? Армения хочет Евросоюз. Давайте им завтра газ в 4,5 раза дороже, а также товары пускать в Европу продают, а в России запретить. Извините, два раза написал. А да, Александр, спасибо большое. Ну, видимо, к этому все идет постепенно. Видимо, к этому идет. Вот. Ждем заявления Зеленского. Да кто вам сказал, что Донбасс, Запорожье, Херсонщина и Одесса с Николаевым наши? Когда они были наши? Мы там разве школы строили? Просто пара генералов там пшеницу выращивали, пишет Василий. Было бы неплохо, Василий, было бы неплохо. Вот. Господин Ушаков говорит, что нет смысла продолжать переговоры в трехстороннем формате, пока Украина не выйдет, собственно, из Донбасса. И мне нравится эта позиция, я ее разделяю. Пока они не выйдут или не будут выбиты оттуда, о чем вообще с ними разговаривать? А почему мы не поблагодарили Зеленского за то, что он разрешил нам провести парад победы своим указом, пишет Квадрат Малевича? Ну, он продолжает выпендриваться и рисоваться, и устраивать пафосные заявления разнообразные, и выкобениваться Зеленский. Но факт остается фактом. После того, как мы сказали, что будет Банковая стерта с лица земли, почему-то он не отважился на свои действия, которые они очевиднейшим образом планировали. Под разными предлогами, аж через Трампа, что-то там заявили. Но, тем не менее, сделали так, как нам надо. Обратите внимание на это. Я понимаю, что можно под разным углом подавать информацию, очень сильно стараться, и рассказывать о Зеленском, как он нам разрешил или не разрешил, и шутки по этому поводу в интернете. Но факт-то остается фактом. Сделал он так, как надо нам. А дальше балабольство их, ну, они в этом смысле преуспели, конечно, в балабольстве. Пашинян сказал, что из ЕАЭС он не собирается выходить. Два стула, пишет Empty Words. Ну, как это не собирается? Он сказал, что не собирается это делать резко. Вот, это будет процесс такой, говорит, как бы подготовленный, аккуратно все будет. Вот я такую цитату видел, я такую мысль прочитал. Потому что нельзя быть в ЕАЭС и ЕС одновременно, да? Насколько я знаю. Фашинян не Фашинян, а народ Армении с ним и не возмущается, пишет Бомбила. Я бы так не сказал, Бомбила. Судя по тем социологическим данным, которые есть относительно рейтингов Пашиняна, народ Армении уже не с ним. Более того, все, кто пристально следит за ситуацией предвыборной в Армении, говорят, что никакими законными методами Пашинян не выиграет на этих выборах. Он не может победить. У него нет шансов. Поэтому, конечно же, методы будут использоваться незаконные. Все мы помним прекрасно, как недавно прошли зажигательные выборы в Молдавии. Видели мы также, как проходили выборы в Румынии, ну и много где еще. И вот в Армении планируются, вероятно, такие же выборы. Пашинян выступал перед армянами, и весь спич на армянском языке. Вы очень артистично цитировали перевод, пишет Елена. Ну, естественно, я же не знаю армянского, я поэтому и цитировал перевод, Елена. Спасибо, что заметили. А если Пашиняна не выберут? Ну, как не выберут, если Евросоюз занимается этими выборами? Если там все те же и... На арене, понимаете? Они большие специалисты в выборах. Когда они неправильно выбрали, неправильного человека выбрали румыны, насколько мне известно, они просто сказали, а его неправильно выбрали, это неправильный человек, и не допустили его ко власти, и сделали еще одни выборы. По этому поводу можете не переживать. Прозрачность выборов для Евросоюза не проблема. Это вообще не проблема. Учитывать мнение народа в тех странах, где Евросоюз решил, что должно быть так, они не собираются. Им надо достичь своей цели, они будут ее достигать. И я думаю, что Пашиняну это говорят прямо. Поэтому Пашинян делает самоубийственные заявления. А по поводу Карабаха это самоубийственное заявление для политика в Армении, на мой взгляд. Он их делает, потому что он знает, что от народа ничего не зависит. Вообще наплевать. Главное отработать повесточку. Главное отработать задание, которое перед ним поставили его хозяева. А хозяева его, ну вот недавно приезжали поиграть на пианино с ним. Неважно, как пройдут выборы, важен результат, пишет Иван. Естественно. А чего мы так-то переживаем, пишет Антон. Мы вообще не переживаем, мы просто разбираем одну за другой ситуации. И выясняется. Понимаете? Вот сегодня есть же окружение Пашиняна, которое изо всех сил пишет ему речи, вместе с ним продумывает его заявление, придумывает, как они тиктоки где будут распространять. Настанет день, когда они расскажут правду о Пашиняне, о том, как и где и когда он раз за разом сдавал позиции Армении и народа Армении. Расскажут, просто пока не рассказывают. А потом, естественно, сядут в интервью Такеру Карлсону и будут рассказывать о том, какой Пашинян диктатор, как он всех обманул, что на самом деле он вообще не такой человек, как кажется на камеру, и величайший актер, и вообще. Венгры зато выбрали правильного. Можно порадоваться, что его позицию, его позиция недалеко от орбановских, пишет Елена. Ну да, конечно, только заявления идут по поводу того, что АЭС как-то по-другому, на других основаниях должны достраивать. А так-то, конечно, позиция недалеко от орбановских. Вы знаете, сам Орбан высказался по нынешней уже, так, новой, так скажем, новому правительству, которое там формируется и так далее, по новым людям, которые пришли во власть в Венгрии. Он говорит, наблюдаю я за тем, что они делают, а они, по сути, ложатся под Брюссель, этого делать ни в коем случае нельзя, но они явно идут по этому пути, и ничем хорошим это не обернется для народа Венгрии. То есть они сдают национальные интересы в угоду брюссельской администрации, вот этой вот брюссельской бюрократии. Это оценка Пашиняна. Если вам кажется, что новые, пришедшие в результате выборов ко власти люди в Венгрии устраивают, и они близки к Орбану, нет, они не близки к Орбану, судя по тем действиям, которые они совершают. Да. Соцопросы в Армении проводит оппозиция во главе с Кочеряном, а это карабахский клан, опрос среди своих, к сожалению, Пашинян останется, пишет Давид. Посмотрим. Нет, я-то думаю, что Пашинян останется по той простой причине, что выборы они подделают, вот и все. Так, собственно, для этого Макрон и приезжал к Пашиняну, пишет Василий. Сообщить о поддержке любых методов победы на выборах и лояльности европейских СМИ, пишет Василий. Конечно. И будут рассказывать, как Пашинян победил, даже если он не победил. Орбана, а не Пашиняна, пишет Ник. Есть Орбан, есть Пашинян. Все нормально. Если где-то была какая-то оговорка, вы все равно поняли, что это оговорка. Но, по-моему, оговорки никакой не было. Зачем ЕСу Армения, пишет Игорь. Зачем ЕСу Армения? Зачем ЕСу Украина? Зачем ЕСу все, что граничит с нами? Затем, что ЕС это не экономический союз. Уже давно. Затем, что это объединение достаточно воинственное стран. Цель которых доминировать. По крайней мере, на континенте. А вообще-то и побольше. И для этого нужны ресурсы. А где есть ресурсы? Ресурсы есть у нас. А что же делать? Как взять эти ресурсы? Для этого нужно, чтобы Россия подчинилась. Россия подчиняться не хочет. И показывает это и на дипломатическом, и на военном уровне. Что делать для того, чтобы ослабить Россию? Поджигать ее границы. Любая страна, находящаяся на наших границах, так или иначе, я понимаю, что когда речь идет об Армении, тут есть условности определенные, но тем не менее, чем ближе к нашим границам, тем лучше. Ее надо поджигать. И ее поджигают. Все. Все то же самое, что вы видели с Украиной, все то же самое здесь. Все то же самое, что вы видели с Прибалтикой. Вы знаете, мы говорим про Армению, но давайте вспомним и про Грузию, с которой мы непосредственно граничим, да? Евросоюз требует от Грузии полностью остановить транспортное сообщение с Россией, включая авиаперелеты, а также присоединиться к антироссийским санкциям и ввести энергетическое эмбарго против России. Об этом заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью ТАСС. То есть... Европейцы, несмотря на то, что грузины в определенное время сказали им, что они открывать второй фронт против нас не будут, и стали выступать против этого, потому что они не хотят погубить свою страну и свой народ. Очевидно, грузинам повезло сейчас со властью. Несмотря на это, давление на грузинскую власть продолжается. Давление на Грузию продолжается. В идеале ситуация выглядит так. Грузия становится вновь антироссийской, и Грузия начинает боевые действия. То есть превращается в пушечное мясо Евросоюза. А Евросоюз подкидывает дровишки туда. Украина номер 2, Украина номер 3, Украина номер 4. Ну, вы все поняли. Откуда у Франции такая нежная любовь к Армении? Неужели из-за Азнавура, пишет Елена. Ну, мы с вами обсудили геополитику, а если вам интересно, почему у Армении и у Франции связи, так очень просто. Во Франции живет много армян. Ну, это известный факт. Может, про дружественную Индию поговорим, которая отказалась покупать наш СПГ по приказу США, пишет Супер П. Может, и поговорим о Супер П. Но много было разных вбросов относительно Индии, то, что она отказывается. Но Индия продолжает. Посмотрим. Дакарта, откройте, и все понятно, зачем это ЕС. Там нет ничего, кроме «прекрасного сада», в кавычках. А нужно... Лебенсрау, пишет Игорь. Да, карту... Да, это понятно, это повторилось сообщение, извините. Для этого Европе нужно, чтобы Россия вернулась во времена Ельцина, но не вариант, а потому полыхают границы, пишет Полиграф Полиграфович. Да, но границы, полыхающие вокруг нас, это вообще задача на не на вчера, не на сегодня, не на завтра, это навсегда. Любая полыхающая у нас граница – это ослабление наших позиций. Превращение нашего ближнего приграничья в агрессивную антироссию – это то, что осложняет нам существенно жизнь. На чем, собственно говоря, наши противники и занимаются. Давление внешнее, совмещенное с внутренним давлением, с усилением недовольства внутри России, посредством разнообразных пропагандистских методов и всего остального, это то, к чему стремятся наши противники в деле победы над нами, то есть попыток победы над нами. Кстати, в Грузии планируется концерт Kanye West, билеты недорогие, поедете? Нет, конечно, что за глупый вопрос. Доброе утро, Алексей, пишет Артур. Спасибо большое, Артур, и вам доброе утро. Теперь я понял, почему в Армении так много коньяка, пишет он Абабента. Нельзя было терять СССР, эх, пишет Нигматуллин. Нельзя было терять Российскую империю, нельзя было терять Советский Союз. Но потеряли и то, и другое, и поэтому имеем то, что имеем. В Армении нет голосования за рубежом, надо ехать на родину. Интересно, а будут закрывать пересечение границы нашим армянам во время выборов? По молдавскому сценарию, пишет Гермошлем. Я думаю, если будет опасность того, что выборы пойдут не так, как запланировано европейцами, вот, и нынешней армянской властью, закроют. Сделают все для того, чтобы осложнить процесс. Что в мире творится? Евровидение опять пробило очередное дно, пишет Александр. Вы имеете в виду, Александр, то, что, по-моему, 5 стран отказались от участия в Евровидении, потому что там будет участвовать Израиль? Вы это имеете в виду? Относительно того, что Евровидение пробило дно, все-таки Евровидение всегда было дном. Для этого не нужно ждать и как бы искать время, когда это дно было пробито. Евровидение всегда был песенный конкурс довольно странный. Ну, это на мой взгляд. Возможно, вы не согласитесь и вспомните какие-нибудь времена Аббы и скажете, что Абба вот победили, и это было здорово, и вот какие бывали песни. Ну, может быть, когда-то это и было. Но на моей памяти, когда я уже был сознательным человеком, Евровидение всегда было помойкой. Всегда. И, значит, это уже достаточно давно происходит. Ну, то есть, как минимум, лет 20-то происходит помоечное состояние Евровидения, правильно? А то, может, и 25. Поэтому, что об этом говорить? Мы, конечно, стремились во все эти конкурсы зачем-то. Ну, потому что мы тоже понятие такое собирательное, да, вы понимаете, это обобщение, что среди нас есть разные люди, и среди нас были те, кто готов изо всех сил участвовать во всем чем угодно, потому что вот это вот поклонение перед Западом, это что-то неистребимое абсолютно в этих людях, вот, ну, сами они так решили и считали всегда, что Запад это что-то потрясающее, и те стандарты, которые Запад задает в любых вопросах, они всегда непререкаемые, они великолепные, и этот уровень, его не достичь. На мой взгляд, это не так, но это мой взгляд. Я знаю, что многие люди разделяют мою точку зрения по этому поводу, но есть также те люди, которые до сих пор почему-то считают, что Евровидение это что-то очень важное и печалятся по поводу того, что нас туда-то не пускают. Что отличает как бы ту ситуацию, которая сейчас складывается на Евровидении? И почему там некоторые очень не хотят участвовать страны? Они все эти страны, которые не хотят участвовать, на всякий случай, знаете, нас ненавидят, и нас выкинули из Евровидения, в том числе и с согласия громкого этих стран. А сейчас они хотят, чтобы из Евровидения выбросили Израиль. А Израиль не выбрасывают. И поэтому они решили сами выйти в дверь. Примерно так. Примерно так. В общем, не жалко их всех. Откровенно говоря. Поэтому нам нужна сокрушительная победа на Украине, чтобы отбить всякое желание соседей открывать свой рот на нас, пишет Нигматуллин. Безусловно, Украина это наша главная проблема на сегодняшний день. А все остальные колеблются в ожидании того, а как оно будет. Вот. А должно быть так, как мы хотим. И тогда колебаться им не будет никаких сил и возможностей. И придется все-таки с нами говорить нормальным языком, а не тем языком, которым они привыкли говорить, прячась за своими хозяевами. 9:00, новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил об отсутствии потребности США в НАТО. Президент Соединенных Штатов назвал разочаровывающими действия Североатлантического альянса на фоне американских атак на Иран. «НАТО не было с нами, когда мы хотели, чтобы они были», — сказал глава Белого дома на борту своего самолета по пути в Китай. В Роспотребнадзоре исключили риски появления хантавируса Андес в стране. Как заявили в ведомстве, наш климат неприемлем для переносчика инфекции. Речь идет о карликовом рисовом хомяке. Он обитает в Аргентине и Чили, уточнила федеральная служба в своем канале на платформе МАКС. В Роспотребнадзоре также отметили, что вариант хантавируса, известный в России, вызывает геморрагическую лихорадку. С начала года вспышек не зафиксировано. Ситуация в стране остается стабильной. Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом заявила будущая глава МИДа Анита Орбан. По ее словам, в отличие от предыдущего правительства, республика при новом политическом руководстве поддержит вступление Украины в Евросоюз, но без ускоренных процедур. В интервью газете «Таймс» Орбан сказала, что курс Будапешта в отношении Москвы предстоит частично скорректировать. При этом Россия останется важным партнером Венгрии. Будущая глава МИДа объяснила, что из нашей страны поступают около 80% нефти, 90% газа и все ядерное топливо. В отношении Евросоюза, по ее словам, потребуется перезагрузка. Однако Будапешт по-прежнему намерен возражать против санкций, которые вредят интересам страны. Mercedes-Benz продал все свои автосалоны в Берлине канадскому бизнесмену. Германский концерн подписал соглашение с главой компании Alpha Auto Group Кулдипом Биланом. Речь идет о 7 филиалах в столице ФРГ, которые насчитывают около 1500 сотрудников. При этом Mercedes-Benz планирует продать автосалоны и в других городах – в Гамбурге, Мюнхене, а также в регионе Рейн-Рур. Работы могут лишиться в общей сложности 8000 человек. Сотрудники магазина в Берлине получили уведомление о сделке по электронной почте. Им предложили выбрать между денежной компенсацией или гарантией трудоустройства на год. Затем текущие договоры должны быть расторгнуты и заключены. Новые. Будет ли новый владелец придерживаться тарифных обязательств, пока неизвестно. Как отмечает издание Bild, сотрудники берлинских автосалонов Mercedes-Benz 2 года пытались не допустить их продажи, но все эти усилия ни к чему не привели. Погода. В Москве сейчас плюс 13, завтра переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, ночью плюс 13-15, днем 21-23 градуса тепла. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Реклама.
13: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
15: Авторская программа Романа Бабаяна.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
19: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
20: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
21: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
22: Название станции вводите кириллицей.
23: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
24: «Говорит Москва».
23: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ –
21: ищите наши аккаунты в соцсетях.
23: Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:06, вторник, май, день 12. Пять баллов пробки в Москве. Десять градусов, ощущается как 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Игорь пишет: мне не очень понятно, почему наши соседи готовы сгореть в этом огне, разжигаемом ЕС. Могу предположить,

Например, мы должны представить всех наших соседей и вообще всех людей не как однородную группу людей с одними и теми же взглядами, интересами и всем остальным, а как разнородную группу людей со своими интересами, разнообразными совершенно. И, соответственно, и работа проводится по-разному с разными группами людей. Вот, допустим, если говорить о некоторых странах, которые ведут или идут уже по пути антироссийской политики, или ее активно ведут. Давайте условно разделим эти страны на элиту, так называемую, и на народ. Почему, например, элита этих стран может считать, что нужно всячески противостоять России и выполнять задачи, которые перед ними ставит Евросоюз? Ну, потому что, например, деньги. Хотя бы даже. Деньги, власть. Тебе дают власть, ты главный, тебе дают деньги. И ты эти деньги используешь. Вот сейчас опять, да, вот коррупционное дело против Ермака завели. Но это только сейчас завели, и только на 11 миллионов долларов всего-то. Есть ли у вас понимание того, что, я уверен, что оно есть, что речь-то о других суммах совершенно должна идти. И она наверняка идет, эта речь, об этих суммах. Но выдают в час по чайной ложке. Вот, например, возьмем Зеленского. Кто он был такой, да? Я сейчас беспристрастно скажу. Он был КВНщиком, он был артистом, который имел, конечно, успех определенный. Опять же, на Украине, в России нельзя сказать, что он имел какой-то оглушительный успех. Уж тем более на Западе его никто не знал. То есть КВНщик, успешный человек, наверняка медиа-менеджер, в том числе вместе вот с Ермаком и так далее. Ну и все. В определенный момент... А, актер, простите, я забыл сказать. Актер. Вот был придуман сериал, в котором он пришел к власти. И в этом сериале рассказывали о тех проблемах в юмористическом ключе, которые существуют на Украине, и вот он якобы с ним боролся. С ними. То есть не сам Зеленский, а герой Зеленского. И в каком-то смысле эти вещи слились, видимо, в народном сознании, и кому-то показалось, что Зеленский может что-то сделать хорошее с Украиной. Тем более его заявления еще в период, когда он не был президентом, они были такие, что, мол, дайте людям в Донбассе жить нормально, пускай по-русски говорят, я сам по-русски говорю, и все в таком духе. Ну, вы это помните. Заявление о том, что он приходит на один год, лишь бы вот эти ушли, на один срок, простите. И пока он не соврал, действительно, он пришел на один срок, только срок этот бесконечный. Вы видите, выборов нет. А, кстати, если бы были выборы, он бы на них не победил. Так, на всякий случай. Поэтому еще ему выгодна война. Ну а кто, кем стал Зеленский в целом, после того, как произошло множество событий, о которых вам известно? Зеленский стал некой такой иконой западной, про него что только не сказали, как только его не раздули. И вот мы видим, что перед нами, ну ничего себе, а Черчилль украинский, там в кавычках. Ну это для нас в кавычках, а на Западе это за чистую монету выдавалось. Такой вот сопротивленец мощнейший, такой вот, понимаете, Давид, противостоящий Голиафу, вот, несгибаемый, все. Книги пишет. Ну вы знаете эти все дешевые трюки, о которых мы 100 000 раз слышали и продолжаем слушать это все. И, кстати, вот бывший пресс-секретарь Зеленского рассказала, как эти слухи распространялись. Оказывается, Зеленский им на совещаниях прям так и говорил. Мне нужна геббельсовская пропаганда, мне нужны люди, которые будут говорить, что все хорошо. Все, так они и делают. Все хорошо, все классно. Значит, интересы элиты заключаются в том, чтобы хорошо устроиться, обеспечить себе прекрасное существование, безбедное, и безбедную старость себе, своим детям, своим внукам и так далее. Это элиты. Что касается народа, почему народ может идти на убой? Ну, во-первых, не забывайте, что задача, которая ставится перед элитами, она заключается еще и в том, чтобы пудрить мозги людям. И пудрить мозги людям умеют эти парни. Особенно если говорить о Западе и о тех технологиях информационных, которые есть у них, они действительно эффективны. То есть промывание мозгов. И рассказы о том, не то, что ты сгоришь в пламени огня, давай, в пламени войны, простите, в огне войны, а рассказы о том, что у тебя будет прекрасное будущее, кружевные трусики в ЕС и все такое. Интересно, неужели на Украине не было кружевных трусов в тот момент, вот если честно? Они же были наверняка. То есть людям обещают какие-то золотые горы, замечательную жизнь, все будет прекрасно. А потом происходит такая ситуация, при которой жизнь становится абсолютно ужасной, невыносимой.
И тебе говорят, вы знаете, чтобы Украина вернулась к тому благосостоянию, которое было при Януковиче, еще до всех майданов и всего остального, потребуется, и дальше любой срок называется, 10, 20, 30, 40 лет. В общем, бесконечно много. Нужно будет времени для того, чтобы вернуться к тому состоянию, которое Украина считала плохим. Оказывается, оно было неплохим, оно было гораздо выше, чем сейчас, и гораздо лучше, чем сейчас. Но это будет позже. И то не до всех придет вот это осознание. Плюс игра с национализмом, а вы знаете, что национализм — это часто эмоции. Это не про рациональное восприятие мира. Это про мифологизацию сознания, рассказы о том, что где-то и когда-то существовала какая-то замечательная страна, великолепная, и вот она перестала быть великолепной, потому что враг ей не дал быть великолепной, а ей назначается дальше враг. В части Украины или Армении, или какой-то любой другой приграничной страны, когда пропаганда западная работает, приграничной с нами страны, когда западная пропаганда работает, они обвиняют во всех бедах нас. Если бы не Москва, если бы не московские власти, если бы не москали, у них бы там была бы Швейцария. Что, естественно, не соответствует действительности, и никогда никакой Швейцарии бы там не было и нет, поэтому. Потому что другие совершенно цели и задачи ставятся перед этими государствами и перед этими народами. Если коротко, умереть. Вот просто кто-то на этом зарабатывает, а кто-то на этом не зарабатывает. И все. Вот и все. То есть люди идут по глупости своей за этими лидерами, а эти лидеры идут не по глупости своей, а по жадности, по алчности, по желанию обладать. Чем обладать? Да не важно, чем обладать. Есть такая присказка: лучше маленький сам, чем большой зам. Вот не важно, чем обладать. Не важно. Не важно, будет в твоем составе Нагорный Карабах или не будет. Главное, что ты главный хотя бы на каком-то куске земли. Понимаете? Так же и с Украиной. Неважно, чем обладать. И Зеленский, который, откровенно говоря, в 22-м году готов был подписать Стамбульские соглашения, о чем сейчас говорит его бывший пресс-секретарь Мендель в интервью Такеру Карлсону, готов был подписать все. Прекрасно понимающий, что Донбасс на самом деле это не Украина никакая. И Донбасс никогда не будет Украиной в идеологическом смысле, именно той Украиной, которую сейчас представляет Зеленский, бандеровской Украиной. Русские люди не могут быть бандеровцами. Ну и все с этим связано. Поэтому вот две вещи, о которых можно смело говорить. Первое, элиты, которые зарабатывают на этом, и им абсолютно наплевать на будущее страны, они вообще себя не сильно ассоциируют со страной, они себя ассоциируют со своими доходами, а доходы эти сверхвелики. И второе, это люди, которые под разными предлогами эмоциональными почему-то поддерживают тех или иных вот этих политических деятелей. Некоторые поддерживали Зеленского, потому что считали, что он отстанет от русских людей на Украине, отстанет от русской православной церкви, отстанет от русского языка и даст людям просто жить нормально. Допустим, согласиться на федерализацию, то, что предполагалось в рамках Минских соглашений, которые долгие годы существовали, но, как оказалось, они существовали для того, чтобы вооружать Украину. Ну и те, которые не хотели бы никаких соглашений, те, которые считают, что они в какой-то там замечательной Швейцарии сразу бы жили, если бы только России не было, что тоже не соответствует действительности. Вот и все. Условия контракта известны этим подонкам на старте, пишет Нигматуллин. Если говорить об элите, конечно. Конечно. Им всем все известно. И французским элитам нынешним, которые правят, да, я имею в виду Макрон и его приспешники, им тоже известно, что никаких

деле Орбан прав. И все-таки комплекс этот драконового золота, властолюбия, существует, и никто ему противиться не может. А Зеленский, мне кажется, за него вообще по приколу проголосовали, пишет АК. За него я прекрасно помню, как голосовали, кто угодно, лишь бы не эти. Что-то новое. Он говорит хорошие вещи, он правильно говорит, давайте за него проголосуем, к черту этих бывших чиновников украинских, а этот все изменит. Но я же говорю, сериалы. Сериалов пересмотрели люди. Свойственно еще украинскому обществу, и об этом говорил экстремист и террорист, и некогда приближенный к Зеленскому человек Арестович. Он говорил, у нас люди с мифологическим сознанием, то есть они вот так мыслят. И, соответственно, вот эти мифы, которые создавались, в том числе и вокруг Зеленского, они на ура заходили в украинское общество. Стало ли украинское общество другим на данный момент? У меня ответа на этот вопрос нет. Иногда, когда я вижу некоторые рьяность, которую демонстрируют украинцы, ну, так скажем, жители Украины по отношению к нам, когда они делают свои заявления уже в 2026 году настолько агрессивно, насколько это вообще возможно, у меня все-таки возникает ощущение, что они ничему не научились и ничего не поняли. С другой стороны, когда кто-то где-то делает какие-то заявления и кого-то выносит пресса наверх, украинская, мы понимаем, что это делается не просто так. Это, опять же, та же самая проплаченная пресса, о чем Зеленский говорил на своих совещаниях своему пресс-секретарю и не только. Да, всей из медиасферы, ему нужны Геббельсы. И это проплаченные персонажи разнообразные, которые тоже за деньги, за продвижение по карьерной лестнице готовы услужить. Естественно, не украинскому народу, а конкретной группе лиц, которые ставят перед ними задачу. Поэтому можно ли судить по их заявлениях о том, в каком состоянии находится украинское общество? Наверное, все-таки нельзя. А потом видишь, как они в поисковиках ищут открытки на 9 мая, и понимаешь, что они все еще потеряны, пишет Нигбатуллин. Есть такая информация, да, что украинцы поздравляли друг друга с 9 мая. Это, естественно, не те украинцы, которые сегодня поддерживают Зеленского и все это, что произошло с Украиной. Это те украинцы, которые прячутся сегодня от так называемой украинской власти. Это те украинцы, которые понимают, что будущее, их будущее и наше будущее — это единое будущее, как и наше прошлое, оно едино. Вопрос только в том, в каком положении они находятся. А они находятся в абсолютно бесправном, униженном положении. Потому что все рычаги давления в руках Зеленского и компании. Каждый раз, когда кто-то говорит, хуже не будет, всегда есть хуже, пишет Алекс Поляков. Ну, конечно, всегда есть хуже. Всегда есть хуже. Я думаю, что не надо стесняться и называть украинцев сельскими дурачками, пишет Игорь. Но если мы всех людей будем называть сельскими дурачками, как вы говорите, во-первых, жители сел обидятся, потому что вам, может быть, кажется, что в селе дураки живут, но это не соответствует действительности, опять же. Дураки живут и в городах, и в селах, и умные люди живут везде. Это первое. Второе. По поводу украинцев. Есть ли там здравомыслящие люди? Ну, как показывает практика, есть. Другое дело, что они не смогли противостоять этой пропагандистской, хорошо проплаченной, отлаженной машине Запада. Ну, а многие из нас сумели противостоять этой машине. Давайте спросим сами себя. Если бы мы так здорово противостояли этой пропагандистской машине, наверное, бы не рухнул Советский Союз, не правда ли? Поэтому те вещи, которые они демонстрируют, они были свойственны и нам. И, кстати, отношение к своему прошлому тоже было свойственно нам. Конечно, демонстрация пренебрежительного отношения к советским воинам-освободителям, этого в нашем обществе никогда не было. В широких слоях. А вот в проплаченных элитах разнообразных, творческой так называемой интеллигенции, которая не мозг нации, а ее известно что, как справедливо заметил Ленин. Вот в этот раз я с ним согласен, с Лениным, да? Вот эти персонажи что только не говорили. Они сравнивали напрямую гитлеровскую Германию и Советский Союз и никак не могли решить, кто же хуже. Ну, вы знаете, были радиостанции, которые аккумулировали вокруг себя этих людей, были телеканалы, которые аккумулировали вокруг себя этих людей, были театры и все остальное. Сейчас ситуация, конечно, поменялась, но откровенно скажем еще и о нашем обществе. Не все уехали из этих людей, не все. Некоторые из них достаточно неплохо адаптировались в при нынешних условиях и просто молчат. Или высказываются, но высказываются не персонально, высказываются максимально пространно. Или игнорируют некоторые вещи, или не отвечают на некоторые вопросы, или не задаются некоторыми вопросами.

0: а просто зарабатывают деньги, продолжают. Ну, они тоже есть. Я не буду использовать формулировку «пятая колонна», но если бы я ее использовал, это было бы самая удобная, это была бы самая удобная формулировка для того, чтобы понять, кто эти люди и какой деятельностью они занимаются. А как же вы правы, без поддержки элит невозможно планирование осуществления безобразия, творящегося сейчас. Поверьте, вижу ближе вас, но почему-то власти не берутся ликвидировать или купить эти элиты, как укропские, так и, к сожалению, российские. Не понимаю, дед Зая, что вы говорите? То есть купить, купить украинские элиты каким-то образом? Попытаться. Вы понимаете, с той стороны люди с большими средствами... То есть, если мы берем коллективный Запад, сейчас, да, на Западе есть раскол, очевидно, да, Америка, США не могут найти общий язык. Ой, Америка, США. Европейский Союз и США не могут найти общий язык. Но, опять же, мы предполагаем, что в какой-то момент ситуация изменится. Почему? Потому что вернется демократическая, так называемая, то есть от демократической партии Соединенных Штатов Америки администрация, и они достаточно быстро найдут общий язык. Во всяком случае, европейцы явно делают на это ставку. Так вот, если мы возьмем их вместе, или даже по отдельности, денег у них больше, чем у нас. Вот прям денег. Поэтому, конечно, в деле покупки кого бы то ни было, они преуспеют явно. Мы могли бы пытаться покупать кого-то, но у нас нет столько денег, если мы прямо будем говорить. Поэтому нам все-таки нужно рассчитывать не на прямую покупку каких-то там людей, стран, а нам приходится взывать к здравомыслию. Во многом, понимаете? То есть мы говорим, вас подкупают для того, чтобы. То есть да, вам предлагают много денег, это огромные суммы денег. Понятно, что ни у кого больше нет таких сумм денег для того, чтобы вам предложить. Но это не просто так. Это не просто так, за это придется за все ответить. И мы, собственно, это и говорим вслух. А убеждает ли это кого-то? Кого-то, я уверен, убеждает, кто-то уже понял. Убеждает ли это тех, кому напрямую дают деньги? Ну, судя по всему, не очень. А немец Крепыш не признался, что Европу освободил СССР, пишет Гермошлем. Вы имеете в виду Мерца? Да, он выступал и рассказывал опять об освобождении Европы и не упомянул об СССР. Конечно же, опять рассказы про американцев. Но это, наверное, вещь, которой мы уже в определенном смысле, к которой мы привыкли, к сожалению. А вот другая вещь, на которую стоит обратить внимание, к которой мы тоже отчасти привыкли, но это неправильная привычка, как и предыдущая, но тем не менее, происходит прямо сейчас. Теракты против России. Цель визита главы Минобороны Германии Писториуса в Киев, пишет Эль Антидипломатика. Ни Украина, ни Европа не заинтересованы в завершении конфликта и делают все возможное, чтобы повышать градус эскалации, говорится в материале. Короче, Борис Писториус приехал в Киев и подписал очередные бумаги с Зеленским о создании заводов по производству беспилотников. Естественно, на территории Германии, естественно, для Украины. Естественно, Украина не имеет средств и возможностей где-то что-то строить и создавать. Это будут немцы создавать, но делать вид, что это все украинское предприятие. Немцы на деньги немцев, немецких налогоплательщиков, будут строить заводы, а потом говорить, что это украинские заводы. Все. Почему они будут говорить, что это украинские заводы, а чтобы вот мы в войну напрямую не вступаем с Россией? Да? Вот это хитрые методы, их нам уже известны. На это стоит обратить внимание в очередной раз. На мой взгляд, не стоит это игнорировать, но, по-моему, вы и не игнорируете, дорогие друзья. Здесь вопрос, наверное, стоит следующим образом. А что с этим делать? И пока мы ответа на этот вопрос, как я понимаю, в целом не нашли, как общество. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, как устроены сегодня боевые действия, мы понимаем сегодня, кто военную машину ВСУ и как снабжает, и чем, и как это потом летит по нам. Но что с этим сделать? Мы пока не понимаем. Почему? Как понятно, что с этим нужно сделать. Это надо уничтожить. Но как это уничтожить таким образом, чтобы все было правильно? Вот вопрос, который стоит в повестке, в наших головах. Я не знаю, что на повестке сейчас там, в высших слоях нашей власти. Я имею в виду, вот в народе такие вещи обсуждаются. Так, в Кембридже какой-то мужчина, проезжающий по проезжающим машинам, стреляет. Ну, все понятно с ними. ЕС и Британию начинают накрывать цунами энергетического кризиса, из-за чего диалог с Россией становится неизбежным, заявил Кирилл Дмитриев. Президент Финляндии Стуб, цитата, считает, что американская политика в отношении России и Украины не соответствует интересам Европы, и пора начинать разговаривать с Россией. Да, они стали опять говорить о том, что пора европейцам напрямую поговорить с нами. Сами европейцы стали об этом говорить. И об этом просто говорит сейчас Кирилл Дмитриев. И накануне выступила Кая Каллас, говорит, а почему не я? Я, говорит, знаю вообще Россию, как она ведет дела, все ее болевые точки, меня не прогнуть, я буду переговорщиком. Кая Каллас. Давайте так. Я знаю, что меня могут обвинить в том, что я вот некрасиво говорю о женщине. Но я сейчас буду говорить о Кае Каллас как о политике. Она крайне интеллектуально ограниченный человек, что доказано многими ее высказываниями. Приводить их сейчас по очереди просто не имеет никакого смысла, это трата времени. Но она некомпетентна и глупа. И это известно всем. И она имеет, естественно, советское прошлое, да? Вот, насколько мне известно, ее отец был коммунистом. А она вот борец с коммунизмом, неистовый, из Эстонии. Примерно так. Если прямо совсем, ну, тут быстро пройтись по Кае Каллас, в чем суть происходящего? Дочка коммунистов, которая изображает, что она ненавидит коммунистов, вот, изображает, что Россия сегодняшняя — это якобы СССР, и рассказывает о том, как она будет бороться за независимость Эстонии, хотя о независимости Эстонии говорить уже невозможно вообще никак, ни под каким видом, потому что ни в каком виде. Эстония — это абсолютно зависимое государство. Абсолютно, все. Ни о какой независимости Эстонии разговора не может быть. Никакой внешней независимой политики, внутренней независимой политики Эстония не ведет и вести не может. Очевиднейшим образом. Эстония — это один из плацдармов для ударов по России. И Эстония — это один из тех плацдармов, который, по сути, первый идет под удар в случае, если произойдет эскалация конфликта. Все, это пушечное мясо. Конкретно Кая Каллас — это типичный представитель брюссельской политики. То есть это человек, который зарабатывает деньги, статус и все остальное для того, что, в результате того, что выполняет задачи, которые перед ней ставятся. А задачи перед ней ставятся простые. Сеять русофобию, ненависть, толкать Украину к дальнейшей эскалации конфликта. И если что, при необходимости пожертвовать Эстонией, потому что она, собственно, с Эстонией себя вряд ли ассоциирует. То есть типичный представитель вот этой вот европейской так называемой элиты космополитичной, которая ни о каких интересах, не говоря своей страны, никогда не думала и думать не собирается. Им интересно только то, что они будут обогащаться и расти там по карьерной лестнице. Все. И они готовы пожертвовать Эстонией, всеми эстонцами, и даже если это не эстонцы, эстонцы, неважно абсолютно, пожертвовать ими вот ради себя. Такие персонажи. Их специально выбирают. Это происходит на достаточно раннем этапе. Сейчас уже она давно такой тертый калач, проверенный человек. Она выполняет все то, что ей говорят. Все. А при этом она, безусловно, стопроцентно лояльна брюссельской администрации. И при этом она, безусловно, стопроцентно глупа. То есть идеальный вариант. Слабоумие и отвага, как говорится. И преданность. Совершенно собачья преданность хозяевам из Брюсселя. Все, разговор на этом закончен. Это вот Кая Каллас. И она себя предлагает в переговорщики с Россией. Объективно говоря, говорить с ней не о чем. Не о чем. Она никогда не принимала никаких самостоятельных решений, она никогда не вырабатывала никакой самостоятельной политики, ни в рамках Эстонии, ни в рамках, тем более, Евросоюза. Она никто. И звать ее никак. И она не может принимать никаких решений. Ее задачи всем известны. Она не фигура, которая определяет политику Евросоюза, в том числе и в отношении России. В первую очередь в отношении России, потому что мы говорим как русские люди друг с другом сейчас. Это никто. Если такого переговорщика к нам выставят, ну, можно, конечно, о чем-то попытаться поговорить. Но результата от таких разговоров ждать не стоит. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 23.30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два человека получили ранения в результате атаки на автомобиль в Брянской области. Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по движущейся машине в селе Соловьевка Климовского района. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль, работают оперативные и экстренные службы, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале в мессенджере «Макс». Пентагон может переименовать операцию против Ирана в «Кувалду». Министерство войны США обсуждает отказ от названия «Эпическая ярость», если перемирие будет сорвано. В этом случае президент Дональд Трамп может принять решение о возобновлении масштабных боевых действий, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников. Ранее глава Белого дома заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Исламской Республикой находится в невероятно слабом состоянии. Дональд Трамп отверг идею заменить Пакистан другим посредником в диалоге с Ираном. Президент США назвал представителей этой страны замечательными. Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана действуют совершенно замечательно, заявил американский лидер в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь с госвизитом в Китай. Трамп пояснил, что имеет в виду командующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира и главу правительства Шахбаза Шарифа. У президента США спрашивали, рассматривает ли он возможность выбрать вместо пакистанцев других посредников на переговорах с Ираном. Иранские военные совершили попытку вторжения на остров Бубиян. Он принадлежит Кувейту, уточнили в Министерстве обороны этой страны. По данным ведомства, 6 человек, связанных с корпусом стражи Исламской революции, пытались проникнуть на остров по морю. После столкновений с местными службами безопасности 4 нападавших арестовали. 2 человека смогли скрыться, уточнили в Минобороны Кувейта. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 13 градусов. Завтра в российской столице переменная облачность. Утром возможны небольшие дожди. Ночью плюс 13-15. Днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составит 754 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Скажите, зачем у нас запрещают упоминание наркотиков в песнях? У нас что, бум потребления, что ли, из-за этого? Очередной бредовый закон, принятый самой худшей думой за все время, пишет Сергей. Сергей, кстати, почему дума сейчас самая худшая за все время, можно узнать? Я-то думал, что думы 90-х были самыми худшими за все время существования думы. Ну ладно, допустим. Сергей, а вас возмущает что в этом? Когда запрещают в песнях упоминать наркотические средства. Давайте попробуем поставить вопрос следующим образом. Не то, как вы его сформулировали, зачем запрещают, а зачем петь о наркотиках? Вот такой вопрос. Вот вы можете объяснить, а зачем это делается? Можете объяснить, почему в многих текстах, да, не назвать это поэзией? Именно текстах. Ну, как бы основная тема - это именно такая тема, наркотическая. Давайте будем говорить откровенно. Это тексты, которые слушают, ну, так сказать, нежное с точки зрения возраста населения. То есть молодые. Вы же вряд ли сидите и слушаете вот эти все тупые песни про наркоту какую-то, про алкоголь, про каких-нибудь там девочек, в которых вы влюбились, и что-то еще какое-то там. Как вы ходите по каким-то барам. Вы взрослый человек, наверное. У вас, наверное, есть семья, вам, наверное, надо заниматься какими-то вещами важными. Вы, наверное, уже определили, ну, нашли ориентиры в жизни. Вы, наверное, понимаете, что ценно, а что не ценно, что пустота просто, да, абсолютная. Ну, я так понимаю. И вот, а зачем эти песни, они кому нужны-то, и что они дают? Мы взрослые, поэтому слушаем техно, пишет Сергей. Ну, кто-то техно слушает, кто-то слушает там классику, кто-то слушает песни, в которых есть слова о любви, да, там, о родителях, о семье, ну, какие-то такие важные, где воспеваются важные вещи. В основном вот эту разрушительную музыку, да, так скажем, по тексту, по всему слушают подростки. Ну, вы же не будете с этим спорить? Нет, есть какие-то определенные такие вещи, когда ты включаешь что-то там из молодости, так скажем, своей, да, из подросткового возраста, и, ну, поржать, послушать там какого-нибудь матерящегося человека из прошлого, тебе от этого весело. Но если мы говорим с вами прямо, если мы с вами не лукавим, всерьез эту музыку слушают только подростки. Теперь, если вы со мной согласны в этом тезисе, что подростки слушают, мы приходим к одному простому выводу, точнее так, к следующему вопросу и дальше выводу. Вопрос такой, а влияет ли это на подростков? Действительно ли их это к чему-то подталкивает или их это ни к чему не подталкивает? Вы знаете, я думаю, что влияет. Я не могу сказать, что на меня это влияло. Ну, я, видимо, такой человек. Но я точно знаю, как мне мои друзья рассказывали на то, как на них повлияло рэп-творчество группы «Центр», например, в определенный момент. И они, так скажем, поддались этому влиянию. Слава богу, они ненадолго поддались этому влиянию, но тем не менее. И мне люди об этом рассказывали, прямо говорили об этом. Что да, вот ты знаешь, нас заинтересовало, потому что это вот так, как какое-то ощущение было, что это очень круто, что это крутые парни, они очень круто живут, и нам тоже хотелось жить круто. То есть подростки, которых, ну, может быть, ну, родители, может быть, не обратили внимания на то, как музыка влияет, а может быть, в школе этому не уделяли внимания, и они оказались один на один вот с этими всеми текстами. А в этих текстах фактически речь идет о чем? О воспевании такого образа жизни. Создании некого образа положительного людей такого образа жизни. Потом эти люди, те, кто выжил, они взрослеют и начинают раскаиваться в разных интервью. В том числе, кстати, и группа «Центр». Да? Ну, кто-то рассказывает, кто-то не раскаивается, кто-то считает, что это не сработает. Я вот, например, с одним из участников разговаривал, Птаха. Он говорит, да, вот как будто это влияет. Ничего это не влияет, и все равно на других площадках будет и так далее. Хорошо, это его позиция. Вот. Но, на мой взгляд, влияет. И, на мой взгляд, создание образа крутого парня, который обязательно делает что-то вот такое, так или иначе откладывается в голове. Не взрослого человека, взрослому человеку уже все равно. Он на это не реагирует. Он понимает, что это шоу-бизнес, что это шумиха, что это хайп, так называемый. А вот с молодежью все не так просто. Влияли ли сериалы 90-х там, и 2000-х бандитские на детей тогдашних? Хотели ли быть мы Сашей Белым, Космосом, Пчелой? Отвечаю, да. Влияло и хотели. И да, играли в это. Это были наши герои, потому что мы все смотрели этот сериал. Всеми правдами и неправдами. Вот, если кому-то родители запрещали, этот мальчик прибегал к другим мальчикам, которым родители не запрещают, и вместе все равно смотрели это все. И мы все хотели быть вот этими крутыми парнями, вне закона, в кожаных каких-то там одеждах, куртках, крутыми, с зачесанными назад волосами, ну, волосы мы там зачесывали гелем как-то, вот, ходили вроде как бандиты. Чушь полная, но это работало, понимаете? Образ, который создавался. Образ, который транслировался в блатных песнях. Так называемый шансон. Но на самом деле шансон, это всего лишь навсего с французского переводится как песня. И шансонье это певец. Я имею в виду блатную часть этого мира. Блатная песня. Влияла ли она? На меня нет, честно говорю. Вот блатные песни на меня не влияли никак. Потому что, ну, мне казалось, что в них недостаточно глубины. И как по тексту, так и по гармонии, просто музыкальной. Мне казалось это всегда примитивом, и я на это всегда реагировал как-то, ну так, ну, слушайте и слушайте, пожалуйста. Но были мои друзья, которые серьезно слушали эту музыку. Серьезно. То есть они воспринимали эти тексты серьезно. Они в этих текстах учились чему-то. Они это воспринимали как некое руководство к действию. А их печальные тексты блатные печалили. Какие-то веселые блатные тексты, их веселили. Мне было без разницы, абсолютно. Я на это реагировал никак. Я предлагал просто послушать какую-то другую музыку, там, ну, там, а вот не хочешь послушать вот такую. И были ребята, которые действительно, ну, интересовались потом тоже вот той музыкой, которую я им предлагал. Но это в основном какой-то была гитарная музыка и так далее. Ну, достаточно высокого качества. Но, тем не менее, в основном зарубежная, кстати, хочу подчеркнуть, в чем плюс зарубежной музыки, не понимаешь текста, и это прекрасно, соответственно, ты просто не понимаешь текста, когда ты начинаешь понимать текст зарубежной музыки, ты понимаешь, что и это советовать тоже не стоит, потому что все то же самое, все те же воспевания, тех же самых вещей. Не, ну фраерам издавать назад я не хотел, пишет 12. Ну вот вы со смехом это пишете, с улыбкой. А посмотрите, сколько взрослых людей, то есть людей нашего возраста, сегодня в конфликтных ситуациях ведут так, как будто себя так. Ну вот они возвращаются к этим базовым настройкам. Когда они начинают в конфликте вдруг использовать слова, которые они использовали в подростковом возрасте для того, чтобы казаться крутыми среди подростков. Вы видели такие конфликты? Их полно, интернет забит этими видео агрессивными. Ну, без слез не взглянешь, если честно. Просто ты видишь, как люди, которые уже повзрослели, у которых, опять же, я подчеркиваю, есть дети, есть работа, есть определенный статус, обязанности, да? Эти люди несут ответственность. В какой-то конфликтной ситуации вдруг превращаются в идиотов. Каких-то непонятных подростков из прошлого и начинают говорить вот этими фразами. Я не могу говорить эти фразы в эфире, потому что они неприемлемы для эфира в принципе. Но тем не менее. Фразы из 90-х. Вот, детишки, понимаете, получается так. Говори за себя, никогда не хотел стать бандосом, слушаю многоточие до сих пор, и будет жаль, если их забанят, пишет Ренат. А, Ренат, я не говорю, что кто-то из вас, все хотели стать бандосами. Я говорю, что на меня влияло, и что на меня не влияло. И я говорю, что какие-то вещи, которые на меня не влияли, влияли на других моих друзей. На друзей на моих, понимаете? И я это видел. Как эта музыка или это кино, оно на самом деле нас разлагало. Потому что нашими героями становились блатные, бандиты, кто угодно. Но только не честные люди. Я имею в виду честные, добрые, замечательные люди, которые ходят на работу, делают свое дело, воспитывают детей, да? Они там кого-то где-то обманывают и наказывают каким-то образом. Ну, большинство из нас, простые люди. Да? То есть, если Советский Союз воспевал там каких-то трактористов и всех остальных, и этим самым, видимо, очень сильно надоел многим, то потом произошло то, что произошло. Героями времени стали совершенно другие люди. Вот эти из разряда в фильме «Жмурки», это там, кстати, подано все в комедийном ключе, вот, и этот подход мне гораздо ближе. Хотя, конечно, когда ты живешь в этих реалиях, это не комедия никакая, но такой взгляд на эти вещи мне близок. Когда «А помнишь, как мы Белоозерске завалили?» Вот, проблема ведь не в том, что мы трезвым взрослым взглядом видим, что это неправильное поведение, неправильное вообще стремление не для подростков, не для взрослых людей, да? Вот это отсутствие полной культуры, отсутствие полное какого-то понимания человека, выстраивания диалога трезвого. Нет, нет. Проблема в том, что для многих это действительно пример был. Действительно, и люди хотели пиджаки там вот эти вот все какие-то малиновые и цепочки золотые носить, и кабана купить себе на нем ездить. Вот это вот все в таком духе. Некоторые даже сегодня я вижу, вообще люди, не имеющие никакого отношения и не имевшие никогда к криминалу, они сегодня покупают автомобили, имеющие там криминальный шлейф некий из 2000-х и 90-х, чтобы казаться бандитами, понимаете? Ну, такая мимикрия, когда уж изображает, что он страшная ядовитая змея. Не для того, чтобы на кого-то нападать, а для того, чтобы тебя не трогали просто. Ну, вот, вот такие вещи. Дошло до того, и вы это видите сами собственными глазами. Вы видите, как в некоторых наших регионах, особенно южных, любят вот это вот занизить автомобиль, тонировка, громкая музыка, максимально привлекать к себе негативное внимание, внушать страх на дороге, потому что ты думаешь, да, а кто там сидит, наверное, какие-то страшные люди, вот, с какими-то битами ездить, еще что-то. Эта вещь, кстати, уходит, обратите внимание, именно в южных регионах она уже отходит, это уже из прошлого. Это тоже образы из 90-х и 2000-х. Это постепенно уходит. Но культ вот все равно вот этой агрессии, да, какой-то непомерной, ненужной, неуместной агрессии по отношению к друг другу там, где ее вообще быть не должно, потому что все можно легчайшим образом решить, да даже не словами, а просто отсутствием действия, просто пониманием, просто кивком, мол, бывает там, прости, пожалуйста. Да, там, вот так. Но, тем не менее, это происходит. Нужно оставить детей в покое, нужно дать хорошее и плохое. Сепарация сама произойдет, запреты хуже работают и проявляют интерес, пишет Марина. Это вы мне как мама рассказываете, Марина, наверняка, да? Которая хорошее и плохое дает, но рассказывает, где хорошее и плохое. А вы учитываете, что есть дети, которым не рассказывают о том, что такое хорошо, что такое плохо? Вы знаете, что есть люди без родителей? А вы знаете, что есть дети, у которых родители есть, но лучше бы, честно говоря, они не прикладывали руку к воспитанию? Потому что в их мире прикладывать руку – это не образное выражение, а это постоянная физическая расправа и издевательство над своим ребенком. И психологическое, и физическое. Вы знаете, что есть такие люди? Их много. Они ничего не объясняют. Вот это вот раздавание подзатыльников детям. Видели такое? Подзатыльник ребенку. Вы вообще когда-нибудь думали о том, что подзатыльник это ужасная тема? Вообще, в принципе. То есть рукоприкладство это ужасно, а подзатыльник это что-то запредельное. Почему? Объясню. Удары по затылку запрещены даже в видах спорта разнообразных. Почему? Потому что они невероятно опасные. С точки зрения физического урона, который можно нанести. Именно удары по затылку. То есть удар в лоб иногда приходится. И некоторые даже подготовленные люди специально принимают удар на лоб, потому что говорят, у меня лоб прочнее, чем рука того, кто бьет. У него рука сломается об мой лоб. Есть такие техники, как бы известная тема. Затылок – незащищенная история. И вот своему ребенку, чужому ребенку, вообще без разницы, подзатыльники отвешивают, потому что такие смачные. Ей-богу, вообще не жалко то, что находится внутри головы. Вот вообще не жалко. Сотрясение там это устраивать. Голова нужна не для того, чтобы по ней бить. Голове вообще плохо, когда по ней бьют. Знаете? Ужасная тема, согласен, но рассуждать об этом имеет смысл, когда уже есть взрослые дети. Теория тут не работает, пишет Андрей. Взрослые дети, маленькие дети, взрослые, все ясно. Все понятно, о чем вы говорите. То есть собственный опыт, у кого-то этот опыт позитивный, у кого-то этот опыт негативный, кто-то хотел, но не получилось. В любом случае, все вы согласны с тем, что рукоприкладство – это плохо. Другое дело, что кто-то из вас может сказать, что рукоприкладство – это больше ничего не работает, да? Ну, мы можем сказать о том, что у вас не получилось никак по-другому, и вот вы уже перешли в ранг карателей, да? Но это же все равно плохо, вы же это понимаете. Вы же все равно попытались как-то по-другому, правда? Другое дело, что у вас не получилось, или у нас не получилось, у кого-то из нас не получилось. И вот уже дошло до того, что рукоприкладство, понимаете? Дошло до того. То есть это плохо. Мы все понимаем, что это плохо. Но это мы немножко в сторону сейчас ушли. А потом интересный еще момент. Вот вы говорите, дети неуправляемые, да? Вот и раз уж мы тему рукоприкладства обсуждаем сейчас. В контексте того, как влияет та или иная музыка, те или иные люди на ваших же детей. Говорит, дети неуправляемые, я им объясняю, а они меня не уважают, они не видят моего авторитета, я работаю на трех работах. Я говорю, а он не делает так, как я говорю. Не задавались вопросом, почему? Давайте предположим, что у этих детей есть другие авторитеты. Как вы думаете, какие? Почему вы для своего ребенка не авторитет? В своей же семье, допустим. По какой-то причине. Это ужасно, но такое бывает. Я не имею в виду, что вы сами ведете себя плохо. То есть вы там пьете, валяетесь на полу, развязно себя ведете, сами не говорите. Нет, вы честный человек, вы трудитесь, вы работаете, вы пытаетесь сделать, чтобы ребенку все было хорошо, а ребенок не слушается. Не слушается. Слов не понимает. Вы для него не авторитет. Он вам в глаза бросает, что да ты кто-то такой есть, там, допустим. Такое бывает у подростков в сторону родителей. Почему? Кто для него авторитет сегодня? И почему? Потом выяснится, что для него авторитет как раз те рэперы, которые пишут песенки вот эти вот. Потому что они крутые, а вы не крутой. Блогеры, которые матерятся через слово в своих видео. Да? Какие-нибудь юмористы очень яркие и резкие на язык. Потому что через мат, опять же. А вы не авторитет. Потому что, а кто вы такой? Вы что, коуч? Нет. Картина мира ребенка и любого взрослого человека, и вообще любого человека, она формируется и из слов родителей, и действий родителей, и из слов других людей, и действий других людей. Поэтому, когда мы начали нашу тему, а стоит ли запрещать вот эти вот песни, где пропагандируется вот эта вся дрянь, типа наркотиков и всего остального, я говорю, стоит. Потому что ваши дети, в том числе некоторые, которые не слышат никаких слов и не понимают вас, и не хотят слушаться, и у вас вообще уже ситуация вышла из-под контроля, и вам приходится там рукоприкладством заниматься и что-то в таком духе. Так они еще и потому такие, потому что они с самого детства сидят в телефончиках, которые вы им дали, кстати. Это ошибка была. Но тем не менее. И там они видят модели поведения разных людей. Как они общаются со своими родителями, уважают они их, не уважают они их, как они рассказывают о чем-то. Что они называют крутым, как они демонстрируют свое поведение агрессивное по отношению к другим, самоутверждаясь, и ребенок это считывает автоматически. Я буду делать так, я буду крутой. Я буду делать так, как делают мои родители, и слушать их, я буду не крутой, я буду таким, как они. А никто вас, как нормальных людей, как тех, кто старается вырастить семью, кто ходит на работу, нигде не воспевает. Литература вам песни не поет. Ну, в смысле, не пишут о вас, потому что а зачем? Литературе нужно ведь страдание, литература же должна быть о страдании, если нет страдания, то какая-то литература. Никто вас не воспевает, никто о вас не говорит, о ваших достижениях. Зачем вы нужны? Тьфу, на вас, правильно? Ну, на меня, на вас. Вот. Воспеваются какие-то девиантные модели поведения. Кино про девиантное поведение, музыка про девиантное поведение. Кто герой нашего времени? Если мы говорим о пропаганде, какой бы то ни было, а музыка... Кино, литература – это всегда элемент пропаганды. Что-то оно допропагандирует. Я не имею в виду госпропаганды. Я имею в виду, пропагандируется что-то. То, исходя из этого прессинга, что-то дополучится из вашего ребенка. И чем агрессивнее будет этот прессинг, чем страшнее вещи там будут пропагандироваться, тем больше шансов, что ваш ребенок окажется совершенно не таким взрослым человеком, как вы бы хотели в идеале. Да? Как вы его воспитывали, что вы ему говорили – ну, откуда берутся дети маленькие, которые жарят сосиски на вечном огне? Ну, одна такая ситуация или как? Вот как так происходит, что вы... Потом показывают родители, родители говорят, да мы все время, да у нас дедушка, мы ходили, мы все делали. Да. Вот как так получается, что он жарит сосиски на вечном огне? Какой-то вот там пацанчик маленький, девчоночка какая-нибудь маленькая, вот они вместе там что-то жарят. Вот как это получается? Безумие же. Вот как это получается, понимаете? Значит, где-то, в каком-то месте, когда-то, это поведение транслировалось. Где-то и когда-то в чьей-то голове, возможно, их какого-то сверстника, родилась идея дерзновенного поведения. Что-то они хотели доказать кому-то. И не было того, кто сказал бы, это так нельзя, ни в коем случае. Нет, вы чего? Вот. Ну, запикайте вы в песнях определенные слова, это же вызовет дополнительный интерес, пишет Илья Сергеевич. Да ну тут, наверное, речь должна идти о том, чтобы тех людей, которые пишут песни, создают песни, снимают кино, поддерживать тех, кто делает это из благих побуждений и делает правильные вещи, которые нас, как общество, делают лучше, совершенствуют нас. А тех, которые ведут себя плохо, исполнителей, ну поменьше куда-то приглашать, поменьше давать эфиров, поменьше того сего, ну пусть будут они андеграундом, хорошо? Пусть они будут андеграундом. Пусть будет всем понятно, что это девиантное поведение. Но когда мы видим человека, который абсолютно ведет оторванную жизнь, просто сумасшедшую какую-то, и транслирует это вовне, и он становится иконой, ну чего вы хотите? В обществе, где иконой становится девиант, ну, если идеалом становится человек деструктивный, какое будет это общество? Если он в иконе, вот икона, вы видите икону, и там не идеал в виде Господа, да? Ну, вот я так вот вам метафорически говорю, призывающий к добру, к всему самому лучшему, вот-вот правильный, да, образ. А нет, идеал — это какой-то урод. Весь в зависимостях, весь какой-то там с психическими отклонениями, и что попало. И вот это и есть тот, на кого молятся, да, молятся в широком смысле этого слова. Молодежь там молится на них, на этих каких-то придурков, которые скачут по сцене. Я понимаю, что так, грубо говоря, было всегда, но посмотрите девиантное творчество сегодняшнее и 20 лет назад. Я еще раз вам говорю, вы те люди, которые... песню, нет, ну, может, не вы, но ваши родители точно, песню «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде 18 дней уже» считали суперразвязной, сверхразвязной. Рассказы какого-нибудь там Шуры Каретного и «Красная плесень» и все остальное передавалось кассетами из-под тишка и нигде и никогда не могло появиться в эфире. Сегодня вы просто заходите в интернет, и там все так разговаривают, как будто это Шура Каретный вам историю рассказывает. Все, вообще все. Ну ладно, хорошо, 99,9%. Вы же понимаете, что сдвинулась эта история? Вы же понимаете, насколько стало на самом деле страшнее сегодня в информационном смысле? А если уж мы с вами говорим, что противостояние обществ идет в первую очередь в информационном обществе по линии информации, так давайте уже поймем, что это оружие, которая превращает любое общество в не сообщество людей, а в сообщество животных. Ну, животных. И ладно бы это были бы прекрасные животные из разряда добрые собачки, которые любят своего хозяина и все такое. Мы бы все были бы беззаботные, прекрасные котики и собачки. Нет. Агрессивные животные. Потому что все-таки сделать из человека животное до конца не получится. У человека есть очень интересные свойства психики, которые абсолютно никак, никогда не бывают у животных. Например, животное не убивает ради удовольствия, а некоторые люди да. И этих людей воспевают через интервью. Об этом мы с вами говорили. Такое тоже бывает. Вот это нормально или нет? Я считаю, что это ненормально. Поэтому разговор большой и есть о чем говорить. И явно сегодня уже речь идет не о том, что «Ой, все запретили в этой сфере». А речь идет о том, что эта сфера совершенно развязана, совершенно, запредельные получила доступ к мозгам ваших детей и вас самих, нас самих всех. И это как-то надо ситуацию устаканивать, потому что если ее не устаканивать, сама она не устаканится никогда. Это невозможно. Сад надо возделывать. Сорняки растут сами, поняли, да? 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0:04. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре исключили риски появления хантавируса Андес в стране. Как заявили в ведомстве, наш климат неприемлем для переносчика инфекции. Речь идет о карликовом рисовом хомяке. Он обитает в Аргентине и Чили, уточнила федеральная служба в своем канале на платформе МАКС. В Роспотребнадзоре также отметили, что вариант хантавируса, известный в России, вызывает геморрагическую лихорадку. С начала года вспышек не зафиксировано, ситуация стабильная. Два человека получили ранения в результате атаки на автомобиль в Брянской области. Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по движущейся машине в селе Соловьевка Климовского района. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале в мессенджере «Макс». Понятие «крестовые походы» убрали из турецких учебников. Определение заменили на «крестовое нападение», объявил министр национального образования Юсуф Текин. Глава ведомства в ходе выступления в Стамбуле рассказал о внесенных в учебную программу изменениях. В нашей школьной системе есть навязанные нам термины, которые мы даже не замечаем. Например, в наших школах учат такому, будто бы невинному термину, как «крестовые походы». Когда мы говорим о походах, то подразумеваем что-то разумное и не наносящее вред. А на самом деле речь идет об атаке, приводит слова министра газеты «Тюркия». Кроме того, изменения коснулись определения «эпоха географических открытий». Теперь вместо него используется словосочетание «начало колониализма». Эгейское море в школьных учебниках теперь называется «морем Адалар», что в переводе с турецкого означает «море островов». Как отметил министр, Эгейское море, как термин, распространилось по желанию Греции после Второй мировой войны. Кроме того, понятие «Центральная Азия» Юсуф Текин назвал ошибочным и навязанным в эпоху двуполярного мира. Теперь в Турции используется исторический термин «Туркестан». В Казахстане выпустили коллекционную монету в честь Золотой Орды. Об этом сообщил Национальный банк Республики. Монета, изготовленная из серебра 925-й пробы с золочением. Номинал составляет 2000 тенге, около 317 рублей. Информация о дате начала продаж появится на официальном сайте Нацбанка. Монету изготовили на казахстанском монетном дворе. Курс валют на среду. Китайский юань стоит сегодня 10 рублей 85 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 73,79. Курс евро 87 рублей 38 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве +13. Сегодня в городе переменная облачность. Утром возможен небольшой дождь. Ночью +13-15. Днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный 3,8 метров в секунду. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить.

красивую пожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Там за седьмой горою

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она

что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности

0: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. А рядом учатся летать, а рядом учатся летать.

там учатся летать. Будят тревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взори. Не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Принятие. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В эту среду после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: правит на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины,

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

Тлеют на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8.
1: Нам есть что вспомнить.

простер. Маяки за пересыпью светятся, тебе со мной и мне с тобой. Здесь в порту интересно бы встретиться, тебе со мной и мне с тобой. Здесь в порту интересно бы встретиться, хотя чуть-чуть со мной побудь. Я иду в кругосветное странствие, твой дальний край, идет трамвай. Весь твой рейс до 16-й станции, твой дальний край, идет трамвай. И весь твой рейс до 16-й станции, махнешь рукой, уйдешь домой.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

кружится снег надо мной. Мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто он напомнит.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: звуки поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8:06.
3: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сегодня.
1: Говорит Москва.